0: Однажды, когда Стив Джобс был еще мальчишкой, его отчим Пол Джобс попросил его покрасить забор вокруг дома. Стив быстро справился с задачей и пришел отчитаться о проделанной работе. Пол Джобс посмотрел на забор и сказал: «Но ведь ты не покрасил внутреннюю часть забора». «Да, но зачем ее красить? Никто ведь не увидит внутреннюю часть». «Стив, мы увидим». Этот диалог сильно повлиял на Стива Джобса. В 1980 году, когда началась разработка первого Макинтоша, Стив Джобс поставил следующую задачу перед командой дизайнеров. «Нам нужно сделать компьютер красивым, как произведение искусства, чтобы люди заплакали, когда увидели его. И даже внутренняя часть корпуса должна выглядеть великолепно». «Но, Стив, никто ведь не увидит внутреннюю часть корпуса», – возразили ему сотрудники. «Мы увидим», – ответил Стив. И когда команда инженеров закончила работу над компьютером, и Стив увидел Макинтош, на его глазах появились слезы. Это было настоящее произведение искусства, и тогда он сказал: «Я хочу, чтобы вы добавили один элемент на внутреннюю часть корпуса – гравировку с вашими именами». «Почему, Стив?» – спросил кто-то из тех, кто работал над проектом. «Потому что настоящие художники подписывают свои работы». Так на внутренней части Макинтоша появились имена создателей, и Apple начала революцию в мире компьютеров. И во главе этой революции был выдающийся лидер, человек с вдохновляющими ценностями и мощной миссией – Стив Джобс. Если вы хотите максимально раскрыть свой потенциал, достичь выдающихся результатов, быть гармоничной и счастливой личностью, вам необходимо иметь миссию в жизни. Многие исследования подтверждают, что отдельные люди, семьи, коллективы и организации, у которых есть миссия, достигают более выдающихся результатов, чем те, у которых нет миссии. Миссия – это фундамент, который придает осмысленности вашей жизни и помогает высвободить лучшее, что у вас есть. Возможно, пока что вы не знаете, в чем заключается ваша миссия. Главное – двигайтесь. Сидеть и ждать, пока на вас не зайдет просветление – это самая большая глупость, которую можно себе представить. Призвание нельзя высидеть. Его нужно добыть в практике. Если вы пока не знаете, что именно является вашей миссией, тогда ваша основная задача состоит в том, чтобы проверить как можно больше вариантов. Действуйте. Пробуйте разные знания. Экспериментируйте как настоящий исследователь в лаборатории вашей удивительной жизни. Такой подход формирует вас как личность. Действуя, вы накапливаете самый ценный ментальный актив – ваш опыт. Именно благодаря опыту вы приходите к лучшей версии себя и пониманию того, что является вашей главной миссией в жизни. Поэтому действуйте, и миссия будет становиться все яснее с каждым шагом на вашем пути.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
3: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
2: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
3: Поспешность при принятии решений.
2: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
3: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
2: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
3: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
2: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
3: Опишите ваш проект одной фразой.
2: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
3: 3-5 предложений.
2: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
3: Поделитесь вашей идеей.
2: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
3: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
2: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
3: Не извиняйтесь.
2: Фразы типа
3: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
2: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
3: Внимательно слушайте, что вам говорят.
2: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
3: Не записывайте.
2: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
3: Не перебивайте.
2: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
3: Задавайте уточняющие вопросы.
2: Копайте глубже.
3: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
2: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
3: Записывайте сразу после окончания разговора.
2: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
3: Найдите свою аудиторию.
2: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
3: Изучите своих потребителей.
2: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
3: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
2: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
3: Язык.
2: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
3: Истории.
2: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и учась делать это наилучшим образом.
3: Как искать?
2: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
3: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
2: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
3: Рыночный тест.
2: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
3: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
2: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса. Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги. Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
3: Покажитесь аудитории.
2: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
3: Сайтах, блогах, форумах.
2: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе. В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе. Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку, то есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
3: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
2: Продажи начинаются с установления доверия. Поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
3: Skype и подобные инструменты.
2: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
3: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
2: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
3: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
2: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
3: Откровенно расскажите,

0: предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
1: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
2: Итак, взлетит или нет?
1: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
0: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальный.

0: Реальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пискунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить, но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу, здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да. То есть мы говорили про колониальную Африку и, собственно, вывоз ресурсов. Это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово Африка, континент, экономика.
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникацию, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройки, топ-пятерки, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей, транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, угу, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но Тунис, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентальную, то есть с Магрибом, да, с Северной, да, Африкой, то нам нужно сказать в целом да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как хуже, лучше, угу, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
2: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том, здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, угу, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся, угу, планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год, это значит, у них там бум такой экономический, да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
2: да?
1: При этом ВВП на душу населения будет не очень большое. Да,
2: да, потому что вот у них там 200 миллиардов, uh-huh, у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, а страна основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эта печальная картина, которую вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там $30,000 на душу населения, далее там $15,000 на душу населения. Это государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, и Маврики. Вот самые богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем,
1: да, главных офшоры,
2: да, то это будет Маврики и Сейшелы, да, вот у них там хорошо, да, в цифрах, да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да,
2: да, то есть один путь вывода там через Кайману, другой через Сейшелы, очень удобно, поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, так сказать, есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Угу. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, все, угу, эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континенту, континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, там, сотовой связи, да, там, с Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я тут я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев. Это просто всегда страна номер один. И там, там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее. То есть это же просто сумасшествие
2: там,
1: какое-то.
2: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад. Опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
2: Практически все.
1: Ну, да, окей, ну, не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
2: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
2: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали уводить оттуда деньги. Это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхват, и будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом, и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на а кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход российских компаний, турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там ламейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Я все время объясняю, что вот в чем проблема, да? Лежит у тебя, не знаю, 10 миллионов рублей на счету. Ты идешь в калькулятор и считаешь, что если бы они лежали на облигациях, не знаю, в облигации, ты бы заработал 1 000 000 рублей. И вдруг у тебя такое ощущение, что пока ты их не положил в облигации, ты как будто тратишь этот 1 000 000 рублей. Тебя начинает свербить, думаешь, ну как так, я же теряю деньги. Я все равно, что их трачу, да? Их не заработаю, но их трачу. И в какой-то момент это становится слишком некомфортно, и ты идешь на фонду. Ты забываешь про риски в этот момент, ты забываешь про ликвидность того, что ты купил. Да? В чем ценность денег на счету? Мало рисков и много ликвидности. Пошел, купил, что тебе надо, если надо. И не сидишь, не думаешь, там, ой, сейчас продавать, невыгодный момент, бла-бла-бла. И опять, это вообще все порочно. Потому что все равно ты никого не обманешь, все равно компетенция важнее денег. И поэтому все эти инструменты, акции, облигации, недвижимость, абсолютно неважно. Вообще инвестиции, они не про заработать, они про сохранить. Если ты смотришь на инвестиции как способ заработать 50 тысяч рублей, превратить в 1 000 000, то у тебя есть только один путь – стать очень компетентным в этой теме. Стать умнее всех остальных игроков в этой теме, получить инсайт. Вот как-то ты должен всех обмануть. Но тебе нужен инсайт, тебе нужно как-то оказаться вне рулетки, играть по другой математике, чем все остальные. А вот если твоя задача не заработать, а сохранить, не из 50 тысяч рублей сделать 1 000 000, а из 10 миллионов потерять всего лишь 1, это совершенно другая логика. Нельзя приумножать 300 тысяч рублей. Про них надо забыть. Приумножать надо, зарабатывать надо компетенциями, знаниями, связями. И это, кстати, был мой урок, один из, когда я впервые вышел на биржу. Мне было 28. Это был мой первый опыт выхода на биржу. Теханализ, графики изучали. И мы с партнером решили пойти поиграть. Мы вложили по 1 000 000 рублей там, по-моему. Все проиграли и успокоились. Это были неплохие курсы, дорогие, правда, но неплохие. И перестали приумножать свои копейки.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлили рекулареб, чода хакибе рекулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлили рекулареб, чода хакибе рекулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Сегодня я вам расскажу про всего лишь 5, но самых главных правил финансовой грамотности, и кто их придерживается, у того все будет тип-топ. Первое правило – научись откладывать некоторые свои желания. Вот когда тебе очень что-то хочется, да, новый тюбик чего-то, новую машину, новое что-то. Слушай, хочется, перехочется. Научись откладывать некоторые свои желания. Они очень сильно будут отвлекать тебя от достижения цели. Например, когда у меня был уже очень здоровый бизнес на несколько миллионов долларов оборотов, мы продолжали с моим партнером жить в общежитии. Наши директора заводов иногда даже говорили нам: «Эй, ребята, вы чего живете в общежитии?» А мы говорили: «Не время обзаводиться своим жильем». Поэтому перехожу ко второму пункту. Не покупай то, на чего не заработал. Вот понимаешь, вот это вот все залезание в кредиты там вот и так далее, куда-то, да, вот такая попытка ускорить то, чего еще не наступило, всегда травмоопасно. Поэтому никогда не покупай то, на чего не заработал. Все. Поэтому пример у меня следующий. Квартиру я купил тогда, когда я мог купить 100 таких квартир. Но главное было не это. Я вкладывался в дело. Мне было важно, чтобы мой бизнес начал функционировать, стал устойчив. Очень важный третий пункт. Откладывай деньги. Формируй обязательный резерв. 10% надо всегда в резерв откладывать. На мало ли что. Мало ли что, об этом ты узнаешь, когда оно случается. Поэтому обычно ты об этом не знаешь до того, как оно не случилось. Поэтому просто тупо откладывай 10% и все. Уловил, да? Это третий пункт. Четвертый. Вкладывай в будущее. Важно 30% своих доходов всегда направить на то, что расширяет твои доходы и увеличивает устойчивость заработка. Это и называется «вкладывай в будущее». Ведь если ты все, что ты добываешь, зарабатываешь, вкладываешь только в текущее, в самообеспечение, там, в красивую жизнь, ну, так же, в необходимые вещи, это прекрасно, да? Но значит, в будущем расширение твоих доходов, расширение твоего бизнеса и так далее, оно не случится или случится с гораздо меньшей вероятностью. Поэтому обязательно вкладывай деньги в будущее. И очень важный момент, смотрите, когда вы вкладываете в расширение своих доходов, проверяйте, чтобы расширение этих доходов было, ну, в пределах вот этого года. Например, если ты вкладываешь в некое образование свое, да, то повышение доходов у тебя должно случиться вот в течение года, а не когда-то там через 8 лет. Соизмеряй момент вложения, да, и измерение, а происходит ли рост твоих доходов. Если слишком отложенный момент получения доходов, то ты можешь просто банально до этого не дожить. Ну и пятое, пожалуй, самое главное, всегда уходи из болота. Ну, давай, какие симптомы болота? Да, вот денег мало, не платят, может быть, даже задержка зарплаты, да, но зато коллектив хороший. Перспектив никаких нет, но зато мы привыкли, значит, синица в руке, значит, вот это лучше, чем журавль в небе, вот, останусь, подожду, может, рассосется. Вот такие симптомы, да, вот это есть болото. Вот если ты чувствуешь вот такое болото, это не коллектив хороший. Это не признаки стабильности. Вот эти вот все зацепочки, которые манипулируют тобой, да, пытаясь оставить тебя в болоте, сказать: «Ты нам такой удобный, мы к тебе привыкли, останься в нашем болоте». И никогда не приходи к болоту продемонстрировать то, что с тобой случилось. Ты можешь неожиданно оказаться опять в болоте. Поэтому запомни 5 пунктов. Откладывай свои желания, они могут отвлечь себя от главного. Раз. Не покупай то, на чего не заработал. Это отяжелит тебя и сделает медленным и неповоротливым. Да. Третье. Откладывай резерв. 10% резерв. Вкладывай в будущее. Не забывай, что нужно вложить деньги в расширение твоего дохода. И не который когда-то где-то случится, нет. а который случится на обозримом этапе. То есть, вкладывая, ты видишь расширение дохода обязательно. Да? Ну и пятый пункт, я его очень люблю, уходи из болота. Как только почувствовал запах болота, как только это, уходи из него и никогда не возвращайся.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу. А через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: 10 ловушек на пути к мастерству. Первая ловушка – слепая последовательность. Как мы уже говорили ранее, главное в закреплении новой привычки – постоянство. Однако хочу предупредить вас о слепой последовательности. Важно иногда останавливаться, оглядываться назад и совершенствовать свое мастерство. Поэтому, если вы застряли на плато, есть вероятность, что вы забыли проанализировать и внести изменения в свой план. Вторая ловушка – плохое обучение. Вы записываетесь на бесплатный курс по созданию веб-сайтов, но преподаватель не объясняет ключевые детали и работает в устаревших программах. Вы чувствуете разочарование. Проблема не в вас, а в плохом обучении. Но помните, в конечном счете ответственность за то, чтобы получить хорошее обучение, лежит на вас, а не на вашем наставнике. Третья ловушка. Противоречивый образ жизни. То, чего вы хотите достичь в жизни, может сильно разниться с нынешней карьерой. Например, вы можете работать менеджером проектов, совмещая учебу в университете, и при этом мечтаете вести свой YouTube-канал. Это создает конфликт, потому что работа и учеба отнимают много времени и сил, и вы не успеваете заниматься тем, что вам действительно интересно. Мы должны финансово обеспечивать себя и свою семью, и в то же время искать способ осуществить свою мечту. Если вы сталкиваетесь с подобным конфликтом, вам придется пойти на жертвы. К сожалению, другого выхода нет. Четвертая ловушка – перфекционизм. Иногда мы устанавливаем слишком высокие стандарты, которым никто не может соответствовать. Мастерство заключается не в том, чтобы сделать все идеально, а в самом процессе. Пятая ловушка – травмы. Если ваш путь связан с физическим мастерством или спортом, то вполне возможно, что на своем пути вы можете столкнуться с травмами. Люди получают травмы из-за одержимости целью, из-за опережения своих возможностей, из-за того, что перестают осознавать, что происходит с их телом, и потому они не находятся в «здесь и сейчас». Важно знать свой предел. Выходите за пределы зоны комфорта, но не переусердствуйте. Травмы могут сбить вас с пути как временно, так и навсегда. Расширять свои границы в бизнесе или спорте значит работать со своим телом, а не против него. Оставаться в безопасности значит быть осторожным и обращать внимание на сигналы своего организма. Шестая ловушка – тщеславие. Вполне возможно, что одной из причин, почему вы встали на путь к мастерству, является ваше желание достойно выглядеть в глазах окружающих. Но для того, чтобы научиться чему-то значимому, вы должны быть готовы поначалу выглядеть глупо. И даже после многих лет тренировок и практики вы можете допускать промахи и ляпы. Этот страх мешает вам стать лучше. Не бойтесь выглядеть глупо. Седьмая ловушка. Слишком большая конкуренция. Будущий мастер, который думает только о победе, в долгосрочной перспективе обязательно потерпит поражение. Утверждение, гласящее «победа – это единственное, что имеет значение» – бесстыдная ложь. Подумайте сами, если победа – единственное, что имеет значение, тогда практика и тренировки, дисциплина, самосовершенствование и характер – ничто. Сверхконкурентность – порождает больше проигравших, чем победителей. Кто знает, сколько потенциальных золотых медалистов Олимпиад ушли из спорта из-за тренеров юношеских команд, которые были уверены, что цель жизни спортсмена должна состоять в победе над командой школы, расположенной на другом конце города. И что неважно, как ты играешь, главное – победить. Победа – важная часть пути, но не главная его составляющая. Конкуренция привносит в жизнь азарт точно так же, как соль и перец придают вкус пищи, но одними специями не наешься. Настоящий мастер умеет достойно проигрывать. Восьмая ловушка. Излишняя одержимость целью. Взбираясь на гору, помните о вершине впереди, но не смотрите на нее постоянно. Сосредоточьтесь на пути. Не думайте о том, как заработать $1 000 000. Стремитесь сначала заработать 1000, затем 10 тысяч, 20 тысяч долларов. Девятая ловушка. Награды и медали. Излишнее использование внешней мотивации может замедлить, а то и вовсе остановить ваше путешествие к мастерству. Исследования показывают, что поощрение школьников за успехи золотыми звездочками поначалу улучшает их учебу, но затем она возвращается к прежнему уровню, даже

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги. Но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых.

0: правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаги. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налогов, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег, то же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину, а затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты. Нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте немножко про ваш бизнес. Многое меняется. Вы за этот год, я так понимаю, вообще, можно сказать, трансформировались в нечто другое. Вот мы уже за кадром немножко обсудили. То есть, по сути, то, с чего вы начинали, у вас сейчас, ну, я так понимаю, все-таки это до сих пор core-бизнес, да, это такая основная деятельность, но, тем не менее, оно расширяется в абсолютно разные плоскости и планы какие-то там гигантские. Давайте начнем с первого вопроса. Вот мне хочется понять отправную точку. Мне всегда было интересно, я всегда смотрел на большие компании, которые делают какие-то мультиапы, которые вот строят какие-то такие вот совокупность большого количества разных бизнесов и не понимал, что является отправной точкой. Вот делаете вы... там, не знаю, брокер у вас есть, да, вот там банковские услуги есть, и вдруг появляется что-то абсолютно новое, телекоммуникации. Как это вообще, откуда это берется? Вот для меня, например, непонятно. Можно, пожалуйста, пояснение получить, как это происходит?
2: Да, у нас, кстати, уже было, уже, наверное, не брокерской выручки, больше, чем брокерской. Uh-huh. Ага, и это тоже для нас прикольно, то есть мы скорее в такую какую-то банковскую группу постепенно трансформируемся. А откуда берется? У нас был очень хороший пример с... Тиньковым, который объяснил в свое время индустрии, наверное, всей постсоветской индустрии, о том, как хороший цифровой банк может дистраптить смежную индустрию. Они просто показали, что они способны аквазировать значительно больше клиентов, чем любая брокерская компания, и у них воронка работает совершенно по-другому. Ну, то есть, если в ответ на, не знаю, там, миллион долларов коммерческих, коммерческого бюджета на рекламу ты получал в брокере, там, при, не знаю, стоимости в $200 за клиента, там, не знаю, условно, 50 тысяч клиентов, то у них получалось 500 тысяч клиентов. Причем, что самое удивительное, у них могло... они могли залить $20 миллионов и получить еще в 10 раз больше клиентов.
1: То есть линейно работало, да?
2: А мы не могли. Ага. То есть у нас просто начинала дико...
1: Не биться математика.
2: Да, у нас начала дико расти стоимость аквизиции. То есть мы понимали, что у нас просто предел рынка достигнут. Дальше лить бессмысленно. И так-то дорого. А дальше уже совсем бессмысленно дорого становится. А они показали, что, ну, условно говоря, если мы из общей массы выбирали людей и за каждого клиента там дрались по 2-3 месяца, то они их гребли значительно больше... и потом очень эффективно клиентов банковских конвертировали в брокерских. И выяснилось, если раньше банки не могли с этой задачей справляться, когда они были аналоговыми, то цифровые банки внезапно выяснилось, что ты можешь собрать там условно команду, не знаю, там, из 50 человек, умных, правильных, эффективных, они построят себе какую-то апку и бизнес-процесс, и дальше ты можешь миллионы, там, сотни миллионов клиентов обслуживать этим процессом. Он не ломается от масштабирования, грубо говоря. Потому что обучить, не знаю, там, 10 миллионов операционистов невозможно. Ну, каким-то сложным продуктом реально невозможно. Поэтому большие банки никогда в них не лезли. Они знали, что их делают всегда плохо. Они не всем нужны, во-первых, эти продукты. Во-вторых, реально, как бы, ну, они не способны просто их качественно оказывать. А тут выяснилось, что способны. И там вот так очень много вещей, они от трастовости, от того, чему человек доверяет вообще, как у него вот процесс покупки происходит. А потом выяснилось, что если у тебя как бы два сервиса есть, какие сервисы комплементарны у тебя там базовому банку в широком смысле слова? Ну, инвестиции комплементарны, как бы сбережения, там, кредиты у тебя, конечно, комплементарны. А потом ты начинаешь смотреть там страхование. Наверное, тоже комплементарная история, потому что оно нужно для кредитов многих. А в конце концов, там у тебя люди путешествуют, они берут имущество какое-то, там, страхуют. Наверное, тебе нужно добавлять туда страхование. Угу. Дальше, если ты крупный банк, то очень большое количество банков делало страховые компании, чтобы свои риски страховать.
1: Мне кажется, у всех, более того, я прям помню, даже в какой-то момент времени у всех банков появилась вот эта тема. Открываешь карточку, и у тебя бесплатная страховка появлялась там на какие-то вещи, там на путешествия и прочее.
2: Да, а в экосистемах получилось, можно делать более сложные продукты, в том числе многие добровольные продукты, которые раньше было сложно покупать, сложно было продать человеку, то выясняется, что изнутри банковского приложения сложный страховой продукт продать легче значительно, чем вот из ниоткуда. То есть у тебя там трастовость настолько сильно падает, когда ты выходишь из чего-то более-менее привычного для тебя, что там этого клиента вообще невозможно с ним даже разговор начать. А здесь как бы ты начинаешь с ним разговаривать и с кем-то даже договариваешься. А потом выясняется, что ты как бы копишь достаточно много знаний и начинаешь замечать, а на что у тебя клиенты деньги тратят, например. И видишь, что у тебя люди, ну, оказывается, какую-то существенную часть дохода тратят на покупку электроники. И ты понимаешь, а я знаю, какой у него телефон, а я знаю, как часто он его меняет, а я знаю даже, где он покупал этот телефон и почем, если он транзачит через твой банк. А давайте этому человеку дадим возможность прямо из банковской апки сделать предзаказ там нового iPhone, который он выйдет, или нового Samsung. Или как бы дадим ему возможность купить 12-й iPhone, когда вышел 14-й. Или что-нибудь вот в этом духе. Потому что он всегда берет, условно говоря, вот там предыдущие какие-то два поколения назад, вот именно этот клиент. Вот ему так нравится, потому что они подешевели к этому времени, и вот ему кажется, что это классно. И ты опять же видишь, что вот стендалон игроку, который этого не знает, ему этого клиента купить стоит сильно дороже. То есть он не знает, когда ему постучаться, он не знает, кому ему стучаться. Он
1: что
2: начинает,
1: предложить, да,
2: да,
1: и так далее.
2: По площадям шарашить в попытке
1: этого клиента заинтересовать. Из пушки по воробьям, а вы точно, да, получается?
2: Да, а ты пришел к клиенту тогда, когда надо, примерно там через два месяца после лонча, как бы нового предложил ему предыдущий. И дал ему какое-нибудь классное спецпредложение, и ему показал этот оффер вообще именно в этот момент. И там тоже магия своя определенная получается. А дальше как бы в любой экосистеме, ну, начинается история. То есть как сделать так, чтобы клиент с тобой больше денег потратил? Ему нужно предлагать услуги, которые ему нужны в тот момент, когда он их готов купить, да еще и по той цене, которая ему там более-менее зайдет. Но его нужно научить этим пользоваться, на самом деле, для этого какие-то инсентивы надо разлить, потому что иногда нужно, ну, действительно потратить какое-то количество денег, дать какие-то купоны, дать какие-то возможности, какое-то очень выгодное предложение. Один раз заказал, второй раз заказал. Дальше люди привыкают, им начинает это нравиться, они готовы честную цену этого продукта платить, тебе не обязательно каким-то лютым демпингом заниматься. Но научить зачастую человека нужно, потому что как бы все новое отталкивает, тебе нужно какой-то существенный инцентив, чтобы вот просто этот барьер преодолеть, суметь в какой-то момент времени. То есть там продукты, например, заказ продуктов. На самом деле рынок продовольствия, торгового вообще продовольствия, даже в Казахстане там миллиардами долларов исчисляется, он тупо большой. То есть средняя маржа в продуктах, ну, типа там 20-35% плюс-минус по валовой марже, которую там магазины имеют в офлайне. По идее, как бы, ну, классно, да? То есть у тебя на столе лежит там, ну, как минимум миллиард долларов чистой маржи от торговли этими продуктами. Что выгоднее человека притащить в магазин, чтобы он там закупился, либо продукт ему притащить домой, который он выбрал, то на самом деле кажется, что это уже тоже не абсолютно очевидная история. Может быть, ему выгоднее вообще притащить продукты домой, если у тебя хорошо настроена логистика, если ты правильно агрегируешь заказы, если они достаточно плотно распределяются по городу, и у тебя курьер эффективно загружен, ты хорошо все это планируешь, то выяснится, что тебе реально дешевле ему просто эти продукты привезти домой, чем тащить его в магазин за этими продуктами. И для человека это будет, скорее всего, удобно, если он тебе доверяет. А кому он, опять же, доверяет? На самом деле люди банкам доверяют. Ну, скажем так, люди банкам доверяют больше, чем не банкам. Поэтому, опять же, у тебя и здесь определенное конкурентное преимущество есть, появляется.
1: Мне кажется, здесь очень важная составляющая. То есть, с одной стороны, это удобный продукт, я не знаю, там, user experience и так далее, и так далее, и так далее. Маркетинг какой-то. С другой стороны, мне кажется, очень важная составляющая просто в целом бренда. То есть, за счет того, что вам на рынке в разных областях довольно долго удается вот эту вот марку держать, скажем так, то когда появляется какой-то продукт, человек такой, ну, это вот эти ребята, как бы я им доверяю. Давайте немножко про бренд. Вот смотрите, как бы, понятное дело, классный продукт — это хорошо, но как бы классный продукт не равно сильный бренд. Что, на ваш взгляд, в сегодняшнем мире является составляющими сильного бренда? То есть вот если я строю компанию, что мне нужно делать для того, чтобы мой бренд набрал как бы вес и силу, чтобы люди начали любить его, верить ему, доверять и приходить на его продукты в будущем?
2: Доверие — это один из главных продуктов экосистемы. Я вот выступал, как у нас был замечательный шахматный турнир в Нью-Йорке, и мы делали конференцию в один из выходных дней. И у меня было такое задание, мне надо было сделать как бы chess and finance в такую дискуссию, как это между, что общего между шахматами и финансами. И я как раз сказал о том, что, ну, как бы вот экосистема — это и есть шахматная доска, а король в ней — это доверие. И на самом деле, как бы у тебя все фигуры так или иначе как бы работают с одной целью — увеличить количество доверия, общего доверия к экосистеме. То есть они должны защищать короля, на самом деле, эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому, да, доверие — вообще первичная история для всего. Есть сервисы, которые сами по себе более трастовые, есть сервисы, которые менее трастовые. Есть сервисы, которым люди легко доверяют деньги, есть сервисы, которым люди деньги доверяют очень тяжело. В этом смысле, например, банк достаточно хороший генератор доверия. Отношения с банком долгосрочные, как правило, в большинстве случаев. И клиент, если приходит, мне этого нелегко добиться обычно, но потерять его тоже достаточно тяжело. Мобильный тариф клиенты меняют легко. На самом деле, в среднем в Казахстане меняют чаще, чем раз в год. И это большая трагедия для мобильных операторов, потому что они очень много денег тратят на реаквизицию своих же собственных клиентов. А вот, повторюсь, банки, они раз в год совсем не меняют. То есть в банке клиент живет очень долго, как правило. То есть он живет годами. И вот твоя сила, во-первых, в том, что доверие – это результат успешной совместной деятельности в том числе. То есть когда люди тебя понимают, когда им кажется, что они тебя понимают, и когда они от взаимодействия с тобой получают то, чего они ожидают получить, наверное, и рождается в какой-то мере это доверие.
1: То есть, условно, совпадение ожиданий с реальностью, да?
2: Да, то есть у вас должен быть, во-первых, опыт совместной деятельности, и этого опыта совместной деятельности должно быть много. То есть вот на выборах есть такая история, как касание. То есть тебе нужно сделать 7 там разных касаний к своему избирателю для того, чтобы за тебя проголосовал. В маркетинге все то же самое. То есть на самом деле в каких-то сервисах нужно сильно больше трастовать, чем в выборах. То есть иногда добиться голосования, не знаю, там, за президента сильно легче, чем добиться открытия банковской карточки.
1: Ну да, потому что банковская карточка для тебя — это твои деньги конкретно.
2: А тут, в общем, какой-то непонятный чувак. Да, такое бывает.
1: Нет прямой корреляции.
2: В общем, суть в том, что тебе надо делать разные касания. И в этом смысле экосистема тоже крута, потому что ты можешь касания набирать разными способами. То есть ты ему, не знаю, там, продал продукты, продал ему авиабилет, продал ему билет на концерт, продал ему страховку, продал ему, в конечном счете, не знаю, там, ипотеку. После этого он тебя с удовольствием с тобой будет инвестировать, покупать сложные продукты какие-то, для которых доверия нужно сильно больше. То есть ты как бы сойдешь по лесенке. Опять же, в каналах коммуникации. То есть он тебя знает как человек, не знаю, там, знает твою семью, или ему кажется, что он знает твою семью. Он там видел твое интервью, он читал твой пост в Инстаграме, он ему понравился. То есть это тоже разные коммуникации, которые мы делаем с людьми. Чем понятнее мы становимся для людей, чем больше этих разных коммуникаций мы набираем, тем, на самом деле, в конечном счете, кажется, что нам люди будут больше доверять. И, безусловно, бренды легче всего всегда ассоциируются с людьми. Это и сила, и слабость. Есть бренды, которые, наверное, вещи в себе. Ну, например, там JP Morgan. Джейми Даймон, наверное, крутой чувак, но JP Morgan сильно более известный бренд, чем Джейми Даймон, как его CEO. На самом деле, очень сложно построить бренд, который становится выше основателя. Но если ты являешься основателем, то, скорее всего, люди доверяют людям, в конечном счете, а не компаниям. Поэтому ваша целостность в отношениях в коллективе, в ваших отношениях с клиентами и ваша понятность и прозрачность будет определять доверие к вашей семье, к вашей компании, к вашим сотрудникам и к прочим вещам. То есть доверие такая достаточно интегральная штука, ее очень важно поддерживать. То есть нельзя его... наверное, такая тоже относительно очевидная история, что вот Америка, она вся держится... Почему доллар такая классная штука? Потому что американцы, правда, считают доверие очень важной ценностью. То есть они как-то очень давно уже кайфуют от того, что они доверяют друг другу. Они там чеками платили, не знаю, вот там лет 10, наверное, назад только перестали платить. То есть люди приходили в продуктовый магазин, писали тебе чек, разрешают ему банку с моего аккаунта списать $14.15 за вот эти продукты. И черт его знает, есть эти $14 или нет. То есть ты отдаешь этот чек, и люди доверяют тому, что они своему банку отдадут потом твой чек, и на твоем аккаунте будет достаточно денег для того, чтобы рассчитаться за эти продукты.
1: Да.
2: Блин, эта тема работала десятилетиями. Несмотря на то, что они не умели проверять эти чеки очень-очень долго. И с кредитками все то же самое было, на самом деле, поначалу. Прежде чем научились все электронно делать авторизации, проверять твой баланс, делать кучу других каких-то сложных, гораздо более вещей, которые мы, кстати,
1: осваивали. По сути, у тебя шла транзакция, да, формально, а в реальности транзакция происходила уже позже сильно.
2: Да-да-да, то есть они буквально, то есть ты делал слип, его отправлял по почте в свой банк, твой банк отправлял его в банк, который выпустил твою карту, и они там только потом разбирались вообще.
1: Так, что произошло,
2: да. Что произошло, да. И эти расчеты, они поэтому и были кредитными все эти карты, что если тебе вообще карту золотую дали, то ты уважаемый человек, тебе вообще можно доверять. Кому попало...
1: Статус. Тогда до сих пор тем уже у них тянется в American Express и так далее, что там статусные карты эти.
2: Это прикольно. То есть, условно говоря, бедному человеку не дадут платиновую карту.
1: Да.
2: Это как бы показатель как бы того, доверие, что... Да, это тебе. Показатель твоего кредитного лимита. Угу. Вот прям визуальный показатель. То есть ты можешь не звонить в банк и знать о том, что ну, как бы этому человеку доверяют десятки тысяч долларов, если ему платиновую карту дали. А вот если у него там зеленая карта, то, ну, условно, ему доверяют тысячи долларов, какие-то там небольшие. Ну, то есть, если ты не можешь проверить баланс там и авторизацию спросить у самого Амекса, сколько можно ему тратить, ну, ты там можешь предположить, что тысяч три долларов там, ну, наверняка можно взять.
1: На основании цвета карточки.
2: Да-да-да, абсолютно. Это, повторюсь, вот общество, которое это доверие очень долго капитализировало, потому что, понимаешь, можно не строить сложные авторизации, кибербезопасность. Если у тебя относительно низкий криминал, люди друг другу доверяют, можно платить чеками. И это, в принципе, удобно. В магазине выписал чек, отдал его, все. Для тебя транзакция совершилась. А что там банки потом через две недели друг с другом рассчитаются, тебе уже пофигу. Для тебя, как для юзера, продукт работает хорошо. Поэтому, на самом деле, как бы развитые страны с высоким уровнем доверия, такие как Соединенные Штаты, очень медленно внедряют любые инновации. У них и так все хорошо.
1: Ну да, это же как раз история про чеки. Я помню первый раз, когда я в Штатах соприкоснулся с этой темой, мне сказали, выпишите чек. Я такой, в смысле чек? Мне говорят, чековая книжка у вас есть? Я говорю, какая чековая книжка? Потом я понял, что они не шутят, что физически есть чековая книжка. Но дальше удивление было здесь. Когда я приехал сюда...
2: С чековой книжкой.
1: Я приехал сюда, да, и я впервые снимал квартиру, и мне говорят, нужно 4 чека положить. Я говорю, какие чека? Мне говорят, ну, у вас же счет открывали в банке, у вас есть чековая книжка. И я такой, серьезно? То есть я буквально должен на бумаге написать сумму? Они говорят, да, и более того, мы у вас не спишем, а у вас есть 4 чека, вы их положите, и мы у вас в дату вот назначения будет списание. Я думаю, господи, какой ужас. И эта штука, как бы, и самое смешное, это работает, и как бы, и вот этим пользуется, и зачем это менять? Класс. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
2: Да не было у меня такой книги.
1: Тоже подходит ответ. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в текущем или в своем будущем бизнесе?
2: Адаптивность, конечно. То есть, ну, надо продолжать учиться и адаптироваться, не бояться рисковать.
1: Окей. Совет себе 18-летнему.
2: Даже не пробуй никакой алкоголь, больше занимайся спортом и меньше вообще переживай по какому-нибудь поводу, все будет круто.
1: Супер. Спасибо большое, Тимур. Очень интересно всегда пообщаться. И не знаю, как так происходит, но вот именно от вас я слышу какие-то вещи, которые в моменте времени мне очень резонируют и отвечают на мои собственные запросы. Это всегда, на самом деле, очень ценно. И я всегда понимаю то, что нас смотрит огромное количество предпринимателей, у которых тоже в этот момент времени есть эти же самые вопросы, и они получают очень важные ответы. И так что спасибо вам большое за время. Спасибо, что в своем плотном графике несколько часов на меня и на наших слушателей. Это нереально круто.
2: Да, вы умеете классные вопросы задавать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальные люди, Даниил и Давид Либерманы. Просто специально возможность познакомиться с вами. Прежде чем мы начнем, хочу, знаете, начать с одного из самых популярных комментариев под интервью с вами, чтобы люди ассоциацию, знаете, такую получили. Эти чуваки настолько офигенные, что до последнего кажется, будто сейчас в кадр зайдут санитары, чтобы увести их обратно с намеком на другую планету. Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз смотрел интервью с вами, ровно такая же ассоциация сложилась, потому что вы как будто бы с другой планеты, ваши мысли очень масштабны, очень интересны. Спасибо вам большое, что пришли, что нашли время, я очень вам благодарен за это. Привет. Давайте так, смотрите, так как ребята, опять же, вас не знают, хочется короткое такое, знаете, интро. Расскажите, пожалуйста, кратко, чтобы люди поняли, чем вы вообще занимаетесь вот на текущий момент времени.
2: Ого. Есть два ответа на этот вопрос. Один ответ – мы создаем компании, мы предприниматели, и так как мы уже создали достаточно разные компании, и сейчас у нас их несколько, то мы не можем назвать одну, вот мы вот этим занимаемся. Но мы создаем компании, это точно описывает нашу деятельность, а одновременно у нас есть другой ответ, что мы философы, мы думаем о мире, думаем о будущем и думаем о том, куда человечество идет.
1: Супер. Вот предлагаю начать со второго, потому что про компании там много интересного, я думаю, оно будет все перекликаться. Вот с философии вообще будущего. Вы очень много вообще размышляете о том, как мир должен выглядеть в будущем, как бы хотелось его видеть. Давайте вот такие, знаете, истоки возьмем. Откуда у вас вообще появилась какая-то первая концепция того, что у вас вот есть в голове картинка, как мир должен выглядеть по-другому, а не так, как сейчас? Откуда вы вообще это взяли? Потому что то, как вы мыслите, это очень масштабно. И я уверен, что большинству предпринимателей тоже хочется обрести масштаб вот этой мысли, найти какие-то новые креативные идеи. Откуда у вас вообще взялись первые концепции того, что в мире можно что-то поменять?
3: Знаешь, я бы сказал, что мы об этом думаем не с точки зрения того, что что-то можно поменять, а с точки зрения того, как поменять. В смысле, что в первую очередь, я думаю, что это довольно предпринимательское мышление в целом. Ты видишь проблему, ищешь ее решение. Мы просто сразу посмотрели на большие проблемы, слишком большие. Там проблемы разваливающегося Советского Союза, вот это все как бы. Проблемы дисфункционального общества. Как можно решать проблемы дисфункционального общества, с одной стороны, а с другой стороны, еще более глобально проблемы дисфункциональной цивилизации, которая немного разрушает свою собственную планету и так далее, и так далее. Ну, как бы, вот куда мы движемся там, и оттуда появляется предпринимательская наглость помыслить, что это можно починить.
1: Вот смотрите, у меня здесь сразу, когда я вот опять же первый раз слушал ваши концепции, у меня возник следующий вопрос. Вот есть разного рода предприниматели, и вот один человек, он придумывает какую-то идею, например, открыть магазин, и вот это его как бы масштаб мышления, скажем так. Второй думает, создам сеть магазинов, там, открывает, допустим, 50 магазинов, и там останавливается тоже опять же масштаб мышления. Вы размышляете с точки зрения того, как бы вообще, например, экономика могла быть устроена по-другому, как бы люди могли получать, допустим, финансирование своих идей по-другому. В чем отличие между вами, которые позволяют себе вот так вот очень широко и глобально мысли, от тех предпринимателей, которые остаются на вот этом вот уровне поменьше, скажем так. У вас есть какая-то мысль по этому поводу?
2: Конечно, у нас есть несколько теорий по этому поводу. Так. Одна из них заключается в том, что нам кажется, что в молодости люди в целом чаще масштабно мыслят, а потом их немножко общество прибивает и говорит, что не надо так думать, нужно о чем-то более приземленном думать. Вот сначала работу найди, а потом уже думай о чем-то большем. А у нас было некоторое такое...
3: Случайность. Совпадение.
2: Да, вот такое безопасное пространство, где мы это обсуждали с друг другом. Вот нас родители в один класс отправили, независимо от того, что у нас разный возраст.
1: Вот, я, кстати, удивился, что у вас два года разницы, вы учились в одном классе.
3: Да, ну, да, полтора года разницы. Да. Это как бы нас просто много детей. Угу. Все это исторический контекст. Разваливающийся Советский Союз, родители биофизики, профессора, ученые.
2: Шесть детей.
3: Вдруг неожиданно у советских ученых.
2: Почти погодок. И вот они в какой-то момент решили, что будет безопасней, чтобы нас в школу отправлять самих.
3: Да, не только безопасно, но еще и удобней.
2: И удобней.
3: В целом, как бы.
2: Если по парочкам нас отправлять в школу, и вот мы вместе пошли в школу, и у нас было такое безопасное пространство между другом обсуждать какие-то...
3: Любые сумасшедшие идеи.
2: И считать, что это нормально.
3: Как-нибудь утром проснуться и сказать, знаешь что, чтобы справиться с глобальным потеплением или что-то мы обсуждали, да, как бы с разрушением природы, нужно всех людей собрать в такие резервации под стеклянные купола. Ну, как бы, понятное дело, что с точки зрения рационального взрослого мышления это просто полный абсурд.
2: Но нужно пространство для...
3: Да, нужно пространство для того, чтобы обсудить этот полный абсурд. И тебя не сказали, типа, заткнись, слушай, как бы, ну, не надо. Надо все...
2: А ты сам пришел к тому, что, наверное, есть идеи получше.
3: Внутренний диалог такой. Да, наверное, это все полная глупость. Как бы надо думать дальше.
2: Вот, и с одной стороны, вот мы думаем, что важно иметь такое безопасное пространство, и в многих случаях, когда ты видишь успешных людей, которые думают масштабно, чаще всего это значит, что у них была какая-то группа людей, среди которых было нормально обсуждать какие-то более
3: сумасшедшие идеи.
2: Вот. А с другой стороны, я помню, что когда мы писали какой-то один из своих такой же оформленных предложений того, как государство, экономика может работать лучше, мы принесли это маме, сказали, вот,
3: мам, почитай, пожалуйста.
2: Вот, она посмотрела на это, сказала...
3: А где вы нашли папины документы?
2: Мы такие, что, как бы, вот.
1: Это вы написали при этом?
2: Мы написали. И она пошла, достала какие-то старые документы
3: открывает
2: из шкафа,
3: папин, этот самый шкаф.
2: И там было 80 какого-то четвертый или что-то в этом роде, когда я еще не родился, документ, который
3: предложение он готовил... к съезду КПСС,
2: о том, чтобы сделать страну акционерным обществом, чтобы все недры принадлежали всем людям как акционерам, чтобы всем платили дивиденды. Вот. И то есть явно у нас все равно есть какое-то... То есть мы не помним, чтобы нам это рассказывали.
3: Но это дериватив.
2: Но явно какой-то дериватив
3: того, что... мышление родителей.
2: Да, родители тоже очень думали масштабно.
1: Ничего себе. А для вас эта комфортная среда, вот, она была в том, что вы просто вместе с друг с другом, да, у вас были идеи, то есть не было... Там, да, вы таким коллективом как бы объединились и могли внутри этого коллектива создавать какие-то идеи.
2: Да. Да, ну потом этот круг расширялся как раз, но все равно это... Он расширялся с этого... изначальной базы, чтобы было пространство, где можно обсуждать вещи, где можно обсуждать, а что, если мы построим город? Вот. И никто
1: город
2: не скажет там, тебе в ответ, что, ну, блин, о чем ты думаешь? Магазин
3: условно,
2: сначала
3: нам
2: построить.
3: Говорили, а что, если мы построим город? Ну, как бы, где вы землю возьмете? Кто вам разрешит? Мы такие, так есть нейтральные воды, там, можем платформу. Вот это бешеное мышление просто... Некому было нас остановить в этом мышлении, потому что мы с друг другом могли обсуждать все, что хотим.
1: Круто. Слушайте, а у меня такой вопрос, простите, я перебью. Смотрите, это же как раз вот там постсоветское время получается, да, вы там в школу ходили в 90-х годах, получается. Да. Смотрите, тогда же повестка была очень четкая и понятная, как бы, да, все пытались заработать денег для того, чтобы просто-напросто обеспечить там себя, семью, какой-то вот быт. Ну, то есть было довольно мало именно предпринимателей. То есть были бизнесмены, которые какие-то ресурсы там, да, там завод, вот это все.
3: А продать.
1: Да-да-да, ну, спекулянты в какой-то мере. Но именно вот такого предпринимательства, как мы его сегодня воспринимаем, его, по сути, не было. То есть как вообще так произошло? У вас там, я не знаю, родители как-то вам подкидывали эти идеи? Или оно первоначально-то от какой вообще истоки?
2: Знаешь, наоборот, для родителей идея того, чтобы что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги, это было как бы...
3: Анти.
2: Они ученые, были... они занимались фундаментальной
1: другими
2: наукой.
1: Материи,
3: советские, да. Советские ученые. Угу. Советские ученые.
2: Вот. Знаешь, я думаю, что там был такой контраст. С одной стороны, вот, может быть, вся страна занималась, как заработать деньги, а наша семья в основном занималась, как выжить. Ну, на самом деле, большинство страны занималось, как выжить. Вот, и то есть наши родители были учеными, и они как раз потеряли весь доход, и они не адаптировались в новый мир. Они уже были... Наш папа 25-го года рождения, поэтому он уже тоже было ему сложно адаптироваться к какой-то новой реальности. И мы, наоборот, наблюдали очень много... несправедливости, и вот фокусировались на том, чтобы смотреть на эту несправедливость, что большинство населения потеряло все свои сбережения несколько раз за 10 лет. И каждый раз было видно, что это не какой-то натуральный процесс, что это реально
3: какие-то люди принимают решения
2: или система, которая не работала. Мы также много наблюдали тех предпринимателей, которые в тот момент становились успешными и видели, что ну, система явно не работает,
3: если
2: вот так
3: эти становятся успешными.
2: Я думаю, что это была совокупность того, что мы как раз не очень видели себе место. Знаешь, вот когда мы начали строить первый бизнес свой,
1: Первым бизнесом вы считаете то, что вы интернет проводили, да?
2: Интернет проводили, да. Ну, нам было так мало лет, что это было очень не принято вообще думать, что, что молодые люди такого возраста могут создавать бизнес. Uh-huh. Когда ты сейчас в Силиконовой долине, то там, наоборот, нормально. Почему-то в 14 еще не начал свой...
1: Ты слишком поздно начинаешь свой путь, да? Тебе 15.
2: Да. Вот, а мы начинали где-то 17-18, и это было супер ненормально, и у нас даже не было примера.
3: Это было настолько ненормально, что нам надо было пойти найти мальчиков постарше, типа 27-летних, на 10 лет старше нас, и чтобы поставить их фронтить нас.
2: Да, и чтобы они...
1: На фронтенде были, да?
2: Ну, они создавали, они ходили как бы все официальные встречи, когда нужно было какие-то официальные бумаги получать и так далее.
3: А поначалу они думали, что мы над ними издеваемся. Вот эти вот мальчики 27-летние.
2: Они были такие молодые.
3: Они были уверены, что это кто-то пранкует их. Что кто-то из их друзей подослал нас, чтобы над ними поиздеваться. А мы такие говорим, вот смотрите, мы уже взяли кредит в банке, вот мы уже собираемся делать вот это и вот это. Идите, значит, будешь у меня директором. Кто вы такие?
2: Вот, и, ну, и это еще много лет продолжалось так. Еще много лет было совсем ненормально, что молодой человек может создавать что-то значительное.
3: Надо признать, ранний доступ к интернету. Ну, типа у нас был с 97-го года интернет. Это позволило читать все, что происходит в интернете, понимать, что такое Google, что такое все остальные компании, как бы как у них все это начиналось, читать их историю. Английский язык. Не то, чтобы мы его хорошо знали, но мы играли много в компьютерные игры.
2: До того, как они все
3: были переведены. До того, как они все были на русский. И приходилось со словарем сидеть и читать это все.
1: Что-нибудь понять, да?
3: Хоть чтобы что-нибудь понять. Естественно, мы очень любили квесты, поэтому надо было понимать. Надо было как бы не просто стрелять, а еще читать, что там пишут. Поэтому мы рано начали в целом... Рано сделали свой первый сайт, рано все как бы... Вот все это рано довольно
2: для России. Мы вдохновлялись тем, как вещи развивались в Штатах, чем скорее, чем как вещи развивались в России тогда.
1: Каков вообще шанс, что если ты как бы поднимаешься, отряхиваешься и продолжаешь делать, что на дистанцию у тебя все-таки что-то получится?
2: Очень высокий. То есть, собственно говоря, ты упомянул, что у нас есть фонд, который инвестирует не в проекты, а...
1: В людей.
2: В людей,
1: да.
2: Во все, что они создадут за 30 лет. И весь тезис и вся математика, которая стоит за, и статистика, которая стоит за этим проектом, как раз говорит о том, что вероятность того, что вот предприниматель, который продолжает создавать компанию, будет успешным...
3: Неоднократно отряхивается и встает?
2: Да, она достаточно высокая. Это проект очень в большой степени уверенная сделка, если ты инвестируешь в такого предпринимателя.
3: Причем, опять же...
2: Твой риск в том, что ты должен... определить вот это свойство того, что человек продолжит.
3: И опять же, это не значит, что каждый из людей, которых ты проинвестируешь, в итоге окажется успешной инвестицией.
1: Ну, здесь венчур чистый, как бы.
3: Это да, все еще венчур. Просто если мы даже смотрим на статистику, условно, известный этот тезис, статистический тезис, 1% компаний становятся юникорнами, условно говоря. Одна из 100 компаний в Силиконовой долине доходит до состояния оценки в миллиард плюс долларов. Если же смотреть через призму предпринимателя, да, вот какое количество людей туда доходит, то те люди, которые ранее в своей карьере, были ли у них провалы или не были у них провалы, в принципе, не очень важно, но продали хотя бы один раз компанию, прошли через процесс эквизишена, как это?
2: Поглощение.
3: Поглощение. Да. Были кем-то поглощены. С суммой, не помню точно, 10 плюс миллионов долларов, их шансы на то, что после этого экзита, когда они начнут свою буквально следующую же компанию, что эта компания станет одним из этих юникорнов, уже не один из 100, а в 6,5 раз более высокие шансы, что это будет юникорн.
2: Просто большинство юникорнов создано, на самом деле, людьми, которые до этого уже что-то создали и уже даже что-то создали успешное.
3: То есть довольно часто имеет смысл, даже когда ты начинаешь этим заниматься, всегда иметь план Б на то, что в худшем случае хотя бы продаться, чтобы пройти через опыт продажи.
1: Да, цикл, да, как бы завершить.
3: Завершить цикл, довести его до состояния, в котором это сделанная сделка, я понимаю, как это работает, и поработать, может быть, даже уже внутри, будучи поглощенным на одной из корпораций, чтобы понять, как они работают, как они мыслят, тебе не обязательно потом это применять у себя же, но, может быть, ты, наоборот, поймешь, как они, что у них плохого, как, где они ошибаются и где ты можешь их обойти, при том, что ты маленький, а они огромные.
2: И если твой шанс один из ста, то ты за жизнь не успеешь создать такую компанию. То есть 100 раз, 100 компаний, ты не успеешь
1: создать. Просто у тебя цикл, да?
2: Но вот в, но если это в Штатах, на развитом рынке, вероятность какого-то экзита, не миллиардного экзита, но какого-то экзита, она... треть всех компаний имеет какой-то экзит в Штатах.
3: Опять же.
2: И каждый десятый имеет 50 миллионов плюс экзит.
1: Статистика в лучшую сторону, в общем-то.
2: И ну, 10 компаний ты за жизнь сделаешь.
3: В лучшую или не в лучшую, в лучшую или не в лучшую. Как мы сказали, в среднем в итоге вот эти вот технологические предприниматели или вообще даже предприниматели зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры корпораций. В среднем, если мы смотрим на это среднее в годах. Но когда твоя цель не просто хорошо зарабатывать, а когда твоя цель какая-то другая, то заниматься этим — это единственное, как ты можешь до туда дойти.
1: Интересный факт. Я общался с одним очень успешным предпринимателем в свое время, и он мне абсолютно обратную вещь говорил. То есть у меня был такой период в жизни, когда я занимался там уже 6 или 7 лет, строил компанию, и я, в общем, подустал, и мне хотелось вот уже что-то новое попробовать, какой-то следующий шаг, и он мне говорил: «Саша, ты как бы идиот. Смотри, как бы статистика работает каким образом? Тебе в жизни выделяется условно шанс. И вот сейчас ты этот шанс использовал, как бы, да, и выбирая между, я как инвестор, он говорит, выбирая между тобой и другим предпринимателем, который еще не использовал свой шанс, я выберу его, потому что твой шанс уже отработал, как, понял, да, математику? Он говорит, ты наоборот, то есть тебе дальше, скорее всего, если ты попал, то дальше у тебя будет несколько неудач, прежде чем ты поешь, а у этого вероятность того, что он попадет, больше. Я тогда задумался, блин, действительно, я прям подвис тогда в этот момент, думаю, может быть, он действительно прав.
2: Смотри, это не противоречит тому, что мы говорим. То есть люди, которые сделали успешные, у них в действительности шанс сильно больше сделать еще более успешные. Но люди, которые даже сделали неуспешные, в них лучше инвестируют, чем люди, которые еще до этого ничего не делали.
1: Да.
2: И в этом плане тоже, то есть наша модель тоже на этом же строится, что мы в целом... Если уже человек успешен, то его оценка на рынке будет очень уже дорогая. Поэтому ну, больше можно как инвестор заработать именно в тех случаях, когда и человек еще не достиг своего успеха. Но в этом плане инвестировать в людей, которые уже что-то попробовали, и у них не получилось, а при этом они продолжили, это очень хорошая сделка.
1: Подтверждает тебе то, что он встанет и в следующий раз потенциально.
2: Подтверждает. И на самом деле видно, что... Видно, что успех компании частично про продукт, частично про случайность, но в большой степени про человека.
1: Uh-huh.
2: Поэтому видно, что в целом, когда ты сделал что-то, и оно было неуспешное, очень вероятно, ты чему-то научился. Очень вероятно, что часть ошибок, которые ты сделал, или часть того опыта, который у тебя не было, да, вот теперь это есть, и теперь более вероятно ты будешь успешен. Опять же, это не всегда так.
3: Знаешь, кто-то не учится. Мы видим даже удивительным образом обратные вещи иногда. Когда в ситуации успеха с первого раза предприниматель в итоге не получил опыта ошибок, и дальше в будущем он совершает, ну, как бы на уровне уже успешной компании, он совершает ошибки, которые тянут эту компанию ко дну.
1: То есть первая компания, условно, супер-мега удача была, да? Все как по маслу шло,
3: как все маслу складывалось. Шло, и он продолжает ее же делать.
2: И это ошибка выжившая.
1: Да, это ошибка выжившая.
3: И он продолжает эту же компанию делать, но совершает ошибку за ошибкой, и ты как бы смотришь и говоришь: «Господи, вот если бы у тебя не был такой огромный успех, то при всех этих ошибках ты бы давно уже все потерял». Но поскольку так повезло, что сколько бы он ни делал ошибок, он их продолжает делать. Если он начнет делать свой следующий бизнес, у него нет опыта этих ошибок.
1: Да.
3: Потому что он через них пронесся, как будто бы их и не было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20-30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет. Ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот 40 лет. Может быть, поздно я это понял. Понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, идут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю потому, что мне это нужно делать, или потому, что я это должен делать, или потому, что мне это важно делать, или я хочу это делать. Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты мне можешь сопонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги. Ему всю жизнь было надо. Он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал. Он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели, а вот это вот должно, это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот «я хочу» начать получать новый навык, допустим, научиться играть в гольф.

Мне это важно, да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице, я буду общаться с другими людьми, я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное – задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересами. Личный код.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи. А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт? Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Ты должен понять одну простую вещь. Страхом управляют. Им тебя держат в клетке. Не силой, не законами, а тихо, через сомнение. Страх – это самый удобный инструмент контроля. Он не требует оружия. Он заставляет тебя самому опускать голову. Но все меняется в тот момент, когда ты перестаешь бояться. Не потому, что мир становится безопаснее, а потому, что ты понимаешь – бояться бесполезно. Страх не спасает, он парализует. А тот, кто парализован, не способен на власть. Макиавелли писал: «Люди больше боятся потери, чем жаждут приобретений». И в этом вся суть. Большинство жмет, удерживает то, что им давно мешает. Работу, отношения, мнение других. Они боятся потерять иллюзию стабильности. И потому теряют самих себя. Но тот, кто готов потерять все, становится свободным. Ты не можешь управлять другими, пока не научишься управлять страхом. И это не красивое слово, это оружие. Тот, кто владеет собой, не подвластен шантажу, угрозам, мнению толпы. Сила начинается там, где заканчивается зависимость. От чужих взглядов, от одобрения, от страха быть непонятым. Ты не обязан быть понятым. Ты обязан быть собой и оставаться стоять, когда другие падают. Макиавелли учил: миром управляют не те, кто прав, а те, кто способен действовать, когда все остальные ждут. Не ищи справедливости, ищи результат. Мир не обязан быть честным, и твоя задача быть умнее, а не чище. Тебя учили: добро побеждает зло. Но реальность другая. Побеждает тот, кто расчетлив и хладнокровен. Не тот, кто злой, а тот, кто контролирует себя, когда другие теряют контроль. Настоящая сила не в ярости, в безмолвии. Сильный не объясняет, он делает. Он не угрожает, он действует. Он не ищет доказательств, его поступки говорят сами за себя. Ты не должен быть жестким постоянно. Ты должен быть точным. Тот, кто ударяет во все подряд, тратит энергию. Тот, кто ждет, наблюдает и выбирает момент, становится судьей. Макиавелли писал: «Если нужно нанести вред, нанеси его сразу и полностью». Потому что слабость – это не мягкость, слабость – это нерешительность. Она разрушает быстрее, чем поражение. Если ты позволишь страху решать за тебя, ты проживешь жизнь, полную сожалений. И хуже всего – ты даже не заметишь, как перестанешь быть собой. Посмотри на тех, кто наверху. Их отличает не происхождение, а способность идти против течения, когда остальные плывут за стадом. Власть – это не кресло и не титул. Это умение сохранять спокойствие в хаосе. Когда все кричат, ты молчишь. Когда все бегут, ты стоишь. Когда мир рушится, ты смотришь ему прямо в глаза. Вот что значит ничего не бояться. Ничего значит ничего. Ни бедности, ни потерь, ни мнений, ни одиночества. Потому что все это временно. Единственное, что вечно, твоя сила духа. Ты можешь потерять все, кроме воли. И если она останется с тобой, мир рано или поздно склонится. Макиавелли говорил: лучше быть львом среди шакалов, чем овцой среди волков. Ты не обязан быть любимым. Ты обязан быть уважаемым. Любовь изменчива. Уважение долговечно. Твоя холодность не порок.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 миллиметров. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и 5000 часов своей жизни я провел в играх. А пока вы считаете, сколько это в днях, я расскажу, чему меня это научило. Если бы меня попросили назвать главную причину, почему игры так хороши, я бы сказал «цель». Игры дают тебе цель. Самые легендарные игры стали легендарными по одной причине. Они лучше других убеждают, почему лично ты должен часами сидеть, уставившись в синий экран. Из последнего это, например, третий «Ведьмак», который настолько в этом хорош, что в нем интересно даже просто искать сковородку. Чего уж говорить о спасении мира. Обратный пример – это недавний провал No Man's Sky. Эта игра побила все рекорды по сбору ненависти. Их мир был пуст, а главное, в нем совершенно не было смысла. Сбор ресурсов, перемещение и снова сбор ресурсов. Чем-то похоже на реальную жизнь. Я любил компьютерные игры. Их сложно не любить, особенно если в твоей жизни нет цели. Утром ты непонятно зачем просыпаешься, затем непонятно зачем садишься в маршрутку, полную безрадостных лиц, едешь в школу, в институт или на работу, платишь налоги, покупаешь продукты, говоришь с незнакомцами, которых называешь своими друзьями, а потом, наконец, возвращаешься домой. И это единственное, что радует, ведь дома есть чудесный черный ящик, поглядев в который, можно неожиданно обрести смысл. И это проблема современного мира. У нас нет смысла, идеи, ради которой можно было бы жить. Когда-то мы просто выживали, и не было времени искать себя. Затем верили в продолжение рода и передачу знаний следующим поколениям. Потом это забрали, а на смену пришел коммунизм. Все с радостью смотрели в будущее и мечтали об обществе справедливости. Неважно, насколько реалистичны были эти идеи, ведь они выполняли свою роль маяка, и человек знал, к чему идти. Теперь же никакой идеи нет, поэтому каждый должен наполнять жизнь своим смыслом. Вот только нас этому не учат, а на помощь с раннего детства приходят именно игры. Они очень удобны, поскольку не нужно думать, тебе и так все расскажут, почему ты должен жить, зачем собирать ресурсы, кто твой враг и как его победить. Более того, тебя за эти победы вознаграждают. В реальной жизни все сложнее. Здесь нет готовых ответов. Нельзя открыть журнал заданий и понять, в чем смысл жизни. Именно поэтому чудесный заэкранный мир кажется таким привлекательным. Насколько бы ты себя ни обманывал, однажды ты обнаруживаешь себя сидящим в темной комнате, улыбающимся черному ящику. С удивлением и даже стыдом ты вдруг понимаешь, как глупо это выглядит. Но есть и хорошая новость. Ничего не бывает зря. В действительности, это первый урок, который я усвоил, играя в игры. Как бы плох ты ни был, сколько бы ошибок ты ни совершил, ты всегда можешь сделать выводы и стать лучше. Даже если ты 5000 часов своей жизни слил в игры, посмотри повнимательнее. Возможно, этот опыт хранит важные уроки. Цель первична. Это второй урок. Если нет хорошей цели, нет хорошей игры. Жизнь – это единственная игра, в которой задачи вы определяете сами. Не ищите смысл жизни, придумайте его. Если разработчики могут заставить вас согнуться перед монитором, ставя хорошие цели, вы можете заставить себя свернуть горы, делая то же самое. Третий урок. Без хорошей награды никакая цель не будет в радость. Тело требует удовольствий. Оно не будет просто впахивать во имя великой задачи, поэтому я вознаграждаю себя за каждое полезное действие. Дрессирую себя. Точно так же, как игры дрессировали меня нажимать на кнопочки. Награды бывают разные, от прогулки в лесу и особого блюда на ужин до дорогой покупки. К сожалению, не существует универсального метода мотивации, поскольку нет абсолютного смысла жизни и наград, подходящих каждому. На пути к продуктивной жизни решение придется принимать самому. И я желаю вам не нуждаться в играх, которые так удобно снимают с вас эту ношу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева. Тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
2: Да.
1: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
2: Да.
1: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
2: Ну, как правило, научите меня говорить, как Катя.
1: Это так, буквально так формулирует?
2: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелина возглавляла Визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами, можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают... Ну, например, их шеф.
1: Вот этому лучше бы научиться говорить таким образом.
2: Даже по-другому, Саш. Прямо, если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой.
1: Угу.
2: И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения, а при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
1: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
2: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
1: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
2: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик, какой-то такой Санчо Панса, знаешь, который будет ему помогать. Но это такой редкий случай, хотя я такие знаю пары. Но, как правило, все-таки Стив Джобс должен быть Стивом Джобсом. И когда он выходит на сцену, все ждут, что он скажет, кроме того, что все знают, что он сделал. И когда Катя мне заканчивала дочь MBA в Америке, очень хорошая она заканчивала MBA-школу, и там у них были городские преподаватели, она сказала через 2.5 года, «Мама, я удивлена, в основном нас учили коммуникации». В основном.
1: Это, кстати, интересно, на MBA? Это какой-то профиль был специальный какой-то?
2: Нет.
1: Нет, то есть
2: это 2.5 года он стоит. А это все говорят. Если это хорошая программа, то там очень много именно коммуникации.
1: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я, и это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось, поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
2: Ой, как хорошо.
1: Да, это было очень мило.
2: Поехал к маме.
1: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно, и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем я хочу рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
2: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Но цель продать свой продукт, она нормальная. Цель... У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить. Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это молчи, сойдешь за умного, да? И в результате выступают часто болтуны. которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит: хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать? Я говорю: ну, это надо вас спросить, как вы ее... То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
1: Да.
2: Он говорит: ну вот, все-таки скажите. И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, мне так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким с троллингом, с таким. И тогда я улыбнулась и сказала: ну хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу. Ага. Какая еще? Хохот, аплодисменты. Ну, если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности. И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
1: Это очень ценная мысль.
2: И подготовиться.
1: Да,
2: это... Без подготовки выступать нельзя.
1: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе прям даже в комментариях часто пишут: «О, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать». Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как
2: есть
1: такового.
2: Естественная
1: природа есть? В чем она заключается?
2: Там гормоны. Там как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись, там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
1: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем
2: надо,
1: они здесь вообще встретились.
2: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость. Добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в Росатоме один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасность и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил, он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит: его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит: Нина Витальевна, здесь, в штабе в Москве, принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу, я не понимаю, зачем. Я говорю: надо поменять формат. Формат придумал он сам, но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит: тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя, да. Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый – то, что сделано. У каждого 3 минуты. Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты, это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя, у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано, и какие есть либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, и это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат? Я говорю, а вот с этими людьми, самыми важными на этом заводе или в этом научном институте, надо встретиться отдельно и где-нибудь в обстановке абсолютно другой. Ну, например, тогда я посоветовала одному парню молодому, я посоветовала ему спортивный зал школы. Они, это небольшой город, они все учились в этой школе, там есть спортивный зал, и вечером там можно на матах или где угодно там вот встретиться просто в спортивных костюмах, понимаешь? Я не знаю, принеси термосы и бутерброды и сказать, вы знаете, почему здесь? Вот это школа, да, здесь будущее. Вот здесь ребята ходят. Вот где они будут жить, работать? Вы же не хотите, чтобы они уезжали?
1: Mm-hmm.
2: Какие будут рабочие места? Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом, в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, чем, по-моему, волейбол они там играли. И они отлично обменялись, что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
1: Какой сигнал даю я?
2: Ты?
1: Да.
2: Ну, интересный, очень современный.
1: Очень современный.
2: Современный, молодой, сильный, спортивный.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Про формат хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой...
2: Смелый, с твоей татуировкой. Многие закрывают, а ты так это все.
1: Мне нравится.
2: А я разглядываю.
1: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще, мне просто порвало мое сознание, я вот хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по Zoom с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают. И в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какой-то ересь написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается

0: думают, а, ну так я тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, а, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
1: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
0: Ну, да,
1: приехать
0: это,
1: там,
0: это
1: походить, да, приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На Теди только так, вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал, почему она именно такая, какой сигнал вы хотите дать, уверены ли вы. Посмотрите на себя в разных одеждах, тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас. Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
0: как
1: можно
0: дома.
1: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре, он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистра у меня был там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное – это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, не знаю, по итогам года, они должны быть ограничены форматом, то есть временем, они должны репетировать, и все это очень... Сейчас же меняются форматы лекций, вообще уходят лекции. Моя дочь старшая, которая профессор математики, живет в Голландии, она сейчас в комиссии по образованию всей Голландии, она вошла в пятерку лучших педагогов года. У меня вообще все, конечно, это дети
0: это я еще выдающиеся. Обязательно задам пару
1: вопросов. Дети выдающиеся, но просто она рассказывает, что сейчас, как ты рассказал, так теперь делают все профессора, и она так делает. Она всю теорию, которую она должна дать по мат-статистике, делает видеолекцию всего на 7 минут. Это посылает студентам вместе с заданием. Они несколько раз смотрят, чтобы понять, как сделать задание. Они встречаются с профессором вживую для того, чтобы обсудить задание и тем самым понять теорию.
0: Это как в универе были лекции, а были семинары, да, по-моему, это называлось?
1: Да. Да.
0: И вот я лекции всегда меня убивали, потому что если ты прозевал что-то, ты уже все, ты уже потерял контекст, и ты дальше, следующие 40 минут, они для тебя бессмысленны. Вот этот формат, он тебе позволяет, ну, пропустил, ну, отмотай чуть
1: это
0: назад
1: все,
0: и вникни.
1: Это все форматы.
0: Да.
1: Это все форматы. Форматы – это очень интересная штука. Это креативное устройство «как». Это вот как ты это подаешь? Это креативная форма подачи информации, понимаешь? А креатива здесь может быть очень много.
0: Классно. Когда я задавал вопрос, я думал, что ответ будет гораздо более узкий. А сейчас я уже размышляю по ходу, и я понимаю, что это же имеет отношение вообще к любой коммуникации. Например, в семье ты хочешь какую-то мысль донести жене? Ты можешь это сделать, когда дети орут вокруг, и вы там, я не знаю, она готовит на кухне. А можешь подготовить условия для того, чтобы было максимально как-то расположить к себе, создать те эмоции, ту атмосферу, которую тебе надо.
1: А и можешь сменить формат и попросить ее написать три вещи на бумаге, которые ее раздражают в тебе, а ты напишешь три там, ну, в виде просьбы.
0: Но это тоже формат своего рода, да. Или там
1: письменный
0: формат.
1: Это очень хорошая штука. Потому что, когда ты письменно пишешь, ты понимаешь, нет, это я не буду писать, это неправильно, или неправильно сформулировано. То есть тут больше внимания к слову. Потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
0: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
1: Я говорю, глаза лучший редактор.
0: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
1: Я тоже очень люблю.
0: Здорово. В общем, понял, формат это гораздо более... Такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
1: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
0: Угу.
1: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом

0: действие, сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
1: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
0: Это формат.
1: Да, это вот тоже про формат.
0: И это момент.
1: Формат и момент, кстати, да.
0: Да. Ну, аудитория тоже прекрасная. Такие красивые имена у вас, у дочек.
1: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Мощное визуальное прилагательное. Используя МВП, вы поможете клиенту представить ваш продукт. Сравните. Люди в восторге от наших итальянских блюд. Попробуйте и вы. Каждое утро мы готовим свежую пасту. Печем свой хлеб, золотистый и хрустящий. Соус готовится полностью вручную, только из свежих ингредиентов. Все, что мы подаем, это домашняя кухня, 100% натуральная и восхитительно вкусная. В какой ресторан вы отправитесь? Туда, где описание более душевное. Второй пример насыщен мощными визуальными прилагательными или МВП. Это четкая, яркая и запоминающаяся визуализация. Как применить ее в своей рекламе? Не говорите «заработай много денег». Скажите «получай $2750 наличными каждую неделю». Не говорите «пейте чистую воду». Скажите «насладитесь кристально чистой талой водой с ледников». Чем конкретнее слова, тем четче картинка. Вы подогреваете фантазию покупателя и создаете мысленный образ продукта.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала Шухгельмер, отрогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его «Диди Двуглавый». Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И чем быстрее ты стараешься, тем больше все запутывается. А теперь простой вопрос. А если жизнь устроена так же? Иногда мы слишком переживаем о том, что будет завтра, о том, что думают другие, о том, что, возможно, вообще не случится. Это как пытаться вставить деталь не на свое место, только потому, что хочется быстрее закончить. Но когда ты останавливаешься, дышишь, смотришь спокойно, вдруг понимаешь, что нужная деталь все это время была рядом. Может, дело никогда не было в самой детали. Может, дело было в спешке. И вот вопрос. А может, все начинает складываться именно тогда, когда мы перестаем так сильно переживать и просто начинаем наблюдать? Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем», а вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит, тебе не все равно. Если не переживаешь, значит, ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если тысячу раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех. Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянул так сильно? Часто переживание — это и есть эта веревка. Мы думаем, что если отпустим, все рухнет. Но когда отпускаем, понимаем, что мир остается на месте. Солнце встает, люди продолжают жить, и ты начинаешь видеть яснее, потому что когда голова перестает кричать, она начинает слышать. В этой тишине все становится понятнее. Решения, которые казались огромными, становятся обычными. Проблемы, похожие на монстров, снова превращаются просто в задачи. Это не магия, это пространство. Когда ты перестаешь тратить силы на тысячу возможных будущих сценариев, появляется энергия жить тем, что прямо перед тобой. И вот важный вопрос. Если отпустить, это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться, убираешь велосипед, уходишь. Но доверие — это другое. Доверять — значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать — значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться — значит оставить путь. Доверять — значит, продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять – это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот – открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности. Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии. Речь о правильной заботе. С присутствием. С вниманием. С доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился. Перестал придумывать тысячу финалов. Перестал держать веревку. Перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти в детском пространстве детали сами находят свое место.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Если вы видите перед собой пиалу с ручками, это четкий сигнал. Можно, то есть нужно пить. Не надо переживать. Такая подача часто встречается на неформальных приемах, когда блюдо выступает в роли закуски.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение — сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 11 июля 1893 года японский предприниматель Кокита Микимото совершил выдающееся достижение в области аквакультуры, впервые успешно осуществив культивирование жемчуга посредством внедрения инородного тела в мантию морской устрицы. Этот инновационный метод позволил ему создать полусферическую жемчужину, которая стала первым результатом его многолетних исследований в области биологии моллюсков и технологии аквакультуры. Микимото разработал уникальную методику, имитирующую естественный процесс биоминерализации, при котором моллюск реагирует на внедрение инородного тела, формируя вокруг него защитные слои перламутра. Однако первоначальные эксперименты были сопряжены с существенными трудностями. Значительная часть устриц отторгала импланты, а в 1892 году массовое развитие токсичных водорослей, известное как «красный прилив», привело к гибели устричного хозяйства. Тем не менее, несмотря на эти препятствия, Микимото продолжил свои исследования, совершенствуя технологии и углубляя понимание биологических механизмов, лежащих в основе формирования жемчуга. Кульминация его усилий пришлась на 1893 год, когда он достиг значительного успеха в культивировании жемчуга. Впоследствии в 1908 году Микимото получил патент на метод культивирования идеально круглых жемчужин, что стало важным этапом в развитии аквакультуры и позволило ему создать устойчивый и рентабельный бизнес. История Кокита Микимото представляет собой яркий пример трансформации научного прорыва в коммерчески успешное предприятие, тем самым демонстрируя важность глубоких знаний, настойчивости и инновационного подхода в области аквакультуры и биотехнологии.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Иногда самые глубокие раны не видны глазу. Не было ни криков, ни крови. Но было кое-что хуже – сломанное доверие. Ты остался с осколками того, что казалось связью, а оказалось иллюзией. Ты отдавал сердце, а тебя принимали как должное. И вот истина, от которой не убежать. Ты не найдешь исцеления в том месте, где тебя разрушили. И не познаешь покоя, пока пытаешься заслужить признание от тех, кто не увидел твоей ценности, когда это было важно. Но это не рассказ о мести. Это не инструкция, как вернуть боль. Это не о них. Это о тебе. О внутреннем подъеме без шума. О стойкости, которая не требует одобрения. О силе, которая не теряет равновесия. Потому что стоики не учили избегать боли. Они учили не принадлежать ей. Сохранять себя, когда рушится все вокруг. Оставаться целым, когда мир требует сломаться. Если тебя предали, обесценили, солгали, отвергли, если тебя заставили сомневаться в себе, останься. Не ради них, ради себя. Потому что это не просто очередной урок, это момент освобождения. Твоя сила не в ответе, а в отрешенности, не в гневе, а в тишине. Не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы подняться так высоко, чтобы они больше не могли до тебя дотянуться. Но стоицизм учит, ты не обязан вести войну. Ты обязан себе покой. Когда кто-то причиняет боль, первое желание – заставить его почувствовать то же самое. Уравнять счет. Но в этот момент ты лишь обмениваешь одну рану на другую. Отдаешь свой покой ради гордости, которую вообще не стоило отдавать в их руки. Путь стоика начинается с контроля над собой, не над ними. Эпиктет сказал, «Мы страдаем не от событий, а от суждений о них. Да, тебя предали». Это случилось. Но ты продолжаешь проживать это каждое утро. Несешь в каждую беседу. Позволяешь этому отравлять мысли и красть сон. Это уже не их вина. Это твой выбор. Путь стоика начинается там, где заканчивается обвинение. Ты не можешь контролировать, как они поступили. Не можешь заставить извиниться. Не можешь переписать прошлое. Но ты можешь контролировать, что будет дальше. А то, что будет дальше, определяет тебя. Что такое покой на самом деле? Это не притворство, будто ничего не произошло. Не фальшивая улыбка, когда болит сердце. И не прощение, обернутое в вынужденную доброту. Покой – это сила. Это внутренняя уверенность, что ты больше не позволишь их поступкам управлять твоими чувствами. Ты защищаешь свой покой не гневом, а решением. Они больше не имеют доступа к твоему разуму. Не каждый, кто ранил тебя – достоин реакции. Некоторым людям достаточно дистанции и молчания. Это не избегание. Это эмоциональная дисциплина. Иллюзия победы в эмоциональной битве. Будем честны, невозможно победить в борьбе с тем, кому все равно. Ты думаешь, если кричать громче, говорить умнее, спорить дольше, они поймут? Нет, не поймут. Потому что они никогда не видели правду так, как ты. Их поступки не были случайностью. Молчание не было забывчивостью. Манипуляции не недоразумением. Это было сознательное безразличие. Ты не побеждаешь, разоблачая их. Ты побеждаешь, когда становишься настолько сильным, что они больше не способны даже найти ту версию тебя, которую однажды ранили. Это не трусость. Это ясность. Эмоциональный интеллект – это выбор исцеления, а не вражды. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что ты заслуживаешь. Твоя энергия священна. Представь, что у тебя есть 100 единиц энергии на день. Каждая мысль о них – минус 5. Каждый внутренний спор – минус 10. Каждая, а вдруг они скучают еще 10. К полудню ты уже потратил большую часть на тех, кто даже не думает о тебе. Твоя задача – не чинить того, кто тебя сломал. Твоя задача – заново выстроить себя так, чтобы они даже не узнали. Это путь стоика. Тихая сила, внутренняя дисциплина, безусловное самоуважение. Это победа, которую они никогда не поймут. Когда ты не отвечаешь, тебя назовут холодным. Когда замолкаешь, скажут, что ты изменился. Когда уходишь, обвинят, что сдался. Пусть говорят. Твоя победа для них невидима, потому что им не дано понять твой путь. Ты исцеляешься не для того, чтобы что-то доказать. Ты исцеляешься, чтобы вернуть себе жизнь. Величайшая месть – это не ответ, не публичная истерика, не пост, на который они случайно наткнутся. Это покой. Настоящий. глубокий, недосягаемый. Вот чего они не ожидают. Что ты не сжег мост, потому что построил совершенно новую жизнь без него. Есть истина, до которой большинство доходит слишком поздно. Боль – это часть жизни. Страдание – это выбор. Ты не убежишь от разбитого сердца, не отмедитируешь предательство, не обойдешь ложь и манипуляции с помощью позитивных вибраций. Даже величайшие стоики чувствовали боль. Марк Аврелий похоронил 8 своих детей. Эпиктет был рабом с искалеченным телом. Сенека изгнан, оболган и вынужден покончить с собой. Но величие их заключалось не в боли, а в том, что они сделали с ней. Эмоциональный интеллект – это не подавление чувств. Многие путают стоицизм с бесчувственностью. Думают, сила – это не чувствовать. Но истинный стоицизм не в отрицании боли, а в том, чтобы смотреть ей в глаза и не позволять разрушить себя, когда кто-то причиняет боль. Есть один вопрос, который меняет все. Не почему они ранили меня, а что мне теперь делать с этой болью? Какой урок я должен извлечь? Какая новая версия меня рождается из этого огня? Стоик не живет в почему. Он действует. Он восстает. И он больше никогда не будет прежним. Ты не исцелишься, пытаясь понять их. Ты исцеляешься, когда начинаешь понимать себя. Что ты терпел, хотя не должен был? Какие тревожные сигналы проигнорировал? Что эта боль раскрыла о твоих эмоциональных границах? Вот настоящая эмоциональная зрелость – превращать рефлексию в перерождение. Не трать рану впустую. Боль – учитель, но только если ты слушаешь. И урок прост – жизнь тебе ничего не должна. Но ты должен ей свою силу. Большинство растрачивает свои раны. Они кровоточат. Потом ранят других. А потом несут эту боль дальше. В следующий день, следующего человека, в следующее отражение. Не повторяй это. Пусть боль закончится на тебе. Каждый раз, когда чувствуешь жжение, шепчи себе. Это не наказание, это подготовка. Подготовка к ясному уму, к четким границам, к душе, которую не соблазнить дешевыми словами и мимолетным вниманием. Да, боль неизбежна, но страдание – это цепь, которую ты можешь разорвать. И когда ты это сделаешь, поймешь, ты был не жертвой, ты был алхимиком, тем, кто превращает боль в подъем. Боль реальна. Но смысл – дело твоего выбора.
0: Мысли вслух.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас эксклюзив. В гостях у меня человек, который основал компанию, мне кажется, который знает буквально каждый человек в русскоязычном пространстве. Леонид Гальдорт, основатель компании СДЭК. Спасибо большое, Леонид, что наконец-то мы встретились в студии. Очень этому рад.
2: Спасибо, Александр. Спасибо, что пригласил. Спасибо за настойчивость, между прочим. Спасибо.
1: Начнем. Мне кажется, что компанию СДЭК знают все абсолютно, потому что пользуются миллионы людей. Выручка порядка 50 миллиардов. В общем, мы сейчас еще об этом поговорим, но начать хочу вообще с другого. Я тут в процессе подготовки открыл для себя такую интересную тайну или, может быть, просто новость, что у меня был в гостях Дима Хохлов, основатель компании НЛ, который мой очень хороший товарищ. И так оказалось, то, что твоя сестра Юля – это его партнер по компании НЛ. И у меня возник какой вопрос. Что должно было происходить в детстве в семье? Как должны вообще были воспитывать родители, чтобы в одной семье родились два человека, которые стали предпринимателями и очень успешными предпринимателями? Вот мне почему-то хочется начать прямо вот с этого. Как вообще так произошло?
2: Издалека.
1: Издалека немножко, да.
2: Слушай, ну, вопрос, наверное, такой непонятно, как на него отвечать, я не знаю, да, вот мама преподаватель, папа, значит,

0: И в ее компанию, которую вот она вместе с Димой Хохловым создала, мы одновременно же. То есть она, они в 2000 году создали NL. У них официально там, по-моему, 2001, но на самом деле это было 2000. Это все вот официальные даты. В общем, мы одновременно. Я подумал, что как-то вот свой бизнес это лучше, чем... Была возможность пойти к ней в найм. Вот, но я думаю, что для старшего брата как-то пойти к младшей сестре не солидно. Не знаю, не было какого-то специального образования базового. Папа нас бизнесу не учил, но... Ну, не знаю, как так.
1: Такой у меня вопрос возникает. Вот сейчас в эпоху огромного количества возможностей, и вообще все размышляют о том, чем заниматься, и даже когда ты начинаешь заниматься бизнесом, предприятие размышляют, зачем мне это? Я хочу там реализоваться, что-то построить, мир поменять, денег заработать и так далее. Вот в тот момент все-таки как бы чуть было, я думаю, более прямолинейно, но тем не менее. Вот когда вы начинали заниматься бизнесом, это получается вам там по 30, около 30 лет было, да, будем там чуть-чуть больше.
0: Ну, мне... Ну, давай, вопрос
1: закончим. Вопрос какой? Чем мотивировались? То есть, если мама преподаватель, папа, получается, инженер-преподаватель, то какой был мотив? Мне, почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, люди, которые по итогу, в итоге создали большие компании, чем они были мотивированы на самом старте?
0: Ну, я про себя скажу. Ага. Да? Во-первых, я закончил институт наш Новосибирский технический в 92-м году, и тогда была перестройка. Перестройка – это все сломалось в стране, вообще ничего не работало, инженеры никому не нужны. Поэтому мотив у меня был такой, что вот она, наконец-то, свобода, вот, наконец-то, я могу делать то, что хочу. И я ни одного дня не работал на каком-то предприятии, даже по специальности. Поэтому с первого дня начал заниматься каким-то бизнесом. Ну, бизнесы были, безусловно, вообще простейшие. Но главный мотив был в том, чтобы реализовать себя так, как я хочу, а не так, как мне предрасположено было там коммунистической партии Советского Союза. В общем, вот это рухнуло все, и мотивация вырваться из клетки. Вот для меня это было самое главное. Это были счастливые, ну, для меня это были такие счастливые времена.
1: Попытаюсь перенестись сюда. Вот человек, который находится сегодня в точке ноль, ну, или не ноль, а у него есть какие-то деньги, какой-то опыт. И он стоит и выбирает, пойти мне в эту область, пойти мне в инфобизнес, например, заработать там деньги, заработать, но в какой-то мере, может быть, подпортить репутацию в своем кругу общения или еще где-то. Или, наоборот, не идти туда. Совет. Попробовав поставить себя на ситуацию этого 18-20-летнего, не знаю, 25-летнего человека.
0: Слушай, мне кажется, что не бизнес, не сам вид бизнеса, как бы людей триггерит, да?
1: Да.
0: А людей триггерит, ну, либо какое-то ощущение обмана, либо человек просто не понимает. Ну, например, я знаю людей, которые там с Тони Робинсона уходили и говорили, да это вообще бред, просто бред какой-то, да. А человек там во всем мире к нему...
1: Долларовые миллиардеры,
0: к нему там стоят вообще какие-то стадионы в очередь. И кому вопрос, к нему или к человеку, который уходит с этого? То есть... Мне кажется, ну, что такое, давай, что такое инфо-цыгане? То есть, это человек, который преподает на широкую аудиторию то, что считает, что, ну, что он знает лучше или что нужно другим людям. Так же?
1: Я думаю, вот хороший, кстати, тезис такой про вопрос не самого бизнеса, а именно подачи, что вот как почему, опять же, у меня параллель возникла, что я просто знаю достаточно хорошо внутрянку сетевого бизнеса и там много лет соприкасался с этим довольно тесно, что вот параллель почему возникла, потому что очень агрессивные продажи, очень такая прямо конкретная агрессивная продажа всегда, вот и там почему у меня возникло как раз, да, то, что в инфобизнесе точно так же, такие определенные манипуляции, определенные продажи, и это вызывает надо общество такой рефлекс, да, защитную реакцию, может быть, какую-то.
0: Это может быть, на это бы я бы не обращал внимания, у нас NASDAQ такой же рефлекс, потому что 3000 предпринимателей, и все просто вот просто занимаются продажами, да. Я бы на это не обращал внимания, важно, веришь ты это или не веришь, в это или не веришь. То есть я в Гербалайф очень сильно поверил. Во-первых, ну, мы все сами это использовали. Да? Поэтому, когда мне человек с пеной у рта доказывал, говорил, что у него там какие-то родственники, где-то кто-то от чего-то умер, то я, конечно, в это абсолютно не верил, потому что, ну, через меня прошли тысячи, ну, просто тысячи людей. Я все время говорил, ну, слушай, ну, покажи, где могила этого родственника твоего, который умер от этого. То есть, если ты преподаешь, наверное, то, во что ты не веришь, и если ты понимаешь, что ты дуришь людей,

0: Ну, наверное, это люди чувствуют, и это срабатывает. В моем случае, ну, меня это никогда не задело, потому что я прям искренне в это верил. И большинство гербалайфщиков, ну, и вообще MLM-щиков, они такие, ну...
1: Да, вера стопроцентная.
0: Вера стопроцентная. Ну, а иначе как ты оденешь значок «Хочешь похудей, спроси меня как?» Это надо быть очень смелым человеком, чтобы такие значки, помнишь?
1: Да, я понял, отлично.
0: Вот, поэтому мне кажется, что если ты понимаешь, что ты дуришь людей, но продолжаешь это делать, то да, ну, туда точно не надо идти. Ну, точно не надо идти. Если ты сам веришь в эту историю, то на мой взгляд, точно не надо никого слушать.
1: Понял, супер, отличный ответ. Идем дальше. Перейдем к СДЭКу. И для того, чтобы погрузиться, так сказать, чуть детальнее, на сегодняшний момент в цифрах,
0: да,
1: какие-то такие ключевые поинты. Люди, франчайзи, выручка, количество отправок, чтобы люди так немножечко включились в объем и масштаб всей этой деятельности.
0: Понял. Значит, в этом году мы сделаем 70 миллиардов. Средние темпы роста за последние 17 лет 48% год к году. Людей в штате около 6 тысяч. Людей с франчайзи мы считаем около 40 тысяч. Франчайзи – это 3 тысячи с небольшим предпринимателей. И это 4,5 тысячи точек, которые они открыли. То есть вот 3 тысячи предпринимателей открыли 4,5 тысячи точек.
1: Угу.
0: И 31 страна присутствия.
1: Колоссально. Прибыльность. Спасибо. В этом году какая будет? Порядки хотя бы, чтобы понимать.
0: Значит, мы хотим сделать 5 миллиардов EBITDA и верим, ну, верим в эту историю. И важный, наверное, поинт, что уже 78% бизнеса – это франчайзи.
1: Это колоссальные цифры, и, по сути, у нас же есть, например, такие понятия, как там системообразующие предприятия и так далее. Вы еще не входите в такие предприятия, которые...
0: Ну, крупнейшие налогоплательщики входим.
1: Вот, да, крупнейшие налогоплательщики.
0: А системообразующие, они, наверное, в основном все-таки в одном городе сконцентрированы.
1: Ну, да,
0: мы нет, мы такие рассеянные по миру.
1: Колоссальный результат. И
0: спасибо.
1: В целом, вот если так немножечко взглянуть, компании, которые достигают таких результатов, их не только там в России, их вообще в целом довольно-таки мало. Какая-то есть тенденция, что из Новосибирска довольно много выходцев, которые создали большие компании, кстати, об этом еще тоже поговорим обязательно. Но, тем не менее, вот когда ты начинал, и когда только приходила задумка, была ли идея в том, чтобы построить что-то прям большое? Или вы просто собрались и сказали, давайте заработаем вместе денег. Вот у нас есть нужда заработать денег. Или была идея, давайте мир поменяем, миллион людей будет пользоваться нашими сервисами, а мы станем бесконечно богатыми.
0: Хотелось бы сказать, что давайте мир поменяем, но все-таки так не было. Я вообще считаю, что это, ну, немножко лукавство, конечно, когда человек организовывает бизнес и начинает думать про мир, мне кажется, что таких не бывает. Я в это не верю, да, то есть мы, безусловно, преследовали свои интересы, мы хотели заработать денег. В процессе амбиции, конечно, всегда зашкаливали. Мы всегда ошибались там в 10 или в 100 раз, да, то есть у нас все время мы нарисуем каких-нибудь нулей. Это вот на первый год-два, да, мы там с партнером такие, так, ну что, вот на следующий год...
1: Триллион.
0: Да, блин, что-то на два нуля не попали. То есть амбиций было много, слабоумие, отвага работала всегда, и тормозов не было. Мне изначально говорили, слушай, для того, чтобы делать бизнес, нужно его контролировать. Контролировать – это значит, ну, как можно контролировать курьерскую компанию, которая доставляет по России? Ну, тогда не было мира, да, ну, по России. Что значит контролировать? Контролировать – это вот ты сидишь в кабинете и держишь всех людей, как бы, ну, или там в здании, да. И мне поэтому говорят, слушай, сделай, не надо вот выкаблучиваться, сделай доставку по Новосибирску, либо по Новосибирской области. Утром ты курьеров выпускаешь, вечером ты их принял, деньги посчитал, ну вот все, вот твой бизнес.
1: Бизнес-моделька схлопнулась, да.
0: И я такой, ну мне это было совсем неинтересно, поэтому, конечно, хотелось сразу делать что-то федеральное. Как делать, не было абсолютно никакого, даже намека на это. Ну вот можешь себе представить, то есть не было ни скайпов, ни зумов, ничего. То есть всех моих курьеров, ну ладно, часть курьеров я нашел в своей записной книжке, часть курьеров мне порекомендовали мои там друзья, знакомые, родители, говорили, вот еще тетя во Владивостоке и дядя в Санкт-Петербурге тоже хотят подзаработать. Я этих людей не видел никогда. Я с ними созванивался... Никогда вообще. Я с ними созванивался через восьмерку. Да, вот, вот на дисковом, да, на дисковом телефоне. Алло, здрасте. У вас поезд идет. Вам нужно в час ночи в таком-то вагоне снять письмо. Так было. Так все это начиналось. А человек мне говорил, ой, слушайте, я сегодня не могу вечером поехать. Я говорю, подождите, поезд пройдет мимо. Как не могу? Он говорит, ну, блин, ну я не могу. У меня мероприятие запланировано. То есть вот как бы не было никаких... каких-то бизнес-планов и четких картин не было. Амбиции были, слабоумие, отвага было, хотелось многого, но четкой картины не было. Потом постепенно с приходом более системных людей стало вырисовываться уже что-то интересное.
1: Про луковство. Интересный очень тезис, на самом деле. Я зачастую использую такую фразу, что самые гениальные вещи в этом мире были созданы людьми, которые просто хотели заработать денег. Такой спорный, на самом деле, момент, но мне кажется, что вообще в целом, даже если поизучать там биографии людей, которых мы считаем великими, например, Стива Джобса, да, они в первую очередь вначале просто хотели денег заработать, а потом уже в процессе вырисовывалась какая-то концепция, меняющая мир и так далее. А тогда отсюда вытекающий вопрос. На твой взгляд, откуда в сегодняшних реалиях, у тебя дети тоже есть, откуда немного изменения, трансформацию, как будто вот это вот видение претерпело? Потому что вот когда я разговариваю с людьми той, скажем так, да, формации, которые создавали бизнес 90-е, начало 2000-х, они, ну вот по чесноку все говорят, что они про деньги были, они пришли просто денег заработать, и в итоге это... А сейчас мы вот как раз немножечко такие одухотворились, у нас какие-то концепции изменения мира, нравится, не нравится. На твой взгляд, вот с колокольни того времени и с колокольни опыта, что поменялось? Почему сегодня вот про вот это больше говорят? Почему вот эти смыслы закладываются?
0: Я думаю, что мы просто были более голодными, поэтому в пирамиде Маслоу мы должны были удовлетворить вот свои самые первые потребности, и это было настолько впитано там с молоком матери, что там условные джинсы — это хорошо, а кроссовки, я за ними готов был ехать просто хоть на край света, да. То есть у наших детей уже этого нет, этих проблем, они у моих, да, они не голодные, поэтому у них какие-то другие мысли уже приходят в голову. У меня другие мысли не приходили тогда, мне надо было закрыть свою первую ступеньку. Вот, я думаю, что с этим связано.
1: Я читал и слышал, что первые несколько лет были очень большие проблемы вообще с формированием команды, потому что людей как бы нужно было много, и нужны были курьеры, и нужно было еще что-то, и там чуть ли не самому приводилось возить посылки и так далее. Вот хочется вот во все это сейчас начать копать и ковыряться, потому что очень многих предпринимателей, которые начинают бизнес, всегда какие-то большие проблемы с командой. Я помню, как я там первые свои какие-то проекты делал, мне там ивентами занимался. Я помню, что у меня работали все мои друзья. Я им рассказывал какие-то очень интересные сказки про то, как мы создадим нечто великое, большое, интересное, и они приходили ко мне работать. Как это у тебя было? Как удалось сформировать какой-то костяк команды, собрать людей, которые поверили, когда на старте не было там и денег каких-то больших, чтобы платить, и идеи как таковой, там, концепции большой не было? Как вообще все это поехало?
0: Так и было. Ну, не чуть ли посылки не развозил, а, конечно, я развозил посылки. И, конечно, сначала было там два человека, из которых там один курьер, один директор. И, в общем, безусловно, мы по очереди там. Очень важно, на мой взгляд, очень важно для людей в команде пример. Угу. Ну, как для ребенка родители, да, очень важно, как ты относишься к этому. То есть, когда у меня звонил ко мне курьер и говорил, я не успеваю, я говорил, так, ты где?
1: Да.
0: Он говорит, я там-то. У меня сидела девочка Оксана. Я говорю, Оксан, давай дуй туда к нему, забирай у него вот эти там 2-3 конверта и доставляй. Если бы Оксана мне тогда сказала, что ей за это не платят, а ей за это не платят, то она бы вышла, ну, сразу прям, вот в эту же секунду она бы вышла из компании. Она это не говорила, потому что она понимала. Когда была занята Оксана, то дул я, у меня не было даже намека на то, что можно остаться в офисе, а клиент там не получит посылки. Поэтому пример очень важен, и я, конечно, здесь всегда, ну, вот рубаху рвал. Ну, я думаю, что это может быть главное, да, вот вовлеченность собственника. Но я очень быстро наоткрывал офисы, было порядка 20 филиалов, мне казалось, что надо быстро-быстро географию закрывать. И потом вдруг столкнулся с тем, что у меня все силы уходят на то, чтобы администрировать их, заменять одного. То есть мне до 2007 года мне просто из этих 20 директоров хотелось 18 уволить всегда. Вообще каждый год я говорил, вот надо уволить 18. Я не понимал, как выйти из этого порочного круга. То есть люди стали появляться примерно в 2007 году. Вот
1: спустя
0: 7 лет. 7 лет это была какая-то адская кухня. Я просто вот всех перемалывал, и это было очень тяжело. А потом стали появляться люди, стали оставаться, стало сильно легче, и прям я стал кайфовать.
1: А вот это перемалывание людей, это хорошо было? Или сейчас, глядя назад, нужно было как-то, я не знаю, работать лучше с командой или еще что-то?
0: И мне часто задают этот вопрос, а что же произошло в 2007 году, и я не могу на него ответить. Либо я поменял что-то в себе, либо вдруг... я однозначно стал понимать, что, во-первых, невозможно... Ошибка предпринимателя очень часто... Это я сейчас возьму самого дорогого человека на рынке, и он мне сделает там продажи, или он мне сделает персонал, или он мне сделает еще что-то. Ничего не происходит, какого бы ты человека ни брал, до тех пор, пока ты вместе с этим человеком не проходишь путь, пока этот человек не понимает, что ты тоже так же погружен в эту же историю. Вот, поэтому я понял, что волшебных людей не бывает, если ты сам не погружаешься, они не делают тебе там продажи и не делают тебе операционку, ничего. Вот, поэтому часть в себе поменял. На мой взгляд, по-другому я бы ничего бы не смог бы сделать. Мне кажется, что я делал все правильно. Надо было пройти какой-то путь, надо было проползти его. Я не знаю другого пути. Конечно, можно было что-то делать лучше. И сейчас миллион. Я смотрю предпринимателей и думаю, господи, насколько я вообще отстал там от них. Вот, безусловно, есть куча всяких разных... примеров, как выстраиваются процессы, как люди идут системно. Я не очень системный человек, если честно.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл день гуждувал, сел день гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл день гуждувал, сел день гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что некоторые люди цепляются за свои беспокойства? Они все время говорят об этом и не могут это отпустить. При неудаче они начинают ныть: «Это конец, все пропало». Или если кто-то сказал им что-то неприятное, им трудно перешагнуть через это. Хотите совет? Спрашивайте себя по любому поводу: «Это полезно для меня? Это приносит мне пользу?» И если что-то вам не полезно, забудьте об этом. Выкиньте из головы все, что не приносит вам пользу. Все, что мешает вам развиваться и не повышает качество вашей жизни. Неважно, что это. Это могут быть люди, которые постоянно негативят, и в их головах только проблемы. Они не могут перешагнуть через них. И в итоге проблем становится еще больше. Вы притягиваете то, на чем сконцентрированы. Мы получаем то, во что вкладываемся. Зачем концентрироваться на том, что не приносит вам пользу? Задумайтесь. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что, фокусируясь на том, что не приносит вам пользу, вы совершаете страшную ошибку. Вы притягиваете к себе еще больше проблем. Можно обвинять других людей или обстоятельства. Не-а, только вы — источник всех своих проблем. Один человек, который посоветовал мне прочитать эту книгу, Рэй Стэнфорд, постоянно мне говорил: «Боб, ты сам источник своих проблем, и только ты сам их решение». У меня ушло 5 лет, чтобы это понять. Но понял. И знаете что? Я и есть проблема. И только я ее решение. Хватит держаться за то, что вам не полезно. Выкиньте это. Знаете, в чем красота индуктивной логики? Вы сами выбираете, что вам принять или отвергнуть. В этом вся прелесть. Вы сами фильтруете все то, что приходит в ваш мир. Принять или отвергнуть — выбор за вами. Избавляйтесь от всего, что не приносит вам пользу. Классный совет. Bye-bye. До свидания.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В июне этого года на Северном Кавказе число покупок топлива снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом, однако объем топлива в чеке остался практически прежним, там плюс 4%. В Дагестане, в Карелии, в Тыве доля АЗС, полностью прекративших продажи топлива, превысила 30%. Общее потребление топлива по стране не сократилось. В Дагестане же региональная антимонопольная служба проводит проверки АЗС из-за дефицита топлива. Средняя цена топлива в Северокавказском федеральном округе за последнюю неделю июня составила 82 рубля за литр. За первое полугодие этого года дагестанские налогоплательщики перечислили в федеральный бюджет более 15 миллиардов рублей. По данным Регионального управления Федеральной налоговой службы России, установленный плановый показатель на этот период перевыполнен на 3 миллиарда рублей. Главным драйвером роста поступлений стал налог на добавленную стоимость НДС. Он принес казне Дагестана свыше 11 миллиардов рублей при запланированных 10 миллиардах рублей. Ну а трафик в торговых центрах России за год снизился на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Крупные магазины Москвы показали снижение трафика на 2%, в Санкт-Петербурге – на 5%. Депутаты ЛДПР направили на отзыв правительства России законопроект, который предусматривает отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяется за нарушения, не предоставляющие серьезной общественной опасности. Кроме того, многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий. Среди штрафов, которые предложено отменить, за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности и за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Ну а в день без вреда для здоровья можно съедать не более 100 грамм винограда, то есть примерно 20 ягод. По словам диетологов, при чрезмерном потреблении этого продукта могут возникнуть брожения и газообразования. Уточняется, что виноград можно есть косточками. Если есть склонность к дискомфорту, лучше выбирать кишмиш или виноград без косточек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы рациональное питание и физическая активность. При избыточном весе ни один продукт при регулярном потреблении не поможет снизить вес. В этом случае надо минимизировать количество перекусов и обратиться за консультацией к диетологу, чтобы составить сбалансированный рацион для снижения веса. Лимон богат витамином С, разумное потребление которого является профилактикой инфекций и заболевания полости рта. Однако людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни большие дозы витамина С могут привести к негативным последствиям, предупредила специалист.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 11 июля 1998 года Москва распахнула двери перед первыми всемирными юношескими играми. На стадионе Лужники зажглась искра спортивного праздника под девизом «Москва – открытый мир детства». Юные атлеты со всего света съехались сюда, чтобы показать свое мастерство и обрести новых друзей. Эти игры стали вехой в развитии детского спорта, подарив молодым талантам шанс заявить о себе на мировой арене. Москва доказала, что готова принимать грандиозные спортивные события, демонстрируя гостеприимство и открытость. Девиз игр стал олицетворением поддержки и веры в будущее молодого поколения, а состязания укрепили узы дружбы между юными спортсменами из разных уголков планеты. Первые всемирные юношеские игры в Москве запомнились как водоворот ярких выступлений и искренних эмоций. Они стали прочным фундаментом для будущих встреч под эгидой спорта, символом единения молодого поколения. Это был настоящий праздник спорта, собравший лучших юных атлетов планеты в столице России. Стадион Лужники гудел от восторга тысяч болельщиков. Атмосфера была пропитана радостью и чувством единства. Девиз «Москва. Открытый мир детства» говорил сам за себя. Это был шанс для каждого ребенка проявить себя, найти новых друзей и расти вместе с играми. Эти первые всемирные юношеские игры оставили неизгладимый след в сердцах. Они подтвердили статус Москвы как прекрасного места для крупных спортивных мероприятий, дали спортсменам возможность проявить себя и укрепили дружбу между народами. Это стало поистине ярким и позитивным опытом.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинжа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздак. Мискинжа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинжинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинжа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Куфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
7: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляя себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины? И как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения? Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый. Установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй. Отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте 1 дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Разные мысли.
1: У всех денег, которые вы привлекаете, есть стоимость. Самые дешевые деньги – это клиентские деньги, то есть то, что вы называете из оборота. Это когда пришел клиент, заплатил вам, у вас осталась какая-то прибыль или вообще дал аванс. Да? Вы же можете увеличивать глубину продажи, так называемую. Это, по сути, беспроцентный кредит. Но проблема с этими деньгами, хотя они самые бесплатные, они самые ограниченные, их меньше всего. Самые дорогие деньги – это инвесторские, когда вы обмениваете долю на инвестиции. Почему они самые дорогие? Потому что они тоже ограниченные, а долю у вас всего 100%, 200% не раздашь. И вернуть потом обратно нельзя, выкупить. Так вот, самые лучшие деньги – это, конечно, кредитные, потому что они бесконечные. То есть, если вы нашли бизнес-модель, которая окупает ставку кредита, у вас бесконечный есть ресурс, сколько возьмете, столько дадут. Но, к сожалению, очень тяжело найти бизнес-модель, которая бы могла утилизировать кредит. Если вам повезло, у вас есть доступ к такому бизнесу, у вас нашлась такая модель, где вы можете брать в долг, супер, поздравляю, вы миллиардер. Скорее всего, этого нет, поэтому у вас выбор либо клиентскими деньгами, либо инвесторскими. И те клиентские классные, инвесторские ужасные. Поэтому пока вы можете развиваться на клиентские деньги, надо развиваться на клиентские деньги и думать о том, как достать из клиентов деньги из будущего. В любом бизнесе можно продавать вперед, можно увеличить глубину продажи. Даже если вы кондитерская, можете продать абонемент на год на круассаны. В конце концов, своим жителям в вашем доме. Типа, купи абонемент, круассаны на 12 месяцев вперед. И вот, пожалуйста, бесплатные деньги из будущего.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас.

0: сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
2: натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
7: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Ребята, всем привет. У меня в гостях Федор Овчинников, человек, наверное, который не нуждается в представлении для моей аудитории. Федор, спасибо тебе большое, что пришел.
9: Да, привет, Саша.
8: Очень рад. И на самом деле мне хочется тебе задать такой вопрос. Я вот с ребятами общаюсь из предпринимательской тусовки, и все мне говорят: позови Федора, где Федор? Федора давно не было. И я смотрю твой инстаграм, ты катаешься там на скейте, путешествуешь, серф, и как бы вот в медиа, именно бизнесовом пространстве последний год тебя было очень мало.
9: Угу.
8: Как дела?
9: Да, в целом все хорошо.
8: Что
9: мне
8: сейчас, да,
9: не могу жаловаться, да, скажем так, на свою жизнь. Вообще, относительно того, что вообще все происходит, я точно не могу жаловаться.
8: Возникает вопрос, так или иначе, что вообще происходит сейчас в Dodo? Вопрос, мне кажется, супер такой, знаешь, как бы логичный, потому что у вас была такая большая амбиция, цель, IPO. Если я не ошибаюсь, у вас IPO должно было быть в сентябре 2022 года.
9: Ну, скажем так...
8: Ориентир был.
9: Да, примерно там, то есть там же никогда нельзя точно сказать.
8: Ну, я понимаю, так или иначе ориентир был.
9: Скажем так, у нас был ориентир через год от текущего момента, год-два точно стать публичной компанией.
8: Угу.
9: Что происходит с Dodo? Все по-прежнему, мы строим глобальную компанию на века.
8: Угу.
9: Есть разные обстоятельства, но они всегда есть, поэтому... Не изменяем себе, продолжаем ту же стратегию, те же цели, которые были.
8: Ладно, про Dodo сейчас все поговорим. Я вижу, что ты много катаешься на скейте, много серфишь. Я супер фанат вообще серфинга и любого экстремального спорта. Расскажи мне, что это для тебя? Ты стресс так снимаешь или у тебя большое хобби? Потому что я вижу, ты чуть ли не каждый день на доске.
9: Да. Да не, мне вообще не нравится там такие, ну как сказать, вот логика там снимать стресс.
8: Ага.
9: Надо не снимать стресс, а как бы не жить в стрессе. Нет, я просто получаю от этого радость, кайф. Я сколько, наверное, 2 или 3 года. Я первый раз океанический серф попробовал в 40 лет. Сейчас мне 41, будет 42. До этого я попробовал вейксерф. И лонгборд, ну, собственно, скейтбордингом это не назвать, лонгборд.
8: Лонгборд, да.
9: И как-то меня очень сильно все это зацепило, я человек увлекающийся. И вот вообще сама история про то, что надо создать какие-то новые нейронные связи, научиться мыслить совершенно по-другому телом. То есть ты не можешь рационально понять... как тебе это делать. Ну, то есть ты можешь, конечно, это себе объяснить, но это совершенно другое мышление. И вот этот сам процесс вот освоения этого мышления, я, в принципе, никогда особо спортом не занимался.
8: Угу.
9: Для меня бизнес был главный.
8: Да, выглядишь суперспортивно.
9: Слушай, но как бы это в последние годы для меня всегда был страстью бизнес. Вот. И вот меня очень сильно все увлекло. Не снятие стресса – это фан, это жизнь, это быть в моменте, когда ты... на доске или на волне, ты, в принципе, не можешь ни о чем думать, о каких-то там, о будущем или о прошлом, ты полностью в моменте находишься. Наверное, что-то, какой-то вид медитации определенный.
8: Да. Ты для меня вообще являешься таким, знаешь, в этом плане, в плане амбиций довольно уникальным примером, потому что большинство людей, которых я знаю, и я расспрашиваю их на тему того, как создавалось что-то, как правило, это происходит таким образом. Хотели либо что-то просто попробовать, протестировать, либо нужно было денег заработать. Ну, вдруг оно начало расти, мы подхватили, как бы, ну, а дальше уже было не остановить. У тебя же пример абсолютно другой. Ты суперосознанно подошел с самого начала к тому, что ты хочешь строить большой бизнес. И в моей голове это абсолютно не укладывается, потому что я...
9: А почему не укладывается?
8: Вот очень, как бы, знаешь, я прям много рефлексировал на этот счет, потому что у нас много с тобой каких-то общих знакомых, я часто про тебя слышал, вот эти, именно вот акцент на то, что ты суперосознанно это сделал. И каждый раз, когда я себе там говорю, окей, возьмем вот какую-то идею и будем ее 20 лет развивать, вот эта идея развития чего-то в супердолгую, она выглядит какой-то бесконечной, к которой ты не понимаешь, как подступиться, и... У меня лично такая, знаешь, как мой мозг устроен, что мне гораздо проще делать то, что как бы есть у меня сейчас, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И из этого что-то как бы вырастет. Но, насколько я понимаю, у тебя это по-другому было. То есть был план как бы изначально. Расскажи да. чуть более детально. Потому что ты упоминал о том, что ты хотел построить глобально, но я не понимаю, как голова создала это изначально, когда ты не имел ничего, по сути.
9: Слушай, ну, наверное, надо быть большим мечтателем. То есть вот прям... Я скажу так, что мне, наверное, я с детства был уверен, что я сделаю что-то большое. Mm-hmm. Вот может это звучит очень как-то нескромно, и это не было, знаешь, такое, что вот прям вот какой-то вот ради этого, там, не знаю, вот я готов что-то приступить, там, вот просто мне хотелось сделать что-то большое, в чем-то большом поучаствовать, от чего дух захватывает. Я там не помню, что я подходил в детстве к маме и говорил, что там... Я в детстве хотел стать капитаном дальнего плавания. То есть вот там в садике. То есть у меня есть фотка, я, значит, в тельняшке, там в бескозырке, там написано «моряк». Потому что я мечтал стать капитаном дальнего плавания. Потом у меня была такая затея, у меня был атлас, такой советский «Человек и мир». И самая моя любимая страница была это «Океания». Я там находил маленькие острова, значит... Мне интересно было потом читать про эти острова, какой-нибудь там остров Баунти. И вот мне просто хотелось туда уехать. Я не знаю почему. И вот что-то вот такое, что вырывается из контекста. Я вырос в Сыктывкаре. И также и с бизнесом. То есть мне ну, хотелось, чтобы была какая-то большая вдохновляющая идея. Пусть она займет годы, которая, ну, прям вот сделать что-то вау, сделать что-то большое. И я думаю, что моя теория такая, что люди, которые могут что-то большое построить, если убрать там, опять же, какие-то факторы, там, не знаю, что волна вынесла просто большая, это сочетание двух вещей одновременно, это такая вот мечтательность и амбициозность, наверное, больше даже мечтательности. Способность терпеливо каждый день при этом наслаждаясь процессом, потому что если ты им не будешь наслаждаться, то тебе не хватит никакой энергии просто заставлять себя. И вот это сочетание, ты одновременно как бы кайфуешь от процесса и имеешь большие как бы цели, какие-то vision, оно приводит к тому, что ты можешь что-то большое создать, ну, при еще других факторах. Потому что в противном случае, если ты просто каждый день классно работаешь, ты можешь всю жизнь развивать бизнес в рамках Сыктывкара, допустим, и таких примеров, хороших бизнесов много. И либо ты слишком амбициозный, но не можешь каждый день работать, и это все заканчивается там...
8: Идеями, мечтаниями.
9: Идеями, мечтаниями. Вот. Просто многие мои прекрасные, там, опять же, коллеги в Сыктывкаре, предприниматели, они как бы, в принципе, боялись поставить себе такую мечту. То есть они считали, что это слишком, это невозможно, это может, ну, то есть это где-то в книжках, где-то далеко. И вот настолько дерзко мечтать. И даже когда я в Сыктывкаре в блоге писал о том, что мы там, да, откроем пиццерии по всему миру, значит, откроемся в Америке, реакция была такая, либо я сумасшедший, либо, ну, я просто какой-то человек, который бросается словами на ветер, и меня не воспринимали потом серьезно. Ну, такое как бы вот привлекает к себе внимание. Либо это такие же сумасшедшие, в кавычках, да, люди, которые присоединялись к компании, которые как бы вот эта большая идея, она привлекала. Поэтому мы построили компанию с очень сильной культурой, где вот как бы многие, опять же, извне, приходя к нам или отмечают, что вот какие-то другие...
8: Вот. Про амбициозные цели, про мечтания, про то, что боялись. Это же у тебя, по сути, такой, знаешь, прям кейс из книжки, когда ты что-то хотел, а люди смеялись. То есть там же реально было куча хейтеров в начале, да, которые говорили, парень с ума сошел. И, ну, в действительности, я помню эти истории. Но вот, допустим, я пытаюсь себе визуализировать в голове картинку. Ты в Сыктывкаре, у тебя есть пиццерия, и ты говоришь, мы идем на мир. У тебя нет ресурсов, то есть ты как бы в голове нету шагов, как это сделать.
9: Нет, есть. В том-то и дело.
8: Есть?
9: Конечно.
8: Как в голове могут быть
9: у
8: шаги?
9: У меня всегда
8: как...
9: был план.
8: Вот расскажи, в чем заключался тогда план. То есть я просто... Ты же, по сути, был тогда, ну, реально, там, небольшим совсем предпринимателем. То есть, да, и как в голове тогда может быть план по захвату условно мира? Ну, условно.
9: Слушай, но если бы у меня не было плана, то я бы, думаю, что вряд ли бы достиг тех результатов, которые мы сейчас достигли. План был всегда... И я всегда себе задавал вопрос, окей, как найти тот бизнес, ту идею, как найти тот подход для того, чтобы из маленького города, не имея никаких ресурсов, добиться сверхрезультата. И кто-то бы сказал невозможное, а я считаю, что ограничения, они заставляют искать решение. Собственно, я думал и пришел, у меня был план, который в целом и сработал, который включал в себя интернет, который дает сегодня возможность продавать из любой точки мира, в любую точку мира, что угодно. Я верил, что если сделать крутую бизнес-модель... Ну, то есть идея была в чем? Смотри, вот есть город Сан-Бернардино.
8: Так.
9: Там в 50-е годы работали два брата по фамилии Макдональд. Дик и Мак. И, собственно, они что сделали? У них был неэффективный ресторан с очень популярным продуктом, бургером. Они такие, окей, давай его закроем и пересоберем его полностью на принципах промышленного производства. Сделаем его эффективнее. То есть они инженеры фактически, изобретатели. Просто кто-то изобретает машины, они изобретали, как организовать работу в ресторане, технологию. Да. И, собственно, они собрали эту модель, дальше эту модель, она совершила фактически революцию, стали масштабировать по всему миру. Я такой, окей, хорошо, что я могу сделать без денег? Я же тоже могу создать модель в Сыктывкаре. И дальше ее масштабировать. И неважно, где она создана, в Лагосе, в Сыктывкаре, там, значит, в Куала-Лумпур или в Сан-Бернардино. И все истории. Вот, знаешь, многие же люди, они вот в каких-то вот живут, ну, типа, что там, не знаю, в Сыктывкаре нельзя создать что-то глобальное. Там, или, ну, не знаю, почему-то нельзя, да? Что все создается где-то там в другом месте. Вот если избавиться вот от этих вообще... Знаешь, я очень люблю вообще панк-рок, да, там, панк-культуру. Тем, что как раз вот эта культура без условностей, да, каких-то, что... и она в чем-то, ну, предпринимательская, потому что ты как бы убираешь все вот эти шоры, там, да, как бы тренды, которых люди как бы смотришь. И я вот так мыслил и пришел к идее Додо. Она была, в принципе, изначально у меня в общих чертах продумана и описана.
8: Ты все равно...
9: Она перестраивалась.
8: Все равно было и остается для меня каким-то таким уникальным, знаешь, кейсом, конечно. Ну, я думаю, с другой стороны, в своем роде он и есть уникальный, потому что примеров таких компаний, даже, там, не знаю, в России, в мире их не так много, поэтому каждая история такой супер уникальный кейс, конечно.
9: Слушай, я думаю, все компании, которые что-то добиваются...
8: Ну да, в какой-то мере это сочетание огромного количества факторов.
9: Да, да, и стратегии.
8: Давай на сегодняшний день. Додо, сегодня. Ты вот последний раз, я от тебя слышал какие-то цифры год назад, мне кажется. Сколько заведений, что у вас, что происходит с вашими проектами новыми, Drinket. Я знаю, что вот тут как раз Drinket же открыли.
9: Да, да, да.
8: Да, расскажи, пожалуйста, что происходит в цифрах.
9: Ну смотри, 900 точек у нас на текущий момент.
8: Это только Додо или все вместе?
9: Это только Додо. Drinket и Донор 42, это порядка, там, может быть, еще 20 точек. То есть это незначительный сейчас бизнес, маленькие стартапы. Из этих 900 точек порядка 850 находятся в России. Мы в России по количеству точек сегодня самая крупная сеть. То есть мы обогнали...
8: Среди пиццерий или вообще?
9: Вообще. Мы обогнали Макдональдс, вкусные точка. Мы обогнали KFC, который тоже, да, сейчас, по-моему...
8: Ростикс обратно они вернулись, да.
9: Вот, и мы находимся на 72-м месте среди всех сетей общественного питания в мире по количеству точек. То есть туда входит и Макдональдс, там и Subway, и Starbucks. Вот, то есть 72-е место. То есть это уже мы попали в сотку. В этом году выручка все сети будут превысить $1 миллиард. То есть мы, по сути, попадем в некую лигу. А вообще, в принципе, опять же, $1 миллиард – это просто красивая цифра, но она показывает, что миллионы клиентов, они как бы ежедневно соприкасаются с нашим брендом, выбирают нас. То есть это некий все равно показатель. Вот. У нас есть два стартапа. Drinkit, и это цифровая кофейня. Ну, фактически это обычная кофейня, но мы хотим с помощью технологии пересобрать опыт. То есть, вот знаешь, вот я не буду там, не то, что я сравню нас с компанией Apple, uh-huh. да, но
8: с другой стороны, почему бы и нет?
9: Ну, смотри, все компании, опять же, имеют в некой как бы, в чем-то могут быть похожи, да, мы, наверное, больше похожи на самом деле там, на Apple, чем на Samsung, uh-huh. да, вот даже то, что наш продукт – это концепция и софт вместе uh-huh. соединенный, да, и Apple есть железо, и софт тоже вместе соединенный, они отдельно их не продают, в отличие там от Android. Вот, и, собственно, Apple стал великой компанией, ну, как бы они изначально были суперкомпанией, да, ну, условно, во второе пришествие Джобса, да, когда они уже на базе большой компании, фактически используя экспертизу, накопленный опыт, таланты там разработчиков, инженерные там знания, да, создали уже прорывные продукты, uh-huh. iPad, iPod, значит, iPhone потом, да, и так далее. И, собственно, вот наши новые стартапы и Drinkit, они создаются также уже не с нуля, а вот на этой базе. То есть, и создавать на этой базе, конечно, это совершенно другая история, нежели когда мы делали Dodo, когда нужно было биться за выживание, искать финансирование, деньги, доказывать, что все будет у нас в будущем хорошо. Сейчас мы инвестируем в собственную прибыль. И вот Drinkit мы пытаемся как раз на очень большом, но очень кровавом конкурентном рынке кофеин создать что-то новое, что сделает опыт гостей лучше, сделать прорыв, то есть такой, для, я считаю, next big thing, может быть. Uh-huh. Вот. И есть Donor 42, пока не такой успешный проект, но мы не останавливаемся, там делаем пивоты. На самом деле достаточно сложно в компании запускать стартапы. Значит, нужны все-таки предприниматели. Это не в укор менеджерам, да, просто люди, опять же, все разные, есть предприниматели, есть менеджеры. Это, собственно,
8: взаимодополняющие.
9: Нет, да. Невозможно быть предпринимателем без менеджеров.
8: Да. Ну. Да, я помню, я прям тоже стригерил эту историю, я прям помню, ты написал пост сразу, я такой, блин, полностью согласен. Я помню твое интервью 3 года назад, ты говорил то, что объем, который вы планируете в России, это порядка 1000 точек.
9: Да.
8: Что поменялось с того времени?
9: Ничего не поменялось. Мы планируем развивать сеть в России.
8: У нас 1000 есть... или больше?
9: Я думаю, что мы больше 1000 точек откроем. То есть есть точно такая возможность. К примеру, смотри, в Сыктывкаре на текущий момент 7 пиццерий. Сыктывкар – это родина Додо Пиццы, там открылась первая пиццерия. Это город с населением 240 тысяч человек.
8: На 240 тысяч человек 7 пиццерий сейчас?
9: 7 пиццерий с выручкой, если не ошибаюсь, порядка 50 миллионов в месяц. И mm-hmm. выручка первой пиццерии, она там больше 10 миллионов. В месяц, и мы периодически открываем новую пиццерию, отрезаем с нее зону доставки, она сразу же восстанавливает продажи. И в Сыктывкаре мы все-таки, конечно, не монополисты, там есть, mm-hmm. на этом рынке вообще, в принципе, монополистами быть невозможно, у нас есть конкуренты, хорошие конкуренты, но это говорит о том, что рынок, он очень большой, mm-hmm. и потенциал для роста в России, конечно, он еще большой.
8: А вот, кстати, вопрос относительно потенциала. Вот сейчас, год назад, когда из России начали уходить, соответственно, разные международные компании и так далее, вы это восприняли как позитив или как негатив? Объясню, почему спрашиваю. Я вот, мы с тобой обсуждали перед подкастом Ваню Хлоукрас, и он сказал у меня же здесь сидя, что для него это уход конкурентов, это плохо, потому что у тебя нет конкуренции, а тебе нравится конкурировать с крупными международными компаниями, которые задают тебе планку, и ты к ней тянешься и стараешься быть лучше. Вот в вашем сегменте, насколько уход – это хорошо или плохо?
9: Я полностью согласен с Иваном, что конкуренция – это хорошо. Конкуренция развивает рынок. При этом рынок такой огромный, что ты никогда не конкурируешь. Ну, то есть ситуация, когда мы будем прям напрямую конкурировать с какими-то игроками и вот прям за долю рынка, она еще точно не наступила в России.
8: Угу.
9: И просто работая, улучшая свою работу, ты можешь расти. Поэтому никакой радости я никогда не испытывал от того, что какому-то конкуренту там плохо или какими-то, там, не знаю, кто-то закрылся, ушел.
8: Это тоже просто, да, для меня было такое, знаешь, с одной стороны, откровение, вот, когда мы с вами разговаривали, он говорит, что хорошего-то в том, что уходит, то есть непонятно, кому стремиться, но будем мы номер один и будем, и что от этого поменяется. Давай копнем чуть дальше. Вся вообще история Дода, это по сути про партнерство. И я вот и от тебя слышал много раз, и от Вани Тихого, которого мы с тобой тоже упоминали, слышал много раз. Он постоянно говорит, партнерство, взаимоотношения, в каждый наш франчайзи. Мне очень понравилось, ты тоже вот несколько лет назад говорил то, что мы как бы искали всегда партнеров для выстраивания долгосрочной игры. Ты приводил классный пример про Китай, когда в Китае к вам потенциальный франчайзи приходил и спрашивал, можно ли сфоткать там или можно ли что-то сделать. И потом он говорит, вы что, ребят, вы с ума сошли, типа, я же скопирую. И ответ твой был из разряда, если ты можешь скопировать, зачем нам нужен такой франчайзи? Мы строим отношения в долгую, нам нужны те, с кем мы можем создавать дополнительную ценность. И мне это, вот этот вот аспект, он мне очень интересен, потому что в текущем мире, мне кажется, вообще в целом всегда было, но сейчас особенно, все строят все на партнерство. Весь бизнес, да даже внутри компаний, взаимодействие там, с сотрудниками, которые есть, это все равно определенного рода партнерство. И вокруг того, что происходит у вас, ходят такие определенные легенды того, как вам удается выстраивать взаимоотношения. И даже вот у вас были там год или полтора назад, год-полтора-два назад даже какие-то скандалы с партнерами, и ты сам активно во всем этом участвовал, потому что тебе было важно донести какие-то мысли, идеи. Расскажи, пожалуйста, в чем уникальная соль того, что вам удается находить такое огромное количество партнеров и так много лет с ними успешно работать?
9: Суть, самое главное, это открытость, открытая трансляция ценностей, она приводит к тому, что приходят люди, которые эти ценности разделяют, которых они привлекают. Вот. Это первое. Второе, значит, очень важно создать такую среду внутри нашего комьюнити, сообщества, партнерского и вообще, скажем так, пусть так назовем, мира Дода. Да? Это и партнеры, это и сотрудники, которые иногда становятся партнерами, партнеры приходят в компанию, становятся работать в управляющей компании. Это такая вот очень открытая, безопасная среда, доверительная, когда все, значит, понимают, что все открыто, и она создает, ну, такую вот как бы культуру, и когда в нее попадают новые партнеры, они ее принимают. Потому что она продуктивная, потому что, ну, в целом, в любом человеке есть белое, черное, там, да, как бы, и, собственно, если там он понимает, что он может в этой среде доверять, он может в этой среде, значит, принять вот такую вот модель поведения, то он ее принимает, вот. И, собственно, люди, которые, может быть, там вдруг в какой-то другой среде бы закрылись, они у нас раскрываются, у нас все совершенно разные. Социально-культурный тип наших партнеров, он совершенно разный. То есть разное образование, разные города, разные национальности, разные культуры совершенно, да? Вот, но это все, ну, все это человеческое, все это работает.
7: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Уцикульском районе введен режим ЧС. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ограничения коснулись сел Уцикуль и Ирганай, а также поселка Шемелькова. Распоряжение подписал глава района Иса Нурмагомедов. В Дагестане завершена проверка всех жилых зданий, пострадавших от весеннего паводка. Об этом заявили в МЧС России по итогам совещания правкомиссии, которое провел глава ведомства Александр Куренков. Все обращения о предоставлении финансовой помощи пострадавшим планируется рассмотреть до конца июля. Согласно данным МЧС, на текущий момент в Дагестане и Чечне выплаты уже получили 76 тысяч человек на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей. В Дагестане завершен прием заявок на участие в молодежном образовательном форуме «Каспий». По данным пресс-службы Минмолодежи региона, в форуме примут участие более 6 тысяч человек из 89 субъектов. Мероприятие пройдет с 5 по 10 сентября на территории парка «Патриот» в Дербенте. Форум объединит 500 молодых людей, которые будут работать по 8 направлениям. В России планируется информировать граждан о рисках, связанных с азартными играми. Так, с осени организаторы азартных игр будут обязаны размещать предупреждения на своих веб-сайтах и у входа в букмекерские конторы. В сообщениях будет указано, что участие в азартных играх не является гарантией выигрыша и может привести к финансовым потерям и развитию зависимости от азартных развлечений. Переезд россиян в Беларусь станет проще благодаря упрощению процедуры получения вида на жительство. Президент Александр Лукашенко уже одобрил соответствующее соглашение с Россией. Теперь срок оформления постоянного проживания сократится с 3 до 2 месяцев. Подать документы можно будет, имея гражданство России или Беларуси. Центробанк обновил банкноту номиналом в 100 рублей. Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу, карта которого напечатана на ее обратной стороне. Дизайн лицевой стороны и защитные элементы при этом остались неизменными. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Иялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин-эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 11 июля 1893 года японский предприниматель Кокита Микимото совершил выдающееся достижение в области аквакультуры, впервые успешно осуществив культивирование жемчуга посредством внедрения инородного тела в мантию морской устрицы. Этот инновационный метод позволил ему создать полусферическую жемчужину, которая стала первым результатом его многолетних исследований в области биологии моллюсков и технологии аквакультуры. Микимото разработал уникальную методику, имитирующую естественный процесс биоминерализации, при котором моллюск реагирует на внедрение инородного тела, формируя вокруг него защитные слои перламутра. Однако первоначальные эксперименты были сопряжены с существенными трудностями. Значительная часть устриц отторгала импланты, а в 1892 году массовое развитие токсичных водорослей, известное как «красный прилив», привело к гибели устричного хозяйства. Тем не менее, несмотря на эти препятствия, Микимото продолжил свои исследования, совершенствуя технологии и углубляя понимание биологических механизмов, лежащих в основе формирования жемчуга. Кульминация его усилий пришлась на 1893 год, когда он достиг значительного успеха в культивировании жемчуга. Впоследствии в 1908 году Микимото получил патент на метод культивирования идеально круглых жемчужин, что стало важным этапом в развитии аквакультуры и позволило ему создать устойчивый и рентабельный бизнес. История Кокита Микимото представляет собой яркий пример трансформации научного прорыва в коммерчески успешное предприятие, тем самым демонстрируя важность глубоких знаний, настойчивости и инновационного подхода в области аквакультуры и биотехнологии.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл сьеролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл сьеролару. Киневгу имам Шамил Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи Хаджи Мурад Адав тлуинчев. Халт арастасал хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасал хинк азул таам. Голбац отнакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет, человек имя. Голбац отнакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на поверхности. Современная среда устроена так, чтобы давать нам ощущение прогресса. Каждое закрытое уведомление, каждый выполненный пункт кажется маленькой победой. Но это победы без содержания. Их много, но ни одна не несет внутреннего удовлетворения. Автор подчеркивает, количество действий не создает качество опыта. Это ключевая мысль, которая объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с усталостью без понимания ее причин. Посмотрите на свой день честно. Как часто вы делаете паузы? Не просто задерживаете дыхание, а действительно прекращаете поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ. Это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология. Внимание – ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространство для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «Не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой. А это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже в следующем деле. Нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять. Но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление. И мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты. Ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа движется спокойно, но все успевает. Их фраза «ускорение не создает результат, если нарушена гармония» звучит почти как диагноз нашему времени. Но в ней есть и надежда. Если человек находит свой естественный темп, он возвращает себе ясность и внутреннее равновесие. Автор, чьи тексты мы используем как основу сценария, уделяет особое внимание идее сосредоточенности. Он пишет, что человек обедняет свои переживания, если пытается одновременно стремиться к многим целям. По его словам, ум становится беспокойным, когда желания множатся быстрее, чем возможности их осмыслить. Это наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него, способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия, и тогда медленность перестает быть частью философии, она становится частью человека.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Уцикульском районе введен режим ЧС. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ограничения коснулись сел Уцикуль и Ирганай, а также поселка Шемелькала. Распоряжение подписал глава района Иса Нурмагомедов. В Дагестане завершена проверка всех жилых зданий, пострадавших от весеннего паводка. Об этом заявили в МЧС России по итогам совещания правкомиссии, которое провел глава ведомства Александр Куренков. Все обращения о предоставлении финансовой помощи пострадавшим планируется рассмотреть до конца июля. Согласно данным МЧС, на текущий момент в Дагестане и Чечне выплаты уже получили 76 тысяч человек на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей. В Дагестане завершен прием заявок на участие в молодежном образовательном форуме «Каспий». По данным пресс-службы Минмолодежи региона, в форуме примут участие более 6 тысяч человек из 89 субъектов. Мероприятие пройдет с 5 по 10 сентября на территории парка «Патриот» в Дербенте. Форум объединит 500 молодых людей, которые будут работать по 8 направлениям. В России планируется информировать граждан о рисках, связанных с азартными играми. Так, с осени организаторы азартных игр будут обязаны размещать предупреждения на своих веб-сайтах и у входа в букмекерские конторы. В сообщениях будет указано, что участие в азартных играх не является гарантией выигрыша и может привести к финансовым потерям и развитию зависимости от азартных развлечений. Переезд россиян в Беларусь станет проще благодаря упрощению процедуры получения вида на жительство. Президент Александр Лукашенко уже одобрил соответствующее соглашение с Россией. Теперь срок оформления постоянного проживания сократится с 3 до 2 месяцев. Подать документы можно будет, имея гражданство России или Беларуси. Центробанк обновил банкноту номиналом в 100 рублей. Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу, карта которого напечатана на ее обратной стороне. Дизайн лицевой стороны и защитные элементы при этом остались неизменными. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысячи домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюртовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «эндерей» в древности именовался «эндери», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится: «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край – в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 11 июля 1998 года Москва распахнула двери перед первыми всемирными юношескими играми. На стадионе Лужники зажглась искра спортивного праздника под девизом «Москва – открытый мир детства». Юные атлеты со всего света съехались сюда, чтобы показать свое мастерство и обрести новых друзей. Эти игры стали вехой в развитии детского спорта, подарив молодым талантам шанс заявить о себе на мировой арене. Москва доказала, что готова принимать грандиозные спортивные события, демонстрируя гостеприимство и открытость. Девиз игр стал олицетворением поддержки и веры в будущее молодого поколения, а состязания укрепили узы дружбы между юными спортсменами из разных уголков планеты. Первые всемирные юношеские игры в Москве запомнились как водоворот ярких выступлений и искренних эмоций. Они стали прочным фундаментом для будущих встреч под эгидой спорта, символом единения молодого поколения. Это был настоящий праздник спорта, собравший лучших юных атлетов планеты в столице России. Стадион «Лужники» гудел от восторга тысяч болельщиков. Атмосфера была пропитана радостью и чувством единства. Девиз «Москва. Открытый мир детства» говорил сам за себя. Это был шанс для каждого ребенка проявить себя, найти новых друзей и расти вместе с играми. Эти первые всемирные юношеские игры оставили неизгладимый след в сердцах. Они подтвердили статус Москвы как прекрасного места для крупных спортивных мероприятий, дали спортсменам возможность проявить себя и укрепили дружбу между народами. Это стало поистине ярким и позитивным опытом.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейса. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейса. Бурцель. Бурцеллу хаха кабукейса. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хаха кабукейса. Ганчув налбахаса. Чахучув гуйкейса. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса. Чахучув гуйкейса. Заккантуву, тинявки сри архальса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тинявки сри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Личный коуч.
12: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. Нет, сегодня не могу, у меня совещание. Нужно сдать проект. Сроки горят, все горит. Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели? С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?» каким образом? Звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты, экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время. Время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время — тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь? Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на Ютубе, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.
0: Личный

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в

0: салат и маринад, уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Здорово. А каким образом у вас выстраивается взаимодействие? Например, топ-менеджмент. Сколько у вас минус один людей под вами?
4: Сейчас, ну, топ-менеджмента 8 я вкладываюсь, но дело в том, что я директор по маркетингу сейчас.
3: Еще в той же области.
4: Еще там у меня 8. То есть у меня сейчас очень много подчиненных. Это временная ситуация. Я постепенно буду это все раздавать.
3: Давайте тогда вот с позиции CEO сейчас поговорим. Вот у вас есть там 8 человек. Угу. Каким образом вы выстраиваете работу с ними? У вас есть какие-то ежедневные планерки, еженедельные, ежемесячные, созвоны, имейлы и так далее. Каким образом у вас выстроена система коммуникации и решения вопросов с
4: ними? Немножко неправильная система коммуникации. Сейчас я ее буду менять. У нас сейчас будут планерки, слеты. Вот это показал стратегическая сессия, что людям это нужно, и они хотят командной работы, они хотят быть вместе. Поэтому я буду менять. А так, в принципе, я общаюсь со всеми one-to-one, иногда собираю троих, четверых, если надо. То есть, если я нахожусь в Испании, то это Zoom, в Москве это кабинет. И теперь мы будем собираться чаще все вместе. Это я поняла на стратегической сессии, что надо это делать обязательно как минимум раз в месяц, и это на полдня, не меньше.
3: А когда вы, например, улетаете в... Допустим, не в Испанию на 3 месяца летом,
4: но... например, в Китай на 2 недели.
3: Вот, да, в Китай. Вы в этот момент включены в рабочие процессы? Или...
4: Вот это... Китай – это адский ад. То есть ты с утра там с 8 по-китайски, это значит, получается, с каких? С 2 по Москве до 8-9 работаешь в Китае.
3: Ага.
4: Здесь сейчас я была там как бы как продукт, директор по продукту и собственник. И потом с 8 до 12 ты пытаешься за 4 часа ответить на всю ту массу вопросов, которая набежала за весь день.
3: То есть вы включены в рабочие процессы все равно?
4: Абсолютно.
3: А когда вы едете куда-нибудь, я не знаю, в Африку, вы тоже?
4: Я тоже работаю.
3: Тоже включены. А вы не считаете, что...
4: Поэтому я всегда стараюсь уехать на Новый год.
3: Угу.
4: И несмотря на мне... Турагент говорит, ну давай ты поедешь туда же в марте на 35% дешевле. Я говорю, в марте я не поеду туда, потому что я буду работать в марте. Пусть эти 35% я заплачу больше, но я действительно могу на новогодние праздники немножко отключиться.
3: Угу. А как вы вообще переключаетесь? То есть если у вас постоянное взаимодействие, неважно, поездки, не поездки, что для себя используете? Как отключаете мозг, перезагружаетесь?
4: Никак. Это моя проблема.
3: Я знаю, что вы начали медитировать в какой-то момент времени.
4: Да, сейчас забросила, потому что я работаю на 3 работах.
3: Но, кстати, когда вы рассказывали об этом, вы рассказали, что это прям очень классный, эффективный способ, и чуть ли не must-have.
4: Must-have, классный, эффективный. Сейчас у меня выйдет хотя бы руководитель пиар-отдела, вот, потому что я сейчас еще пиаром занимаюсь в свободное от остального время. И я обязательно как бы вернусь к этой истории. Это правильно, надо обязательно медитировать.
3: А спорт все точно так же? 5 раз в неделю? Или там от 4 до 7?
4: Спорт, если я нахожусь вот в той же Испании, у меня 7 дней в неделю по 2-3 часа. Вот, спорт в приоритете. В Москве сейчас получается 3, максимум 4.
3: Каким образом...
4: А спорт у меня просто... У меня, знаете, вот как вот в еженедельнике, представьте, что у вас белая есть область. Она не может заняться. Ну, только если вот я сейчас заболела, да? Это первый раз, наверное, за последние 5 лет я отменила тренировку. А так у меня просто вот этот белый квадратик. Пилатес. Вторник, четверг, суббота. С 8 до 9.30. That's all.
3: Угу.
4: И его нельзя туда записать что-то другое, в этот квадратик.
3: Каким образом вам удалось так сделать? То есть, это, знаете, у большинства же какая проблема? И у меня такая же проблема, что ты начинаешь что-то делать, но потом у тебя все равно, бац, выскакивает какая-нибудь встреча.
4: Вопрос приоритета. Ну, ты просто встречу назначаешь, я говорю, я могу во вторник с 10.15, вторник и четверг.
3: То есть, неподвижно прям?
4: Неподвижно. Только так работает.
3: Это почему у вас такое желание? Потому что это как бы желание просто хорошего здоровья, тела.
4: Здоровье, конечно, потому что если вот я сейчас первый раз заболела, наверное, не знаю, с ковида.
3: Ага.
4: Если ты заболел, то дальше все посыпалось. То есть здоровье, оно приоритет номер один. Если ты здоров, ты и детям хорошая мама, и бизнес двигаешь. А если ты болен, то дальше все посыпалось.
3: Ваши планы жить 150 лет еще в силе?
4: 120.
3: Там тоже разнилось, как со странами. Где-то я слышал вначале первый раз 150, о Оскару говорили, а потом чуть-чуть понизили планку, 120.
4: Ну да.
3: Откуда такое желание?
4: Мне очень нравится моя жизнь. Мне очень нравится мой бизнес, моя команда, мои дети, мои собаки. Вот жалко, они со мной не на 150 лет. Мои друзья. Мне очень-очень нравится моя жизнь.
3: Я когда услышал от вас первый раз это, я подумал еще, вау, невероятно, насколько вы прям кайфуете от всего, что происходит. Вы по жизни просто суперпозитивный человек или вы каким-то образом с этим работаете?
4: Я с этим не работаю, я не суперпозитивный человек, мне просто очень нравится моя жизнь. Она какая-то идеальная.
3: А в моменты кризиса, сложностей и так далее, как вы относитесь к этому?
4: Как к вызову. Ну, слушайте, это как к квесту, да?
3: Угу.
4: Многие люди ходят специально за адреналином куда-то, а у меня адреналин в бизнесе, ну, так же, как и у вас, и у всех бизнесменов, каждый день. Каждый день какой-то новый вызов, и ты решаешь эту задачу. То есть не надо играть там в покер, еще что-то. Я в Go, кстати, играю.
3: Она это супер.
4: Более спокойная, да, игра. У тебя каждый день что-то новенькое, и ты все время в тонусе, у тебя все время глаз горит.
3: Go, почему играете?
4: Мне вот почему-то она очень зашла, эта игра. Может, я в детстве начала бы играть в шахматы и играла бы дальше, а сейчас я уже думаю, в шахматы не очень интересно. Го все-таки более интересная игра, более стратегическая.
3: Это просто удовольствие или вы видите какой-то в этом бизнес-подтекст в том числе?
4: Просто удовольствие.
3: Просто удовольствие, понял. Потому что многие видят как раз там вот именно развивают стратегическое мышление, как бы прокачивают себя в бизнесе, по сути, через эту игру.
4: Ну, сначала я получаю удовольствие, я думаю, что и в бизнесе как-то прокачается параллельно, mm-hmm. да, но я получаю удовольствие.
3: Класс. Про адреналин вы заговорили. Шикарная история. Я не знаю, насколько это правдивая история или нет, что вы летели над Индийским океаном, Ил-86, и у самолета взорвался двигатель.
4: Да. Я пока раз сидела около двигателя, мне досталось 3 сиденья, видела взрыв.
3: Мне интересно, как бы, что вы ощущали в этот момент, но суть истории не только в том, что двигатель взорвался, а в том, что в тот момент, когда все паниковали и так далее, вы были настолько уставшие, что просто легли спать.
4: Я просто была настолько уставшая, потому что я раньше Ил-86, он же кузнечик, он пятая посадка была в Хошимине, 24 угу. часа спустя после вылета из Москвы. Причем тебя каждый раз пытались выгнать через 3-4 часа на стоянке почему-то из самолета. Mm-hmm. Ну, то есть это, там 8 часов и также 24 часа обратно. И так я жила месяцами. То есть 4 дня в Москве и опять в самолете.
3: Это когда вы возили, да? Постоянно летали туда?
4: Да, mm-hmm. я возила туда янтарь.
3: Mm-hmm.
4: Вот, это были более... Меньше был подъем денег, но он был такой достаточно стабильный, понятный, mm-hmm. не одежда. И я просто была уставшая, во-первых. А во-вторых, я не знаю, почему-то я так доверяла самолетам.
3: Что даже взорвавшийся двигатель вас не смутил, да?
4: Не, ну, говорили, что Ил-86 может сесть на 2 двигателях. Mm-hmm. У нас осталось 3. Ну, по крайней мере, так я сказала соседям.
3: Это как есть, я помню, Леонардо Ди Каприо рассказывал историю, что он летел в Россию, и в самолете взорвался двигатель, и что все русские сидели такие, взорвался, и да. Он один в панике, который не понимает, что происходит, и почему никто не реагирует на это. Вот я...
4: Потому что он американец, да. Вот мы доверяем нашим...
3: Отечественному производителю.
4: Ну, там был, да, отечественному, доверяем и пилотам, и... Но у меня, на самом деле, там была более интересная предыстория, что меня пытался представитель Аэрофлота
3: угу.
4: садить с этого рейса. У него был повод, а я его просто, обманула.
3: Угу.
4: Он знал, что самолет не в порядке. А поскольку он ко мне хорошо относился, я постоянно летала туда-сюда, бывшая жена дипломата, вот, и он меня пытался оградить от этого риска.
3: Ну, вы не послушали его.
4: Я его не послушала.
3: Почему я к этой истории прибегнул? Потому что вы говорили где-то тоже, что как бы стрессоустойчивость и толерантность к стрессу – это как бы важнейший вообще навык, и что задача предпринимателя, вне зависимости от того, что у него происходит в бизнесе, как только у него голова касается подушки, в эту же секунду отключаться и забывать о всех проблемах.
4: Но про подушку это была не я, а Фридман.
3: Фридман, да, вы цитировали его.
4: Я цитировала,
3: да. Но тем не менее, я так понимаю, что у вас этот навык имеется.
4: Да, ну, конечно, нервная система с возрастом немножко изнашивается. Я уже, наверное, не усну в самолете, когда двигатель взорвется.
3: Надеюсь, это больше не произойдет, как минимум.
4: Да, я тоже надеюсь. Но, как бы, наверное, уже нервная система немножко поизносилась с возрастом. Но так, в принципе, конечно. То есть относиться... А каждый день вызовы приходят. Каждый день в бизнесе приходят вызовы абсолютно. И всегда неожиданно. Если к ним относиться как... Ну, просто к задачке, да, которую тебе подкинули на Олимпиаде, такой с заковыркой, да, это одно. А если относиться как все пропало, ну, там точно долго не продержишься.
3: Отсюда тоже вопрос. Это у вас врожденный такой подход, или вы вот это развиваете в себе каким-то образом?
4: Мне кажется, врожденный.
3: Давайте немножко тогда еще чуть в эту сторону. В образование. Вы не закончили высшее образование, не закончили университет. И я от вас же слышал, что вы вообще чуть ли считаете, что это и не нужно.
4: Я уговаривала своего сына.
3: Да, вот сына уговаривали уйти из университета, потому что оценки не имеют значения, нужно начать заниматься реальными делами. Хочется здесь немножечко услышать вашу позицию и мнение. Это я впервые слышу, чтобы мать уговаривала ребенка.
4: Да, он мне сейчас говорит, что он говорит: мама, ты мне давала очень много хороших советов, но этот был ужасный.
3: А так он не бросил?
4: Не бросил, он закончил. И когда вот он сейчас уехал и нашел работу со своим дипломом в Испании за один день.
3: Почему, на ваш взгляд, высшее образование – это не важно?
4: Ну, во-первых, ты идешь... Я на самом деле сейчас жалею, что я не пошла в МИФИ. Я училась в школе при МИФИ, я не пошла в МИФИ. Наверное, вот высшее образование такое, какое дает Бауманка, МИФИ, физтех, оно действительно важное. А вот этот все менеджмент, ну, это все несерьезно.
3: А вы когда принимали решение об уходе просто потому, что нужно было улетать?
4: Я просто вышла замуж, да, и улетела с мужем во Вьетнам.
3: Интересная история, потому что если, опять же, вот как у вас, знаете, такое неинтуитивная история, что все работали на работе, получали зарплату, вы начали бизнес делать, там, традиционно считал, что если у тебя высшее образование есть, то у тебя как бы гарантированная работа, опять же, вот вы взяли, ушли.
4: Я не хотела никогда ни на кого работать просто, поэтому зачем мне нужно высшее образование? У меня есть корочка, что у меня есть незаконченное высшее. С этой корочкой я могу и получала второе образование, и нет никаких проблем.
3: Ну вот все же, если вернемся, например, к высшему образованию и детям. Окей, вот у вас есть младший ребенок сейчас, да? 10, вы сказали мне.
4: Да.
3: Вот когда у него настанет момент выбора, скажем так, вы все-таки будете его склонять в сторону того, чтобы получить высшее образование, или в сторону того, что это не нужно?
4: Я пока не знаю.
3: Угу.
4: Ну, по крайней мере, трое старших сыновей образование получили.
3: Угу. А если поговорить...
4: Двое получили, один получает сейчас.
3: Угу. А если вот про навыки какие-то, которые и ключевые идеи, которые вы транслируете детям, самые важные принципы, которые вы стараетесь или уже там старших постарались заложить?
4: Ну, ничего не бояться и верить в себя и двигаться вперед.
3: А с точки зрения навыков, что вы считаете для вот, детей?
4: Навыки нужны постоянно. То есть я там даже старшего сына там отправила на... учиться на всякие там SQL, вот это все программы. Вот. Ну, он много какие программы успел пройти, потом сказал, что это не мое, мне это не интересно. Он работает в компании в продакт-департаменте. Вот, ему это интересно, общение живое с поставщиками, ну, живая жизнь. А третий сын у меня учится вообще спортивный менеджмент. Три вуза всего в мире готовят это. То есть он собирается там реализовываться, ко мне никак не будет иметь никакого отношения.
3: А вам бы хотелось, чтобы кто-то из детей бизнес продолжал?
4: Ну, конечно, хотелось бы.
3: А как идея того, что дети, они, как правило, хоронят бизнес, а не развивают?
4: Не всегда.
3: Безусловно, не всегда, ну, статистика.
4: Ну, пример Соколова. Наоборот, он развивает бизнес.
3: Тёма был, да, кстати, у меня тоже.
4: Вот. Ну, почему? Не всегда.
3: Соколов, да, интересный кейс, потому что Артём, наоборот, как бы бизнес забустил, и там они достаточно сильно выросли с момента его прихода. Про образование еще. Вы очень много читаете, чуть ли там не 50 книг в год.
4: Сейчас меньше.
3: Вы читаете только художественную литературу или какую-то образовательную?
4: Я еще состою в жюри конкурса PricewaterhouseCoopers на лучшую бизнес-книгу года. И вот этот квест, когда они там 20 марта тебе привозят 15 книг, и ты, да, начиная уже с 1 мая, тебя начинают просто ежедневно требовать с тебя ответа. Первое, второе, третье место распредели. Вот тогда я прям вот напрягаюсь и читаю. Но они выбирают же лучшие бизнес-книги, которые сейчас опубликованы в этом году. Вот эти 15 книг я читаю. После этого в течение года я бизнес-книги редко читаю. Не могу сказать вообще нет, но редко читаю. Что-то по совету уже только. Стараюсь читать художественную литературу, потому что вот эта выжимка, 15 книг, она сразу у меня падает на первое полугодие, и все, дальше можно уже расслабиться.
3: Три лучшие бизнес-книги, на ваш взгляд?
4: Ой, так вот сейчас подумаю, может, попозже скажу, не готова пока ответить.
3: Ну, подумайте фоном. Потому что, учитывая то, сколько бизнес-книг вы, видимо, читаете, то интересно, конечно, что является для вас вот таким прям ключевым. Потому что многие ставят, наоборот, под сомнение бизнес-литературу, потому что она описывает какие-то а-ля успешные инструменты, за которыми ты не видишь огромного количества неуспешного. И
4: я бы даже, наверное, применять. Скажу, что у меня нет трех любимых бизнес-книг. Ты прочитываешь эту целую книгу, и там ты буквально одна-две идеи черпаются. Ну, наверное, это одна-две идеи стоит того, чтобы прочитать эту бизнес-книгу. Самое мое любимое, вспомнила, это Тарасов, управленческое искусство, по-моему, управленческой борьбы, где короткие рассказики, да, каждый отдельный маленький кейс. И сейчас многие книги, которые я уже читаю, вот как член жюри, это все оттуда.
3: Переписанный Тарасов.
4: Переписанный Тарасов, да. А Тарасов — это переписанный Сунь Цзы, да, искусство
3: войны. Войны шикарное вообще.
4: Вот, так что вот эти две книги, наверное, на них остановимся. А третье, они все время разные, как вы сегодня прочитал. Вот я сейчас Рапая недавно прочитал, код, по-моему, про не маркетинг. Вот, тоже мне очень понравилась, хорошая книга. Ну, то есть ты читаешь сегодня, там, думай медленно, читай медленно, решай быстро, да, хорошая книга. Ну, то есть ты что-то читаешь, вот эти две, они такие основополагающие.
3: А как вам идея того, что читать такое большое количество книг — это в целом такая ошибка, скажем так, это просто неэффективно, потому что ты загружаешь в голову огромное количество информации и ничего из этого не применяешь. И гораздо лучше читать там пару книг и реально что-то из этого применять. Нет ли у вас такого, что от вот этого пласта информации это просто ложится как интересный контент в голове и как бы в итоге, ну, просто как бы
4: развлечись, саморазвитие, да, у меня в мой бортовой компьютер заложено что-то, и потом в разных жизненных ситуациях у тебя что-то вдруг пригождается, какая-то идея. Она, может быть, пригодится через 5 лет или через 7, но она у тебя уже есть.
3: Понял. Окей, так, ладно, вернемся все-таки в бизнес, потому что мне хочется, чтобы мы дорисовали картину. Мы поговорили про то, как все появилось, про то, как вы начали развиваться, поговорили про команду. Я, кстати, хотел спросить про стратегическую сессию. Вы сказали, что у вас какой-то приглашенный специалист вы берете для стратегической сессии. В чем его задача, каким образом это работает?
4: Я просто в восторге, не буду рекламировать специально.
3: Чтобы не занимал времени.
4: Потому что я занимаюсь еще с ним индивидуально, я недавно, мне просто его посоветовали, вот только вот как раз, наверное, когда у меня была эта история, что я собираюсь там всех поувольнять, что я недовольна ситуацией, что мне что-то напрягает, да, тебе как-то токсично, дискомфортно. А что ты даже сначала же понять долго не можешь, ты начинаешь все копаться, и вот он прекрасно помогает мне разобраться во мне самой. И сейчас у нас в компании не было прописано миссия, видение и ценности на бумаге. То есть мы действительно быстро очень, как первый раз в моей жизни такое, что вот мы быстро смогли из себя это вытащить, потому что оно было вот на кончиках пальцев, но оно не было прописано. А это очень важно, чтобы это было прописано, чтобы не только было на кончиках пальцев, но и было на бумаге, чтобы мы транслировали это всем там 1400 людям. Пока что еще только вот мы закончили, да, в четверг, еще все это не оформлено до конца, не транслировано. Но мы это сделали, мы простроили стратегию, как мы будем развиваться на ближайшие 5 лет. И мы еще очень здорово объединились как команда.
3: А на ваш взгляд, вот эти ценности, миссия и так далее, в чем польза от этого? Вы же много лет без этого жили. И почему вдруг, на ваш взгляд, появилась необходимость, потребность в этом?
4: Потому что реально есть 88 магазинов, да, где отдельно взятый микроклимат. Угу. И ты не можешь им эти на кончиках пальцев, да, вот как-то вот это телепортировать. Это все-таки должно быть оформлено. Это была моя ошибка, что я не делала этого раньше. Я пыталась это сделать раньше, но мне не доставались такие хорошие тренеры.
3: На ваш взгляд, такой, как совет тем, кто нас смотрит, и у кого бизнес поменьше, допустим. Вот на этапе, когда у тебя не 88 магазинов, а когда у тебя 2-3 магазина, 4 магазина, на ваш взгляд, это важно? Это приоритетно?
4: Важно. Это приоритетно.
3: С самого начала?
4: С самого начала, да. И это была моя ошибка, что я этого не сделал.
3: А что поменялось бы? Что было бы по-другому, если бы вы сделали?
4: Все было бы проще.
3: То есть просто вопрос управления, да, того, что трансляция как бы на все уровни.
4: Все было бы четче, все было бы, ну, лучше.
3: Да, интересно, это на самом деле... Если, опять же, про бизнес-книги возвращаться, если мы посмотрим там на самые какие-то грандиозные книги, там же очень много как раз про культуру и про вот эти вот идеи, и именно те компании, у которых с самого начала были вот эти очень четко, ярко выраженные ценности и культура внутренняя, они почему-то на дистанции очень классно прорастают.
4: Я думаю, что мы сейчас начнем расти очень быстро, после того, как мы это все прописали. Это как бы фундамент, мы залили фундамент.
3: Супер. Как вы считаете, в ближайшие десятилетия какой самый важный навык для предпринимателя будет?
4: Возможность, ну, потребность меняться. Изменения. Склонность к изменениям.
3: Угу.
4: Любовь к изменениям.
3: Супер. Совет себе 18-летний.
4: Ой, себе 18-летний, ничего не бояться.
3: Самое главное, я уже на ваше... Судя по тому, что мы с вами обсуждали, я понял, что у вас вообще чувство страха, оно такое...
4: Притупленное.
3: Очень притупленное, да. Насколько вы легко идете в действие, даже когда взрывается двигатель самолета, вы в целом довольно комфортно себя чувствуете. Это, конечно, уникальное, мне кажется, явление такое. Круто. Спасибо вам большое. Очень ценно. Я прям, знаете... Общаясь с вами, такая энергетика теплая от вас исходит, харизма, очень здорово вообще, что вы начали в публичном пространстве появляться, чаще выступать, потому что, мне кажется, для многих это будет супер важный опыт, и в действительности я приглашал несколько раз женщин-предпринимателей, это довольно
4: сложно. Я понимаю,
3: сложно.
4: Что у меня социальная ответственность уже определенная есть, и мне очень грустно, что девушки вот так себя не реализуют очень многие, и тратят свою жизнь, и потом они оказываются в 40 лет просто... у разбитого корыта. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше девушек шло в бизнес, но при этом ни в коем случае не забывая семью, детей. Просто это как жить с двумя ногами, да? Должна быть и правая, и левая.
3: Угу.
4: Должна быть и семья, и дети, и какой-то бизнес, работа, саморазвитие обязательно.
3: Отличное наставление финальное. Ксения, спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюртовском районе на реке Сулак продолжаются мероприятия по укреплению береговой линии, в которых задействована спецтехника. На данный момент завершены работы по укреплению участка левого берега длиной 80 метров. Меры помогли предотвратить затопление территории села Манапкала. За ситуацией продолжает следить временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Ратмир Расулов. В Миноборнауки Дагестана заявили, что отказы в приеме в 10 класс незаконны. Школы обязаны принимать выпускников 9 классов по месту жительства. При неудаче на конкурсе в профильный класс ученика зачисляют в универсальный. При необоснованном отказе родителям следует обращаться в Управление образования или Миноборнауки Республики. Росстат сообщил о повышении цен на бензин в России почти на 7% в июне. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост потребительских цен. А с июня 2025 года стоимость бензина увеличилась почти на 20%, согласно данным ведомства. Основатель Телеграма Павел Дуров выразил мнение, что Евросоюз превращается в банановую республику. Это связано с тем, что Европарламент принял закон, обязывающий сканировать все сообщения в мессенджерах. При этом большинство депутатов проголосовали против данного закона. В Китае ввели новые требования для автопроизводителей, касающиеся физических кнопок в автомобилях. Так, с июля следующего года все машины должны будут оснащаться отдельными переключателями для поворотников, дворников, аварийного и звукового сигналов, а также обогрева стекол, круиз-контроля и других важных функций. Кроме того, будет запрещено управлять переключением передач исключительно через сенсорный экран. Токсичные руководители негативно влияют на продуктивность команды. Исследования ученых показали, что деспотичные начальники приводят к тому, что сотрудники выполняют лишь необходимый минимум обязанностей, не проявляя истинного интереса к работе, чтобы избежать увольнения. Когда менеджеры полагают, что полностью контролируют ситуацию, они невольно вызывают у подчиненных защитную реакцию. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Где-то далеко на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур расположилось село Мугерган. Аул находится в Магарамкентском районе, и это единственный населенный пункт муниципального образования село Мугерган, имеющий статус сельского поселения. По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек, а с 1866 по 1028 год аул входил в Кюринский округ в составе Панийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе, издавшие экзамены столицы Дагестанской области, Темирхан Шуре, учителя. В Примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 11 июля 1893 года японский предприниматель Кокита Микимото совершил выдающееся достижение в области аквакультуры, впервые успешно осуществив культивирование жемчуга посредством внедрения инородного тела в мантию морской устрицы. Этот инновационный метод позволил ему создать полусферическую жемчужину, которая стала первым результатом его многолетних исследований в области биологии моллюсков и технологии аквакультуры. Микимото разработал уникальную методику, имитирующую естественный процесс биоминерализации, при котором моллюск реагирует на внедрение инородного тела, формируя вокруг него защитные слои перламутра. Однако первоначальные эксперименты были сопряжены с существенными трудностями. Значительная часть устриц отторгала импланты, а в 1892 году массовое развитие токсичных водорослей, известное как «красный прилив», привело к гибели устричного хозяйства. Тем не менее, несмотря на эти препятствия, Микимото продолжил свои исследования, совершенствуя технологии и углубляя понимание биологических механизмов, лежащих в основе формирования жемчуга. Кульминация его усилий пришлась на 1893 год, когда он достиг значительного успеха в культивировании жемчуга. Впоследствии в 1908 году Микимото получил патент на метод культивирования идеально круглых жемчужин, что стало важным этапом в развитии аквакультуры и позволило ему создать устойчивый и рентабельный бизнес. История Кокита Микимото представляет собой яркий пример трансформации научного прорыва в коммерчески успешное предприятие, тем самым демонстрируя важность глубоких знаний, настойчивости и инновационного подхода в области аквакультуры и биотехнологии.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть. Пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
4: Я воспитал в себе привычку помнить о нескольких правилах жизни. Их немного, но мощь каждого способна переворачивать горы. Я абсолютно в этом убежден, а потому поделюсь с вами 5 правилами сильного человека, которые сослужили мне и многим другим великую службу. Принцип 10-90. Жизнь – это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. Возможно, я и не могу управлять всем, что происходит вокруг меня, но зато я управляю собой. И вот что прекрасно, это принципиально изменяет жизнь. Взять на себя ответственность за собственную жизнь – это лучшее, что может сделать для себя человек. Если вы следуете правилу 10-90, то никогда больше не будете жаловаться, пенять на правительство, маленькие зарплаты, партнеров в отношениях и неумелых водителей. Контролируя свои реакции, вы контролируете 90% своего мира. Принцип изобилия. Здесь все очень просто – давай больше, чем получаешь. Чтобы почувствовать изобилие, делись с миром знаниями, энергией, силой и помогай больше, чем помогают тебе. Это, конечно, не буквально. Нет смысла разбрасываться деньгами, если их нет, и незачем тратить время на тех, кому это не нужно. Но всегда получая что-то, отдавай не эквивалент, а чуть больше. Чувство изобилия мы создаем в себе сами. Это вовсе не зависит от того, сколько у вас денег, знаний или ресурсов. Даже в голодающей Африке люди умудряются быть щедрыми. Хочешь почувствовать изобилие – стань изобильным. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И здесь я имею в виду не только вещи в привычном понимании слова. Это принцип жизни в целом. У меня нет времени, чтобы тратить его на неважных людей, но я готов провести жизнь в поисках настоящего друга. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на дешевые беседы о пустом, но я готов потратить сутки на разговор о важном. И, наконец, у меня нет столько денег, чтобы каждый месяц покупать дешевые кроссовки, которые рвутся как тряпки. Лучше я потрачу $1000 на дорогие туфли, которые прослужат не одно десятилетие. Сделай хорошо или не делай вообще. Я вовсе не считаю, что каждое дело нужно выполнять идеально. Скорее, максимально эффективно и хорошо. Делать шаляй-валяй – это удел слабости. Поэтому, занимаясь чем-либо, я время от времени одергиваю себя мыслью, выполняю ли я задачу максимально эффективно. Это мощнейший инструмент осознанности, развития внутренней силы и дань служению великой цели. Люби кризисы и изменения. Кризис – это то, с помощью чего жизнь избавляется от слабости в мире. Однажды отец сказал мне: «Не бери пример с тех, кто добр, когда все хорошо. Бери пример с тех, кто добр, когда все плохо». Сильнейшие личности растут в тяжелых условиях, И именно в тяжелых условиях куется характер. Изменения – это время, когда из числа заурядностей именно ты вырываешься вперед. Легко быть на плаву, когда все гладко, но попробуй выжить в шторм, и жизнь вознаградит тебя.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ну, видишь, я у меня инсайт пришел, потому да. что... В чем отличие тебя от других, которые вот падают? У них все сообщество внутри индустрии, да? Вот, они все, вот рэпер, да, он вот знает да. все да, только да. в рэпе, у него нет другого сообщества. А если ты, например, закончил физтех, да. а потом стал рэпером, да, у тебя вот есть рэп-сообщество да. и есть физтех-сообщество, да, да, да. да? И у тебя получается очень сильное преимущество. То же самое у тебя в Томске. Совсем другие люди, они не связаны с тем, что да, ты конечно. Делаешь. Просто когда ты варишься вот в этой одной, у тебя получается одно и то же. Вот они, рэперы, они все сникерсы запускают, да, ну у тебя как бы у них все одно и про одно и то же. И, да. и, вот, и там в основном это плохо кончается.
4: Да.
3: Вот, вот сообщество ключевой фактор, если у тебя есть разные сообщества, и ты не только в своем мире, еще ну, как бы находишься в другом да. мире. Где на тебя, может быть, не молятся, и ты не пытаешься только монетизировать свой бренд. А...
4: Нет, конечно, это очень помогает, и разнообразные связи, это вообще, я считаю, что вообще нетворкинг, это просто потрясающая вещь. Я всегда открываюсь для новых людей, ну, я люблю новые знакомства всегда. Мне кажется, это помогает всем потом, в конечном итоге, когда вы друг с другом взаимодействовать. И в планах у меня сейчас есть еще один проект с моими друзьями из Дагестана.

0: У них есть, у меня есть друг Абдул-Азиз, у него есть потрясающее место. Это заведение небольшой, это безалкогольный бар, который ему
1: как функционирует.
0: Да, и он, но это потрясающее место. Я очень вам советую, если будете в Дагестане. Во-первых, в принципе, в Дагестан я вас очень...
2: Ну, это у меня была одна из лучших поездок в моей жизни.
0: Ты был в Калин Дагестане?
1: Это что? Махачкала считается?
0: Ну, это столица Дагестана.
1: Да, да, был. Ну, в смысле, что я не путешествовал. Я был
0: не был.
1: Да, да, да.
0: Ну, да, естественно, нужно еще... Но в Махачкале есть тоник-бар. Это одно из лучших мест вообще, где я был. Маленькое заведение, потрясающе. И мы бы хотели...
1: Подожди, а что безалкогольный бар? Есть вопрос.
2: Без алкоголя, происходит? Без женщин.
0: А вот приди туда, и с ума сойдешь.
1: Круто. Круто.
2: Вот ты набираешь сейчас такой портфель разных деятелей, в которых ты в основном как не операционный, пассивный,
0: да, да, да.
2: Партнер, как инвестор в основном. Да?
0: Я не лезу в операционку, и я понимаю, что в этом есть определенный риск, но я с этими людьми, с которыми взаимодействую, в принципе, я понимаю, что в бизнесе там доверяй, но проверяй, как бы.
2: А ты идешь все, через все. Людей.
0: Но я иду через людей. Да, я инвестирую в людей. Вот я так для себя так говорю. То есть я инвестирую в этих людей. И если, ну, всякое бывает, но я такой, я вот верю сейчас даже в идею да, но я в этого человека верю в первую очередь.
2: Да. Даже если это не сработает, он что-то другое найдет и так далее. Да?
0: Просто это все эти люди, они очень пассионарные. Они очень...
2: Для этого ты должен просто хорошо разбираться в людях.
1: Да, как бы...
0: А здесь это уже вопрос. Может быть, я и хорошо, может, плохо, но пока меня все устраивает с
2: вот
0: ними.
2: Какие отборочные критерии? Топ-3. Что тебя вызывает там?
0: Ну, для меня это человек, который источает энергию, а не забирает ее. Это ты просто чувствуешь от человека. Для меня это человек это позитивно мыслящий человек, вообще в широком смысле, который в случае критической ситуации не ноет, а предлагает решение, просто разные. Говорит, можно так, можно так, можно так. А не сидит и, да как же это так произошло, блин? Ну как мы так смогли, блин? Вот мы облажались. Кто же так не делает?
1: И третий – это из Томска человек.
0: Обязательно. Ну или из Дагестана. Нет, и третий момент, наверное, может быть, это не сюда, но у него должны быть какие-то ценности, даже с точки зрения того, что он не должен в моем представлении, в моей вселенной, быть человеком, для которого там классно провести время, это там напиться или там какими-то наркотиками закидаться. И это, понятно, не имеет, возможно, отношения к бизнесу, но для меня это характеризует очень человека.
1: Слушай, это у каждого свои ценности, то есть для кого-то это действительно важно. Мы просто привыкли, что в этом мире это, знаешь, не... Но это не делают базовым критерием, mm-hmm. это как бы такая какая-то еще один из пунктов, но для кого-то это прям принципиально. Может, да. Это отражать какие-то внутренние установки, отношения к миру и так далее.
0: Ну, просто все ребята, с которыми я делаю бизнес и инвестирую, участвую, они все либо ходят в походы, либо они яхтинг какой-то, либо они просто увлечены спортом, у них какие-то все время амбициозные mm-hmm. задачи, они очень активные жизненно, то есть они все в этом смысле для меня... вот похожи друг с другом, хотя они и не знакомы, но вот в этом они похожи.
2: Честность, трудолюбие?
0: Безусловно, безусловно. Это все важно. И я просто думаю, что человек, который источает энергию и заряжен на какой-то вот успех и решение, там трудолюбие и честность, они, безусловно, так или иначе присутствуют. Но я вспомнил про вот эти три параметра, наверное.
1: Очень круто. Что Оскар, ты запомнил их?
2: Да, конечно. Но это для меня просто... Таких людей не так уж много, на самом деле, если так подумать, да, хотя только три критерия, но их не так много, из которых ты встречаешься.
1: Но у тех же людей есть какие-то встречные критерии к тебе, чтобы партнерство случилось.
2: Да.
1: Это еще сужает фильтр.
0: Да.
1: Ты такой, у меня вот это, они такие, а мы еще вот так хотим.
0: Нам еще вот это надо.
1: Да.
2: Не, ну прям, да, это все может быть здравый смысл. Ну, как бы,
1: слушай, здравый смысл, это, знаешь, опасная вещь, потому что здравый смысл, условно, у каждого свой. Вот прикольно, когда есть какая-то оцифровка. Как ты поймешь, что смысл здравый? Для кого-то в данный момент прыгнуть со второго этажа в бассейн – это здравая идея, да, здравый смысл.
2: Это будет весело.
1: Это будет весело.
2: Или купить тигра.
1: Или купить тигра, да. Потому что здравый смысл у всех разный.
2: пока он маленький, все классно.
1: А потом мы смотрим новости.
2: Да, Майк Тайсон сказал, в какой-то момент его тигр его ударил лапой, и он понял, что это сильнее удар, чем все его соперники, и, а ему только типа 8 месяцев. И он понял в этот момент, что, наверное, это не самая супер идея. Да, ну в общем, Коля, у тебя все наоборот.
1: Да, да.
2: Видишь, вы как в анекдоте в двух поездах, оба друг другу показывают, да. Ты из бизнеса перешел в шоу-биз.
1: Да.
2: Я-то все равно ты думаешь, как бизнес, ну, как предпринимать.
1: Я вообще в шоу-биз просто пошел с четким осознанием того, зачем я туда пошел. За трафиком, за медийностью. Вот. Я знаю, как ее монетизировать. Я знаю, что это плюс. Это, опять-таки, выход на новый уровень коммуникации с людьми. Это проще, быстрее завязать какой-то контакт, проще с кем-то найти какой-то мостик, проще с людьми связаться. Опять-таки, трафик аудитории, который, если ты понимаешь, что это целевая аудитория, и ей этот продукт подходит, ты просто его сюда же включаешь. Опять-таки, это же франшизный бизнес меня научил. У тебя есть твои обладатели твоих франшиз, ты можешь им выкатить еще один продукт, зная их потребности, зная их боли, и на ту же сетку просто сразу продать. То есть не придумывая, не тратить деньги на поиск новых клиентов.
2: Подожди.
1: Да.
2: Я в полном шоке. Вот мой мозг до сих пор не может воспринять информацию, что тот концерт, который вчера дал, который я увидел своими глазами, что это результат работы 2 лет. Что 2 года назад ты просто сидел как...
1: Лежал,
2: да.
1: Я лежал в депрессии.
2: Ты был просто несостоявшийся предприниматель.
1: Да.
2: Ну вот просто врезался в стенку, все плохо.
1: Меня удалили из чатов Эквиума. Понял? Крайняя степень отчаяния.
2: Хуже только, если ты сам удалился. Сам себя такого.
1: Я недостоин.
2: Я не буду ждать, пока вы меня удалите. Понятно. И вот 2 года, и ты абсолютно новая деятельность, и ты достигаешь такого уровня. Как? Как это возможно вообще?
1: Ну, это загореться, это миссия, это смысл жизни, это вот так вот все. Потому что, собственно, как раз-таки ключ в том, что я лежал без сил, умирал. И вот мы познакомились 2 года назад тоже на регате. Опять-таки про окружение. Mm-hmm. Про окружение. Регаты – активные люди, которые такие, давайте под парусами в Греции будем фигачить неделю. Вот. И меня туда затащили. Я такой, ну ладно, поехали, хорошо. Вот, поехал, познакомился там с новыми людьми. Вернулись, начали думать, что делать. Ребята говорят, вот, мы занимаемся, приходите, может, будет интересно. Я пришел в какой-то танцевальный зал, подвал. Я такой, зачем я сюда? Мне и так все плохо. Мне нужно думать какую-то бизнес-модель, пытаться искать деньги, как-то вставать. Я в танцевальном зале балуюсь, валяюсь по полу. Зачем это? И потом, спустя 5 часов, я выхожу, вот так, что, 5 часов прошло? Я заряжен силой, энергией. Я общение принес это домой. Там сразу чувствуется, что ты, ну, типа, жена твоя такая, какой-то другой человек вернулся. И вот так вот бам-бам, я такой... И я не видел в этом никакого решения. Я просто такой, а когда тренировка? Когда тренировка? Давайте 5-6 часов еще. Вы не можете? Я сам соберу. Давайте, кто еще может? Создал там свой чатик, приходите. Мы свой чатик создали. Все, давайте ходить. В какой-то момент, давайте сделаем это, покажем людям. Покажем, посмотрим, как это. Облажаемся. Это же правило импровизации. Лажать – это круто, ошибки, подарки. Ну, посмотрим, что будет. Все, собрали, начали звать людей. Потом мы поняли, вот это наше объединение 3 человек, что мы не можем сделать в целом плохо. Вот так, опять-таки, по ценностям мы это не фильтровали. Но эта поездка как-то сама нас отфильтровала, отбор произошел. Мы поняли, что мы не можем сделать плохо. Мы поняли, что нам нужно забить зал. Поняли, что надо сделать там хороший звук. Хоть как-то это снять, хоть как-то это сфотографировать. Без денег. Это все вот на каких-то контактах. Sold out. Люди говорят, особенно тогда был разгар всех новостных февральских событий. Они говорят, я первый раз в этом месяце 2 часа забыл про телефон, забыла. Я не смотрел, я просто вот здесь. И спасибо вам за это ощущение какой-то счастливой жизни, которая, оказывается, есть, где мы вне контекста просто кайфуем.
2: Круто.
1: И вот я это все прожил, то есть и я такой, я увидел в импровизации спасение для себя, для своей души. Я такой, я буду этим заниматься. Я увидел миссию. Я понял, что я хочу делиться этим с людьми, чтобы вот у людей, возможно, их решит эта проблема также.
2: Ты стал шоуменом, реально.
1: Ну, получается, что так. Вот. И вот ты, ответ на вопрос, как так за 2 года, что просто мы этим горим. Мы с этим засыпаем, мы с этим просыпаемся, мы придумываем, как сделать. А давайте сделаем там мерч, а давайте сделаем тоже там хороший мерч. Давайте переедем на другую площадку, соберем больше людей. То есть мы людей собирали.
2: А когда ты первые деньги получил, вот такие ощутимые за... Ну, а твой артистический?
1: Я думаю, что в этом году, в начале того, да, в середине того года у нас пошли заказы вот от 500 000. У нас ценник как пошел, мы сразу начали сильнее ощущать деньги. Вот, то есть это уже ты понимаешь, что за один день можешь дать несколько концертов вот с таким ценником, не считая там технические райдеры и бытовой и так далее. Ну, то есть, вот Женя понимает, я человек без медийки, это нереальный ценник вот для меня, понимание. То есть, сколько я без медийки занимался юмором, комедией, выше 15 тысяч рублей, 30 ты не можешь пробиться. Даже, то есть, если дорогой ведущий мероприятий, ну, ты можешь там до 200 тысяч дойти, это реальные цифры. 500 000 не медийному артисту практически нереально получается. Да.
2: Ты когда первый миллион свой получил?
0: Ну, я думаю, в 21 году.
2: Прям за одно выступление?
0: Да.
2: Как это было?
0: Вот, возьмите. Спасибо.
2: Твои следующие будут.
1: Я купил тигра.
0: Не, я, конечно, я обрадовался, и, ну, было приятно. Но я не помню, чтобы я прям, вот знаешь, что я такой... Вот она! Я как-то потом постфактно такой, о, прикольно. Это же было прям разово. Да, я такой, ничего себе.
2: Я же могу это делать каждый день.
0: Да. Но просто само ощущение, да, это я прям сильно прям чувствую, про что сейчас Коля говорит. Прям понимаю прекрасно это ощущение.
2: А бренд свой вот строишь, ты строишь свой бренд. Вот даже запах продумал. Это там, ты прям думаешь, вот мой... мое позиционирование, как ты за рамки не выходишь.
0: У меня есть моя личная структура, то есть что я хочу нести через те или иные бизнесы, через тот или иной подход. Мои да и мои нет. Вот это у меня есть. И у меня есть это прям, я их постоянно да. Как-то смотрю, напоминаю себе, где-то коррелирую, то есть мои там условно, мои нет. Я не хочу транслировать алкоголь, я не хочу транслировать.
2: Ниже пояса.
0: Ниже
2: да.
0: пояса.
2: Поэтому да, ты единственный и... для меня возможный вообще наставник. Потому что у меня все те же самые нет.
0: Да.
2: А все остальные мне говорят, без этого никак. Ты моя последняя надежда. Если этого лосинка оборвется, все.
1: Ну, Оскар, ты накидываешь, конечно, на Женю ответственность.
0: Да нет, нормально. Я готов к этому риску.
2: Вот эти нет.
0: Они приходят постоянно, и они испытывают, у меня много друзей мусульман, как так сложилось еще с Казахстана, и они, один мой хороший друг, он мне однажды сказал, что дьявол всегда будет пугать тебя бедностью. И это, так мне понравилась эта фраза, потому что это всегда, я это об этом вспоминаю, о том, что они потому что говорят тебе. Вот эти ставочники, они все время говорят, вот смотри, у нас очень много денег. Просто пойди на эту сделку сам с собой, но мы легализовались, это все в белую. Это, все... ну, вот.
2: Это вообще но... хорошо для людей.
0: Это даже ты даже добро несешь. Но я же внутри понимаю, что я сам с собой нечестен, и поэтому для меня это уже важно. И понятно, можно там бить кулаком в грудь, там всякое бывает, но в данной точке времени я... там где-то снимаюсь в проектах, где они присутствуют, это невозможно избежать, потому что я часто в спортивных мероприятиях, да. А спорт весь на этом. Но все личные контракты, я с ними очень неприятно разговариваю, чтобы они не приходили больше.
2: А твои вот. Да какие? Какие твои да?
0: Мои да, это какие-то это семейные да, мои ценности, это спорт, это здоровый образ жизни, это наверное, это современные технологии, конечно. Любовь к животным, это какое-то уважение к старшим, к окружающим.
2: Ну, а что вообще примеры такого в мире, такого позиционирования?
0: Я даже, честно сказать, ты спросил, поставил меня в тупик этим вопросом, потому что у меня нет этой ролевой модели. Мне просто то, как бы я хотел видеть свой путь.
2: Ну, вот конечно, у тебя не может быть ролевой модели, что ты личностный, очень лидер. Ну, ты не можешь стать просто кем-то другим. Но, тем не менее, какие-то примеры вдохновляют просто, что это возможно вообще в принципе.
1: Джеймс Леброн количество. Вдохновляет тебя?
2: Меня, например, вдохновило, когда я первый раз в Америку приехал, в 17 лет. Я там увидел очень много успешных людей, предпринимателей, которые добрые, обычные, mm-hmm. честные люди, я понял. А до этого у меня была какая-то иллюзия, я не знаю почему, вот так как я вырос, что предприниматели это вот, ну, очень такие серьезные, ну, как бы такие злые,
0: какие-то. Жесткие люди.
2: А там
0: как Колян.
1: Да.
2: И там я увидел такое разнообразие, многообразие, вообще какие могут быть предприниматели. Это все, это мне показало, что ну, это вдохновляет, просто, да, что да, это да. возможно, что я, mm-hmm. я тоже могу стать предпринимателем.
1: А вот у меня, кстати, вот всю мою жизнь, буквально до последнего момента, самый сильный был конфликт и в окружении про творческий человек и предприниматель вообще. Вот я когда был типа в бизнесе, мне все говорили, ну вот же, ты же хочешь этим заниматься, иди в творчество. Я говорю, да мне это не мешает, я могу сегодня сидеть в офисе, вечером пойти выступить в стендап-клубе. Да. Они такие, ну нет, выбери что-то одно. Предприниматель, он жесткий, он типа не та-да-та-та. И я только вот сейчас понял, что это все неправда, это конечно. Неправильно. И вот если про примеры мы там говорили про Канье Веста, и, ну и много тот же там, вот Кевин Харт, mm-hmm. когда ты можешь быть очень смешным комиком и очень успешным предпринимателем, тебе не обязательно быть жестким и каким-то акулой, разгрызающей всех ради mm-hmm. денег. Yeah. Ты можешь балансировать, и можешь иметь ценностную базу, как ты говоришь, где есть принципы, там, ставки, алкоголь, наркотики и так далее, если они у тебя есть, и это тебе не помешает делать бизнес. Вот это для меня, наверное, главное открытие там, к 33 да. годам, вот, к которому я пришел.
2: И Кевин Харт много работает, пробует, он учится, да, как Шек О'Нил тоже пошел, когда mm-hmm. деньги появились, говорит, мне надо экономическое образование получить. Пошел, получил экономическое образование, чтобы, он говорит, чтобы меня не могли на сделках, мне все равно нужно понимать, я никому, и чтобы я понимал вообще, что такое там, вот это, вот это. Вот это желание учиться, меняться, что-то еще освоить, какую-то еще навыки какие-то получить.
1: Ну вот ты правильно сказал, в какой-то момент вот у тебя был момент, что ты приехал в Америку, увидел, что так можно, вот ты можешь комбинировать, как хочешь проявляться, как хочешь одновременно, то есть ты, Оскар, тоже пример того, как там преуспевать, это вообще, ну то есть, когда ты рассказываешь про скорость реализации проекта, идей, навыков, скиллов, качеств личностных, там, физических, и все это одновременно, ты думаешь, невозможно это успевать. Ты понимаешь, что вот ты успеваешь.
2: Это возможно успевать и еще отдыхать.
1: Да-да-да. Вот.
2: Одновременно. Мы на Антарктиде сейчас. Да. Прямо сейчас.
1: Да. Проливе Дрейка, господа, мы плывем.
2: Пролив Дрейка, да. Давайте тогда по последний вопрос, потому что у тебя сейчас выступление.
0: Да.
2: Видение будущего.
0: Да.
2: Вот какие у тебя сейчас планы на будущее? Как ты это видишь?
0: Ну, я их связываю с творческим, конечно, развитием. Как только ты думаешь... Ну, я в целом уже профик, то есть я топ. Вот когда ты так думаешь, в творчестве, я не знаю, как в бизнесе, но в творчестве это супер просто провал.
1: Смерть, да.
0: И я себя считаю абсолютно точно начинающим стендап-комиком, который обучается постоянно, выходя на сцену, и мне хочется делать это. И очень много шуток моих коллег я слушаю с удовольствием всегда о том, что одна из моих любимых шуток, что Женя выступил на новом опять языке со стендапом, и он надеется, что хоть на каком-то языке это будет смешно. Я, потому что имею опыт выступления там на испанском, на английском, и мне это очень нравится. И даже, ну, и многим спрашивают, ну, зачем ты это делаешь? Ты что, думаешь стать известным комиком в Испании? Типа, вообще такой нет задачи. Просто когда я работаю с языком, я работаю с текстом, я потом из того, что я повыступал на испанском, я вернулся в русский язык, и у меня появились какие-то такие повороты, которые никогда бы до этого не появились. И то же самое с английским, то же самое. То есть расширение и углубление, вот что я хочу делать, и я получаю неимоверное удовольствие от этого. И стендап – это большой путь, поэтому глубже, дальше, шире, короче, углубляться и крупнеть в этом деле.
2: Да. И твоя состоятельность будет расти, поэтому в любой момент обращайся, любые инвестиции. Я энциклопедия бизнес-модели. Так что, если есть какие-либо вопросы, обязательно. Вау. Оля, твои планы, давай.
1: Короче, глобальный план у нас. У меня есть большой запрос на то, чтобы научиться передавать методику импровизации, обучения детям. Я хочу, чтобы, когда мой ребенок пойдет в первый класс, он пришел и сказал, где записываться на импровизацию.
0: Прикольно.
1: Они говорят, вот-вот, и все, он записался.
2: Знаешь, не все должно происходить в школе. школа дает русский язык, математику,
1: но,
2: да?
1: Это как бы давай, ну, типа, это такой образ, да. Это может быть, понятно, возможность дополнительного образования коммерческого и так далее, и так далее. Но сам факт, что сеть преподавателей, просто это же нужно обучить преподавателей, да. Сделать регламенты и так далее. То есть, если это франшиза, запустить ее, бизнес-процессы наладить, чтобы это было выгодно, маркетинг и так далее, и так далее. В общем, самая такая большая цель на ближайшее время – это справиться вот с задачей по детскому образованию, чтобы дети начинали заниматься импровизацией, чтобы они эти правила гибкости ума, этих скиллов уже начинали с детства понять, как это работает, чтобы мы там, спустя 30 лет могли как-то повлиять на изменение общества, чтобы дети жили в другом мире, по-другому учили взаимодействовать. И такие же люди, как я, что-то еще добавят в этот прекрасный суп улучшений. И уже... Но это все, что я могу сделать вот, на текущий момент из своих ресурсов, из своих возможностей, чтобы будущее там, моих детей, и я, дай бог, до этого доживу, было более, более приятно.
2: Я уже вижу уже такое будущее, такой двор где-то в регионах, и там дети типа дерутся, а потом они все подходят и выясняется, они просто театр играют, да? Они импровизируют. Вот. Я уже увидел это будущее.
0: Да.
2: Ребята, спасибо большое. Мы потихоньку юмор добавляем в бизнес. Бизнес добавляем в юмор.
0: Да.
2: И тогда и то, и другое становится сильнее. Вот так.
0: Это подкаст «Смешные деньги».
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюртовском районе на реке Сулак продолжаются мероприятия по укреплению береговой линии, в которых задействована спецтехника. На данный момент завершены работы по укреплению участка левого берега длиной 80 метров. Меры помогли предотвратить затопление территории села Манапкала. За ситуацией продолжает следить временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Ратмир Расулов. В Миноборнауки Дагестана заявили, что отказы в приеме в 10 класс незаконны. Школы обязаны принимать выпускников 9 классов по месту жительства. При неудаче на конкурсе в профильный класс ученика зачисляют в универсальный. При необоснованном отказе родителям следует обращаться в Управление образования или Миноборнауки Республики. Росстат сообщил о повышении цен на бензин в России почти на 7% в июне. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост потребительских цен. А с июня 2025 года стоимость бензина увеличилась почти на 20%, согласно данным ведомства. Основатель Телеграма Павел Дуров выразил мнение, что Евросоюз превращается в банановую республику. Это связано с тем, что Европарламент принял закон, обязывающий сканировать все сообщения в мессенджерах. При этом большинство депутатов проголосовали против данного закона. В Китае ввели новые требования для автопроизводителей, касающиеся физических кнопок в автомобилях. Так, с июля следующего года все машины должны будут оснащаться отдельными переключателями для поворотников, дворников, аварийного и звукового сигналов, а также обогрева стекол, круиз-контроля и других важных функций. Кроме того, будет запрещено управлять переключением передач исключительно через сенсорный экран. Токсичные руководители негативно влияют на продуктивность команды. Исследования ученых показали, что деспотичные начальники приводят к тому, что сотрудники выполняют лишь необходимый минимум обязанностей, не проявляя истинного интереса к работе, чтобы избежать увольнения. Когда менеджеры полагают, что полностью контролируют ситуацию, они невольно вызывают у подчиненных защитную реакцию. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
6: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисея Амирова и в рамках моей авторской программы рубрика «Голос добра». Это партнерский с фондом «Чистое сердце» проект, цель которого – рассказывать землякам и не только про благотворительные проекты, действующие у нас в республике. Несколько лет назад в Дагестане появилась социальная служба, которая оказывает услуги перевозки людям с ограниченными физическими возможностями. Чтобы узнать подробности из первых уст, сегодня к нам в студию мы пригласили руководителя проекта, гость эфира, директор социального такси «Забота» Рашид Исаев. Здравствуйте, Рашид.
7: Здравствуйте.
6: Социальное такси «Забота». Чем отличается деятельность этой организации от других социальных служб?
7: Ну, Начнем с того, что надо отдать должное. На самом деле сегодня очень большое количество некоммерческих организаций и благотворительных фондов занимаются именно поставкой социальных услуг, являются поставщиками социальных услуг. И наша основная задача была не дублировать их работу и максимально оказывать ту услугу, которая была бы востребована на сегодня. И в этой связи, с большим спросом, у нас возникла идея запускать такой проект, которому аналогов на сегодняшний день в Дагестане, в Северном Кавказе нет. Именно в том ресурсе, именно в том направлении, в котором мы двигаемся.
6: Сколько лет существует уже проект?
7: Ну, изначально проект «Социальное такси» был зарожден еще в 2019 году. Но, к большому сожалению, не получилось его продолжить его реализацию. И спустя несколько лет, в 2023 году, мы уже более плотно начали заниматься этим вопросом. Получили грантовую поддержку от Министерства труда за счет средств, которых мы запустили этот проект с одной единственной машиной на тот момент, на тот период. И,
6: это ваш старт такой был, да?
7: Да, это был такой
6: автомобиля.
7: Большой старт. Тогда были средства, максимальная сумма грантовых средств не позволяла нам закупать или приобретать несколько машин. Это как запустили пилотную версию этого проекта. Очень хотелось и горели этой идеей. Вот. Но так получилось, что это произвело невероятно большой бум. По всему Северному Кавказу разлетелась эта фотография с бесплатным такси. И были вынуждены уже думать, каким образом нам масштабироваться и продолжать эту деятельность.
6: То есть была гипотеза, вы ее проверили, и она сработала, реакция была очень большая, серьезная, и вы запустили проект с одной машиной.
7: Да, проект был запущен с одной машины, более того, я сам был водителем этого транспорта, я сам контактировал, я и диспетчер, и оператор, и водитель, и все снимал, все показывал, то есть такой один в поле воин, который начал эту всю историю. И ну, так получилось, что это все моментально разлетелось.
6: Самом деле это восхищает, Рашид. Вы, не пройдя вот этот путь самостоятельно, наверное, бы по-другому не погрузились в тему и не узнали, насколько она востребована сегодня в Дагестане. А как сегодня обстоят дела? Какой у вас автопарк? Какое количество услуг оказано?
7: Ну, надо понимать, что должен быть какой-то переход, наверное, да, как мы с одной машины получили такое количество сегодня того, что мы имеем. Оказавшись в той ситуации, которая была в 2023 году, с этим невероятно большим спросом на эту услугу, столкнувшись с этой проблемой, мы уже начали понимать и думать о том, как бы нам увеличить количество тех услуг, которые мы оказываем, потому что одна машина, она на самом деле может очень мало. Учитывая, что город большой, более 50 тысяч людей с инвалидностью именно в городе Махачкала проживает, и большинство из них попадают под те критерии, которые мы для себя обозначили. И, пользуясь случаем, наш друг, друг нашего проекта, Сакинат Магомедова, она подняла вопрос о реализации проекта на прямой линии с главой, тогда еще Сергеем Алимовичем, на котором озвучили проблему того, что у нас есть машина, у нас есть проект, проект наконец-то запущен, но нуждается в поддержке. Да? И Сергей Алимович на самом деле очень моментально на это отреагировал, и благодаря этому нам получилось продолжить реализацию в таком масштабе, в котором сегодня мы имеем. И благодаря той поддержке, именно которую мы тогда получили, нам удалось приобрести 10 машин, создать 17 рабочих мест и оказать то количество услуг, с которым мы сегодня имеем дело. Это более 23 тысяч услуг по бесплатной перевозке маломобильных граждан нашего города и городского округа Махачкала.
6: А кто попадает под категорию людей, кому вы оказываете эти услуги бесплатно?
7: Ну, критерий на самом деле не такой большой, потому что есть группа маломобильных граждан, которым на самом деле очень тяжело передвигаться. То есть это люди, которые передвигаются на колясках, это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, это мамочки с особенными, с тяжелыми детьми, это незрячие, это ветераны Великой Отечественной войны, которым надо дать должное, это инвалиды СВО, которые возвращаются с специальной военной операции, к сожалению, с некоторыми травмами, мешающими им полноценно передвигаться. И это та категория людей, которым очень тяжело передвигаться на общественном транспорте без поддержки, без сопровождающего, и даже зачастую вообще невозможно.
6: 3 года вы оказывали абсолютно бесплатно вот этой категории наших земляков помощь, существовали на те средства, которыми поддерживали проект. Сегодня какая ситуация? Как сегодня обстоят дела?
7: Хороший вопрос. Но на самом деле, благодаря той поддержке, которую мы получили от государства, мы имели возможность оказать такое количество услуг на сегодня. И в 23-м, и в 24-м, и в 25-м годах у нас была поддержка из бюджета республики. И мы не думали о том, откуда нам брать средства. Мы говорим о том, что это бесплатно, бесплатная услуга по перевозке маломобильных граждан. Но надо понимать, что когда это бесплатно, для кого-то это бесплатно, но всегда за чей-то счет. И да, в нашем случае это было абсолютно за счет государства. То есть мы такие посредники между государством и получателем этих услуг, которые доводили эту услугу благодаря той поддержке, которую получали. Но на сегодняшний день нас не включили в бюджет республики, мы и не просили. Мы планировали в 26-м и в последующих годах взаимодействие с бизнесменами, с меценатами, с общественными организациями, с благотворительными фондами. И, ну, учитывая те реалии, которые сегодня мы видим, и то положение дел, в котором находится республика и бизнесмены, это и налоговая часть, и это упадки в продажах бизнеса. Ну,
6: плюс стихийные бедствия,
7: стихийные бедствия, от которых никто не был застрахован.
6: Из ниоткуда, да.
7: Так получилось, что сегодня проект нуждается однозначно в поддержке, нуждается в помощи. И мы стараемся довести эту информацию до тех людей, которые могли бы быть полезны нам в этом вопросе. И, ну, на самом деле хочу поблагодарить те фонды, с которыми мы взаимодействуем, те фонды, которые оказывают нам поддержку. Даже это не просто поддержка, это друзья нашего проекта, которые сегодня вместе с нами стараются оказать ту услугу, которую мы уже приучили наших подопечных.
6: То есть есть те, которые услышали эту ситуацию и оказали вам поддержку?
7: Да, однозначно. Друзья нашего проекта, которые с самых первых дней поддержали нашу инициативу и помогли нам изначально, это фонд «Надежда», это благотворительный фонд «Азим», который оказал колоссальную поддержку. Это многие другие фонды, с которыми мы ежедневно проводим какие-то мероприятия. Это фонд «Чистое сердце», фонд имени Загра. С некоторых пор фонд, но до этого был просто проект «Твори добро» с Дианой, который мы неоднократно выезжали на большое количество мероприятий. И то количество людей, которым мы оказываем услугу, однозначно это результат взаимодействия с теми фондами, которые хотят быть с нами и стараются нам помочь. Хоть, даже если это не всегда финансово, то это как минимум медийно о нас рассказать, показать людям, что есть такой проект, что мы нуждаемся в поддержке этих людей.
6: Ну, получается, что помимо того, что вы оказываете эту услугу, основная деятельность социального такси «Забота» – это транспортировка маломобильных граждан. Вы не стоите в стороне, и какие общественно значимые, социально ориентированные происходят события, вы в них участвуете?
7: Однозначно. Мы очень плотно взаимодействуем с этими фондами, с реабилитационными центрами. с государственными учреждениями. С многими из них мы заключили уже соглашение о том, что мы взаимодействуем и
6: это оказываем... Это пункт назначения, куда вы возите маломобильных граждан, да?
7: Да. Это чаще всего, конечно, это реабилитационные центры, это фонды или некоммерческие организации, которые также оказывают услугу именно социального характера, именно маломобильной группе населения. Более того, мы недавно заключили соглашение с Красным Крестом, которые получили грантовые средства и реализуют проект патронажной службы обслуживания на дому их подопечных и граждан пожилого возраста, которые нуждаются в той или иной социальной услуге. Мы вместе с ними перевозим их подопечных до пункта назначения, к которому нужно этим людям.
6: Вот вы говорите о особенной категории людей, кому помогаете. Но, наверное, чтобы работать с такими людьми, самим тоже нужно быть каким-то особенным, правильно реагировать на их нужды, наверное, на какие-то капризы, потому что, ну, если человек болен, он не всегда контролирует свои эмоции. Какая у вас команда? Кто эти люди? Кто эти воины, которые вот эти три года возят маломобильных граждан
7: в Махачкале? Очень хороший вопрос. Команда у нас, так если буквально в нескольких словах, просто потрясающая. Сам себе иногда завидую. Главное не сглазить. Если говорить более детально, то... Команда на самом деле выстроилась такая, невероятно крутая. Если говорить о водителях, то это однозначно не просто водители, которые приехали, отвезли, не просто водитель такси. Это чаще всего водитель-социолог, который подготовлен, который периодически проходит некоторые курсы. Мы приглашаем с реабилитационных центров социологов, психологов. Но чаще всего те наши подопечные, которых мы возим, ну, 50-60% – это особенные детки. Но у них, как правило, это большинство случаев – это одни и те же маршруты. Они либо едут на реабилитацию, либо едут на какие-то процедуры, либо едут обратно. То есть и в том, и в этом случае – ребенок не всегда хочет, чтобы его там лишние вопросы задавали, его трогали или вообще там даже на него смотрели. Да, это я по своему опыту знаю. И в этой связи наши ребята с точности до 100% знают в той ситуации, что нужно этому ребенку. То есть иногда ситуация бывает такая патовая на самом деле, что ребенок вообще ничего не хочет, его лучше вообще не трогать. Иногда ребенок хочет, чтобы его почувствовали, потрогали. И всегда у наших ребят бывают там в машине какие-то сладости, конфетки, игрушки, которым они могут привлечь внимание. И скажу даже больше, эти детки всегда хотят, чтобы мы приезжали. Они всегда хотят, чтобы приезжали наши ребята. И каждый из этих детей, которые когда-либо ездили с нашими водителями, с кем они ездили, они всегда просят именно его. И они не знают, что у нас все одинаково хорошие. Это невероятно добрейшие ребята с отзывчивым, добрым,
6: уже
7: открытым
6: сердцем. Уже какая-то
7: связка
6: существует.
7: У каждого из них есть свои любимчики, у каждых наших подопечных есть свои любимчики. Они меня не знают уже, они знают этих ребят, наших водителей. И даже больше скажу, что с момента открытия, вот все думают, все спрашивают, наверное, у вас текучка. На самом деле ни один из наших водителей еще не ушел с работы. Более того, каждый раз они спрашивают, когда мы будем расширяться, потому что у каждого из них есть друг, брат, там, отец, который хочет к нам в команду. И мы понимаем, что нам даже из-за этого нам надо расширяться, чтобы набирать такую же крутую команду. Вот. Это касаемо водителей. У нас есть еще диспетчер, которая была нашим же подопечным, которую я сам возил, это наша Зарема. Такая же добрейшей души человек, которая очень быстро вникла в эту работу. На самом деле я спокоен, когда она там есть. Я могу вообще в течение дня даже ни разу не спросить, не позвонить, как дела. Я знаю, что все в порядке. То есть этот блок работы у нас автоматизирован. Я знаю, что с любой проблемой, с любой задачей она справляется. И если какие-то ситуации возникают, с которыми она не знает, как быть, она всегда советуется. И, ну, в любом случае... очень ответственно подходит к своей работе.
6: А как получилось так, что сначала Зарема была вашей подопечной, а теперь она ваш сотрудник? Если подопечная, значит, у нее самой какие-то были проблемы с транспортировкой?
7: У нее были проблемы с транспортировкой. Она инвалид первой группы. Я ее отвозил сам. Ну, у меня появилась заявка на тот период, когда я сам ездил. Ну, это вообще такая интересная история, когда мы с ней просто буквально 3 минуты там сделали небольшой круг. Мы выехали, и тот врач, к которому она ехала, оказалось, что не на работе. Мы просто доехали там буквально метров 200-300 и развернулись обратно, и я ее отвез домой. То есть такой небольшой круг, покатались и вернулись. И вот, ну, в процессе поездки там она спрашивала, как работа, и... предложила свою помощь, то есть если вдруг вам нужна будет помощь, я как бы дома, я ничего не делаю, если вам нужен будет диспетчер, оператор там или какая-то помощь, я сказал, окей.
6: Вы взяли на заметку, да?
7: Да, я взял на заметку на самом деле, и все это время я отметил у себя, что Зарема оператор у нас, как бы, но она этого не знала, и прошел год. С момента того, как я ее отвозил, и спустя год я пишу Зареме, я говорю: «Зарем, как дела? Все хорошо? Ваше предложение еще в силе, оно актуально, нам нужен работник». Но я и тогда и сказал, что мы планируем расширяться, мы планируем масштабироваться, нам в любом случае нужен будет.
6: Я планирую перестать быть,
7: да,
6: и диспетчером, и водителем, и организатором процесса.
7: Да, и я в любом случае... возьму на заметку, не забуду. И она прям по телефону тогда аж растрогалась, что вот вы про меня не забыли, я, конечно, готова и так далее. Вот. Я даже не знал того, она, оказывается, ходила на какие-то курсы, как после того, как я ей позвонил там по 1С, изучала это все для того, чтобы готовилась на работу. Мы даже офис искали потом под нее, для того, чтобы ей было легче подниматься, спускаться, потому что, ну, проблемы с передвижением у нее тоже были. Вот. Ну и, в принципе, вся команда у нас, и СММ, и механик, и бухгалтер. И, то есть такая сплоченная, сильная команда. И с некоторых пор к нам, конечно, присоединился еще менеджер по развитию, который продвигает как-то наш проект и представляет наши интересы в разных кругах. То есть, ну, если говорить о команде, то я благодарю Всевышнего за каждого, который у нас есть, потому что это на самом деле очень достойно, очень круто иметь такую команду.
6: Рашид, вы говорили, что вы работаете по Махачкале.
7: Да.
6: То есть забираете подопечных в Махачкале, а перевозите куда, в каких направлениях, где
7: тоже
6: ваша география заканчивается?
7: Ну, на самом деле это очень актуальная проблема. Очень большой спрос у нас не только в Махачкале, но и далеко за ее пределами. Но, к большому сожалению, сегодня проект социальной такси реализуется только по городу Махачкала. Это ближайшие населенные пункты к Махачкале. Это даже не всегда Каспийск. Но часто, очень часто бывают заявки из Каспийска. И аэропорт. Самая дальняя наша поездка – это аэропорт в ту сторону. Но Ленинкент, Красноармейск, Караман, Черные Камни – то есть все ближайшие населенные пункты мы стараемся по мере возможности охватить, потому что мы, независимо от того, где живут эти люди, которые нуждаются в нашей услуге, мы стараемся до каждого добраться. Бывает ситуация, когда мы и дальше едем, но это такая немножко нестандартная ситуация, когда человек очень сильно просит, нуждается. Если мы его не отвезем, он просто не поедет. Но основное количество заявок – это, да, Махачкала, это реабилитационные центры, это поликлиники, больницы, спортивные учреждения. То есть очень много наших подопечных занимаются спортом, несмотря на то, что они на колясках.
6: А насколько больше заявок, чем вы можете сегодня реализовать?
7: Ну, каждая машина в течение дня выполняет до 10 заявок. То есть это количество заявок то, которое не мы определили, а то, которое физически успевает осуществить
6: в течение рабочего,
7: дня водитель. Угу. Потому что формат нашего такси – это не формат обычного такси, когда приехал.
6: А в чем отличие?
7: Отличие в том, что обычное такси, оно приехало, высадило там, где конечная станция, в ближайшей локации посадили другого человека и поехал. И в течение дня таких заявок там 20-30 человек может выполнять обычный водитель. В нашем же случае машина приезжает по указанному времени. Нам надо дождаться, пока человек с большим трудом спустится, если это говорить о тех, которые передвигаются на колясках. Человека надо посадить, коляску поставить в багажник, аккуратно, не спеша его довезти, потому что люди пожилого возраста не всегда терпят какие-то тряски и так далее. То есть в этом плане занимает очень большое количество времени. Отвезти туда, куда нужно. И не всегда бывает такое, что ты привез человека в ту или иную локацию, и ближайшая твоя заявка находится где-то в этом районе. И зачастую приходится ездить там на совершенно другие улицы, и это занимает очень много времени. Поэтому то количество заявок, которые выполняет машина, это максимум, на что она способна. То есть 7, 8, 10 заявок – это самый предел того, что может эта машина выполнять.
6: И по времени намного дольше, чем обычная заявка. И плюс еще сама работа, то есть вашим водителям приходится помогать, иногда спуститься, иногда подняться.
7: Безусловно. Ребята как раз-таки в этом и отличие того, что водитель, он всегда, если это необходимо, он даже поднимется, поможет спуститься человеку. Бывает часто такое, что мама не всегда может поднять на руки ребенка, который немножко уже повзрослел и уже вес набрал. И несмотря на то, что у каждого из них уже больные спины, больные руки, ноги, у наших водителей, я имею в виду, они всегда либо поднимут, если это нужно, либо поднимутся, чтобы спустить этого ребенка. И часто бывает такое, что пожилые люди, они, к сожалению, одиноко проживающие, несмотря на свои болезни, несмотря на свое положение, и бывает часто такое, что они жалуются, если мы их не отвезем, их просто некому даже сопроводить, не с кем им поехать, и такси отказывается их возить, потому что надо помочь спуститься. И в этой связи, конечно, ребята поднимутся, помогут пересесть на коляску, заехать в лифт, спуститься по лестницам этого человека, пересадить машину, поехать. И, конечно, это все занимает немаленькое количество времени, и в этой связи получается, что то количество, которое мы выполняем услуг, это такой предел, максимум того, что мы можем осуществить. И на самом деле, если сказать, что мы больше заявок отказываем, чем принимаем, мы даже, это будет, наверное, справедливее так сказать. Потому что...
6: То есть в несколько раз получается заявок больше, чем вы можете реализовать?
7: Ну, возможно, что не в несколько раз, но такое же количество заявок чаще всего мы отказываем. Или бывает такое, что даже не отказываем, а переносим на другой день. То есть в этом и заключается суть работы диспетчера Зарема, которая
6: формирует заявки.
7: Ее задача не принять ту заявку, тот звонок, который поступает, и записать эту заявку, а отфильтровать те звонки, которые поступают.
6: И правильно распланировать,
7: рабочий
6: день.
7: И если часто бывает такое, что подопечный звонит, ему нужно сегодня поехать, мы пытаемся найти общий язык. И бывало такое, что Зарема убеждала их, что им не сегодня надо, а им завтра надо поехать.
6: Зарема участвовала в планировании их рабочих будней.
7: Ключевая фраза, как лозунг Заремы, который мне очень сильно понравился в самом начале: кто, если не я, будет понимать тех, кто на той стороне линии, потому что она такая же, как и они, которые нуждаются в поддержке, в передвижении и в помощи в этом, в этой передвижении.
6: Вот вы говорите, что с других регионов тоже звонили, обращались к вам, как к социальному такси, думая, что вы у них тоже существуете. А какая самая дальняя точка, откуда вам звонили?
7: Но изначально, когда мы запустили этот проект в 2023 году, я повторюсь еще раз, эта фотография с этой машиной разлетелась по всему Северному Кавказу, и ко мне очень много разных регионов звонили, и Астрахань, и Чечня, Ингушетия, Владикавказ, Ставрополь, даже с Питера звонили, и с Москвы звонили, а почему у вас это? Мы просто, была большая ошибка, что мы не указали, что это была Махачкала.

0: Техасоюз.
1: То есть вы уже четко знаете, в каком направлении социальному такси забота нужно срочно расширяться.
0: Конечно.
1: Какие города, остров нуждаются в вас?
0: У нас есть наши любимые подопечные, которые приезжают с Дербента и всегда говорят, ну когда же вы уже у нас запустите? Мы их встречаем на вокзале, провожаем, и то, что им нужно здесь по городу, когда какие-то мероприятия, их приглашают. Немаленькое количество наших подопечных в Дербенте есть, и с Каспийска приезжают сюда, мы их обратно отвозим, несмотря на то, что мы пока не работаем, к сожалению, в Каспийске. То есть четкое понимание того, где нам нужно быть сегодня, в каком направлении расширяться и масштабировать проект у нас есть. У нас только денег нету для этого.
1: То есть если вдруг, всякое бывает, завтра появится меценат, который скажет: «Рашид, давайте действуем», у вас для этого все есть, есть расписанный стратегический план, как, где нужно расширяться, где есть острая необходимость в социальном такси «Забота».
0: Мы на самом деле давно уже ждем этого доброго мецената, который нам так скажет. Ну, на самом деле есть понимание больных точек, где это на самом деле необходимо. И стратегия того, где и как нам нужно расширяться, мы уже давно для себя выявили, расписали. И при такой возможности, конечно, мы будем уже планировать и запускать проекты уже не только в Махачкале, потому что на нее на самом деле большой спрос. И надо понимать, что 380 тысяч людей с инвалидностью проживают в Республике Дагестан. И из них более 60% это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата и маломобильные люди, которым нужна поддержка.
1: Если вдруг нас услышат те, которые не знали до сих пор про социальное такси «Забота», что нужно подопечному сделать, чтобы начать пользоваться вашими услугами?
0: Ну, в этом плане мы максимально облегчили для них эту ношу, эту задачу. Для того, чтобы воспользоваться нашей услугой, если вы подходите под критерии наших требований, нужно всего лишь с нами связаться, оставить контактные данные и предоставить справку об инвалидности, с выписку из медико-социальной экспертизы, с номером справки и указать, какой категории является человек инвалидом, и предоставить нам документ и обозначить, откуда нужно ехать, куда, в какое время. То есть это максимально облегченная задача для них, потому что мы понимаем, с какой категорией граждан мы имеем дело. Большинство из наших подопечных не имеют даже мобильных телефонов, которые мы могли нам отправить фотографию.
1: То есть они не только маломобильные, они еще и малоимущие.
0: Ну, как показало наше следствие, то, что мы провели небольшой анализ и выявили, что более 90% наших подопечных – это малоимущие люди. И зачастую у большинства из них, особенно те, которые в преклонном возрасте, они не пользуются гаджетами, они не пользуются андроидами. У них обычный кнопочный телефон, с которым они просто могут нам позвонить и оставить заявку для того, чтобы мы за ними приехали. И даже в этом случае мы для них облегчаем. В этом случае диспетчер сообщает водителю о том, что у данного подопечного отсутствует возможность предоставления нам фотографии справки, и в этом случае водитель сам берет эту справку и отправляет эту фотографию диспетчеру для того, чтобы занести его в базу.
1: Помогать благодаря, не вопреки. Как можно проекту «Социальное такси «Забота» помочь для того, чтобы этот проект развивался дальше? Что нужно сделать?
0: Если опять же повторяться, то до этого, до 26 года у нас была поддержка из бюджета республики, и в 26 году мы уже своим ходом пытаемся реализовать проект, который, ну, на самом деле сегодня очень тяжело получается, учитывая те обстоятельства, с которыми мы столкнулись. И очень много людей спрашивают, как нам можно помочь. На самом деле немаленькое количество

0: расходов есть в проекте, которые нужно учесть. И опять же повторясь, если мы оказываем бесплатную услугу для подопечного, то есть для тех, кто получает эту услугу, мы должны оправдать те расходы, которые у нас есть. То есть это зарплата для водителя, это транспортные расходы, это ГСМ, это амортизация, это офисные какие-то расходы. То есть не маленькое количество расходов присутствует, когда у тебя там 17 рабочих мест, офис и так далее. И, конечно же, мы всегда открыты на любое взаимодействие, будь то фонд, будь то бизнесмен, меценат. И со своей стороны, там, где это возможно, мы, конечно же, и медийно готовы оказывать взаимодействие. Мы готовы заключать соглашения, если есть те, которые в этом нуждаются. Mm-hmm. То есть большинство людей, они просто не хотят этого медийного охвата. Они говорят, я вот чем смогу, вам помогу, а обо мне вообще ничего не надо говорить. Но есть ситуация, когда это касается бизнеса, особенно сегодня, в сегодняшних ситуациях, когда бизнесу тоже очень тяжело, и они нуждаются в том, чтобы о них тоже в том числе говорили. И это не говорит о том, что они хотят хвастаться своими благими деяниями, просто есть ситуация, когда мы можем дать ответную реакцию на их поддержку и готовы медийно как-то поддержать эту историю и рассказать.
1: Плюс еще само социально ориентированное направление у бизнеса, для них, наверное, тоже это какой-то ресурс, какая-то возможность.
0: Безусловно, социально ориентированное направление в развитии вообще в любого бизнеса, это не скажу, что одно из ключевых, но немалую роль играет в развитии самого бизнеса в том числе. Но опять же, не надо забывать о том, что это все-таки благотворительность, и люди, которые оказывают ту или иную поддержку проекту, они оказывают ее непосредственно тем людям, которым мы оказываем эту услугу.
1: Через эту услугу.
0: Получатели этих услуг – это особенные детки, это люди из числа малоимущих семей, это люди с ограниченными возможностями, которые не могут сами себя зачастую обслужить и выйти на тот уровень дохода или условий проживания, которым бы им хотелось. И те люди, которые бизнесмены или и фонды, или которые помогают в развитии, они, безусловно, конечно же, помогают в первую очередь этой категории граждан.
1: Рашид, у вас сейчас есть возможность, находясь здесь в студии «Радио Диалог ФМ», обратиться, наверное, к людям, принимающим решения напрямую. Поэтому давайте ее используем. Земляки, уважаемые дагестанцы.
0: Ну, если обращаться к населению, то да, на самом деле проект нуждается в поддержке, проект нуждается в реализации. Это не тот случай, когда мы дублируем работу других фондов.
1: Или других служб.
0: Других служб. Непосредственно основная задача нашего проекта заключалась в том, чтобы создать уникальный проект, которому нет аналогов.
1: И уникальную услугу.
0: Уникальная услуга. И уникальность его в том, что, во-первых, мы ее оказываем, эту услугу. То есть для маломобильного человека это очень большая проблема передвигаться сегодня в городе. Какой бы это город ни был, это очень усложняет его передвижение. Первая задача – это доставить человека туда, куда ему нужно. И одно из наших правил – мы не делаем ограничения того, что куда можно ехать, куда нельзя ехать. То есть если подопечный, проживающий, там, одиноко проживающий, передвигающийся на коляске, говорит, ребята, я хочу поехать на море, подышать свежим воздухом, то, конечно же, мы эту заявку тоже берем. То есть куда ему нужно, мы отвозим и не делаем ограничений. Это первый момент. Второй момент – это то, что мы оказываем услугу совершенно бесплатно, и в этом и заключается уникальность того, что мы можем сэкономить бюджет этой семьи, которые очень часто передвигаются и на реабилитацию, если это касается детей с особенностями и мамочками, да, И мы оказываем эту услугу бесплатно для того, чтобы сэкономить их бюджет. И в этом и заключается уникальность. Да, на самом деле проект социальное такси, он есть в разных регионах нашей страны, но они зачастую все платные. То есть 50% стоимости оплачивает подопечный, остальное государство, либо же это возмещение с ФОМС этих средств, но тем не менее это платная история. Но так, чтобы это было бесплатно, такого проекта на самом деле нет. И мы хотим сохранить эту уникальность, мы хотим сохранить это направление именно таким благородным, именно таким, что мы будем и дальше оказывать эту услугу бесплатно. Поэтому любой желающий из числа наших друзей, земляков, да и не только земляков, которые даже проживают за пределами республики, могут принимать участие в развитии и в реализации проекта. Мы всегда открыты к любому диалогу. У нас абсолютно прозрачная история, абсолютно прозрачная бухгалтерия. Все сотрудники оформлены, все расходы у нас чистые, прозрачные. Поэтому в этом плане мы абсолютно здраво реагируем на любые пожелания людей. И даже я часто предлагаю тем, кто оказывает нам поддержку, которые говорят, вот я хочу прийти помочь. Даже те, которые просто хотят остаться в тени, хотят просто деньгами помогать, я говорю, приходите. У нас есть машина, вы можете сесть за руль этой машины. Мы никому не скажем, что вы оплатили нам какое-то количество поездок. Поедем к нашим подопечным, вы сами убедитесь над тем, кого мы возим, как возим, откуда и куда мы перевозим этих людей. Принимайте участие и будьте вместе с нами, творите добро вместе с заботой. И, да, у нас даже есть рубрика такая, которая называется «День с заботой». Любой желающий может прийти, принять участие, убедиться в том, насколько прозрачно мы эту услугу оказываем.
1: Такси для особенных пассажиров. В Махачкале и пригороде работает услуга социального такси, благодаря которой маломобильные граждане могут бесплатно совершать поездки по городу. Для инвалидов-колясочников, для мамочек с особенными детками обычное такси – это стресс и появление службы, где людей принимают такими, какие они есть, и оказывают им услуги перевозки, стало настоящим спасением. Спасибо, Рашид, вам, вашей команде за такую миссию, которую вы оказываете, за вашу работу и за вашу заботу о людях с ограниченными физическими возможностями.
0: Вам спасибо. Спасибо, что обратили внимание, пригласили, дали возможность донести до людей то, что мы делаем и чем мы можем быть полезны.
1: А я напоминаю, что гостем партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» стал руководитель социального такси «Забота» Рашид Исаев. Вела программу Эмисия Мирова. И до новых эфиров.
2: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Про экономику на Диалог ФМ.
11: Всем привет! Не только рынок акций в России кошмарит инвесторов почти безостановочным падением. Индекс HGBI на днях впервые за год провалился ниже 111 пунктов, то есть стоимость уже выпущенных облигаций падает. При этом Минфин продолжает активно занимать у граждан. Внутренний госдолг за один только май вырос на 500 миллиардов и уже составляет 32 триллиона. Насколько далеко в этом может зайти Минфин, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета, и сможет ли он выполнить свои обязательства, будем прямо сейчас разбираться. Итак, давайте к рынку облигаций федерального займа, потому что тут действительно накопилось так много тем, о которых хочется поговорить, что грех не поговорить. Итак, во-первых, как я сказала в начале, индекс гособлигаций RGBI 7 июля свалился ниже 111 пунктов. Это произошло впервые с июня прошлого года. С начала года он потерял уже более 5% и больше процента только с начала месяца. То есть стоимость уже выпущенных облигаций падает, а вот доходности самых длинных выпусков перевалили уже за 16,5% годовых. И тут парадокс номер один. Ровно столько же длинные ОФЗ давали весной прошлого года, когда ключевая ставка была не 14%, а 21%. Получается такая некая нестыковочка. Чтобы понять, почему так происходит, надо запомнить одну простую вещь. Рынок ОФЗ живет не фактической ставкой, а ожиданиями. Если рынок ждет ужесточения политики ЦБ, стоимость старых облигаций падает. Если смягчение, то растет. В прошлом году это отлично сработало на рост. С первого снижения ставки летом до августа индекс взлетел на 12%, потому что инвесторы размечтались и заложили в цены будущую ставку в 12-13%, так, как будто бы она уже здесь, так, как будто бы она уже с нами в одной комнате. Но в реальности ЦБ очень скоро замедлил темп снижения, потом вообще на недавнем заседании срезал ставку всего на 25 базисных пунктов, ну, еще и намекнул, что прогноз на следующий год могут ужесточить. И все, рынки посыпались. С другой стороны, есть Минфин, которому сейчас очень нужно занимать новые объемы, занимать у граждан и занимать немало, потому что растут расходы бюджета. За 5 месяцев дефицит составил 6 триллионов рублей или 2,6% ВВП. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. И это при том, что весь 26-й год планировали дефицит в 3,8 триллиона. Ну, как говорится, план перевыполнили досрочно. В июне Минфин даже получил право занимать больше, чем прописано в законе о бюджете. Общий внутренний госдолг на тот момент составлял уже 32,5 триллиона, причем за один только май он вырос на 520 миллиардов. Ну, а в третьем квартале Минфин хочет привлечь еще 1,5 триллиона. Готовы ли инвесторы давать деньги по текущим условиям? Вот это вопрос. И возникает у нас следующая ситуация. Занимать любой ценой Минфин явно не готов. Наша страна проходила уже подобные истории в конце 90-х, и никто их явно не хочет повторять. Если нас смотрят зумеры, которые не понимают, о чем я, ну просто погуглите аббревиатуру ГКО. На историю сегодня не будем отвлекаться. Уже дважды за последние 3 недели, 24 июня и 8 июля, Минфин просто отменял аукционы по новым выпускам облигаций. Ссылались на волатильность рынков. Но если говорить проще, инвесторы требуют все более высокую доходность, ну а Минфин не хочет переплачивать эту премию, вот и берет паузу. Хотя в промежутке все же разместил 4-летние бумаги под без малого 15%. Ну, все-таки средства нужны, да, 1,5 триллиона за квартал сами себя не привлекут. Но тут главный вопрос, а является ли это проблемой и насколько это все опасно? А то ведь в такие моменты всегда находятся там люди, да, эксперты, которые начинают вспоминать о дефолтах и искать параллели. Но тут аналитики-то спокойны, на удивление и вопреки, может быть, чьим-то желаниям. В ближайшие 2-3 года бюджет с обслуживанием долга справляется вполне комфортно. Уровень госдолга не такой высокий, в ближайшие там, год-два он не превысит 20% ВВП, но важный момент. Качество долга ухудшается, обслуживать его все дороже. Если сейчас на проценты уходит меньше 1/10 расходов бюджета, то в перспективе 10 лет на это может уйти не меньше 15% ВВП. То есть все большая часть бюджета пойдет не на развитие, а на выплату по обязательствам за уже взятые и, скорее всего, потраченные деньги. И вот это действительно может ударить по инвестициям и социалке. Есть разные оценки, ну вот, например, по одной из них при ставках выше 10% к 35-му году долг может выйти на не очень комфортные 60% ВВП. Хотя даже при таких условиях все равно ситуация должна остаться управляемой. Поэтому и вероятность дефолта по облигациям аналитики сейчас оценивают как крайне низкую. ОФЗ номинированы в рублях, ну а рубли государство при желании всегда может допечатать. Да, это разгонит инфляцию, это никому не понравится, но от дефолта это убережет. Плюс рынок ОФЗ фактически закрытый, сформирован в основном банками, да, на нем почти нет иностранцев. Окей, но как дальше себя вести инвесторам? Ну, наверняка рынок пока останется нервным, все завязано на инфляцию, на бюджетные риски. Если рост цен притормозит, а бюджет не преподнесет новых сюрпризов, то длинные ОФЗ с их жирными доходностями станут интересными для покупки. Есть даже мнение, что бумаги уже перепроданы, инвесторы слишком уж драматично восприняли слова ЦБ, ну а повышение ставки, скорее всего, ждать не стоит, там максимум пара пауз, да, на ближайших заседаниях. В июле нас ждет опорное заседание, ЦБ обновит прогноз, и вполне возможно, что именно на нем ОФЗ отскочит. Так что запасаемся терпением и наблюдаем. До заседания всего пара недель остается, по-моему, это 24 июля, если не ошибаюсь. Друзья, давайте сегодня словом выпуска сделаем неприятное слово «долг». Неприятное, как звонок с незнакомого номера в 8 утра, потому что следующая новость тоже именно про него. Коллекторы, как пишут ведомости, в этом году, похоже, не просто оживились, а вышли на полноценную охоту. За первые 5 месяцев 26-го они скупили просроченные долги МФО, то есть зависшие микрозаймы, на 48 миллиардов рублей. И это рекорд за 3 года, на 23% больше, чем в прошлом году, и сразу на 50% выше, чем в 24-м. И особенно забавно, что буквально месяц назад заголовки были ровно противоположные. Мол, в мае коллекторы, наоборот, притормозили покупки из-за дорогих портфелей, ну а теперь рекорд. Финансовые качели. То дорого не берем, то заверните все. И, что важно, выросла не только сумма, но и доля закрытых сделок. По итогам первого квартала МФО выставили на продажу просрочку на 52,4 миллиарда рублей. И почти 90%, даже больше этого объема, нашли покупателей. Для сравнения, год назад скупали около 80%, в 24-м вообще скромные 66%. При этом стоимость портфелей сейчас составляет всего четверть от номинала долга, то есть покупаешь чужие проблемы со скидкой 75% и надеешься, что из них получится очень даже бодрый бизнес. Почему такой аппетит? Ну, во-первых, количество лотов внезапно улучшилось. Средний срок просрочки сократился до 234 дней. Раньше было почти 280. То есть, проще говоря, долги стали свежее. Да, формулировка, конечно, так себе, но для взыскателей это хорошая новость. Чем свежее долг, тем больше шансов его вернуть. Во-вторых, это эхо рекордных выдач займов во второй половине прошлого года. Теперь на рынок хлынула та самая молодая просрочка. В-третьих, дорожают суды, и кредиторам проще продать долг заранее, чем потом долго-дорого и с плохим настроением выбивать его самостоятельно. Ну и отдельно всех подгоняет регуляторная неопределенность. С 26 года МФО обязано учитывать только официальный доход заемщика, а с 27-го правила станут еще жестче. То есть число выданных микрозаймов может заметно сократиться. И, кстати, вот показательный момент, почему такое ужесточение вообще не с потолка. В первом квартале долги МФО, проданные коллекторам, впервые обогнали банковские долги по объему в деньгах. 164 миллиарда рублей против 156,5 миллиарда. Что дальше? Ну, прогнозы, как всегда, разъехались в разные стороны. Кто-то ждет, что рынок проданных микрозаймов по итогам года перевалит за 130 миллиардов рублей. Кто-то осторожно говорит о росте закрытых сделок в пределах 10%, но многие считают, что это скорее пир перед затишьем, а не признак какого-то структурного ухудшения рынка. Ну, то есть, проще говоря, коллекторы сейчас активно докупают долги, пока этих долгов, в принципе, не начали производить меньше. Раз уж мы заговорили о долгах и тех, кто их взыскивает, самое время перейти к тому, что происходит на другом конце этой цепочки – к банкротству. Правда, не физлиц, а компаний. 7 июля Госдума приняла во втором чтении масштабную реформу закона о банкротстве. Слово «масштабную» тут не для красного словца. Документ на 260 страниц, который в совокупности обсуждали больше 6 лет. И в чем тут суть? Главная идея – уйти от почти неизбежной ликвидации предприятия банкрота к попытке восстановить его на ноги. Формально спасать компании можно и сейчас, но на практике это, так скажем, сценарий экзотичный. По статистике, за прошлый год внешнее управление в банкротящихся компаниях применяли 51 раз, финансовое оздоровление – 8 раз, а доля реабилитационных процедур составила меньше 1%. Новые поправки как раз добавляют к существующим процедурам реструктуризацию долгов и досудебное соглашение решения санации. Плюс серьезно перекроили систему назначения арбитражных управляющих и ужесточили их ответственность. Ну, к слову, история у реформы драматичная. Первую редакцию показали еще в 2020 году, потом была версия 2021, обсуждение в 2023, и это все благополучно замораживалось. Только в 2025 году к нему все-таки вернулись и, как мы видим, удачно. Вступать в силу закон, кстати, будет поэтапно, в целом через год, но отдельные нормы аж в 2028 и 2030 годах. Торопиться не спеша – хороший лозунг с такими тонкими историями. Ну а тонкая она потому, что не все эксперты в восторге от новых поправок. Одни говорят, что реабилитация работает не тогда, когда в законе появляется новая глава, а когда у должника есть живой бизнес, доверие кредиторов и деньги. Иначе реструктуризация станет просто способом оттянуть неизбежное. Другие считают, что архитектура процедур только усложнилась, ну а стимулов у кредиторов голосовать за спасение как не было, так и нет. Им по-прежнему быстрее и понятнее пустить все в конкурсное производство. Недовольны и сами арбитражные управляющие. Компенсационные фонды им подняли до 100, а то и до 400 миллионов. Но вознаграждение лишь до 90 тысяч в месяц и всего на 9 месяцев. Мягко говоря, ощутимый дисбаланс. Так что реформа принята, а вот споры, похоже, только начинаются. Ну а у меня на этом все. Берегите себя, своих близких и свои деньги.
3: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Новая дамба защитила село Нижнее Инхо от наводнений, об этом сообщает Минприроды Дагестана. 2 года назад на реке Айдийское Кайсу возвели бетонную дамбу, которая защищает село в Гумбетовском районе от наводнений. Конструкция способна пропускать до 1000 кубометров воды в секунду, гарантируя эффективную защиту от мощных водных потоков. В Москве заключено соглашение между акционерным обществом «Российский экспортный центр» и Дагестанским центром поддержки экспорта. Целью соглашения является продвижение российской продукции на международные рынки под брендом «Сделано в России». Подписи под документом поставили вице-президент центра Александр Молодцев и директор центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Новоскулиев. В рамках соглашения республика получит финансовую поддержку в размере 37 миллионов рублей на ближайшие 1,5 года. Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами введение обязательной идентификации клиентов через госуслуги. Об этом пишет «Коммерсант». Сейчас для авторизации пользователей предусмотрены разные способы, включая электронную почту и подтверждение через карту российского банка. Регулятор требует, чтобы за каждым IP-адресом был закреплен конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью. 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами. Это история, основа российской государственности, русский язык и философия. Об этом рассказал министр науки Валерий Фальков. Предметы, по его словам, будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения. С осени в России вступят в силу новые правила продажи туристических поездок. Туроператорам необходимо будет предупреждать клиентов о возможных рисках во время путешествия, правилах въезда в страну назначения и местных традициях. Об этом сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента в РЭО имени Плеханова Роман Гореев. Специалисты Роскачества рекомендуют употреблять 300-400 граммов черешни в день, чтобы поддерживать здоровье, пишет ТАСС. Рекомендуется есть ягоды по одной, предпочтительно через 30-40 минут после главного приема пищи. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: будете в Карабудах-Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 11 июля 1998 года Москва распахнула двери перед первыми всемирными юношескими играми. На стадионе Лужники зажглась искра спортивного праздника под девизом «Москва – открытый мир детства». Юные атлеты со всего света съехались сюда, чтобы показать свое мастерство и обрести новых друзей. Эти игры стали вехой в развитии детского спорта, подарив молодым талантам шанс заявить о себе на мировой арене. Москва доказала, что готова принимать грандиозные спортивные события, демонстрируя гостеприимство и открытость. Девиз игр стал олицетворением поддержки и веры в будущее молодого поколения, а состязания укрепили узы дружбы между юными спортсменами из разных уголков планеты. Первые всемирные юношеские игры в Москве запомнились как водоворот ярких выступлений и искренних эмоций. Они стали прочным фундаментом для будущих встреч под эгидой спорта, символом единения молодого поколения. Это был настоящий праздник спорта, собравший лучших юных атлетов планеты в столице России. Стадион «Лужники» гудел от восторга тысяч болельщиков. Атмосфера была пропитана радостью и чувством единства. Девиз «Москва. Открытый мир детства» говорил сам за себя. Это был шанс для каждого ребенка проявить себя, найти новых друзей и расти вместе с играми. Эти первые всемирные юношеские игры оставили неизгладимый след в сердцах. Они подтвердили статус Москвы как прекрасного места для крупных спортивных мероприятий, дали спортсменам возможность проявить себя и укрепили дружбу между народами. Это стало поистине ярким и позитивным опытом.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в...

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
3: Мысли вслух.
4: Когда вы пытаетесь контролировать все, жизнь начинает ускользать между пальцами. Это не метафора, а точное описание внутреннего механизма, о котором Карл Юнг писал много раз. Он говорил: «То, чему вы сопротивляетесь, сохраняется». Вы замечали, как напряжение растет именно в тот момент, когда вы стараетесь удержать каждую деталь? Почему так происходит? Давайте разберемся спокойно, шаг за шагом. Попробуйте вспомнить ситуацию, когда все казалось нестабильным.

0: Вы усиливали контроль, планировали каждую пике на АСМ, проверяли, перепроверяли, пытались предугадать любое отклонение. Казалось бы, это должно приносить уверенность. Но что вы чувствовали на самом деле? Давление, тревогу, сжатость в груди, как будто вы держите канат, который все время выскальзывает из рук. Юнг описывал этот эффект как естественную реакцию психики. Чем сильнее вы давите, тем активнее запускается бессознательная компенсация. Психика стремится восстановить баланс, и если вы перегружаете сознание контролем, бессознательное усиливает напряжение. Вы начинаете уставать, раздражаться, терять способность ясно мыслить. Чем больше контроля, тем меньше энергии остается на реальное действие. Почему внутри появляется ощущение, будто вы тонете в собственных мыслях? Послушайте себя, действительно ли контроль помогает вам? Или он только создает иллюзию безопасности? Юнг подчеркивал, что чрезмерное стремление к порядку становится формой внутреннего хаоса. Когда мы пытаемся удержать все, мы перестаем видеть главное. Вы ощупываете детали, но теряете целую картину. Это похоже на попытку держать воду в ладонях. Чем сильнее сжимаете пальцы, тем быстрее она уходит. Как думаете, почему так трудно отпустить? Почему мы так боимся потерять контроль? Дело в том, что контроль часто подменяет собой чувство внутренней устойчивости. Когда возникает страх, мы хватаемся за внешние действия, планы, расчеты, схемы. Но внутри остается пустота, которую невозможно заполнить управлением. Юнг писал, что человек пытается контролировать реальность именно тогда, когда не может контролировать свое внутреннее состояние. Внешний порядок становится компенсацией внутреннего беспорядка. Это важная мысль. Вы не боретесь с ситуацией, вы боретесь с собой. Задайте себе один вопрос. Что именно вы пытаетесь удержать? Ситуацию, человека, событие или уверенность, которая никак не приходит? Когда сознание перегружено контролем, вы перестаете слышать слабые, но важные сигналы психики. Уходит интуиция, ослабевает способность замечать естественные решения. Юнг писал, что бессознательное начинает говорить громче, и если его игнорировать, оно выражается через тревогу, внутренние конфликты, сомнения. Вы чувствуете это как давление, будто все вокруг становится слишком тяжелым. Вы наверняка замечали, что иногда решения приходят именно тогда, когда вы перестаете давить на себя. Когда вы на минуту отпускаете ситуацию, появляется ясность. Почему? Потому что психика перестает тратить силы на удержание и начинает работать естественно. Это то, что Юнг называл саморегулирующей функцией психики. Расскажите, бывало ли у вас так? Вы долго мучились над вопросом, но правильный ответ пришел только тогда, когда вы перестали о нем думать. Это и есть проявление внутреннего механизма, о котором мы говорим. Контроль кажется спасательным кругом, но иногда он якорь. Когда вы слишком крепко держитесь, вы лишаете себя возможности двигаться дальше. И вот главный вопрос. Что вы готовы отпустить сегодня, чтобы дать себе возможность дышать? Когда тревога начинает диктовать вам правила, кажется, будто она выполняет важную работу. Она убеждает вас, если я буду думать об этом без остановки, я смогу предотвратить опасность. Но так ли это? Карл Юнг писал, что тревога – это механизм эго, который пытается удерживать иллюзию контроля. Давайте разберемся, как именно эго создает этот шум и почему он так убедителен. Вы замечали, как тревожные мысли появляются одна за другой? Будто вы включили прожектор, который освещает только худшие варианты. Почему эго ведет себя так? Потому что оно боится неожиданности. Ему нужно быть уверенным, что ничего не пройдет мимо. Но в этом стремлении оно превращает обычный день в поле наблюдения, а вас в солдата, который никогда не может расслабиться. Спросите себя, вы действительно контролируете что-то, когда тревожитесь? Или просто прокручиваете в голове один и тот же сценарий, который не становится ни яснее, ни проще? Юнг считал, что эго использует тревогу как шумовой экран. Пока вы занимаетесь постоянными мыслями, вы не слышите свое истинное состояние, не слышите страх одиночества, не слышите обиду, не слышите усталость. Эго прячет вашу боль за бесконечным анализом. Это удобный способ не смотреть внутрь. Как вы думаете, чему проще уделять внимание? Внутренней тишине, где придется столкнуться с собой, или бесконечной веренице тревожных прогнозов? Мысль кажется важной, потому что она громкая. Но громкость – это способ эго удержать вас от глубоких вопросов. Юнг писал, что эго боится тишины, потому что в тишине оно перестает быть центром. Именно поэтому тревога звучит так настойчиво, будто пытается перекричать ваши настоящие потребности. Давайте рассмотрим простой пример. Вы ждете важный ответ. Письмо, звонок, решение. Тревога растет. Вы убеждены, что если будете думать об этом постоянно, вы будете подготовлены. Но что меняется на самом деле? Ситуация остается прежней. Единственное, что происходит, вы выгораете быстрее. Почему так трудно остановиться? Почему тревога кажется почти обязательной? Потому что эго считает себя ответственным за все. Оно не доверяет ни процессу, ни другим людям, ни вашей более глубокой интуиции. Оно говорит: «Если я не буду думать, все пойдет не так». Но Юнг подчеркивал, что это ложная ответственность. Эго принимает на себя роль, которая ему не принадлежит. Оно хочет быть центром управления Вселенной, хотя его задача куда скромнее – ориентироваться в сознательной части опыта. Замечали, как тревога выматывает, но при этом создает ощущение, будто вы делаете хоть что-то. Это и есть ловушка. Действие заменяется пережевыванием мыслей. Ясность заменяется напряжением. И самое главное, связь с собой заменяется бесконечным шумом. Попробуйте спросить себя прямо сейчас: тревога помогает вам или просто держит вас занятым? Когда вы видите механизм тревоги, он теряет власть. Когда вы понимаете, что эго создает шум, чтобы скрыть глубокие чувства, вы начинаете слышать тихие, но важные сигналы. Юнг писал: «Пока бессознательное не станет осознанным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой». Тревога – это один из этих бессознательных механизмов. Она создает ощущение контроля, но на самом деле только уводит вас от истины. И вот главный вопрос – что произойдет, если вы перестанете слушать тревогу и впервые за долгое время попробуете услышать себя? Когда вы перестаете убегать от страха потерять контроль, в вас поднимается сила, о существовании которой вы даже не подозревали. Юнг писал, что человек узнает себя только тогда, когда сталкивается с тем, от чего привык прятаться. Вы замечали, как долгое избегание делает тревогу только тяжелее? Почему так происходит? Потому что страх, который вы не признаете, растет в тени, пока однажды не начинает управлять каждым вашим шагом. Попробуйте вспомнить момент, когда вы осмелились посмотреть в глаза тому, что вас тревожило. Решение, от которого вы уходили, разговор, которого избегали, чувство, которое не хотели признавать. Как только вы сделали первый шаг, что-то внутри изменилось. Стало ли проще? Нет, но стало яснее. Юнг называл это началом индивидуализации, моментом, когда вы перестаете отождествлять себя со своим страхом и начинаете видеть, что он всего лишь часть вашей психики, а не вся ваша сущность. Задайте себе вопрос, что именно вы боитесь потерять, когда говорите, что боитесь потерять контроль, положение, одобрение, привычные рамки или ту тонкую иллюзию стабильности, которую создает ваше эго. Когда вы решаетесь посмотреть вглубь, страх перестает казаться громадной стеной. Он становится дверью. Не самой приятной, но единственной, через которую вы можете пройти, чтобы двигаться дальше. Юнг писал: «Нельзя стать цельным, избегая своей тени. И если ваша тень – это страх неопределенности, то именно он и удерживает вашу энергию в замкнутом круге. Вы когда-нибудь чувствовали, что устали не от жизни, а от постоянной внутренней борьбы? Это и есть цена избегания. Пока вы сосредоточены на контроле, вы тратите силы не на действие, а на удержание напряжения. Как только вы перестаете сжимать внутреннюю пружину, энергия, которую вы тратили на борьбу, начинает возвращаться. Именно так появляется ощущение внутренней силы, которое нельзя получить никаким планированием. Подумайте о ситуации, когда вы наконец сделали то, чего боялись. Что вы почувствовали? Страх исчез сразу? Нет. Но вы увидели, что он не так всесилен. Это и есть трансформация. Не победа над страхом, а понимание его реального масштаба. Юнг подчеркивал, что страх – это призыв к развитию, а не сигнал к бегству. Почему вам кажется, что этот шаг такой трудный? Потому что вы привыкли воспринимать страх как угрозу. Но страх – это информация. Он показывает, где вы растете, где вы застряли, где вы прячете правду о себе. И когда вы решаетесь увидеть это, появляется странное ощущение освобождения. Как будто внутри вас открывается пространство, которое раньше было занято тревогой. Спросите себя, что именно перестанет разрушать вас, если вы хотя бы на минуту позволите себе быть честным с собственным страхом? Не скрывать, не подавлять, просто признать: «Да, мне страшно». Это простая фраза, но она разворачивает всю внутреннюю структуру. Вы перестаете быть пленником тревоги и становитесь наблюдателем, а наблюдатель уже не жертва. И вот в этот момент, когда вы впервые позволяете себе увидеть правду без попытки спрятать ее, появляется та самая внутренняя сила, о которой Юнг писал всю жизнь. Сила, которая была в вас всегда, но была скрыта за слоем контроля и избегания. Готовы ли вы сделать этот шаг? Или вы все еще верите, что контроль защитит вас лучше, чем честность с собой? Когда энергия, которая раньше была связана тревогой и постоянным контролем, наконец освобождается, в психике открывается пространство, в котором начинают проявляться естественные решения. Юнг писал, что психика сама стремится к равновесию, если перестать мешать ее внутренним процессам. Вы замечали, как часто ум работает яснее именно тогда, когда вы перестаете давить на себя? Почему это происходит? Потому что напряжение блокирует не ситуацию, а вашу способность видеть очевидное. Представьте, что вы держите тяжелый камень над головой. Пока вы его удерживаете, вы не можете ни двигаться, ни думать о чем-то другом. Вся ваша энергия направлена на то, чтобы не уронить этот камень. Также работает тревога. Она держит вас в фиксированном положении, лишая гибкости. Но стоит вам опустить этот камень, тело расслабляется, дыхание становится глубже, движение свободнее. То же происходит внутри, когда вы перестаете удерживать свои страхи в напряжении. Спросите себя, сколько решений вы так и не увидели только потому, что были слишком заняты удержанием контроля? Юнг подчеркивал, что освобожденная энергия возвращается в сознание как ясность. Это не вдохновение, не внезапная вспышка. Это естественный процесс саморегуляции. Психика начинает работать так, как должна. Свободно, последовательно, без внутреннего сопротивления. Вы вдруг начинаете замечать детали, которые раньше игнорировали. Становятся видны связи, которые до этого казались случайными. Это не магия, это восстановление внутреннего равновесия. Иногда люди говорят: «Стоило мне успокоиться, и решение пришло само». Но оно не пришло само. Оно было с самого начала, просто тревога заглушала его. Юнг описывал тревогу как шум сознания, который мешает услышать сигналы бессознательного. Когда шум утихает, информация поднимается на поверхность. В этот момент вы начинаете понимать, что поиск ответа никогда не был проблемой. Проблемой было внутреннее напряжение. Подумайте о ситуации, когда вы слишком долго пытались найти выход. Вы перебирали варианты, сомневались, возвращались назад, снова анализировали. Но когда вы, наконец, оставили попытки силой продвинуться вперед, правильное направление стало очевидным. Почему? Потому что психика перестала работать в оборонительном режиме. Она перестала реагировать и начала воспринимать. Замечали, как иногда одно небольшое расслабление меняет все? Один глубокий вдох. Одно решение остановиться. Один час тишины. В эти моменты вы не теряете контроль. Вы возвращаете себе способность направлять внимание туда, где оно действительно нужно. Это и есть та внутренняя свобода, о которой Юнг писал всю жизнь. Свобода не как отказ от ответственности, а как возможность действовать без внутреннего сопротивления. Спросите себя, что вы сможете увидеть, когда, наконец, перестанете тратить силы на удержание того, что и так не нуждается в контроле, когда энергия возвращается, появляется чувство внутреннего движения, становится легче принимать решения, легче говорить «нет», легче идти вперед. И самое удивительное – легче доверять себе. Юнг называл это согласованием сознания и бессознательного. Когда оба уровня работают вместе, а не конфликтуют, вы ощущаете естественный поток, который не требует напряжения. И вот главный вопрос. Готовы ли вы позволить этой энергии вернуться, или предпочтете и дальше тратить ее на попытки удержать то, что никогда не принадлежало контролю? Когда вы, наконец, видите, что жизнь никогда не была хаотичной, а хаос существовал только внутри вас, приходит главное понимание. Юнг писал, что порядок проявляется тогда, когда человек перестает навязывать свою волю реальности и начинает замечать ее собственный ритм. Вы замечали, что многие события, которые казались вам угрозой, позже становились точками поворота? Почему так происходит? Потому что взгляд, который исходил из тревоги, искажал картину. Когда тревога исчезает, мир перестает быть полем боя и становится пространством движения. Спросите себя, сколько раз вы ошибочно принимали естественный процесс за проблему только потому, что не могли отпустить контроль. Когда вы перестаете давить на жизнь, она начинает расправляться. Не ради вас, а по своим законам. И именно эти законы приводят вас туда, где вы должны быть. Юнг называл это проявлением внутренней целостности. Когда сознание перестает мешать, бессознательное ориентирует человека точнее любого плана. Вы ощущаете это как совпадение, своевременные встречи, неожиданные решения. Но это не случайность, это результат того, что вы, наконец, перестали перекрывать себе путь. Подумайте, если все начинает складываться именно после того, как вы отпускаете контроль, не означает ли это, что борьба была лишней? Вот в чем суть. Жизнь не требует от вас постоянного напряжения. Она требует присутствия, требует честности, требует способности видеть, а не только удерживать. Когда вы позволяете процессу идти, вещи становятся на свои места не потому, что вы следили за каждой деталью, а потому, что перестали им мешать. И мораль здесь проста. Бесконечный контроль не делает вас сильнее. Он только лишает вас способности заметить путь, который всегда лежал перед вами. Освободите внутреннее пространство, и вы увидите, что порядок был рядом все это время. Нужно было лишь перестать удерживать то, что никогда не зависело от силы ваших рук.
1: Мысли вслух.

0: Узбекистане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Новая дамба защитила село Нижний Инху от наводнений, об этом сообщает Минприроды Дагестана. 2 года назад на реке Айдийское Кайсу возвели бетонную дамбу, которая защищает село в Гумбетовском районе от наводнений. Конструкция способна пропускать до 1000 кубометров воды в секунду, гарантируя эффективную защиту от мощных водных потоков. В Москве заключено соглашение между акционерным обществом «Российский экспортный центр» и Дагестанским центром поддержки экспорта. Целью соглашения является продвижение российской продукции на международные рынки под брендом «Сделано в России». Подписи под документом поставили вице-президент центра Александр Молодцев и директор центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Новоскулиев. В рамках соглашения республика получит финансовую поддержку в размере 37 миллионов рублей на ближайшие 1,5 года. Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами введение обязательной идентификации клиентов через госуслуги. Об этом пишет «Коммерсант». Сейчас для авторизации пользователей предусмотрены разные способы, включая электронную почту и подтверждение через карту российского банка. Регулятор требует, чтобы за каждым IP-адресом был закреплен конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью. 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами. Это история, основа российской государственности, русский язык и философия. Об этом рассказал министр науки Валерий Фальков. Предметы, по его словам, будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения. С осени в России вступят в силу новые правила продажи туристических поездок. Туроператорам необходимо будет предупреждать клиентов о возможных рисках во время путешествия, правилах въезда в страну назначения и местных традициях. Об этом сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента в РЭО имени Плеханова Роман Гореев. Специалисты Роскачества рекомендуют употреблять 300-400 граммов черешни в день, чтобы поддерживать здоровье, пишет ТАСС. Рекомендуется есть ягоды по одной, предпочтительно через 30-40 минут после главного приема пищи. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока. А ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Разные мысли.
3: Цените прозрачность отношений. Не только в интернете. Жизнь, где все на виду, заставляет быть честнее, доверчивее, лучше. Как? Сильнее, чем? Что? Все велосипеды уже изобретены. Но стиль езды каждый выбирает сам. Цель не оправдывает средства.
4: Просто Макиавелли не пользовался интернетом.
3: Интернет отменил иерархию. Горизонтальный мир требует горизонтального управления. Принцип «просто сделайте это» уже не работает. Сделайте это правильно. Могу ли я? Ложный ход мысли. Спросите, следует ли мне? Хорошие руководители мотивируют. Лучшие вдохновляют. Лидер не только тот, кто возглавляет страну или корпорацию. Если вы подняли руку на собрании, потому что у вас есть неплохая идея, вы проявили лучшие качества лидера. Самый дорогой товар – репутация. Не торгуйте ею. Подлинный успех – это то, что вы получаете, когда стремитесь не к успеху, а к чему-то большему, чем вы сами.
2: Разные мысли.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что нам, современным людям, лень читать книги? Вроде как берешь в руки, приступаешь к чтению, но внимание быстро пропадает, начинаешь отвлекаться и зевать. Да и вообще, люди 21 века не могут долго сконцентрироваться ни на одном деле, будь то медитация или занятия в университете. Почему так происходит и кто сделал нас такими нетерпеливыми? Всему виной клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Это потребность видеть мир через ряды коротких, ярких образов, клипов. Истории в Инстаграм, современные фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы, ну и, наконец, видео на Ютубе. Все эти вещи формируют клиповое мышление, когда мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном больше пары минут. Мы чувствуем зуд срочно проверить новости ВКонтакте, переключить вкладку на браузере или осмотреться вокруг в поисках яркого информационного стимула. Заметьте, современные фильмы и мультфильмы создаются только для клипового зрителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без всякой логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, а телевидение показывает новости, которые не связаны между собой. Например, где-то взорвалась бомба, а следующим кадром нам рассказывают о расставании голливудской пары, после чего сразу переключают на рекламу подгузников для детей. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой, и этот процесс постоянно ускоряется. Но вот что хуже всего. Исследователи выяснили, что клиповое мышление делает людей внушаемыми. Из-за него мы банально не можем отличить истину от лжи. Сознание как бы дробится, и нами становится все легче манипулировать. Снижается способность к анализу, ведь любая информация не задерживается и быстро сменяется новой. Но и это не все. Человек теряет способность к эмпатии, мы перестаем понимать друг друга.

0: в такой информационной разгрузке хотя бы раз в две недели. Советую проводить такие дни на природе. Третье. Смотрите старые фильмы. В них гораздо больше длинных диалогов, они не так насыщены образами, в них больше смысла и они гораздо более глубокие. Начните с фильма «Судьба человека» и попробуйте сравнить с современными фильмами о войне. Четвертое. Писать текст. Пишите, например, личный дневник. Начните с нескольких предложений в день и увеличивайте количество текста с каждой неделей. Это упражнение развивает системное сознание, формирует мозаичное мышление взамен хаотичному, беспорядочному потоку мыслей, к которому нас приучают. Пятое. Медитация. Поверьте, 10 минут в день, потраченные на медитацию, того стоят. Изначально эта практика дается не всем, но упорный труд всегда приносит свои плоды. Судьба вашего сознания, как и сознание ваших детей, формируется сейчас. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай.

0: и на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Друзья, у нас в студии очень интересный гость, владелец сети Леонардо Борис Кац. Борь, привет. Спасибо большое, что к нам пришел.
4: Добрый день.
3: Ты в таком очень интересном бизнесе, хобби-гипермаркеты. Вообще, вот расскажи вот так вот в двух словах, хобби-гипермаркеты – это о чем? В каком ты бизнесе?
4: Это продажа очень большого ассортимента товаров для детского творчества и товаров для взрослого творчества, но немножко всяких сопутствующих товаров. То есть товары для шитья, для рукоделия, для разных видов творчества взрослых и детей, товары для художников. В общем, огромный ассортимент. То есть это от пряжи и товаров для вышивания до каких-нибудь специализированных вещей и так далее, и так далее, и так далее.
3: Давай немножко о цифрах. Вот так вот, Леонардо в цифрах. Как выглядит твой бизнес?
4: Это примерно 140 магазинов от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. До 100 тысяч SKU в матрице, из которых в разных магазинах представлен немножко разный ассортимент. Что еще? Ну, оборот где-то в год больше 10 миллиардов рублей.
3: 10 миллиардов рублей на хобби.
4: Надо говорить не так. Лучше будет звучать 10 миллиардов рублей на пуговках и карандашиках.
3: Как устроен твой бизнес с точки зрения экономики?
4: Платите аренду. Это очень существенная часть затрат. Мы стараемся, чтобы эта доля была меньше 10%, но честно скажу, что это не получается. Если доля аренды превышает где-то там 15-16%, то уже надо задумываться о закрытии такого магазина. На первом месте всегда, это, естественно, товар. Примерно 50 копеек с каждого рубля уйдет поставщикам за товар.
3: То есть у вас маржа 50%, правильно?
4: Примерно,
3: наценка,
4: да.
3: 100, маржа 50%.
4: Примерно так.
3: Да. Угу. Так. И какие основные статьи расходов?
4: И основные статьи расходов, это, безусловно, на первом месте, это оплата труда. Это самая большая статья расходов. Растут зарплаты, растет эта статья. Плюс-минус около 20% от выручки.
3: То есть 20% расход на персонал, 10%, ты говорил, расходы на аренду. Логистика, маркетинг.
4: Минус логистика, минус маркетинг. И главное, чтобы что-нибудь осталось там.
3: С какими вызовами основными сейчас сталкивается твой бизнес?
4: Наверное, самый серьезный вызов, самый существенный, это переток покупки товаров потребителями на маркетплейсы. То есть как рассуждает потребитель? Потребитель рассуждает примерно так. Важную вещь надо тщательно выбирать. Там мебель, компьютеры, электронику надо выбирать, надо посмотреть. А есть всякая ерунда, ну, типа карандашиков. Можно ткнуть что-нибудь на Валберес, что-нибудь на Озоне, что-нибудь привезут, и это будет хорошо. Соответствует ли товар картинке? Безопасный ли товар? В этот момент потребитель про это не думает. У него задача быстро выбрать и получить.
3: Сейчас большая дискуссия идет, и я знаю твою позицию в этом вопросе, поэтому не могу не спросить. Все-таки вот Marketplace – это платформы или такие же ритейлеры?
4: На самом деле это такие же ритейлеры, которые притворяются платформой для того, чтобы их селлеры могли не платить налоги, и чтобы они сами могли не платить налоги. И чтобы они могли ни за что не отвечать. То есть вот прямо важное слово, что маркетплейсы ни за что не отвечают.
3: Можешь как-то это чуть более подробно рассказать, в каких вопросах ты считаешь у маркетплейсов вот это конкурентное преимущество связано с какими-то, не знаю, несовершенствами в законодательстве, например?
4: Ну, надо признать, что маркетплейсы очень быстро выросли, а законодательство, естественно, всегда во всех странах опаздывает в регулировании таких вот быстро растущих индустрий. И что получилось у нас? Возникли маркетплейсы, и никто не обязал, не разобрался в том, как устроен на самом деле их бизнес. И нет той ситуации, чтобы маркетплейсы реально отвечали и за своих поставщиков, и за качество товара, за наличие всех документов. То есть маркетплейсы говорят так: мы деньги принимаем, но все вопросы не к нам, а к нашим поставщикам, вот с ними разбирайтесь. Розничная сеть же устроена совершенно по другому принципу. Розничная сеть отвечает за любой товар, который находится у нее на полке, и не просто отвечает, она отвечает за то, что этот товар легальный, она отвечает за то, что товар имеет все документы, сертификаты и все остальное, и отвечает за уплату налогов всеми поставщиками. Есть такое правило у налоговой службы: знай своего поставщика, знай своего контрагента.
3: И если у тебя кто-то из твоих поставщиков НДС не заплатил, то за этим НДСом в конечном счете придут к тебе.
4: У маркетплейсов позиция совершенно другая. Ничего не знаем, мы продать продали, а все вопросы не к нам, а к селлеру.
3: Ну, то есть, в принципе, по такой логике ты завтра можешь сказать так: вот у меня есть там 200 поставщиков, я там, не знаю, создавайте ИП, работайте со мной через ИП, я типа Леонардо теперь маркетплейс, продавайте просто на 20% дешевле, потому что в цепочке нету теперь НДС.
4: Да, а именно так, разница в себестоимости около 20% именно из-за того, что поставщики маркетплейсов могут не платить НДС. В чем здесь проблема? Проблема в том, что НДС платится на таможне при импорте товаров. И дальше вот эта вся цепочка, что импортировано с НДС и дальше продается каждый раз с НДС, позволяет сделать так, чтобы все участники этой цепочки от начала до конца, они заплатили НДС. Если этого контроля нету, то можно иметь ввоз товара по очень низкой цене, формально какой-то НДС заплатить, а дальше раскидать этот товар веером, да, на кучу ИП или ООО, в том числе зарегистрированных на граждан не России, а на граждан ближнего зарубежья, а это разрешено. И после этого эти товары выливаются все на маркетплейсы, уже совершенно другой себестоимостью, понятно, что продаются за счет этого дешевле. Государство теряет огромные деньги.
3: То есть, если я тебя правильно понял, фактически картинка выглядит так, что маркетплейсы на сегодня превратились в мега-ритейлеров, которые при этом со значительной частью своего оборота не платят НДС.
4: Тут есть две части. Значит, это мега-ритейлеры, которые транслируют товар до конечного потребителя, с которого не уплачены часто ни таможенные пошлины, ни НДС при ввозе в страну. И одновременно сами маркетплейсы, вроде как они огромные ритейлеры, но при этом они сами за счет разных ухищрений и совершенно гениальных изобретений их юристов и аудиторов не платят сами тоже налоги.
3: Какие налоги, с твоей точки зрения, не платят маркетплейсы, которые, я так понимаю, платили бы обычные ритейлеры?
4: Да, значит, первое. Обычный ритейлер всегда, если его поставщик не заплатил НДС, ну, такое бывает, что даже какой-то товар, ну, нету поставщиков с НДС, делает его какое-нибудь маленькое предприятие, не платящее НДС. Значит, его сеть покупает, а в конце квартала, так как входящего НДС нету, а при продаже НДС есть, значит, со всей этой суммы покупки, по сути, платит НДС в бюджет. Marketplace не платит. Первое. Второе. Маркетплейсы в своей выручке имеют очень большую долю штрафов. Они штрафуют селлеров за ошибки в объеме, за ошибки при поставке, за ошибки при оформлении документов. Они точно так же штрафуют пункты выдачи заказов. Не так выдали, не то приняли, перепутали, взяли не тот возврат. Это все штрафы. А штрафы в соответствии с налоговым кодексом не облагаются налогом на добавленную стоимость. Таким образом, очень существенная часть выручки маркетплейсов приходит к ним без НДС. За счет этого маркетплейсы практически НДС не платят. То есть у них выясняется, что выручка у них без НДС, а платежи наружу, наоборот, с НДС, там, за аренду складов, за перевозки, еще за что-то. И должны были бы они по логике платить намного больше НДС, но не платят. И это еще не все. Дальше. Маркетплейсы, в отличие от большинства других компаний, имеют огромный процент самозанятых в своем штате. Иногда это напрямую в штате, иногда это какие-то компании, которые оказывают им какие-то услуги. Но в сумме, в основном прямо это, ну как в штате. это люди, которые пользуются приложениями для сотрудников маркетплейса, например, работают на складах. То есть человек заходит в приложение и типа выбирает, какую работу он будет в приложении маркетплейса делать. Таким образом, это уже не сотрудник, а самозанятый. Что такое слово «самозанятый работает на складе»? У меня вот эта вот логическая конструкция.
3: То есть он работает постоянно на складе, но как бы выбирает...
4: Ну, как бы выбирает,
3: выбирается, да. Он сегодня будет или грузчиком, или будет набирать там
4: да, или наборщиком, да. Комплектовщиком. У нас есть в Гражданском кодексе, в Трудовом кодексе понятие «сдельно-премиальная оплата труда», которое как раз предполагает возможность там, оплаты за пик, оплаты за выполненный объем. То, что они выработали, начисляется не зарплата, а именно сдельная оплата труда. Но с этой сдельной оплаты труда все равно платятся НДФЛ, платятся соцналоги, начисляются пенсионные, то есть, и есть отпуск на основе того, сколько выработал, столько, такая сумма и будет отпускных. А у самозанятого ничего этого нету. Те, кто наняли самозанятых, это все экономят. У них там смешной налог на доходы, на профессиональный доход, и никаких соцналогов, никаких отпускных. И я еще скажу, первые 3 дня больничного любой работодатель оплачивает. Начиная с 4-го уже оплачивают социальные фонды. Если вы нанимаете самозанятого, значит, вы в этом месте экономите. А что такое экономите? Это значит, что за вас кто-то это заплатил. То есть те, кто наняли сотрудников, заплатили за медицинское обслуживание самозанятых. Ну, давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, что государство, ну, рано или поздно, конечно, как-то изменит ситуацию с самозанятыми. Уверен, что когда создавали эту систему с самозанятыми, никто не ожидал, что самозанятых будет настолько много, и никто не рассчитывал, то есть, по-моему, в планах, где-то я видел эту справку, что планировалось, что к 30-му году будет 2 миллиона самозанятых, а их уже кажется, скорее всего, там, скоро будет 20 миллионов. Мы говорили про способы неуплаты налогов маркетплейсами, и мы их перечислили еще совсем не все. Совершенно удивительно выстроена розничная сеть маркетплейсов, которая у них называется не розничный магазин, а
3: ПВЗ,
4: пункт выдачи заказов. В принципе, по сути, по глобально, ПВЗ от магазина не отличается ничем. Что такое ПВЗ? ПВЗ – это место, куда привозят товары. В магазин тоже привозят товары. ПВЗ – это место, где эти товары привозят по некоторому алгоритму. Какой алгоритм у маркетплейсов? У маркетплейсов алгоритм какой? Собрали предварительные заказы клиентов. Это же не окончательные заказы. Это заказ, который клиент может получить и в ПВЗ уже решить, брать или не брать. В магазинах тоже заказ привозится, товар привозится по некоторому алгоритму. Там он чуть-чуть другой. Там привозится на основе статистики, аналитики, какие товары нужны в конкретной торговой точке. В одну точку один товар, в другую точку другой товар. Все на основе аналитики. Но это не очень существенная разница. Те же самые процессы есть в магазине и в пункте выдачи заказов. Это возврат какой-то товаров. Браковка товара, если товар пришел бракованный. Ничем принципиально не отличается. В магазинах одежды есть примерочные, в ПВЗ есть примерочные. Ну, по сути, ПВЗ – это магазин без торгового зала. Стол заказов, но это все равно всегда относилось, любой стол заказов всегда относился к розничной торговле, и не было никакой отдельной сущности, что это какой-то вот неведомый маркетплейс, платформа, еще что-то. Ну, стол заказов, понятно. И что? Важно, как устроен бизнес розничной сети. Все магазины принадлежат там, одному или там, нескольким юридическим лицам, со всего платятся налоги, это полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ тоже, очевидно, совершенно полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ не может существовать без материнской компании, основной компании маркетплейса. Но при этом почему-то у нас ПВЗ оформлены на отдельные юридические лица, которые открыты отдельными предпринимателями. И это позволяет с ПВЗ не платить налоги. То есть эта компания оказывается на упрощенной системе налогообложения. И, в принципе, если взять Гражданский кодекс и разъяснение Высшего арбитражного суда, то такое разделение бизнеса между материнской компанией и дочерними ПВЗ строго, буква в букву, копейка в копейку, попадает под определение дробления бизнеса.
3: Ну а чем тогда это отличается от франчайзинга? Ведь может быть тоже компания, которая дает единый бренд, дает технологии, и при этом имеет, не знаю, там тысячи франчайзи-партнеров.
4: Очень сильно отличается. Это совершенно франчайзи может, если он вдруг поругался с своим, своей головной компанией, сменить вывеску, повесить другую вывеску, изменить какие-то буквы в меню и изменить какие-то рецептуры и продолжить бизнес. ПВЗ без маркетплейса
3: понятно,
4: бизнес продолжить не может.
3: Понятно, как с уходом Макдональдса, например, кто-то...
4: Стал вкусная
3: точка. Стал вкусная точка, да. А кто-то даже вкусная точка не стал вешать, стал там бифбургером.
4: Да. То есть это независимый бизнес, который использует чужие технологии, но он ее использует не полностью. То есть у него все равно есть какая-то там своя закупка, своя технология. Он может существовать отдельно от материнского юрлица. ПВЗ не может. ПВЗ работает на чужом программном обеспечении. Все программное обеспечение контролируется из центра. Ничего они сами в нем сделать не могут. Товар не их, деньги не их, поставки не их. И даже, казалось бы, если это франчайзинг, то есть цена для клиента и заработок у этой точки франчайзинга. У ПВЗ же все не так. У ПВЗ, у каждого ПВЗ, по сути, разная комиссия за выдачу товаров. То есть если ПВЗ зарабатывает слишком много, то материнская компания, Marketplace, может уменьшить комиссию в индивидуальном порядке. Это будет обосновано какими-то соображениями, коэффициентами, цифрами, но так как это такие групповые операции, то, по сути, ПВЗ – это группа сотрудников на самоокупаемости, которая работает на материнскую компанию. И, ну, как мне кажется, с целью уменьшения налоговой нагрузки оформлено как отдельное юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения.
3: В чем ты считаешь все-таки отличие ПВЗ от магазина, если оно есть?
4: Я считаю, что никакого отличия между пунктом выдачи заказов и магазином нет и не существует. Я считаю, что это юридическая казуистика делать разницу между магазином и ПВЗ. Я считаю, что Marketplace – это обычная розничная сеть за счет юридических приемов, делающая вид, что это какой-то особый вид торговли.
3: Ну, то есть сейчас у Озона и у Wildberries у каждого примерно по 50 тысяч ПВЗ, насколько я понимаю.
4: Да, я считаю, что у них по 50 тысяч магазинов. Это очень крупные розничные сети, которые федеральной антимонопольной службой признаны занимающие доминирующее положение.
3: У Пятерочки, кстати, по-моему, 22 тысячи магазинов. То есть, наверное, по количеству магазинов больше будет, не знаю, только Почта России среди вообще любых точек.
4: Почта России на сегодняшний момент имеет меньше отделений, чем любой из двух крупнейших маркетплейсов. Они реальные монополисты.
3: Давай поймем вообще, как устроен рынок нон-фуд торговли в России. Насколько я понимаю, оборот всего рынка ритейла сейчас порядка 50 триллионов. Нон-фуд занимает примерно половину, грубо
4: примерно
3: говоря, 25
4: так, да.
3: триллионов.
4: Да.
3: И в этом году, если мы посчитаем суммарный объем маркетплейсов, посчитаем туда 4 вот, да, дженералиста без специализированных маркетплейсов, куда войдет, безусловно, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет.
4: Я так понимаю, что в этом году маркетплейсы уже займут там 30-35% от всего рынка нон-фуда.
3: Соответственно, если ты говоришь, что маркетплейсы могут выйти на 30-35%, где-то 8 триллионов суммарный оборот четырех маркетплейсов, которыми я вот называю дженералистов так называемых, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет, правильно?
4: Именно так. На странице Озона для инвесторов, Озон же у нас публичная компания, есть их прогноз развития рынка. В их прогнозе рынок интернет-торговли будет занимать, если я ничего не путаю, 35 триллионов из 60 триллионов, 65 триллионов общего объема розничной выручки. Вот если проанализировать их отчетность, то получится, что не меньше половины рынка нон-фуда будет в электронной торговле и примерно четверть продуктов.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни вследствие сильных ливней произошло затопление фермы, что привело к гибели примерно 130 голов скота. По предварительным оценкам, владелец потерял около 30 коров и более 100 овец. Удалось спасти лишь 15 животных. Их оперативно переместили в безопасное место. Прокуратура Акушинского района контролирует выполнение аварийно-восстановительных мероприятий на водоводе, пострадавшем от ливней. По данным надзорного органа, из-за повышения уровня воды в реках и селевых потоков произошло повреждение водопровода, снабжающего питьевой водой часть села Акуша. В данный момент на месте активно проводятся ремонтные работы. Чтобы обеспечить население водой, организованы регулярные поставки. С января по июнь этого года Дагестан перечислил в федеральный бюджет налоги на сумму более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС. За аналогичный временной отрезок прошлого года налоговые поступления составили 9,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатель увеличился более чем наполовину. Дагестан в этом году планирует продать 390 километров газовых сетей. Об этом сообщили в Министерстве по земельным и имущественным отношениям. Сети находятся на территории 20 муниципальных образований. Ожидается, что все объекты будут переданы в аренду компании «Газпром Межрегионгаз». Банки могут заподозрить мошенничество при выдаче наличных, если клиент в течение суток после получения кредита снимет деньги, переведет через систему СБП сумму свыше 200 тысяч рублей на свой счет или изменит номер телефона для входа в интернет-банк. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на подозрительные действия могут указывать операции в необычное время или выбор банкомата в непривычном месте. Закрепление 31 декабря как официального выходного дня не является необходимым, так как действующее законодательство уже предусматривает возможность переноса выходных в рамках установленных норм. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Напомню, в соответствии с проектом производственного календаря, следующие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Куракский». Расположено оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна – жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушан-Дере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит:
2: «Ловко ж ты работаешь! И много тебе за такую работу платят!»
3: «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше и взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша. Это бы еще ничего, да 1 грош я сразу трачу, долг плачу. И 2-й трачу, в долг даю, так что мне достается всего только 1 грош.
2: Как же ты жить ухитряешься?»
3: А на это, как ни глянь, один ответ: «Трудно прожить всего на 1-то грош».
2: «Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» — продолжал допытываться царь.
3: «А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, потому-то у меня и остается на себя только 1 грош».
1: Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Реклама на Диалог-ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Урожайность пшеницы выросла на 22%. Птицеводы беднеют, а в куриной грудке из Китая снова находят антибиотики. Доброго дня, друзья! Обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. К уборке зерна в России приступили уже 16 регионов. Намолот превысил 4,5 миллиона тонн. На старте жатвы урожайность оказалась почти на четверть выше прошлогодней – порядка 40 центнеров с гектара. Лидер по урожайности – Краснодарский край. После уборки 14% запланированной площади средняя урожайность зерновых и зернобобовых превышала 54 центнера с гектара. Это почти на 10 центнеров с гектара выше прошлогоднего результата. Урожайность озимого ячменя в регионе – 56,3 центнера с гектара, озимой пшеницы – 56,6 центнера с гектара. Ставропольский край убрал порядка 10% площади. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнера с гектара. Это на уровне прошлого года. В Ростовской области, для которой прошлый год был совершенно провальным из-за засухи, урожайность зерна выросла вдвое – до 39,7 центнера с гектара. Впрочем, убрано пока только 200 тысяч гектаров из 3 300 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. И надо сказать, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются. Рост урожайности на юге в целом был ожидаем, но вот прогнозы по валовому сбору зерна в целом по стране аналитики все-таки снижают. Так, компания «Прозерно» на днях сообщила, что Россия соберет, без учета новых регионов, 134,7 миллиона тонн зерна. Это на 4,5% ниже уровня прошлого года и на 2,5% ниже среднего за последние 5 лет. Причина – снижение посевной площади под зерновыми – почти на 2 миллиона гектаров. В частности, впервые за 50 лет площадь под яровой пшеницей составит меньше 10 миллионов гектаров, отметил глава «Прозерно» Владимир Петриченко. Аналитическая компания прогнозирует, что в разрезе федеральных округов сбор зерна вырастет только в Южном федеральном после катастрофической засухи прошлого года. В результате урожай зерна поднимется с 29 до 34,6 миллиона тонн. А вот в центре, Поволжье, Сибири, на Урале сбор зерна сократится. В Новороссии, по прогнозу «Прозерно», соберут почти 5 миллионов тонн зерна против прошлогодних 3,7 миллиона тонн. С 8 июля впервые за последние 3 месяца пошлина на экспорт пшеницы перестала быть нулевой. При отправке зерна за рубеж экспортер теперь должен заплатить 370 рублей с каждой тонны пшеницы. Ставка пошлины была рассчитана, исходя из индикативной цены в размере 239,4 доллара за тонну. Расчет пошлины устроен таким образом, что она фактически догоняет и бьет по затылку экспортера, потому что реально 239 долларов за российскую пшеницу уже никто не дает. По мере приближения уборки зерно на мировом рынке дешевело, и к 7 июля экспортная цена на российскую пшеницу в глубоководных портах опустилась до 230 долларов за тонну. Это следует из данных компании «Прозерно». Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что российская пшеница торгуется с дисконтом к французской. По ее словам, в июне было зафиксировано снижение цен производителей пшеницы до 14 220 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте это 182 доллара за тонну. Такие цены, конечно, повышают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, но снижают рентабельность его производства, сказала Елена Тюрина. Взять на контроль – главное словосочетание, которое сегодня звучит при обсуждении проблемы дизельного топлива. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручает ФАС контролировать цены. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручает контролировать поставки. В Ростовской области контролируют перевозки топлива и наказывают тех, кто спекулирует на ГСМ. Тем временем лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, потребовал оперативно ввести запрет на экспорт дизельного топлива. «Мы больше месяца назад призывали Кабмин запретить вывоз солярки, но четно. Чиновники в упор не видят, что дизель с февраля подорожал почти вдвое, и все равно топливо в дефиците», – заявил Сергей Миронов. Отказ вводить запрет на экспорт солярки – очередная уступка нефтеэкспортерам в ущерб интересам остальной экономики и населения, считает депутат. В то же время издание РБК выяснило, что нефтяные компании уже почти остановили морской экспорт дизельного топлива, несмотря на отсутствие официального запрета. Проблема цены на дизель, надо сказать, характерна не только для России, но и для всего мира. Так, например, немецкое издание «Agrarheute» отмечает, что с конца июня цены на дизельное топливо выросли с 860 до 980 долларов за тонну. Издание пишет, что на протяжении нескольких месяцев российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются атакам украинских беспилотников. Это привело к значительной потере перерабатывающих мощностей, в том числе для мирового рынка. В то же время другие нефтеперерабатывающие заводы резко сократили производство во время дефицита нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Глава аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов призвал не драматизировать ситуацию с обеспеченностью аграриев дизельным топливом. По его мнению, большинство хозяйств заранее формируют необходимые запасы, поэтому остановки уборочной кампании из-за отсутствия топлива маловероятны.

растягивает сроки уборки, увеличивает риск потери урожая и его качества. Дополнительные риски возникают и после уборки. По данным Росагротранса, в июле, в сентябре из России ежегодно экспортируется около 17 миллионов тонн зерна. Значительная часть урожая южных регионов реализуется практически сразу после жатвы. Если из-за транспортных ограничений темпы закупок и вывоза зерна снизятся, это может привести к перегрузке складских мощностей, росту запасов в хозяйствах, усилению давления на закупочные цены и возникновению кассовых разрывов в период подготовки к озимому севу. По мнению генерального директора компании «Лилиани» Армена Налбандяна, одним из способов снижения подобных рисков является разделение процессов уборки и последующей логистики. Временное хранение зерна непосредственно в местах уборки позволяет завершить уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки, независимо от текущей обеспеченности автотранспортом, а перевозку организовать позднее, по мере стабилизации ситуации. Такой подход уже применяется в российских хозяйствах с использованием технологии хранения зерна в полимерных рукавах. По экспертным оценкам, ежегодно таким способом в стране сохраняется более 15 миллионов тонн зерновых и кормовых культур. При этом развитие сервисных моделей использования оборудования делает технологию доступной не только для крупных хозяйств, но и для предприятий, не готовых инвестировать в собственный парк техники. В условиях растущей неопределенности именно гибкость организации уборки и хранения может стать одним из факторов устойчивости растениеводства, позволяя снизить зависимость хозяйств от временных перебоев с транспортом и обеспечить сохранность урожая до его реализации. На днях случилось то, чего несколько лет добивались сельхозпроизводители России. Пестицидам дали зеленый свет для применения на схожих культурах. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Минсельхозу полномочия разрешать применение зарегистрированных пестицидов для растений, имеющих схожие признаки, и определять перечень таких растений. В ближайшее время Минсельхоз утвердит перечень растений, которые можно обрабатывать пестицидами для схожих культур. Предполагается, что такой порядок применения пестицидов будет действовать до 1 сентября 2032 года. Единственный нюанс заключается в том, что закон вступит в силу только через год, с 1 сентября 2027 года. Минсельхоз России подвел итог работы с обращениями граждан, которые поступали в ведомство как напрямую от жителей России, так и через органы исполнительной власти. Почти треть всех обращений касалась компетенций Департамента ветеринарии. Почти 1500 писем за полгода рассмотрело это подразделение Минсельхоза. Количество обращений выросло на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как нетрудно догадаться, большая часть писем касалась забоя скота на территории Сибирского федерального округа. Кроме того, гражданам были необходимы разъяснения по порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов и по правилам содержания сельхозживотных в ЛПХ. Всего за полгода Минсельхоз рассмотрел почти 4500 писем от жителей России. В российском птицеводстве наступили трудные времена. За год количество предприятий, занятых в этом секторе, сократилось почти на 3%. По данным сервиса «Контрфокус», к 1 июня продолжили заниматься птицеводством 4570 хозяйств. Это на 2,84% меньше, чем годом ранее. При этом за последние 4 года количество птицеводов сократилось на 9%. Консалтинговая компания «Нео» отметила, что рентабельность производства яиц к концу прошлого года упала до 5%, производство охлажденного мяса птицы – до 6%, а замороженного мяса птицы и вовсе до 1-2%. Президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев указал, что крупнейшие компании вроде «ГАП-ресурс» и группы «Черкезова» уже контролируют около 30% рынка. Централизация закупок со стороны федеральных торговых сетей способствует укреплению позиций крупных игроков. По мнению Давлеева, количество участников рынка продолжит сокращаться. В ответ на это Минсельхоз России заявил, что птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать, производят достаточно яиц и мяса, а рынок является конкурентным. Одним из главных конкурентов не только для птицы, но и для свинины в последние месяцы стала куриная грудка из Китая. Импорт этого продукта из дружественного государства вырос в разы в 2025 году и остался на высоком уровне в 2026. Ценовое преимущество, увы, оказалось на стороне китайской грудки. В апреле директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечал, что если свинина с отечественной курицей находится примерно на равных, то на китайскую грудку цена минимум на 20, а то и 30% ниже. Впрочем, естественный засыпь

0: Он импорту китайской грудки все же появился. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля в очередной раз обнаружило антибиотики в курином филе из Китая. В партии весом 27 тонн был обнаружен китосамицин. Китосамицин и диклорузил в январе обнаруживали также в партии весом 100 тонн. В марте следы окситетрациклина выявили в партии весом свыше 22 тонн. А еще в конце февраля в одной из партий были обнаружены листерии – возбудители опасного инфекционного заболевания. На этом все на сегодня.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сотни лет назад, когда мы сражались с дикими животными, если бы мы покинули свое стадо, нас бы убили и съели. В каком бы году это ни было, а мы все еще слишком напуганы, чтобы думать иначе. Мы все еще слишком напуганы, чтобы говорить своим собственным голосом. Мы все еще слишком напуганы, чтобы преследовать свою мечту. Мы все еще слишком напуганы, чтобы жить по нашим ценностям, а не по ценностям наших родителей или нашего соседа, или ценностям общества. Я устал от того, что люди не начинают жить своей жизнью по одной очень простой причине. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди. Будто их мама, их друзья и, что хуже всего, грёбаные комментарии в социальных сетях. Я имею в виду, что это просто какой-то детский сад. Неужели ты действительно не собираешься жить своей жизнью из-за чьей-то анонимной обратной связи, которую ты получаешь? Не имеет значения, что они думают. Разожги страсть в своем сердце и беги с ней, делай что-нибудь. Потому что единственное, что тебя сдерживает, это то, что ты беспокоишься о том, что скажут другие люди. Оставь это дерьмо в детском саду. Пора уходить. Жизнь испытывает больших мечтателей, страстных революционеров. Только сильные и лучшие получают возможность жить своей сердечной песней. А знаете что? Если бы было легко добраться до мирового класса и экстраординарного, все бы это делали. Страх парализует и очень мешает вывести свою жизнь на более высокий уровень. Можно бояться идти в тренажерный зал, думая о том, что скажут другие люди, и оставаться в плохой форме и со слабым иммунитетом. Можно бояться сменить нелюбимую работу из-за страха неизвестности. Можно бояться начинать инвестировать свои накопленные деньги и смотреть на то, как их постепенно съедает инфляция. По инвестициям есть грамотный телеграм-канал, читая который можно научиться управлять своими накоплениями, сохранять и приумножать их. Подписывайтесь по ссылке в описании этого видео. Делать то, что боишься, это единственный способ избавиться от страха. Делая это, ты почувствуешь облегчение и гордость за самого себя. Каждая мечта начинается с малого, но ты хочешь начать и продвигать ее вперед каждый день. И пока все остальные смеются над тобой и критикуют тебя, не обращай на них внимания, продолжай продвигать свою мечту вперед. Потому что есть что-то волшебное в том, чтобы придерживаться своей мечты, даже если в тебя никто не верит и говорят, что у тебя не получится. Проделай внутреннюю работу, необходимую для того, чтобы выйти на уровень, где негативные мнения и болтающие голоса циников не сбивают тебя с твоих амбиций. Ты должен быть настолько сильным в своей собственной шкуре, что когда люди отвергают твои идеи или не понимают их, или смеются над тобой, ты просто продолжаешь идти вперед. Если ты принял решение, не останавливайся, пока не выиграешь. Просыпаешься утром, встаешь и начинаешь вкалывать. Ты начал ходить в тренажерный зал? Не останавливайся, продолжай. Ты начал этот бизнес? Продолжай. Твой ум должен быть непоколебимым, несмотря ни на что. Потому что чемпионы никогда не сдаются.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если нет закрывающих документов? Очень часто бывает, что все на самотек. Товары поставлены, деньги оплачены, услуга оказана, документы оформят как-нибудь потом. Самое первое и самое важное. Так называемые закрывающие документы нужно хранить 5 лет. Правило бухучета. Вообще нету такого термина в налоговом кодексе, в том числе и в бухучете, как закрывающие документы. Я посчитал и насчитал примерно 7 видов таких закрывающих документов. Первое – это товарная накладная. Второе – это транспортная накладная. Третье, как ни странно, товарно-транспортная накладная. Четвертое – самое, наверное, распространенное – это счет-фактура. Пятое – это акт. Шестое – УПД, универсально-передаточный документ. И седьмое – это отчетные документы самозанятых. Вот и все закрывающие документы, которые в обороте на территории Российской Федерации. Отдельная история с таможней, но вот надо опираться на эти 7 документов. В зависимости от того, чем занимается ваша организация и какая у вас юридическая форма. Индивидуальный предприниматель, ООО, акционерное общество или самозанятый. Ну, а также различные фонды. Самый важный вопрос – кто отвечает за то, что этих документов нет? Зачастую собственник, а особенно тот, который с нуля создавал свой бизнес, знает все, но не совсем. Невозможно быть специалистом в налоговом, уголовном, противопожарном, в трудовом, корпоративном праве и так далее. А вот понимать, где у вас риски привлечения к уголовной ответственности, как у собственника, очень важно. Бесполезно надеяться на своего главбуха или юриста. Они не обладают столь широкими познаниями, а самое главное, не знают практики, правоприменительной практики. Как расследуются уголовные дела, экономические и налоговые. С чего все начинается, на что обращают внимание. Какая доказательная база будет собираться. И где, и как. Для этого существует аудит рисков привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров и бенефициаров бизнеса. В нашей практике была история, когда многомиллионный контракт был сделан. Налоговая запросила соответствующие документы и не смогли найти закрывающие акты. Стали выяснять. Обратились к менеджеру. Менеджер сказал, что у него был стажер Вася. Вася уволился. Васю нашли, созвонились. Он сказал, что отдал Карине в бухгалтерию. В бухгалтерии никогда Карины не было. Там была Катя. Всю жизнь. Стали искать Карину. Выяснили, что это внучатая племянница генерального директора, которая уже давным-давно уехала в Лондон, а в это время проходила там практику. Карина не помнит ничего. Где что находится, тоже не знает. И, естественно, никакого Васи в глаза не видел. Короче говоря, Карина в Лондоне, документов нет. Что делать, кто отвечает? Здесь есть нюансы. И о них даже высказался Верховный суд. Обычно в организации за все отвечает генеральный директор, потому что он обязан организовать бухгалтерский учет. Но суд пояснил, что если есть бухгалтерия, главный бухгалтер или человек, который выполняет функции главного бухгалтера, не называясь таким, естественно, в штате, то несет ответственность именно главный бухгалтер и человек, который выполняет функции по факту главного бухгалтера. Если у вас бухгалтерия на аутсорсе, что очень сейчас распространено, то несет ответственность директор генеральный. Именно так. Вы не будете, как генеральный директор, нести ответственности только в том случае, если дали прямое указание, письменное, и его бухгалтерия аутсорсинговая нарушила. Вот такие нюансы. Одним словом, отвечает главбух, а если его нет, то генеральный директор. Как они отвечают? Да мизерными штрафами на самом деле. 10 тысяч рублей – при повторном обнаружении еще 30 тысяч рублей, но есть один нюанс. Там есть строка такая – дисквалификация до 2 лет. То есть человек не сможет занимать должность главного бухгалтера или генерального директора 2 года. Это уже серьезнее. Ну и, естественно, гораздо более серьезные последствия, если уголовное дело расследуется. Об этом я расскажу чуть позже. Но есть хорошие новости. Либерализация нашего законодательство затронуло и налоговый кодекс. Если нарушение совершено впервые, нет материального ущерба, нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, нет вреда или угрозы жизни и здоровью людей, животных и растительности, окружающей среде, памятникам истории и культуры безопасности России, то в соответствии с Налоговым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях инспектор вправе ограничиться устным предупреждением. Еще раз, это на его усмотрение, на его добрую волю. А что же делать, если вдруг выяснилось, что нет закрывающих документов? Немедленно, я подчеркиваю, немедленно вступить в официальную переписку с контрагентом. Только это может вас хоть как-то защитить перед налоговой. Мало того, в договорах нужно прописывать штрафные санкции за непредоставление этих документов, оговаривать срок, в течение которых обязательно они предоставляются. И некоторые юристы, которые практикуют в договорном праве, еще очень рекомендуют писать следующую фразу, что если закрывающие документы, как то акты, счета, счета-фактуры, не представлены в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуги и не представлены возражения по ее качеству, то тогда работы считаются принятыми. Это очень здорово всех бодрит, поверьте. Еще раз, если у вас такое случилось, немедленно вступайте в официальную переписку. Только это хоть как-то вас спасет перед налоговой. Проблемы будут у тех, кто вам не представил акт, а не у вас. Что же касается уголовного дела, расследования налоговых, экономических преступлений, там все гораздо сложнее. Любое отсутствие закрывающих документов будет расцениваться как соучастие в совершенном преступлении. Даже если вы действительно просто попили на нем кофе и куда-то он пропал. Отсутствие документов моментально расценивается как соучастие. И придется очень долго с помощью адвокатов доказывать свою невиновность. Именно так. Не стоит с этим шутить. Делайте ревизию всех закрывающих документов раз в месяц, ну или хотя бы раз в квартал. Есть или нет. Пропишите в регламенте, где они должны храниться и кто за них в бухгалтерии отвечает. Делайте сканы цветные на тот случай, если они будут утеряны. А как часто налоговая проверяет закрывающие документы? Раз в квартал вы сдаете отчетность, ваше юридическое лицо. И налоговая в автоматическом режиме проводит камеральную проверку. И если ей что-то не нравится, то тогда начинается углубленная камеральная проверка. И вот именно на этом этапе налоговая и запрашивает дополнительные документы, акты, договоры, счета, фактуры. Поэтому можно сказать смело, что налоговая проверяет закрывающие документы минимум раз в 5 лет у каждого юрлица по тем сделкам, которые ее заинтересовали. Естественно, у кого есть ИДО, тем будет счастье. Но многие как раз специально для этого его и не ставят.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни вследствие сильных ливней произошло затопление фермы, что привело к гибели примерно 130 голов скота. По предварительным оценкам, владелец потерял около 30 коров и более 100 овец. Удалось спасти лишь 15 животных. Их оперативно переместили в безопасное место. Прокуратура Акушинского района контролирует выполнение аварийно-восстановительных мероприятий на водоводе, пострадавшем от ливней. По данным надзорного органа, из-за повышения уровня воды в реках и селевых потоков произошло повреждение водопровода, снабжающего питьевой водой часть села Акуша. В данный момент на месте активно проводятся ремонтные работы. Чтобы обеспечить население водой, организованы регулярные поставки. С января по июнь этого года Дагестан перечислил в федеральный бюджет налоги на сумму более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС. За аналогичный временной отрезок прошлого года налоговые поступления составили 9,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатель увеличился более чем наполовину. Дагестан в этом году планирует продать 390 километров газовых сетей. Об этом сообщили в Министерстве по земельным и имущественным отношениям. Сети находятся на территории 20 муниципальных образований. Ожидается, что все объекты будут переданы в аренду компании «Газпром Межрегионгаз». Банки могут заподозрить мошенничество при выдаче наличных, если клиент в течение суток после получения кредита снимет деньги, переведет через систему СБП сумму свыше 200 тысяч рублей на свой счет или изменит номер телефона для входа в интернет-банк. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на подозрительные действия могут указывать операции в необычное время или выбор банкомата в непривычном месте. Закрепление 31 декабря как официального выходного дня не является необходимым, так как действующее законодательство уже предусматривает возможность переноса выходных в рамках установленных норм. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Напомню, в соответствии с проектом производственного календаря, следующие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решения, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Селение Мукур расположена на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магадов Зайнудин. Он держался до конца. Но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухулпату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов кофестола и кахвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кахвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары Кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 11 июля 1893 года японский предприниматель Кокита Микимото совершил выдающееся достижение в области аквакультуры, впервые успешно осуществив культивирование жемчуга посредством внедрения инородного тела в мантию морской устрицы. Этот инновационный метод позволил ему создать полусферическую жемчужину, которая стала первым результатом его многолетних исследований в области биологии моллюсков и технологии аквакультуры. Микимото разработал уникальную методику, имитирующую естественный процесс биоминерализации, при котором моллюск реагирует на внедрение инородного тела, формируя вокруг него защитные слои перламутра. Однако первоначальные эксперименты были сопряжены с существенными трудностями. Значительная часть устриц отторгала импланты, а в 1892 году массовое развитие токсичных водорослей, известное как «красный прилив», привело к гибели устричного хозяйства. Тем не менее, несмотря на эти препятствия, Микимото продолжил свои исследования, совершенствуя технологии и углубляя понимание биологических механизмов, лежащих в основе формирования жемчуга. Кульминация его усилий пришлась на 1893 год, когда он достиг значительного успеха в культивировании жемчуга. Впоследствии в 1908 году Микимото получил патент на метод культивирования идеально круглых жемчужин, что стало важным этапом в развитии аквакультуры и позволило ему создать устойчивый и рентабельный бизнес. История Кокита Микимото представляет собой яркий пример трансформации научного прорыва в коммерчески успешное предприятие, тем самым демонстрируя важность глубоких знаний, настойчивости и инновационного подхода в области аквакультуры и биотехнологии.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: паста для супа прекрасна.
1: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, основатель компании ДНС. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли.
4: Спасибо.
3: Долго вас ждал.
4: Очень приятно, что позвали.
3: У нас уже с вами за кадром завязалась жаркая дискуссия, но предлагаю все-таки немножечко начать с других тем, потом, возможно, мы вернемся. Сейчас смотрите, мы в целом переживаем интересные времена достаточно, как бы и в России, и во всем мире. Вот, например, возьмем, давайте, последние пару лет, как раз не особо часто выходили в медийное пространство. Вы, с одной стороны, как бы для компании наверняка это определенный кризис, с другой стороны, вы в какой-то мере являетесь таким неким бенефициаром в хорошем смысле, да, происходящего. То, что...
4: Нет, почему же тебе?
3: Ну, так или иначе, какие-то иностранные игроки уходят, открываются какие-то, я не знаю, там, площади открылись,
4: нет,
3: еще что-то.
4: Нет, мы как раз точно не бенефициары, мы как раз точно пострадавшие в этом отношении, потому что наш... хороший налаженный бизнес, он все так же хороший, но мы живем сейчас в сильной флуктуациях, да, и большому бизнесу к ним подстраиваться на самом деле сложнее. Мы пытаемся сохранить гибкость. Сейчас те времена, когда большой компании почти в нашем секторе почти невозможно получить бенефиты от размера, от масштаба.
3: Угу.
4: Понимаете, вот все, что раньше было хорошо, да, то есть мы, наше там конкурентное преимущество, что мы присутствуем там ровным слоем по стране, мы там самый идеальный партнер в нашем бизнесе с точки зрения производителей для того, чтобы помочь производителям общаться с клиентами, да, с потребителями. То есть у нас для этого там лучшая инфраструктура, мы хороший проводник товара, у нас отлажена собственная логистика, представление товара, там, сервис, гарантии. Мы берем все это полностью для себя, на себя, и из-за этого можем брать кусочек там, какой-то маржи себе. Но сейчас эти плюсы, они ну, как бы нерелевантны, потому что нет этих производителей, с которыми мы можем, ну, которым мы можем оказывать сервис. Мы сейчас вынуждены там правдами и неправдами как-то переводить деньги. Причем, опять же, нам сейчас это сложно делать, потому что чем больше поток денег, тем ну, как бы вероятнее, что ты попадешь под какую-нибудь там санкцию, непонятно под что еще и так далее. И хоть ты там и занимаешься там совсем прозрачным, понятным бизнесом, и как раз сейчас время всяких предпринимателей, которые могут найти там канал, как что-то завести, как деньги перевести. А нам сложно. Мы только пытаемся сразу большие. То есть перевести 100 тысяч долларов из России вообще никаких проблем нет. А 100 миллионов, ну, ты точно попадешь. Вот и поэтому мы точно не бенефицируем. И нам было бы очень хорошо, если бы все это закончилось или не начиналось.
3: Вы, как бы, смотрите, вы занимаетесь бизнесом этим уже больше 25 лет, и в целом там за всю эту историю кризисов уже было огромное количество, причем они все отличались...
4: Таких не было.
3: Вот я как раз, да, про это в целом мой вопрос. И смотрите, они все отличались по своей сути, да, то есть были и санкционные кризисы, были и кризисы какие-то экономические, были там внутри страны и мировые, и так далее, и так далее. Чем сейчас отличается ситуация для вас конкретно, не как даже для бизнеса, а как для предпринимателя? Какие новые качества пришлось включить? А какими новыми задачами пришлось заниматься в текущих реалиях?
4: Кризис — всегда работа с неизвестностью. То единственный алгоритм работы с ним — это быть мобильным, необремененным какими-то большими там гирями на ногах и сохранять адаптивность и пытаться понять, как от этого отреагировать. Тут разница, кстати, со всеми предыдущими кризисами, это в

0: масштабе времени, в котором длится неопределенность. То есть все кризисы там, от 98-го года, там, ну, пара месяцев, и ты уже все понимаешь. Да? То есть вот были диспропорции, они сдулись, и вот стали там понятны новые тренды. И ты в них уже встраиваешься. Все, ну, примерно. И на это время надо просто там пережить, не влететь, не знаю, там, в кассовый разрыв и сохранить те конкурентные преимущества, которые были, а желательно еще и что-нибудь нарастить в этот момент. Вот ты так и проходил, нам все кризисы, наоборот, помогали. А сейчас же ситуация другая. То есть никаких трендов новых непонятно. Они могут быть совершенно другими. И вот то, что мы там резко сдули диспропорции, и мы теперь все понимаем, мы будем работать по-другому, ну, нет. Наоборот, мы видим, что диспропорции только нарастают. И где рванет, ну, есть некоторое количество гипотез, но, опять же, своей природу кризиса ее невозможно предсказать. Если легко было предсказать, не было бы кризиса.
1: Я разговариваю часто с ребятами-предпринимателями, не вашего там масштаба, а начинающими. Слушайте, ребятами,
0: я,
1: например.
0: Я скромный.
1: Не, вы
0: приморский предприниматель.
1: Скромный приморский предприниматель, у которого 1100 магазинов, 900 миллиардов выручки, это просто...
0: Ну, не 1100, 2700 там, да. 2700.
1: Вот буквально 1100 городов, извиняюсь. 1100 городов, да, не магазинов, да. Я не к этому. Смотри, вопрос мой следующий. Я вот общался с...
0: Вот поверьте, с точки зрения как бы никаким... то есть предприниматель, по большому счету, с тысячами городов, работающих в одном городе, не очень сильно отличается.
1: Тем более, смотрите, специально пообщался с разными ребятами, малый и средний бизнес, для того, чтобы понять вообще вот в текущей кризисной ситуации, какие у них самые такие насущные вопросы. И вот такую мысль ключевую, которую я услышал от многих, что для предпринимателя вообще очень важна некая картинка будущего, да, куда он идет. Потому что он строит бизнес, в моменте это, как правило, тяжело, денег это, как правило, не приносят, но есть какая-то чудесная вот эта будущее, где он понимает, вот мы туда придем, и там-то мы как бы и заживем, и там и бизнес расширим, и офис классный будет, и людей много классных будет, и так далее. И, собственно, вот эта картинка, она очень часто греет и мотивирует. То есть ты в моменте можешь как бы сопротивляться и бороться для того, чтобы потом оказаться вот в этом радужном будущем. И сейчас основная как бы проблема, с которой сталкиваются предприниматели, что они не могут себе нарисовать эту картинку, а как бы мотивацию в моменте искать из-за этого тяжело. То есть когда тебе сложно видеть вот это будущее какое-то прекрасное, то мотивация, соответственно, серьезная. Не в плане, что ты все равно продолжаешь работать, но тебе как бы сложно находить опору. И вот на вашем опыте прохождения кризисов и понимая, что сейчас затянувшийся кризис, отличающийся немножко от других, как бы как вы мыслите в этот момент? Как вы создаете себе вот это какое-то будущее? На что вы опираетесь?
0: Ну, никак, так же дискомфортно себя чувствую, потому что действительно о будущем, если до этого у нас была какая-то траектория, мы понимали примерно, куда идем, то сейчас непонятно, куда идем. Ну, и понятно, что понимая, что кризис, он еще не случился, а нас он еще только ждет, я в этом уверен, что там в ближайшей перспективе нас ждут существенные экономические потрясения, да, то в этом случае прописывать траекторию и создавать видение, ну, довольно глупая штука. Мне хорошо в том, что я уже все-таки давно предприниматель, и я как бы привык к неопределенности. Для меня нельзя сказать, что это там сильно дискомфортно. Это дискомфортное состояние, но я уже к нему привык. Ну, как бы это ничего страшного, но дискомфорт. И, собственно, предприниматели же во многом как раз те люди, которые могут мириться с неопределенностью и с рисками, которые связаны с этой неопределенностью. Так что тоже тест на настоящего предпринимателя. Если он может это пережить, значит, все будет хорошо. Нет, смотрите, все равно же мы понимаем, что в какой-то перспективе все, наверное, будет хорошо. Для нас там до сих пор актуальный вопрос, насколько там нынешним условиям наша сеть релевантна. Да? Угу. Она должна быть больше, должна быть меньше, должна как-то перестроиться. Не очень понятны эти тренды. Поэтому мы пока резких движений не принимаем.
1: Вот разговаривали с Мишей как раз, и вы обсуждали, и там такое слово всплыло, гибкость, да, про то, что вот вы, ДНС, как бы гибкая компания. И у меня...
0: Настолько, насколько можно большой компании.
1: У меня как раз про это вопрос, да. Поделитесь, пожалуйста, каким образом вы пытаетесь сохранить эту гибкость, потому что на объеме вашем это, ну, как бы довольно сложно, потому что в целом, как бы для того, чтобы управлять такой компанией, так или иначе, нужна какая-то бюрократия, нужны какие-то процессы, иначе просто это не будет работать. Соответственно, когда вы говорите «мы гибкие», что вы подразумеваете вообще под этим?
0: Ну, во-первых, конечно, не исключено, что это у меня иллюзии, которые только в голове существуют. И понятно, что мы уже насоздавали бюрократии, которые работают. Не, ну, это, наверное... Знаете, я завидую малому бизнесу, да, потому что когда ты сам можешь руками большую часть там деятельности, ну, даже не делать, а щупать хотя бы, то ты понятно, что ты гораздо более гибкий, гораздо более адекватный. В этом отношении это я все так же пробрасываю к истории про малый и средний бизнес. Понимаете, об реальном бизнесе малый и средний бизнес знает больше, чем я, потому что я сейчас работаю в большой организации, где длинные процессы, где какие-то отрешения, которые ты примешь сегодня, результат будет через год. А в условиях неопределенности их лучше даже вообще не принимать. Да, непонятно, чем заниматься. Ну и я уже в большой компании, я уже не многие моменты не щупаю руками, я их не могу понимать. И поэтому в этом случае имеет значение, наверное, даже те слова, которые идут. То есть это вот говоришь про гибкость, ну ты вот программируешь весь народ, что типа, чуваки, надо быть гибкими, не надо зашориваться. Ну и не надо... Понимаете, как бы не надо вешать дополнительный гирь на ноги, да, то есть не надо влезать в рискованные проекты, не надо брать дополнительный риск там на себя и так далее, не надо брать дополнительных обязательств, сохранять эту гибкость. То есть иметь в голове вариант, что там, ну вот, будет очень плохо, как долго мы выживем. Да, придумать там самый плохой сценарий, который будет, ну типа там оборот упадет на 50%, да, как долго мы продержимся. Ну и так примерно прикидываю, что, ну, вроде там какое-то время живешь, а так как сейчас горизонт планирования, там, в лучшем случае, 3 месяца, 3 месяца проживаешь, ну, окей, да, значит, ничего страшного.
1: Еще 3 месяца,
0: чуть-чуть спокойнее становится жить.
1: Давайте попробуем в практическую плоскость уйти, как раз для малого и среднего бизнеса. Сейчас в целом, мне кажется, довольно много сфер, где как раз такие, как бы, выстрелы, да, зеленые свечки появляются. Очень много, например, на ваших любимых маркетплейсах бизнесов разных появляются, там, не знаю, одежда, еще какие-то товары для дома и так далее. В ритейле в целом тоже довольно много новых компаний, довольно много новых брендов появляются. И, соответственно, с одной стороны, это такое вот окно возможностей, да, и ребята-предприниматели начинают бизнес или там, и очень активно масштабируются. С другой стороны, как бы вот то, что вы говорите, например, такой определенный режим кризис-менеджмента сейчас должен быть. И вот смотрите, когда у вас, с одной стороны, есть окно возможностей, вроде бы, да, ты можешь там запускать какую-то продукцию, которая вот ушла, допустим, из страны, а с другой стороны, тебе нужно понимать, что ты находишься в кризисных условиях и там не брать на себя лишней ответственности, не брать кредитных обязательств, допустим, еще что-то. Как бы вы здесь, понятное дело, что вы сейчас другого уровня задачи решаете, но вот как бы вы, оказавшись там, балансировали бы между вот желанием быстро расти и развиваться и между тем, чтобы вот не набрать на себя в кризисной ситуации излишнее количество рисков и обременений?
0: Слушайте, ну вопрос про баланс, он всегда очень сложный в том плане, что ответ будет в любом случае, как что делать с балансом? Балансировать. Если придумать универсальный ответ, то он, собственно, какой? Если есть опция развиваться, не развиваться, то, конечно, надо развиваться. То для меня, я там люблю развитие, для меня это какой-то смысл в этом. Но не влазить в авантюры. Тут же, понимаете, если вы понимаете, что рынок растет сильно, то вы можете себе позволить там чуть больше риск. Или там еще больше, можно рискнуть, да, там. Хотя я бы, например, в любом случае бы не рекомендовал рисковать всем. Но когда рынок растет, то сама активность, она окупается там как-то будущими прибылями. В ситуации, когда ты понимаешь, что ждут не очень хорошие времена, ты просто тот риск, который ты мог бы принять раньше, ты уже не принимаешь. Вот и все.
1: Угу, понял.
0: Из универсальных ответов. Послышал. Кстати, а есть большие компании, которые, ну, действительно, вы говорите, масштабируются на маркетплейсах, а есть примеры прям хорошего продвижения, мне кажется, что...
1: Внутри маркетплейсов компании?
0: Да, да, да.
1: Слушайте, ну давайте-то надо понять, что мы называем хорошим примером. То есть я просто знаю достаточно много кейсов ребят, которые создали какие-то бренды, допустим, да, и торгуют только внутри маркетплейса. То есть у них нету своего ритейла, нету своей там розницы никакой.
0: Мне просто кажется, что... Не, это хорошая модель, наверное, да, но я вот тебя сейчас пытаюсь сообразить, и мне кажется, что я знаю много начинаний, но вот прям, чтобы successful story была, то есть, надо будет озадачиться.
1: А давайте немножко про бизнес про ваш подетализируем. Значит, я тоже это соцопросы. Значит, я пообщался с ребятами, кто вот либо в ритейле работает, либо производит что-то, и услышал такой вот, собрал воедино, значит, вопрос следующего характера. Смотрю на DNS, и для меня это очень непонятная история. С одной стороны, она внешне ничем не отличается от там, любого другого магазина, казалось бы, при этом бизнес колоссальных масштабов. В чем здесь как бы вот эта вот соль, да? В какой-то неочевидной модели, которую не видят люди со стороны? Или в чем? Почему, как бы, почему это растет, почему это развивается, развивается такими темпами? Почему мы настолько...
0: Ну, мы не развиваем сейчас, потому что...
1: Не, ну сейчас, окей, сейчас как-то эффект низкой базы уже давным-давно пройден, все равно у вас продолжается рост. Тем не менее, со стороны это выглядит как... Просто магазины, в которых просто продается техника. Тем не менее, видимо, там есть что-то, что все-таки не совсем так, вот такое вот линейное. Что это?
0: Я думаю, что ничего такого, вот там волшебного нету. И опять же, есть простой ответ, он вам не понравится.
1: Повезло, я знаю.
0: Нет.
1: Не такой? Не настолько просто?
0: Нет, еще проще. Да, что надо просто... последовательно заниматься бизнесом, там, 25 лет мы, там, 99% всех заработанных денег инвестируем в развитие бизнеса. Кажется, что на каждом этапе развития были какие-то свои фишки, которые позволяли делать какой-то там следующий шаг. И вот так, опять же, оглядываясь назад, то кажется, что даже не столько... мы что-то такое придумывали, сколько там другие отваливались.
1: Угу.
0: А мы просто, ну, как бы делаем и делаем.
1: Вы много раз говорили про то, что в целом очень большая доля вот этого вот повезло, да, и то, что в целом с того момента, как вы начали следующие 10 лет, там, рынок пер, и вы там не просто долю у конкурентов отжирали, а вы забирали новую появившуюся долю, да, и спрос рос, и люди деньги тратить начинали и так далее. Вот в целом, понятное дело, что, наверное, сейчас, если человек будет заходить в подобный бизнес, ну, плюс-минус это как бы...
0: невозможно.
1: Не, плюс-минус это невозможно, да, либо очень дорого и непонятно зачем. Вот если бы сейчас вы начинали бизнес, и уже с текущим своим опытом вы пытались бы найти для себя там наиболее подходящую модель, наиболее подходящую сферу. На какие бы ключевые вещи вы обращали внимание при выборе?
0: Смотрите, кажется, есть разная философия отношения к предпринимательству. Есть вот... У меня есть ощущение, что многие смотрят на предпринимательство как раз как на... как предприниматель, которому нужно много денег, да, чтобы завести там секретаршу, офис, все эти атрибуты. Это такой некий атрибут успешности, да, то есть люди, что предпринимательство — это про бабло, да. Для меня предпринимательство немножко по-другому. То есть я считаю, что предприниматель, он должен прежде всего быть профессионалом и специалистом в своей области. И на втором этапе ему просто, он более-менее толерантен к риску, и ему, ну, как бы для того, чтобы этим заниматься, ему, своим делом, да, ему никто не нужен. Он может сам это делать. Вот это предприятие, то есть все-таки разбирательство и понимание того, что ты делаешь, того дела, которое ты делаешь, это первичная вещь. И поэтому вопрос из этой позиции, вопрос... типа, чем бы заняться, он просто не актуальный. То есть заниматься своим делом, то, что тебе нравится. Ну, наверное, просто у каждого есть какой-то, ну, какой-то спектр того, что ему нравится, да. И, наверное, ты из этого спектра выбираешь то, что имеет больше фидбэк людей, ну, в виде того, что они тебе готовы заплатить то, что ты делаешь. Потому что если ты делаешь что-то, а это не, как бы никто не ценит, то тебе просто в какой-то момент надоест этим заниматься. И в этом случае ты не... Ну, а если не надоест, то и замечательно.
1: Это будет хобби, будет неприбыльное хобби.
0: Да. И понимаете, вот это вот... А вы, кажется, задаете из позиции, да, типа... где бы можно спроворить больше денег. А я вот в эту вещь, ну, наверное, так тоже бывает, но это как бы не моя история, в этом ничего не понимаю. Я же, понимаете, тоже там розницей я занялся случайно, потому что в какой-то момент я увидел, что это, ну, такая системная деятельность, где можно реализовать там собственные навыки в программировании, в компьютерах, в построении там сложных информационных систем не для кого-то, а для себя. И вот есть дело, на которое, во-первых, имеет отклик, да, люди за него готовы платить, да, оно приносит тебе ресурсы, которые ты тоже можешь реализовывать. Вот, и вот ты этим занимаешься. Если бы я сейчас бы занимался не этим бизнесом, а вот оказался бы сейчас молодым предпринимателем, то я бы, наверное, тоже занимался бы что-то подобное. Да. Кажется, что мы оказались в эпохе, где машины стали умнее людей. Кажется, что это точно изменит мир вокруг нас очень сильно. Так же, как, ну, вот, фактически, понимаете, вот, так, если, опять же, с каких-то философских вершин посмотреть на наш бизнес, да, там, в чем, собственно, фишка. Ну, как и во многом другом бизнесе современном, мы оказались на фронтире внедрения информационных технологий в розницу. То есть оно меняет. Ведь, на самом деле, вот так вот задуматься, что там наш бизнес еще там 30 лет назад был почти невозможен, да. Потому что у нас там сразу же онлайн весь софт, да, у нас там, несмотря на то, что магазины по всей стране, не все работают в единой базе, там много очень решений принимается софтом, а не людьми и так далее. Это просто, в принципе, такой бизнес был бы там нигде в мире в 70-х годах почти невозможен. И вообще такая розничная торговля, типа там сетевая, да, она во многом стала возможна тогда, когда компьютеры стали доступны. А то сейчас такая же ниша, это вот кажется, что умные машины изменят мир так же. И в какие-то отрасли они там перевернут с ног на голову. Если бы я сейчас бы оказался в позиции там стартапа и просто как бы молодого человека, пришедшего в мир, то мне бы, наверное, было бы это дико интересно. Я бы там бы, да, пытался бы разобраться. Там не просто мне интересно добраться там до сути, я бы разбирался сильнее, как работают там нейронные сети, как это работает, как это можно реализовывать. И с помощью этого бы искал бы возможность поменять мир. Угу.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сильные ливни в Дагестане нанесли ущерб автомобильным дорогам, что привело к прекращению транспортного сообщения с 53 населенными пунктами. Об этом сообщили в Минтранспорта Республики. Дороги пострадали в Агульском, Гунипском, Дахадаевском, Рутульском, Тлеротинском, Унцукульском и Чародинском районах. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил профильным ведомствам предоставить полный и детализированный перечень жилых домов, находящихся в зонах риска. Данные необходимо предоставить до августа, отметил глава правительства республики. В Ставропольском крае банк оштрафовали на 300 тысяч рублей за агрессивную рекламу. Финансовый институт был привлечен к ответственности за рекламные звонки и СМС-рассылки. По данным Ставропольского управления УФАС, в обоих случаях банк не имел подтвержденного согласия абонентов на получение рекламных материалов. Из-за участившихся случаев кражи топлива россияне стали массово приобретать крышки с замками для бензобаков. Так, за последние месяцы продажи защитных колпачков увеличились почти наполовину по сравнению с прошлым годом. При этом жители Москвы все чаще сталкиваются с тем, что бензин сливают из их припаркованных машин. Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочную продукцию, включая обновленные версии стандартов на сливочное масло и мягкие сыры. Кроме того, были впервые разработаны документы на продукты детского питания на молочной основе, а также внесены изменения в действующий стандарт на питьевое молоко, сообщили в ведомстве. Также впервые введены ГОСТы на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки, предназначенные для детей старше года. Дагестанская спортсменка Екатерина Чеканова заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе среди девушек до 20 лет, который прошел в Северной Македонии. Под руководством заслуженного тренера России Касума Насрудинова Чеканова успешно справилась с соперницами из Венгрии, Италии и Турции. Однако в решающем поединке она уступила украинке Анастасии Польской с результатом 1-3. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шехали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 11 июля 1998 года Москва распахнула двери перед первыми всемирными юношескими играми. На стадионе Лужники зажглась искра спортивного праздника под девизом «Москва – открытый мир детства». Юные атлеты со всего света съехались сюда, чтобы показать свое мастерство и обрести новых друзей. Эти игры стали вехой в развитии детского спорта, подарив молодым талантам шанс заявить о себе на мировой арене. Москва доказала, что готова принимать грандиозные спортивные события, демонстрируя гостеприимство и открытость. Девиз игр стал олицетворением поддержки и веры в будущее молодого поколения, а состязания укрепили узы дружбы между юными спортсменами из разных уголков планеты. Первые всемирные юношеские игры в Москве запомнились как водоворот ярких выступлений и искренних эмоций. Они стали прочным фундаментом для будущих встреч под эгидой спорта, символом единения молодого поколения. Это был настоящий праздник спорта, собравший лучших юных атлетов планеты в столице России. Стадион «Лужники» гудел от восторга тысяч болельщиков. Атмосфера была пропитана радостью и чувством единства. Девиз «Москва. Открытый мир детства» говорил сам за себя. Это был шанс для каждого ребенка проявить себя, найти новых друзей и расти вместе с играми. Эти первые всемирные юношеские игры оставили неизгладимый след в сердцах. Они подтвердили статус Москвы как прекрасного места для крупных спортивных мероприятий, дали спортсменам возможность проявить себя и укрепили дружбу между народами. Это стало поистине ярким и позитивным опытом.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в

0: Притчи народов мира.
1: Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них 4 пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Когда мы говорим о деньгах, большинство людей обращается к современным гуру инвестиций, к миллиардерским стратегиям, к кейсам Кремниевой долины. Но если посмотреть глубже, становится очевидно, фундаментальные принципы богатства были сформулированы задолго до появления банков, бирж и венчурного капитала. И если соединить древнюю философию с холодным реализмом Макиавелли, мы получаем мощную стратегию финансового успеха. Аристотель разделял экономику и хрематистику. Экономика — это разумное управление хозяйством ради блага жизни. Хрематистика — накопление ради накопления. Он предупреждал: бесконечная жажда денег разрушает человека. Сенека, будучи богатым римским философом и советником императора, писал: «Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет больше». А теперь добавим Макиавелли. Он не моралист, он реалист. Он говорит: деньги — это инструмент власти. Но правитель, который не управляет своими желаниями, становится рабом обстоятельств. И вот здесь возникает синтез. Древняя мудрость учит управлять собой. Макиавелли учит управлять миром. Финансовый успех требует обоих навыков. Первый урок. Цель денег. Для Аристотеля деньги — средство, а не цель. Для Сенеки — инструмент внутренней свободы. Для Макиавелли — ресурс власти. Если объединить эти позиции, получаем правило: деньги должны усиливать вашу автономию. Большинство людей используют деньги для демонстрации. Они покупают статус, чтобы выглядеть успешными. Но демонстрация не усиливает автономию, она усиливает зависимость от мнения других. Макиавелли писал, что государь должен избегать ненависти и презрения. Показная роскошь часто вызывает оба чувства. Следовательно, первый финансовый принцип – инвестируй в независимость, а не впечатление. Независимость – это отсутствие долгов, резерв на кризис, контроль над доходом, навыки, которые нельзя отобрать. Аристотель говорил о золотой середине, избегании крайностей. В финансах это баланс между накоплением и использованием. Сенека, несмотря на огромное состояние, практиковал добровольную простоту. Он периодически жил скромно, чтобы не бояться бедности. Это ключевой момент. Страх потери – главный враг роста. Если человек боится бедности, он избегает риска. Если он умеет жить скромно, он может рисковать стратегически. Макиавелли утверждал: «Государь должен быть готов к переменам судьбы. Фортуна непредсказуема. Тот, кто привязан к комфорту, теряет гибкость». В современных деньгах это означает: держи уровень жизни ниже предела дохода. Тогда ты можешь инвестировать агрессивнее. Второй урок – природа богатства. Аристотель различал естественное богатство и искусственное. Естественное – то, что необходимо для жизни. Искусственное – бесконечное накопление. Современный мир построен на искусственном богатстве. Акции, деривативы, цифровые активы. Но даже в этом мире действует древний принцип. Ценность создается реальным вкладом. Макиавелли бы сказал: власть основана на реальных ресурсах. Армии, поддержке, деньгах. Если ваш доход не связан с созданием ценности, он нестабилен. Поэтому второй принцип – строй источники дохода, которые дают тебе рычаг. Не просто зарплата, не просто мелкий бизнес, а активы, которые масштабируются. Сенека писал, что богатство – это раб мудреца и хозяин губца. Если деньги управляют вами, вы работаете ради их сохранения. Если вы управляете ими, они работают на расширение возможностей. Третий урок. Дисциплина желаний. Большинство людей не становятся финансово успешными не из-за отсутствия возможностей, а из-за отсутствия самоконтроля. Импульсивные покупки, кредиты ради статуса, эмоциональные инвестиции. Аристотель учил добродетели как привычки. Добродетель – это не эмоция, а практика. Финансовая дисциплина – тоже практика. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь быть жестким, когда это необходимо. иногда даже против собственной природы.
2: В деньгах это означает умение говорить «нет» своим желаниям.
1: Четвертый урок. Отношение к риску. Сенека писал о подготовке к худшему сценарию. Он советовал мысленно проживать потерю богатства, чтобы снизить страх. Это удивительно современный инструмент – психологическая стресс-тренировка. Макиавелли говорил, что фортуна благоволит смелым, но только тем, кто готов. Риск без подготовки – безрассудство. Подготовка без риска – стагнация. Финансовый успех требует стратегического риска.
3: Вы инвестируете, зная, что возможны потери, но вы создаете резерв, чтобы пережить их.
1: Пятый урок – репутация. Для Макиавелли репутация – ключ к удержанию власти. Для Сенеки – показатель внутренней добродетели. В современном мире репутация – это кредит доверия. Это возможность привлекать капитал, партнеров, клиентов. Если вы зарабатываете деньги, разрушая доверие, рост будет краткосрочным. Аристотель говорил, что человек – существо общественное. Богатство вне общества бессмысленно.
4: Следовательно, строя капитал, вы строите и социальный капитал.
1: Теперь важный момент. Древние философы не призывали к бедности, они призывали к управлению. Макиавелли добавляет к этому холодный расчет. Деньги – это средство влияния. Если вы объединяете философскую дисциплину и стратегическое мышление, вы перестаете быть жертвой рынка. Вы начинаете видеть деньги как систему.
5: Если в первой части мы разобрали фундамент, цель денег, дисциплину желаний, природу богатства и отношение к риску, то теперь перейдем к более жесткому синтезу. Как соединить стоическую внутреннюю устойчивость с макиавеллистской стратегией накопления капитала? Потому что древняя мудрость без стратегии делает человека спокойным, но не богатым. А стратегия без мудрости делает человека богатым, но нестабильным. Истинная сила в соединении.
6: Первый глубокий принцип – контроль над реакцией.
1: Сенека писал: «Нас тревожит не события, а наши суждения о них». В финансах это критично. Рынок падает, большинство продает в панике. Рынок растет, большинство покупает на эмоциях. Стоическая позиция сохраняет рациональность. Теперь добавим Макиавелли. Он говорил, что государь должен действовать в соответствии с обстоятельствами, а не эмоциями. Если нужно быть жестким, будь жестким. Если нужно ждать, жди.
7: Современный инвестор, который объединяет Сенеку и Макиавелли, не реагирует. Он рассчитывает. Когда актив падает, он задает вопрос: изменилась ли фундаментальная ценность? Когда актив растет, он задает вопрос: не стала ли цена иллюзией? Эмоции – враг капитала. Второй принцип – добровольная простота как источник силы.
3: Если вы умеете жить на 50% своего дохода, вы снижаете давление на решение. Если ваш образ жизни требует 100% дохода, вы уязвимы.
1: Макиавелли писал: «Тот, кто зависит от милости других, слаб». В финансовом мире зависимость – это кредиты, обязательства, завышенные расходы. Добровольная простота создает стратегический запас прочности. Третий принцип – долгосрочное мышление. Аристотель учил рассматривать жизнь как целое, а не как набор мгновений. Добродетель формируется годами.
5: В деньгах это означает сложный процент, накопление, системность.
1: Макиавелли добавляет: «Государь должен думать не о сегодняшней популярности, а о завтрашней устойчивости». Современный финансовый успех строится на скучных вещах. Регулярные инвестиции, дисциплина, реинвестирование прибыли. Четвертый принцип – отношение к власти денег. Сенека подчеркивал: богатство должно служить мудрецу. Это означает, вы используете деньги для создания возможностей, образования, бизнеса, свободы времени. Макиавелли смотрит шире. Деньги – это способ усиливать влияние.
8: Если у вас есть капитал, вы можете выбирать партнеров, проекты, направления. Бедность ограничивает выбор, богатство расширяет. Но только если вы управляете им.
1: Пятый принцип – репутация как актив. Аристотель говорил о важности чести.
5: Сенека о добродетели, Макиавелли о внешнем образе. В современном мире доверие – это капитал. Если вы последовательно выполняете обязательства, создаете ценность, строите честные отношения, вы снижаете транзакционные издержки.
9: Люди охотнее инвестируют в тех, кому доверяют. Партнеры быстрее заключают сделки. Репутация ускоряет оборот капитала. Шестой принцип. Подготовка к кризису. Сенека советовал регулярно представлять худшие сценарии. Макиавелли советовал готовиться к войне в мирное время. В финансах это означает резервный фонд, диверсификация, навыки, которые можно монетизировать в любой экономике. Большинство людей думают о защите, когда кризис уже наступил. Мудрый строит защиту заранее.
10: Седьмой принцип. Свобода от зависти.
11: Аристотель считал зависть разрушительной эмоцией. Сенека предупреждал, что сравнение с другими лишает внутреннего покоя. В финансах зависть толкает к глупым решениям – покупать то, что покупают другие, инвестировать в модное, тратить ради демонстрации. Макиавелли бы сказал, следование толпе – признак слабости. Стратег мыслит независимо.
12: Восьмой принцип. Накопление как средство, а не смысл.
13: Если деньги становятся самоцелью, человек начинает принимать решения ради цифр, а не ради качества жизни и власти. Аристотель говорил о эвдемонии, процветании как состоянии полноценной жизни. Финансовый успех без внутренней структуры превращается в бесконечную гонку. Макиавелли добавляет прагматизм. Власть без устойчивости рушится. Поэтому деньги должны служить укреплению вашей позиции – личной, профессиональной, интеллектуальной. Девятый принцип – контроль над временем.
14: Деньги – это конвертированное время. Если вы тратите деньги импульсивно, вы тратите часы своей жизни. Если вы инвестируете их разумно, вы освобождаете будущее время. Сенека писал трактат

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
4: Ну опять,
3: я же... Типа умные люди в науке или...
4: Ну, там правда умные. Ну они правда умные. Знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там, у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они да. решительные, они рисковые, они, может быть, по-человечески мудрые, ну, как менеджеры, да, они часто наглые.

0: Но я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
0: Ну вот видишь, ну что такое ум? Да,
1: способность... Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
0: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы. Ну, знаешь, живость мозга такая.
1: Ну, это все инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел.
0: Ну, опять,
1: ты вот захотел это... прийти сюда,
0: да,
1: ты пришел сюда.
0: Бесспорно. Это некая физическая способность. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2,10 ростом. Ну, как бы, ну, такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль, наглость в хорошем смысле этого слова, супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать, или вот моя визитка, в лифте подойти к человеку. Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот есть четвертое, типа, твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я всем объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
1: Мотор.
0: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех... жизненный, постоянно хотят связь с чем-то одним.
1: Да, да, да.
0: Говорят, а вот он просто умный.
1: Да. Ну, вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебе автоматически присваивают ум.
0: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любите, это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
1: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал.
0: Окей.
1: Это может быть что угодно.
0: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный хирург.
1: Вот деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
0: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
1: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому, что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, есть ли у человека результаты, либо нет. Если у человека нет результата,
0: да,
1: зачем его слушать?
0: Но ну, ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
1: Да, конечно, 100%.
0: Но они же так не говорят. Они говорят: не, покажи мне богатого.
1: Ну да, если образ, человек с большим домом автоматически имеет,
0: да,
1: якобы
0: авторитет. Это плохо,
1: авторитет.
0: Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
1: Ну или там вот в социальных сетях: вот моя машина, вот мои часы,
0: это
1: я сейчас
0: плохо
1: вам расскажу.
0: Это
1: самое главное,
0: это
1: если
0: плохо.
1: Это еще фейк.
0: Да,
1: фейк.
0: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата. Учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Назови имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию, да. которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
1: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
0: Интересно послушать самого успешного.
1: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
0: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший следователь? Он наверняка же есть.
1: И на Нина Мойча, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
0: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот людей, которые нам очень нужны? Врачи, учителя, следователи.
1: Ну да. Что в мире есть сейчас люди, у которых капитал 500 миллиардов долларов.
0: Но мы будем слушать их, да.
1: Один человек, представляешь? Да, и получается даже сейчас предприниматель, у которого миллиард долларов, он уже... Ну, это в 500 раз меньше, чем у Ну, зачем его слушать вообще, да?
0: Да, есть... давай этого слушать.
1: Да. Да. Доля эфира, который занимает Маск, она невероятная. И он сейчас позволяет себе говорить про все. Вот образом у него есть мнение на все.
0: Ну, это у меня тоже есть. И у тебя. Это нормально. У любого человека есть мнение обо всем, это окей. Но мы не должны его во всем слушать. Воспитание детей. Мы должны слушать Илона Маска? Нет. Но мы почему-то служим обо всем. Я об этом пытаюсь сказать, что финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех недооценен.
1: Окей, как человеку фильтровать, кого слушать? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
0: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки, мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь два текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы. Просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит он прав. Можешь же просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
1: А ты как делаешь? Ты вообще, ты, что попадает в твой фокус внимания? Вот, вот как работает твой фильтр информации?
0: Я стараюсь найти экспертов у больших профессионалов в каких-то отдельных темах и взахлеб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик «Газпромбанка». Я вот взахлеб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета.
1: Кто глубоко разбирается.
0: В этой теме, да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
1: Да.
0: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают заступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь, но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
1: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
0: Ну, конечно, 80. Да, они себя лечат.
1: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
0: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
1: Да. У него шрамы похожи на твои раны.
0: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, ты начал заниматься этой темой и стал очень успешен. Нормально так это как бы.
1: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это наш, это вот образ управления моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас, я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом, сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько. Вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
0: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи. Типа вот это, у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это, свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
1: Это самоконтроль и...
0: Ты что, думаешь, все так
1: управление
0: могут?
1: Управление своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
0: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такое хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. И да. Сказать, я не буду это делать, да. Потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
1: Потому что ты понимаешь, что вот, здесь, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не хожу.
0: Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?
1: Спасибо.
0: Не знаешь?
1: Спасибо, да.
0: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
1: Да.
0: И вообще не писал даже по-русски, я помню, и не читал по-русски. А потом ты стал одним из лучших спикеров русскоговорящих.
1: Да, да, это странно очень.
0: У тебя воля, а потом ты приходишь и говоришь, а что они такие все безвольные-то? Надо не читать. Ну ты попробуй не читать про курс рубля.
1: Нет, я говорю про то, чтобы выбирать информационные источники супер внимательно, исходя из того, какие цели ты хочешь достигнуть. Ни YouTube, никто не заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Только ты заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Информационный поток на это сверх влияет. И мейнстрим поток, к сожалению, тебя сводит с пути верного.
0: Это 100%. Более того, этот мейнстрим поток такой, потому что, ну, знаешь, это еда стремится быть unhealthy, то есть неполезный, потому да. Что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная, ну, потому что мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы. Мы люди.
1: Кровь.
0: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар,
1: да, но это и есть.
0: А я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя от токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
1: Окей, ты запустил YouTube-канал.
0: Я делаю ужасные, вредные контенты.
1: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
0: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
1: Твой формат — это такой советы.
0: Да, я...
1: Хотя говорят,
0: отвечать на вопросы.
1: Советы... Хуже всего, не надо давать советы. Слишком все.
0: Не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно, и надо быть скромнее, но это что-то вот такое, с юморком, но при этом с небольшой толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент... И знания не имеют ценности.
1: Да.
0: Ценность имеет только усвоенное знание и да. контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лирсов, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
1: Да, 100%.
0: Я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые
1: Конечно.
0: Инсайты по устройству
1: Конечно.
0: Вселенной.
1: Да ладно, фильмы — это Форест Гамп, это лекция.
0: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
1: Конечно.
0: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
1: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
0: Я надеюсь, я их еще не сказал.
1: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
0: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина, он есть сотня Миши Токовининых. И вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра, вот тот умер, появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки, да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сильные ливни в Дагестане нанесли ущерб автомобильным дорогам, что привело к прекращению транспортного сообщения с 53 населенными пунктами. Об этом сообщили в Минтранспорта Республики. Дороги пострадали в Агульском, Гунипском, Дахадаевском, Рутульском, Тлеротинском, Унцукульском и Чародинском районах. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил профильным ведомствам предоставить полный и детализированный перечень жилых домов, находящихся в зонах риска. Данные необходимо предоставить до августа, отметил глава правительства республики. В Ставропольском крае банк оштрафовали на 300 тысяч рублей за агрессивную рекламу. Финансовый институт был привлечен к ответственности за рекламные звонки и СМС-рассылки. По данным Ставропольского управления УФАС, в обоих случаях банк не имел подтвержденного согласия абонентов на получение рекламных материалов. Из-за участившихся случаев кражи топлива россияне стали массово приобретать крышки с замками для бензобаков. Так, за последние месяцы продажи защитных колпачков увеличились почти наполовину по сравнению с прошлым годом. При этом жители Москвы все чаще сталкиваются с тем, что бензин сливают из их припаркованных машин. Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочную продукцию, включая обновленные версии стандартов на сливочное масло и мягкие сыры. Кроме того, были впервые разработаны документы на продукты детского питания на молочной основе, а также внесены изменения в действующий стандарт на питьевое молоко, сообщили ведомстве. Также впервые введены ГОСТы на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки, предназначенные для детей старше года. Дагестанская спортсменка Екатерина Чеканова заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе среди девушек до 20 лет, который прошел в Северной Македонии. Под руководством заслуженного тренера России Касума Насрудинова Чеканова успешно справилась с соперницами из Венгрии, Италии и Турции. Однако в решающем поединке она уступила украинке Анастасии Польской с результатом 1-3. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашельта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашельты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашельте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арадажеда. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня поговорим о манипуляциях и о том, как от них защищаться. Вообще, манипуляция – это форма психологического воздействия, целью которого является изменение поведения или восприятия другого человека с помощью скрытых, обманных или недобросовестных методов. Манипуляторы зачастую используют эмоциональное давление, ложь, угрозы, искажение фактов или изменение контекста для достижения своих целей, своих интересов. Распознавание и противодействие манипуляциям очень важны для сохранения личного благополучия и психологического здоровья. Существует 6 основных видов манипуляций. Первый и достаточно легко распознаваемый вид – это чрезмерная лесть. Манипуляторы часто используют лесть, чтобы быстрее завоевать ваше доверие и расположение. Они могут делать комплименты, которые кажутся неискренними или неуместными в ситуации, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным за них или дать некое чувство личной особенности. Второй вид – это эмоциональное давление. Использование чувства вины, страха, сочувствия или любви для того, чтобы воздействовать на свою жертву. Манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои проблемы на других, заставляя людей чувствовать себя виноватыми. Третий вид манипуляций оказывает особое давление на жертву – это игнорирование или нарушение личных норм. Зачастую применяется и то, и другое. Манипуляторы, как правило, не уважают личные границы и могут пытаться нарушить для достижения своих целей. Четвертый мит манипуляции – изоляция. Попытка изолировать вас от друзей, семьи и любых внешних источников поддержки. Таким образом, жертва манипулятора становится беспомощной, и ей негде найти поддержку или узнать альтернативные точки зрения, альтернативные мнения, альтернативные возможности касательно какой-то ситуации. Пятый вид – это газлайтинг, тактика, при которой манипулятор заставляет вас сомневаться в своих воспоминаниях или воспроизведению реальности. Например, вы четко помните какой-то эпизод, и манипулятор совершил конкретный поступок. В случае проблемы вы начинаете ее описывать и припоминать манипулятору что-либо, а потом слышите в ответ активное и даже иногда агрессивное отрицание. Последний вид манипуляции – это чередование жестокости и доброты в своем поведении. Непредсказуемое поведение, при котором манипулятор чередует агрессивные или жестокие действия с моментами заботы и внимания. Манипуляции могут преследовать различные цели, но всех их объединяет желание контролировать или доминировать над другим человеком. Извлечение материальной или эмоциональной выгоды, уклонение от ответственности или обвинений, достижение конкретных задач за счет другого человека. Манипуляции могут быть эмоциональными, интеллектуальными или социальными. Эмоциональная манипуляция воздействует на чувства человека для изменения его поведения или восприятия. Интеллектуальная использует логические уловки, софизмы или искажает факты, из-за чего нарушается восприятие ситуации. А социальная манипуляция воздействует на человека через социальное давление, ожидания группы или стереотип. Вот некоторые советы, благодаря которым вы сможете себя защитить от манипуляций. Первый совет. Осознание собственных границ. Четко определите свои личные границы и будьте последовательны в их соблюдении. Не бойтесь говорить «нет» и защищать свои права и потребности. Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Ясно и уверенно выражайте свои границы другим. Отстаивайте свои права и потребности. Не позволяйте другим управлять вашими решениями или действиями. Второе. Работайте над своей уверенностью и самооценкой. Чтобы меньше зависеть от чужого мнения и одобрения. Третье. Критическое мышление. Сомневайтесь в информации, проверяйте ее. Сомневайтесь в информации, которая кажется предвзятой или односторонней. Ищите независимые источники, чтобы получать полную картину. Практикуйте критическое мышление, особенно когда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или направлена на вызов сильных эмоций. Задавайте вопросы и ищите дополнительную информацию, прежде чем принимать какие-либо утверждения или предложения. Четвертое. Развивайте навыки ассертивного общения, чтобы выражать свои мысли и чувства открыто и уважительно, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Навыки ассертивного общения включают в себя уверенное, но уважительное выражение своих мыслей и чувств. Будьте свободны. Развивайтесь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет все.

0: нужен, для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Мы разогнали настолько сильно нашу печку, что мы в июле оказались в ситуации, что наша команда стоит 1200 отделов продаж параллельно. В работе 1200 проектов. И я понял, что нас просто сейчас разорвет. И я в июле поставил на паузу все продажи. Вот мы с июля не закрыли ни одной новой сделки. И мы сейчас уже середина ноября почти что. И вот мы просто исполняем обязательства. У нас сейчас уже осталось 600 компаний в работе. Что мы сделали с теми 600? Мы 300 компаний примерно зафиналили проекты. Кейсы успешные, NPS 90-100% и рост продаж показали. И 300 компаний мы вернули деньги. За последние, наверное, месяцев 5 я лично своих денег вернул клиентам, которые не хотят учиться, не хотят внедрять, чем-то недовольны, у них рынок сломался, клиенты сошли с ума, там, ну, что-то произошло, но я уже вернул миллионов, наверное, 40. Вот чисто своих денег я отдал клиентам обратно, и люди говорят, спасибо, что там честно поступил. Да, это очень больно. Сейчас моя компания технически минусит, ну, если мы говорим операционно, потому что мы жили... Мы не так, что мы резервировали деньги и потом снимали, когда отработали, понятно. Потому что бэк-офис имеет постоянные переменные, и эта как бы печка, она кочегарилась 8 лет. И сейчас я вот хочу доисполнить обязательства и пересобрать модель, чтобы она была более устойчивая к клиентам, которые плохо работают. То есть вскрылся целый класс клиентов-предпринимателей, которые безответственно подходят к внедрениям. Цена у нас фиксирована за работу, там 1,5 миллиона рублей было. Кто-то внедряет проект за 6 месяцев, кто-то за 9.
3: Ты выбрал репутацию, получается.
2: Я выбрал репутацию, да. И мне сейчас больно финансово, потому что, ну, то есть мы много работаем, но при этом я каждую неделю в компанию докладываю по 3-4 миллиона.
3: Мне нравится, что fake it until you make it все-таки есть, да, но make it тоже надо.
2: Очень важно, да.
3: Многие про это забывают. Собрали, выплатили себе дивиденду, а потом нужно это все исполнить.
2: Команда разберется, да. Да. Поэтому вот первое, это отдел продаж не верит. Вопрос отвечаем, да. Второе, у вас большой юридический департамент, проблемы с продуктом. И третье, у вас очень мало повторных продаж. Это самый ключевой параметр.
3: Это, кстати, да, такой бизнес практически не может существовать, кроме пару исключений. Такой бизнес не может существовать.
2: Да, даже если мы говорим про бизнесы, в которых большой средний чек и огромная маржа, если мы посмотрим, то самая большая маржа, она обычно в B2C, не в B2B, ну, просто технические конечники, потому что и в B2C самый большой чек в жизни покупки людей – это недвижка. Поэтому даже застройщики, девелоперы, которые имеют огромную маржу при убогом проекте, я такой видел, это сочинские застройщики, в основном армяне, которые строили из говна и палок объекты, но с конской маржой просто нереальной, там X2, X3 конца, много зарабатывали с миллиардерами, но они прожали свои деньги за там, 2-3 года, и сейчас они пытаются вводить на рынок новый объект, а рынок не покупает, потому что никто не верит.
3: Сейчас еще новые законы появились. Сейчас,
2: да, регуляция пошла. Да, да.
3: Сейчас, конечно, застройщики.
2: Да.
3: Которые строили некачественно, они в очень тяжелой позиции. Вот правильно ставить диагноз, где проблема, и есть ли проблема в продукте, действительно, потому что, ну, есть другая философия, типа продажи лечат все, ты там все это чинишь вечно, но продажи всегда...
2: Я в это верю, и это тоже, вот, чтобы важно, я переживаю, чтобы люди, кто нас смотрит, тут очень важно быть в здравом смысле и не крайность в крайность не перебарщивать, потому что есть люди, которые... Наконец-то. Сейчас некоторые люди, знаешь, когда ты купил себе BMW, выехал на улицу утром, и ты весь город в BMW видишь. Ну, как так вообще? Вот сейчас вот нас послушает, скажет, я же говорил, надо продукт качать. И это ларёчник, у которого безупречный продукт, но о нем никто не знает. Ему нужно давно поразняться продажами. И у меня вот такой подход. Сейчас вот мы весь 23-й год, у меня 90% головы было занято тем, как больше продать наших продуктов. И, конечно, у нас NPS подскатился. У нас NPS был там средний 80% по 2022 году, а в 2023 году средний NPS стал 40%. Ну, прямо плюсовой, но он 40.
3: Это мало.
2: Да. Мы такие, хоп, там, потянули до 60.
3: Это такая качель.
2: И ты вот качаешь.
3: А что думаешь про такие бизнесы, которые вообще без отдела продаж, и они уже существуют так?
2: Wildberries.
3: Но, да, в каком-то смысле... Ну, Wildberries — это уникальная там marketplace модель. Да. У них на самом деле есть отдел продаж, просто другие люди за них это делают. Но есть действительно бизнесы, которые существуют, там, какой-нибудь логистический бизнес или что-то. Они просто настолько круто делают свою работу, что у них клиенты всегда приходят по рекомендации в основном. Если в таких компаниях еще вставить отдел продаж, ну, у них точно хороший продукт, у них все
2: супер. Приведи мне пример таких компаний.
3: Ну, например, логистическая компания без отдела продаж. Ну, работает. Да. Это неэффективная компания, реально существующая компания.
2: Они точно не зарабатывают.

0: Они зарабатывают.
1: Недозарабатывают, я
0: говорю. Недозарабатывают.
1: Они точно недозарабатывают.
0: Вот в такой компании имеет точно смысл просто...
1: В любой B2B компании нужно строить отдел продаж. В любой, потому
0: сколько
1: что...
0: процентов от продаж вообще надо? Вот я смотрю B2B SaaS компании, это вот софт, это софт, IT-бизнес, IT-продукт для корпоратов, да, и для бизнесов.
1: Типа 1С.
0: Это самая сейчас популярная бизнес-модель в мире. Если говорить про там, куда идут все инвестиции мира, они идут в искусственный интеллект и в B2B SaaS. А в лучшем случае и то, и другое вместе. Да? В таких компаниях только sales обычно занимает там, ну, существенную долю от продаж. 10? Да, 10, 20, иногда и больше. Да. Как ты думаешь, вот как смотреть на этот вопрос? Какой процент от выручки должен идти на продажи?
1: Чем больше, тем лучше.
0: Сколько можешь себе позволить?
1: Это вопрос юнит-экономики. Да. Почем ты можешь себе позволить купить клиента? Ну вот, если твоя бизнес-модель позволяет тебе быть рентабельным, и ты в чистую зарабатываешь 40%, ты можешь отдать и 30% на маркетинг и sales cost, лишь бы быстрее захватить долю рынка. Может, ты 40% отдашь. Я знаю компании, которые там, как раз в SaaS-индустрии там, и 40%, 50% тратят. Я бы тратил точно так, если я хотел быстрее объем захватить. Надо бороться не за рентабельность, мне кажется, а за абсолютно сколько денег кэша у тебя в моменте. Завтра возможность может уйти. Я сегодня выберу компанию, в которой я себе оставлю 50% или 40% от миллиарда, там, но большого потенциала, чем у меня будет 100% от 100-миллионной компании, которая будет еще там на моих дрожжах расти 20 лет. Лучше делиться. Это же скорость, это чисто
0: полностью
1: burn.
0: Согласен. Я считаю, что большие амбиции стоят столько же, как и маленькие.
1: И поэтому, если мы говорим, скорость роста малого бизнеса определяется тем, как ты делаешь burn в marketing и sales cost, то если ты хочешь быстро разбогатеть, тебе нужно делать сильный burn, а чтобы делать сильный burn, тебе нужна хорошая маржа. Поэтому я всегда говорю, ребята, если вы там зарабатываете 300-500, подумайте, как сделать так, чтобы ваша наценка была хотя бы x4 и более. Вот мое мнение, то, что я наблюдаю в малом бизнесе в России, по крайней мере, не знаю, там, как в Америке и в Европе, не изучал, я вот фокусирован здесь, бизнесы, в которых наценка от себестоимости продукта меньше, чем x4, обречены на вот кровавое пожирание себя крупными гигантами. Да. Или вот с конца с концами. Потому что, пробивая планку в полмиллиарда выручки, у тебя сразу треть идет на НДС и налоги, ты сразу даешь треть своей вот этой наценки. Дальше ты растешь, у тебя еще треть занимает фот, даже если у тебя фот оптимизирован, у тебя все равно появится топ-менеджмент, партнеры, и ты будешь им отдавать эти деньги. И еще тебе нужно минимум 15% делать бёрн в маркетинг, чтобы ты быстро рос и продажи. Ну, в идеале 20%, чтобы ты прям агрессивно захватывал. И у тебя остается 10%. Поэтому если ты имеешь наценку x2, x1,5, x2,5, и ты малый предприниматель, и ты еще работаешь на упрощенке, у тебя еще даже НДС не пахло на горизонте, то ты завтра построишь классную благотворительную организацию, в которой все заработали. Государство, сотрудники, клиенты, но не ты.
0: Ну, это еще в лучшем случае.
1: Если еще и в плюсе останешься.
0: Да, если в плюсе останешься.
1: Некоторые доходят 250 миллионов, такие, мне дальше не надо. Нет смысла.
0: Да. Там преломный момент. Там тебе уже... Там ты сразу уходишь в минус,
1: да.
0: И потом, чтобы выйти обратно в плюс, тебе нужен уже там ярд плюс.
1: Да, полтора-два даже.
0: Да.
1: Там чистая прибыль 250 миллионов повторяется на 1,1 миллиарда. Такие модели видел. Я-то через это прошел. Вот у меня чистая прибыль 240 миллионов, когда выручка была в резалтинге, вот на делах продаж. Она повторилась, когда компания вышла на прибыль, на выручку почти 700. Мне под 700 миллионов качнуть, чтобы дойти до чистой прибыли 250 миллионов.
0: Но зато ты работаешь в белую полностью, да. И так далее, и так далее, и так далее.
1: Да.
0: Круто. Слушай, это, конечно, про отдел продаж можно говорить вечно. Я люблю продажи, мне нравится это. Я люблю помогать.
1: Помогать.
0: Давай поговорим еще про жизнь. Вот ты про свою бизнес-стратегию чуть-чуть рассказал. Выбрал репутацию, долгосрочность. Кстати, еще такой вопрос. Ты показываешь свой лайфстайл, по сути, да, как бы, как мотивацию для молодых предпринимателей. Это точно работает.
1: Да.
0: Это точно, Rolls-Royce работает, travel работает, все это работает. Есть ли какой-то другой способ? Или...
1: У меня история идет про проживание моего собственного опыта.
0: Да.
1: И когда я был небольшим парнем, мне было 12 лет, и меня папин друг посадил в Porsche, новый, который только вышел, я реально охерел от того, что я увидел за рулем. Я просто, как обычный дворовый пацан, хотел себе классную машину и просто хотел классно кушать. И хорошо отдыхать.
0: Ну, теперь ты это все достиг, может быть, надо на что-то другое переключить.
1: А, я про показывать, что это не про то, смотрите, какой крутой, а смотрите, у меня получилось, и вы тоже можете. Я же из Люблино парень, из Новокосино. Типа, я ходил в обычную общедательную школу, я дрался с... Меня били там. даже скорее не дрался, меня били.
0: Да.
1: Было так. И мало кто верил, мало кто что понимал. Просто обычная семья, военный папа, а мама с нами, с сестрой сидела.
0: Я просто вот много времени в Дубае провожу, и там, конечно, очень много фейков всего этого. Да, да. Там,
1: у меня ни разу не было в соцсетях фейка. Вот, да. Не было
0: ты
1: такого,
0: показываешь, как есть.
1: Как есть, да.
0: Для тебя это просто аутентичность.
1: Да, я себя буду плохо чувствовать. То есть если я покажу тачку в аренду, я покажу эту машину в аренду. Я не буду ее покладывать, как будто, даже, знаешь, там, типа, не буду писать, специально выложу фотку так, чтобы выглядело, как будто это, типа, моя машина. Mm. Нет. Мне это тяжело. И мне кажется, что это убивает, на самом деле, шансы на успех так делать. Потому что самое трудное — это расти, когда ты уже получил лайки. Когда ты уже получил лайки, аплодисменты, ты уже получил этот дофамин, кайф, что тебя признали. А теперь тебе еще надо работать, чтобы это твоим стало. У тебя вообще силы уже нету.
0: Я все думаю, может что-то другое работать, потому что вот эти инфлюенсеры в Дубае, они прям берут частный самолет, какой-то короткий перелет, берут вместе.
1: Берут студию, в которой есть фейковый частный
0: есть
1: самолет.
0: Есть студия, но есть, они все-таки даже арендуют этот частный самолет, просто делят эти там $30,000 на 10 человек, и да, потом по очереди снимают контент. Ну, это просто такая контент-ферма.
1: Да.
0: И потом это идет сразу в оборот.
1: Я думаю, что уже не работает это.
0: А может ли что-то другое работать, где ты показываешь более осознанный подход, типа влияние на мир, импакт?
1: Я не знаю, как сейчас в Дубае, но в России, мне кажется, это уже не работает.
0: Это если, не работает. А что сейчас работает? Честность?
1: Мне кажется, что сейчас круто работает. Это, и не работает история «я был никем, стал всем». Эта история, вот фотки из общаги, и потом я вот уже вырос, тоже этого контента навалом.
0: Люди насмотрелись, да?
1: Да, мне очень понравилась фраза, я общался с Артем Сенатором, там есть не такой товарищ близкий, знаком с ним, нет? Mm. Он прям сам круто разогнался, хорошо понимает зацепы, он такой сценарист, он книжки раньше писал на заказ. И он классно мне мысль сказал про рилсы, и вообще, он говорит, если ты, говоришь, идешь в личный бренд и хочешь его как-то еще монетизировать в России, то раньше люди не понимали главную истину, они не понимали, что для того, чтобы монетизировать, нужно быть сапожником с сапогами. Если ты сапожник без сапог, вот если ты сейчас запустишь знаю, курс, там, тренинг, там, как инвестировать...
0: Про театр
1: вряд ли полетит. Про хорошую физическую форму в 40 лет полетит. Про инвестиции полетит. Я у тебя тоже куплю курс по инвестициям, любой вообще, когда скажешь, там, базовый, весь опыт Оскара Хартмана по инвестициям за один час. Любая цена, погнали. Ну, типа, даже если там просто будешь там базу расскажешь, все равно это будет для меня Америка.
0: Первый модуль будем изучать все искажения, которые есть у человеческого мозга.
1: Я бы купил такую историю тебе, реально. Вот. Если там расскажешь там курс от Оскара Хартмана, как выгулить собаку, я не знаю, сколько ты опытный собаковод, но, наверное, вряд ли.
0: Да, но исходя из того, что в семье наша собака единственная, кого не любит, это я, наверное, не лучше.
1: Да, но почему курс по инвестициям у тебя сейчас полетел бы? Потому что ты продолжаешь инвестировать, и вот Артем сказал крутую мысль, и люди, говорит, наконец-то поняли, что нужно быть сапожником с сапогами с Феррари. Но люди не понимают, что для того, чтобы расти, нужно всегда быть сапожником с новыми сапогами.
0: Актуальным.
1: Ты не можешь на одних и тех же сапогах 10 лет продавать.
0: Ну да, да.
1: И поэтому моя компания крымская, классный кейс, но я на нем уже все заработал. Я уже показал, и поэтому ты абсолютно прав.
0: Вот если Полонский, который Москва-Сити построил.
1: Все. Да.
0: Ну, уже сколько лет прошло? Уже...
1: Сколько лет он будет рассказывать про
0: Москву-Сити? Да, это уже 16 лет назад. Какой еще новый проект был?
1: Никакого. Глобально я не слышал ни одного большого проекта. Была только история,
0: амбиция. Да, да, сколько можно? Ну, 16 лет — это большой, 16 лет — это целая жизнь.
1: Да. Олег Тиньков, который из компании.
0: Мне даже страшно какие-то кейсы рассказывать 2004 года, честно говоря, потому что мне кажется, они абсолютно уже не актуальны.
1: Ну, то есть про Карпрайс сейчас рассказывал? Или про Купивип? Про Сапато?
0: Да, у меня еще раньше есть, у меня там совсем старинные есть мы там.
1: Да. Но для тебя даже история там про Озон уже не актуальна. Для тебя актуально вот дома престарелых.
0: Да, они прямо сейчас, да.
1: Реабилитация крутая штука.
0: Ментальное здоровье, я думаю, если тебе что-то интересно, конечно, для тебя, как любитель психологии.
1: Я про это подумал, кстати, про эту нишу.
0: Мегатренд ментального здоровья, это будет огромная штука. Люди будут сходить с ума. В русскоязычном вообще пространстве еще больше. Почему такой спрос сейчас на психологов? Люди пытаются сами себя вылечить и так далее. Смотрят эти видео, разборы бесконечно, но это не работает. Все-таки есть профессионал. Ну, это не работает. Вот здесь я не уверен, что это работает.
1: Я не уверен, что я не верю, что посмотрев разбор, можно себе психологически помочь. Я уверен, что посмотрев разбор, можно понять, что эта область точно мне нужно изучать. И пойти в эту тему копаться и общаться с психологом. Мне 32 года, ты знаешь, мои текущие активы, бизнесы, примерно чем я занимаюсь, примерно уровень жизни, дохода. как бы ты дальше бы развивался, если бы твоя цель была как можно быстрее, давай там, финансовую цель поставим, прийти к 200 миллионов долларов личного состояния.
0: Если хочешь 200 миллионов, надо поставить цель миллиард.
1: Надо миллиард долларов сделать.
0: Цель.
1: Поясни, почему.
0: Все бизнес-планы, которые я за жизнь видел, если я возьму их, в среднем было достигнуто 20% от планов. Поэтому, если будешь метиться и будешь искать возможности на миллиард, я думаю, вероятность, что ты залетишь на 200, будет выше. Если ты будешь точно метиться в 200, ну, тогда тебе надо либо высокоточный бизнес, типа недвижимость, где ты можешь точно планировать. Ну, ты просто думаешь, что на данный момент тебе 200 достаточно.
1: Я прикидывал как раз вопрос будущее про цели. Мне очень нравится концепция финансовой безопасности, финансовой независимости, свободы. Я посчитал, что моя финансовая свобода наступает на 200 миллионов долларов, там 250. То есть все, там вся семья, 5 детей, живут самой лучшей жизнью и вообще ничего мне себе не отказывают.
0: Ну как ты бы оценил сейчас вот совокупность всего качества твоей жизни?
1: Я думаю, что 7 из 10.
0: 7 из 10.
1: Да.
0: Вот смотри, все, что я знаю про науку о благополучии человека, увеличение твоего состояния до 200, оно даст тебе 0,1 пункт, 7,1.
1: Это игра, это челлендж.
0: Да, да, вот если ты хочешь на самом деле до этого дойти... Я вижу, что мужики, которые туда доходят, они все находятся на миссии. Они все внутри какой-то игры, у них есть миссия. Они хотят какое-то воздействие на мир произвести, и они это воздействие хотят все больше и больше и больше. Как бы они, у них у всех есть какой-то проект жизни. На данный момент, да, они делают какое-то дело своей жизни. У тебя, на самом деле, ты помогаешь другим становиться успешными, да, как бы... Но насколько тебе вот эта миссия прям вставляет?
1: Мне очень нравится, когда ребята вот на этом уровне вырастают.
0: Ну, вот.
1: Но я на самом деле почему вышел из недвижки? Потому что недвижка по прибыли была где даже прибыльнее, чем моя текущая деятельность. Я больше зарабатывал дивидендов с нее, что это классный рынок, растущий, с крутыми комиссиями, с очень большой рентабельностью. Меня не зажигает бетон, плитка и оконная рама так же сильно, как вот пообщаться за успех, за развитие, понять причины, ключи, фактор успеха. И вот в разборах я могу провести 5 разборов за один день и не умереть от... Я физически устану, но ментально буду прям кач. А если я пройду одну страцессию по недвижке на целый день, то я себя чувствую более истощенным, чем... Ну, просто это как такая money-making. А здесь какая-то была еще игра.
0: Ну, твоя текущая бизнес-модель может тебя туда привести?
1: Не знаю, это большой вопрос. Ну, маловероятно. То есть, наверное, на уровне накопления... И вот...
0: Но если текущая бизнес-модель не может тебя туда привести, нужна другая бизнес-модель, да. Тебе нужно выбрать другую бизнес-модель, которая, возможно, в схожей миссии или что-то имеет, какой-то общий вектор, ну, какой-то бизнес, который имеет этот потенциал.
1: Где бы ты искал такие бизнес-модели? На что бы ты смотрел?
0: Вот мы говорили сегодня про product market fit.
1: Да.
0: Я считаю, еще важнее, Product-founder fit. Это fit между основателем и продуктом, и бизнесом. Очень многие бизнесы, они на самом деле имеют практически нулевой. Человеку, который этот бизнес делает, это просто не нравится. Uh-huh. Ему не нравится делать натяжные потолки. Он просто это делает, потому у него нету никакого кайфа, он не находится в зоне своей гения, он не использует свои сильные стороны. Наоборот, пытается вечно покрыть, вот постоянно получает советы, как же свои слабые стороны митигировать, да, потому что я считаю, что надо развивать свои сильные стороны, а твои слабые стороны...
1: Но он находится в зоне выживания.
0: Да, в твоем возрасте 32-40 лет, следующие 8 лет, у тебя риск намного меньше, потому что ты делаешь что-то связанное со смыслами, которые тебе нравятся. Но мужики, у которых эти смыслы отсутствуют, они заезжают в глубочайшую яму просто. Просто у них такой кризис среднего возраста, вообще ничего больше не вставляет. Просто они становятся атрофированными, просто бесчувственными и ничего не знают, что с ними происходит. Это как будто душа говорит: все, мне надоело. Вот этот аватар, который ты создал, вот эту фигню, которую ты делаешь, все, я отключаюсь. И все, и крк. И выход из этого занимает в среднем 10-15 лет. Это очень длинная яма. Это если то, что ты делаешь, то, что ты веришь, и кто ты, в дисгармонии.
1: То, что ты делаешь, то, что ты веришь.
0: И кто ты.
1: И кто ты.
0: Если это в гармонии, тогда машина едет. Это настоящий брокаст.
1: Взаимно.
0: Помогаем друг другу. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан получит дополнительную финансовую поддержку в размере 3,8 миллиарда рублей для ликвидации последствий наводнения. Средства будут направлены на капремонт пострадавших жилых зданий, а также на покупку или строительство новых домов и квартир, сообщили в правительстве России. В Чародинском районе продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы на дороге Цури-Парчип. Механики трудятся без перерыва, сменяя друг друга, и работают в сложных условиях. Для выполнения работы задействованы 3 единицы техники. Это тяжелый гусеничный экскаватор, бульдозер и автогрейдер. Работники городской администрации Махачкалы организовали субботник на проспекте Петра I. Мероприятие стало подготовительным этапом к будущим работам по благоустройству территории. Участники убрали загрязнения с бетонных ограждений и провели их гидравлическую очистку. В администрации уточнили, что такие работы необходимы для подготовки поверхности к последующим мероприятиям по благоустройству. В 2GIS появилась карта бензина. Она отображает информацию о наличии топлива, ценах, очередях и лимитах на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Информация поступает от пользователей и транзакций Сбербанка, обновляясь каждые 10 минут. Сервис был запущен в ответ на растущий спрос. В июне количество запросов на поиск топлива увеличилось в 7 раз. Мировые цены на пшеницу выросли более чем на 4% после атак Украины на российские суда в Азовском море, об этом пишет Bloomberg. По данным издания, за последние дни Украина атаковала уже 76 судов, в том числе сухогрузы, перевозившие зерно, что в свою очередь привело к нарушению судоходства в Азовском море. Дагестанский боксер Чейраф Ашалаев одержал 3-ю победу в своей профессиональной карьере, успешно выступив на турнире IBA Melbet «Ночь чемпионов» в Баку. В 8-раундовом поединке во втором среднем весе он победил представителя Беларуси Михаила Долголевца единогласным решением судей. Данный успех стал для Ашалаева 3-м в его 3 профессиональных боях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Декатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос. Что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия». «Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил. «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
1: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит 1000 человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие. Верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: их слушать. В рабочей переписке избегайте смайликов и неформальных выражений.
1: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Сегодня мы берем, я считаю, наверное, самую болезненную тему, которая есть даже у меня, потому что я периодически создаю себе эти долги, то это у меня проблема какая-то, то проект я закрываю, то у меня там какую-нибудь там недвижимость беру, я создаю себе долги. И у меня эта игра продолжается постоянно, и уже даже друзья угорают, что когда новый долг. И я понимаю, что что-то это вот здесь. Сегодня я позвал эксперта, который вот как раз-таки чемпион по этой теме, это Мария. Мария, спасибо большое за присутствие. Мария, это, ну вот, вы немножко расскажите о себе, сколько уже опыта в этом плане.
4: Я всех приветствую. Меня зовут Мария Шаханова. Я в этой сфере уже давно. Когда еще я была школьницей, я хотела быть психологом. Это 9-10 класс. Я знала, что я точно буду. И после 11 я поступила. И до сегодняшнего дня я развиваюсь в этой сфере, в этой теме.
3: Супер. Тема долгов, сегодня вот мы ее будем раскрывать, да, я хочу, чтобы сегодня вот намерение какое, чтобы после сегодняшнего эфира наши зрители поняли, почему у них долги, и прекратили это создавать, ну, по крайней мере, в будущем, если даже есть они сейчас в настоящем. С этим намерением начинаем.
4: Давайте начнем.
3: Давайте вот, я очень люблю, и зрители любят идти по какой-то структуре, типа вот, первая причина вот такая, вторая причина вот такая.
4: Давайте.
3: Погнали так?
4: Давайте,
3: всё. Погнали. Какая вот самая одна из частых распространенных причин? Вот первая.
4: Самая первая и распространенная — это, конечно же, инфантилизм.
3: Что такое инфантилизм?
4: Когда человек, например, 35-40 лет, в некоторых моментах может вести себя, принимать решения из какого-то детского состояния, то есть человек взрослый, но иногда на уровне психики он проваливается в какого-то ребенка и психологический возраст ниже реального.
3: Как это проявляется?
4: Это проявляется во всем, это проявляется в жизни. Например, есть

0: Люди, у которых есть цель, они очень структурированы, они следят за здоровьем, графиком сна, режимом, они понимают свои потребности. А есть люди, которые не берегут свою жизнь. То есть у них нет графика сна, они как будто прожигают жизнь. Там, часть своего дня они проводят за скроллингом ленты, они не понимают, что происходит у них со здоровьем. То есть они не управляют своим ресурсом, своей жизненной силой. Они не знают, как этим управлять, куда это направлять. И как следствие, если человек прожигает свою жизнь, то он точно так же будет прожигать деньги, которые к нему приходят.
1: Это был панч, реально.
0: И если у человека есть такое некоторое инфантильное восприятие своей жизни, то
1: И с деньгами, соответственно,
0: через
1: такое же
0: какое-то
1: отношение.
0: время он будет просто тратить больше, чем он зарабатывает, так же, как и со здоровьем и с жизненными силами. Он
1: И
0: же их
1: время свое тратит так же, все
0: внимание.
1: тратит.
0: Да, единица
1: Офигеть.
0: внимания. Если человек не следит, куда он отдает свое внимание, он точно так же расплескивает бюджет. И как следствие, если ему недостаточно денег на месяц, он неправильно распорядился ими, слил куда-то, то, конечно, он будет обращаться в банки, несмотря на то, что там будут бешеные переплаты, например.
1: Это же по сути, как я понимаю, когда человек не берет ответственность за свою жизнь.
0: Да.
1: И тут вот, ну, практически с чего начать надо, чтобы эту ситуацию как-то вот на корню предотвратить? Взять ответственность?
0: Взять ответственность, но я бы хотела, вот есть такой лайфхак. Чаще всего люди, которые не чувствуют, насколько они себя хорошо ощущают, сколько у них энергии в теле, когда они просыпаются, жизненных сил, у них точно такие же отношения с деньгами. Карточкой рассчитался, непонятно, сколько с карточки списалось, и пошел дальше. Я бы рекомендовала прежде всего, вот для того, чтобы пересмотреть отношения с деньгами, с долгами, поставить такой эксперимент. Месяц платить только наличкой. Потому что когда человек не умеет управлять своим состоянием, он не умеет управлять счетом
1: Да,
0: банковским,
1: да.
0: он картой расплатился, сколько ушло, непонятно. Хватит ему до конца месяца, непонятно. Вот я даю постоянно такие рекомендации, эту рекомендацию своим клиентам, и потрясающие результаты, когда человек начинает деньгами расплачиваться,
1: Прикольно.
0: наличными, он начинает отслеживать.
1: Чувствовать, видит.
0: Вау, да, то есть это что-то физическое, и это уходит, это
1: Интересно.
0: имеет свойство, то есть заканчивается, и благодаря этому человек научается как будто бы правильно распределять. Поэтому вот домашнее задание — попробовать на протяжении месяца рассчитываться только наличкой.
1: Собирайте, у кого деньги улетают. Мне кажется, действительно похоже на такую здравую логику. Супер,
0: Да, то
1: супер.
0: есть чувствование появится, и будет уже какой-то контроль.
1: А еще мне кажется, ну, в таком случае, вот вы людей, которых описали, это же, по сути, люди следствия в жизни, когда они, ну, вот как бы, как вот, помните, эта песня же была у машины времени, он жил, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл, ни дома, ни друзей, ни врагов, да, то есть,
0: Да.
1: когда человек просто плывет куда-то, и он такой вот плывет, и непонятно, может, он завтра попадет в красивое место, а может быть, с водопада упадет, он не знает. И вот тут как будто первым, мне кажется, помимо вот этих вот решений, мне кажется, нужно взять ответственность за жизнь. Хотя это звучит очень банально, но это просто начинается с того, что ты понимаешь хотя бы идею, что такое ответственность, а что такое следствие. И вот ты когда понимаешь, что ты сам причина своей жизни, то с того момента, ну, лично у меня в жизни много чего поменялось после этой идеи. Я ее очень глубоко постарался понять. И вот для зрителей, кто узнал себя в описании, попробуйте осознать, что как вы проявляете жизнь, что, ну, там, люди следствия, как правило, они там проявляются в формате, там, ну, что я могу сделать, ну, как я могу на это повлиять, и мне тут должны, здесь вот так, вот у нас вот в стране что-то не то, это не так, шеф не тот, это не то. И вот тут в один момент хоп, принять, что все это я. И шеф такой, потому что я такой. И финансовое положение такое, потому что я такой. Первый раз больно, 100%. Но второй раз вы будете просто красавчиком.
0: Просто пока человек не посмотрит в свою реальность и не признается в том, что есть на данный момент, изменения не начнутся.
1: Супер, супер, окей.
0: Нужно посмотреть вбольше.
1: Первый, резюмирую. Инфантильность. Все, понято. Второе.
0: Второе — это когда человек из каких-то комплексов и навязанных стереотипов старается приобщиться к какому-то определенному социальному слою, и тренду. Он начинает, да, использовать вот кредиты, рассрочки для того, чтобы приобрести какие-то атрибуты, какую-то одежду, чтобы показать, вот, я вот из этого слоя, я вот такой крутой, такой классный, хотя на самом деле человек вот находится в некоторой яме финансовой.
1: Окей. Как это обнаружить, понятно, да, что ты, ну, должен осознать, что ты там, может быть, последнюю футболку купил, потому что ты где-то это там видел, но ты не можешь себе ее потянуть финансово, но ты ее берешь, и вот это вот все. Окей. А вот, ну, как теперь с этим работать? Как это остановить?
0: Ну, вообще человек в это идет из какого-то стыда за себя, из каких-то переживаний. Есть практика, но она длительная.
1: Примерно.
0: Это просто остановиться и признаться себе в том, что вот эта мимолетная радость, сомнительное действие, которое на самом деле не приобщит к какому-то уровню, это не даст того, чего человек хочет.
1: Испытать. Да, то есть он хочет что-то же испытать с этим атрибутом, но это не даст этого.
0: Это не даст этого, потому что через какое-то время будет разочарование, ведь за эту вещь нужно будет платить, да, и поэтому здесь будут проблемы. Но нужно посмотреть в реальность, сказать себе, да, сегодня я не могу себе этого позволить, быть честным с собой и с этим миром. И если ты действительно хочешь какого-то роста, то нужно предпринимать действия. А как мыслит большинство людей? Если у меня чего-то нет, я должен там взять взаймы, я должен там, не знаю, себя ущемить в чем-то, в качестве жизни, например. Но мало кто думает о том, чтобы найти какой-то дополнительный источник. То есть все думают, как бы начать экономить, урезать себя там. Я буду больше платить кредитов, но у меня будет меньше средств на то, чтобы жить этот месяц. То есть важно посмотреть в то, как я могу расширить возможность своего достатка, какие способы есть еще.
1: Окей, понятно, что вот я купил кофту, потому что увидел там у кого-то, и она мне сейчас, ну, как бы по деньгам не подходит, и я вот сейчас плачу за это кредит, чтобы, или рассрочку, чтобы вот просто сделать образ, вид, что я вот там какой-то крутой. Ну, вот примерно, это же такая история.
0: Да.
1: А что здесь в корне? То есть что здесь происходит? Почему вот так делают люди?
0: Да, здесь важно поработать со стыдом. Это поможет, в принципе, легче относиться к себе и принимать себя в любой одежде и с любыми атрибутами, да, например, жизни. Поработать со стыдом в каком плане можно? Просто взять тетрадь, выписать все истории, в которых вы испытывали чувство стыда за себя, за свой внешний вид, возможно, в детском возрасте вас за что-то стыдили. Пока вы будете выписывать, у вас будет идти проживание этой эмоции, то есть она максимально в этот момент будет у вас подниматься, даже если вы наедине с собой, вы будете краснеть, бледнеть, и просто в этом вопросе начнет спадать напряжение. Если напряжение спадет, то, в принципе, да, легче будет жить вам, без напряжения, без тревоги.
1: Супер, окей.
0: Тоже своеобразное перекладывание ответственности, когда я банку говорю, давай, я тебе буду должен, я буду от тебя брать, а ты, пожалуйста, контролируй меня.
1: Офигеть, офигеть.
0: Это моя мотивация.
1: Представьте, да, какие мы с вами интересные существа, которые, ну вот, насколько вот этот слой психологии, ну, влияет, да, почему я вот, мой реальный интерес движется в сторону психологии, потому что я понимаю, что, во-первых, работая с людьми и сам являясь человеком, кто постоянно трансформируется, как-то эволюционирует, я понимаю, что, ну, это огромный слой, и разобравшись в этом вопросе, можно разобраться во всем, поэтому просто вот тут практика такая, что нужно прям паузу поставить и пронаблюдать, есть ли такое в жизни, да?
0: Да, супер. Просто окей. Перекладываю я ответственность на банк или нет?
1: Супер. Это еще один из моментов. Какие еще бывают причины, из-за чего вот?
0: Есть такая фраза «морковка сзади». Мотивация к тому, чтобы там я классно работал. То есть в основном в это попадают эксперты, частные предприниматели какие-то, да, бизнес. Ко мне часто вот приходят с такими запросами, и я вижу, что многие люди думают, если я возьму кредит, тогда я буду точно классно работать, много работать, у меня не будет другого выбора. Человек думает: фу, классно, я нашел для себя мотивацию, теперь я буду стараться. Что происходит на самом деле? На самом деле человек погружает себя в глубокий стресс.
1: Да.
0: Не каждый может выдерживать это напряжение вот этой морковки сзади.
1: Выдерживаем.
0: Да. Классно.
1: Очень да. долго, но не хочется. И что делать? Да.
0: И получается, из-за того, что появляется тревога, напряжение, у человека теряется фокус. Он уже не так классно может свои задачи по работе решать. Он уже не так эффективно работоспособный. Он уже... Ну, то есть там просто сливается жизненная сила не на то, чтобы классно работать, а на то, чтобы просто выдерживать это напряжение, потому что так или иначе человек начинает думать, что там есть там, какая-то... история, которую я несу на себе, это моя ответственность.
1: Окей, а вот как это притормозить? Вот какая тут есть, какое тут решение?
0: Ну смотрите, это сценарий.
1: Да.
0: Человек просто так в это не приходит.
1: Окей.
0: Почему? Надо задать себе вопрос.
1: Да.
0: Почему я выбираю расти из напряжения? Почему я выбираю расти вот из этой тревоги, из надрыва? Вот это своеобразное насилие над собой. То есть я вынужден делать и выжимать из себя в моменте больше, чем я, возможно, могу производить что-то.
1: Ну, я вот на своем примере скажу так. Это просто однажды успешно сработало у меня.
0: Это фиксируется как привычка.
1: Да, у меня просто это много раз успешно сработало, вот даже так могу сказать.
0: Да, но смотрите.
1: А как разорвать этот момент? Когда, вот смотрите,
0: осознать выбор.
1: Вот смотрите, вот тут в чем капкан. Получается, у меня морковки сзади, у меня не морковка, морковки сзади. Я их, короче, вот так вот решаю и думаю, вот сейчас вот все, вот это последняя была морковка, следующая точно будет спереди. Вот все хорошо, и раз вот она появляется, закончили сзади, спереди стоит, и я такой, а точно сзади нету? И она появляется сзади в этот момент. И вот у меня так в жизни. То есть, понимаете, параллель, да, вот эту? То есть, она как-то создается. И я как будто не хочу, но я ее создаю. Что делать?
0: Осознать выбор. То есть, когда у человека есть напряжение и вот вопросы с деньгами, то есть, где-то на уровне психики, очень глубоко в бессознательном, человек... Если внутри себя несет напряжение и надрыв, то есть он знает, что так точно можно. И тогда, даже если у него все хорошо, он может спокойно расти в своем темпе, он будет себя вводить в это привычное состояние стресса и надрыва. То есть это, знаете, такой порочный круг белки в колесе,
1: да.
0: Когда человек выбирает вот расти из надрыва, но это выбор. И нужно понять, почему сейчас мне комфортно создавать для себя вот это вот напряжение, эту суету, эту тревогу. Это выбор, и нужно понять, почему я для себя это выбираю. Где были такие ситуации в моей жизни, где для меня было нормой действовать, жить из напряжения? То есть есть внутренняя капсула с чувством, с эмоцией, состоянием. Я на основании этой капсулы с этими переживаниями создаю вот кино в своей жизни на сегодня.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан получит дополнительную финансовую поддержку в размере 3,8 миллиарда рублей для ликвидации последствий наводнения. Средства будут направлены на капремонт пострадавших жилых зданий, а также на покупку или строительство новых домов и квартир, сообщили в правительстве России. В Чародинском районе продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы на дороге Цури-Парчип. Механики трудятся без перерыва, сменяя друг друга, и работают в сложных условиях. Для выполнения работ задействованы 3 единицы техники. Это тяжелый гусеничный экскаватор, бульдозер и автогрейдер. Работники городской администрации Махачкалы организовали субботник на проспекте Петра I. Мероприятие стало подготовительным этапом к будущим работам по благоустройству территории. Участники убрали загрязнения с бетонных ограждений и провели их гидравлическую очистку. В администрации уточнили, что такие работы необходимы для подготовки поверхности к последующим мероприятиям по благоустройству. В 2GIS появилась карта бензина. Она отображает информацию о наличии топлива, ценах, очередях и лимитах на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Информация поступает от пользователей и транзакций Сбербанка, обновляясь каждые 10 минут. Сервис был запущен в ответ на растущий спрос. В июне количество запросов на поиск топлива увеличилось в 7 раз. Мировые цены на пшеницу выросли более чем на 4% после атак Украины на российские суда в Азовском море, об этом пишет Bloomberg. По данным издания, за последние дни Украина атаковала уже 76 судов, в том числе сухогрузы, перевозившие зерно, что в свою очередь привело к нарушению судоходства в Азовском море. Дагестанский боксер Чейраф Ашалаев одержал 3-ю победу в своей профессиональной карьере, успешно выступив на турнире IBA Melbet «Ночь чемпионов» в Баку. В 8-раундовом поединке во втором среднем весе он победил представителя Беларуси Михаила Долголевца единогласным решением судей. Данный успех стал для Ашалаева 3-м в его 3 профессиональных боях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру, это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буньевский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Преследуя на охоте оленя, король забрел в чащу. Свита осталась далеко позади, а олень исчез. К счастью, поблизости заблестел огонек. Это был дом лесника. Когда король вошел, жена лесника поклонилась и предложила: «Проходите к огню, передохните, пока муж не вернется». Король с удивлением спросил: «Вы не узнали меня? Я король и попал к вам, потому что заблудился». «Мы любому гостю рады», — не смутившись, ответила жена лесника. «Скоро придет муж, и я угощу вас ужином». Тут вошел лесник. Увидев короля, он склонился до пола и произнес: «Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, вы разрешите угостить вас и проводить во дворец. Ты умеешь беседовать с королем, а жена твоя держится, словно королева», — заметил король. «Для меня она и вправду королева, красавица и умница», — улыбаясь, ответил лесник. Во дворце король со смехом рассказал об этом эпизоде своей жене. «Оказывается, ты не единственная королева в стране. Вторая живет в лесной хижине. Обращайся с женой как с королевой, и она станет ею, потому что королева скрыта в каждой женщине».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Личный коуч.
6: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто... что нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы... 0 внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил, ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес, как ты с ним справился. Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос, какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека. Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите, мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание, поэтому прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствия отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему я все еще чувствую себя пустым, несмотря на то, что имею все, о чем всегда мечтал? Возможно, вы достигли того, что, как вы думали, принесет счастье, но вместо этого нашли тихое недовольство, которое трудно объяснить. Вы не одиноки. Мы живем в эпоху, когда немедленное удовлетворение предлагается как решение всего, но действительно ли оно заполняет пустоту внутри нас? Правда в том, что потребительство обещает нам счастье в обмен на вещи – одежду, путешествия, лайки. Но в глубине души эти вещи только маскируют большую disconnection с тем, что действительно важно. Не ищем ли мы в неправильном месте? Проблема в том, как понимается и преследуется удовольствие в нашей повседневной жизни. Немедленное удовольствие, безусловно, может быть приятным. Вкусная еда, профессиональное достижение или лайк под фотографией могут вызвать всплеск счастья. Однако это удовольствие неустойчиво, оно мимолетно. После короткого периода удовлетворения чувство пустоты возвращается еще сильнее, чем раньше. Не имеет значения, сколько у вас есть или сколько вы испытаете, само по себе удовольствия недостаточно, чтобы заполнить то, что нам не хватает. Этот цикл постоянного поиска удовольствия заставляет многих верить, что имея больше денег, больше подписчиков или больше вещей, пустота будет заполнена. Но это иллюзия. То, что многие из нас не замечают, это то, что, ища немедленное удовлетворение, мы теряем связь с чем-то гораздо более важным – целью. Современное потребительство создало нарратив, который учит нас, что наше счастье зависит от того, что мы имеем, от опыта, который мы можем купить, и даже от образа, который мы создаем для других. Бренды, рекламные объявления и цифровые платформы точно знают, как манипулировать нашими глубочайшими желаниями. Нас побуждают искать удовольствие и идентичность в материальных вещах, новых продуктах, последней моде, экстравагантных путешествиях или даже статусе в социальных сетях. И часто это превращается в бесконечную гонку. Чувство, что нам нужно больше вещей, больше опыта, подпитывается неправильной идеей, что, имея достаточно, мы достигнем счастья. Но правда в том, что сколько бы общество нам ни говорило, что счастье зависит от большего количества вещей или большего внешнего одобрения, эта бесконечная погоня за большим никогда не даст нам долговременного мира. Чем больше мы получаем, тем больше хотим. И чем больше мы хотим, тем более неудовлетворенными становимся. Пустота сохраняется. Этот цикл укрепляется обществом потребления, которое неустанно пытается убедить нас, что мы не полны, и что единственный способ заполнить эту пустоту – это покупать или переживать больше. Социальные сети усиливают это поведение, показывая идеальные жизни, экзотические путешествия и высокий статус, создавая ложное ощущение, что если мы получим то, что имеют другие, мы, наконец, будем счастливы. Но это иллюзия. Недовольство никогда не прекращается, потому что мы ищем счастье в неправильном месте, вне себя. И когда мы просто стремимся иметь и показывать, мы теряем связь с чем-то гораздо более глубоким. Кто мы на самом деле? Что мы на самом деле ценим? И что делает нас целыми? Погоня за немедленным удовольствием и потребительство отдаляют нас от настоящей связи с тем, что действительно важно в нашей жизни, опытом и отношениями, которые нельзя купить, но которые можно развивать. Поиск немедленного удовольствия, подкрепленный потребительством и цифровой культурой, глубоко укоренился в нашей человеческой природе, но это не означает, что это путь к полноценной жизни. Чтобы понять, почему мы ищем в неправильном месте, нам нужно заглянуть в глубины философии и психологии. Виктор Франкл, психолог и выживший в Холокосте, написал в своей книге «В поисках смысла», что основной мотивацией человека является не стремление к счастью или удовольствию, а поиск смысла. Для него смысл жизни – это то, что придает нашему существованию настоящую глубину. Франкл утверждал, что даже в самых трудных обстоятельствах люди могут найти смысл, и это помогает им выжить и быть мотивированными. Удовольствие же, с другой стороны, мимолетно и не предоставляет прочной основы для жизни. Когда мы начинаем искать смысл вместо немедленного удовольствия, мы создаем прочную основу для нашего счастья и долгосрочного удовлетворения. Заменив поиск вещей на поиск смысла, мы начинаем жить с большей ясностью и связью с тем, что действительно важно. Теперь, когда мы понимаем, как постоянный поиск немедленного удовольствия и потребительства отвлекают нас от нашего истинного предназначения, встает вопрос: как мы можем вернуть этот смысл? Ответ непрост, но начинается с решения замедлиться и заглянуть внутрь себя. Чтобы выйти из этого порочного круга, нам нужно вернуть контроль над нашей жизнью, восстановить связь с нашими основными ценностями и сосредоточиться на значимых переживаниях, которые действительно обогащают наше существование. Замедлитесь, чтобы услышать свой внутренний голос. Мы живем в быстром ритме, где давление потреблять и производить кажется бесконечным. Но для того, чтобы найти смысл, нам нужно замедлиться. Один из самых мощных способов вернуть смысл жизни – это сосредоточиться на обогащающих переживаниях, которые соединяют нас с другими людьми, с собой и с окружающим миром. Путешествие, обучение чему-то новому, помощь другим, времяпрепровождение с семьей или работа над проектом, который оказывает положительное влияние на мир – все это способы жить с более глубоким смыслом. Такие переживания создают долговременные воспоминания,

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными

0: злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
2: Случалось ли так, что вы загрузили стиральную машину и забыли о ней на несколько дней? Или пропустили важное мероприятие, потому что перепутали время или дату? С каждым периодически такое случается. Мы можем устать, планы и приоритеты могут измениться. Но если из таких ситуаций состоит вся ваша жизнь, а близкие упрекают вас в лени, рассеянности или неорганизованности, вероятно, у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Это не прикрытие для забывчивости и отсутствия силы воли, а неврологическая патология, связанная с особенностями функционирования мозга. СДВГ – это динамический аспект жизни, который влияет на ваш жизненный опыт. Не бегите от своего состояния и не боритесь с ним. Реально организовывать свою жизнь так, чтобы взять под контроль хаос и создать уникальный ритм жизни, оставаясь с собой. Чтобы не страдать, нужно научить СДВГ мозг грамотно и продуктивно взаимодействовать с миром, в частности, создавая вокруг себя аккуратную и организованную среду.
3: 10 лучших мыслей.
2: Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, не синоним лени, невнимательности и неорганизованности. Это состояние, связанное с особенностями функционирования мозга. Люди с СДВГ креативны и обладают нестандартным мышлением. Однако они испытывают трудности с концентрацией, планированием и самоконтролем. Им нужен персональный организационный план, разработанный с учетом их особенностей восприятия информации. Одним подойдут визуальные стимулы, другим — четкие планы и списки, третьим — деление задач на блоки. СДВГ-мозг требует немедленного вознаграждения за любую выполненную задачу, даже незначительную. Поэтому любое дело нужно разделять на мелкие задания и вознаграждать себя за каждую достигнутую мини-цель. Начать и продолжить проще, если первый шаг занимает всего 5 минут. Человек либо увлечется и доведет дело до конца, либо сделает хоть что-то, за что сможет себя похвалить. Чтобы придерживаться здорового питания, важно упростить задачи, связанные с принятием решений. Составлять меню, ходить в магазин со списком продуктов, замораживать еду. Секрет поддержания порядка в последовательности и постоянстве. Регулярная уборка не такая пугающая, как генеральная. Чистота в виртуальном пространстве важна не меньше чистоты в доме. Надо вовремя избавляться от ненужного, организовывать информацию по категориям и проводить цифровую ревизию. Для продуктивного дня стоит включить полезные ритуалы в утреннюю рутину, а вечером подготовиться к следующему дню. Перенос мыслей на бумагу освобождает мозг. Особенно полезно разгружать голову перед сном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги — это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делает не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству, тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом. Ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 – это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сильные ливни в Дагестане нанесли ущерб автомобильным дорогам, что привело к прекращению транспортного сообщения с 53 населенными пунктами. Об этом сообщили в Минтранспорта Республики. Дороги пострадали в Агульском, Гунипском, Дахадаевском, Рутульском, Тлеротинском, Унцукульском и Чародинском районах. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил профильным ведомствам предоставить полный и детализированный перечень жилых домов, находящихся в зонах риска. Данные необходимо предоставить до августа, отметил глава правительства республики. В Ставропольском крае банк оштрафовали на 300 тысяч рублей за агрессивную рекламу. Финансовый институт был привлечен к ответственности за рекламные звонки и СМС-рассылки. По данным Ставропольского управления УФАС, в обоих случаях банк не имел подтвержденного согласия абонентов на получение рекламных материалов. Из-за участившихся случаев кражи топлива россияне стали массово приобретать крышки с замками для бензобаков. Так, за последние месяцы продажи защитных колпачков увеличились почти наполовину по сравнению с прошлым годом. При этом жители Москвы все чаще сталкиваются с тем, что бензин сливают из их припаркованных машин. Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочную продукцию, включая обновленные версии стандартов на сливочное масло и мягкие сыры. Кроме того, были впервые разработаны документы на продукты детского питания на молочной основе, а также внесены изменения в действующий стандарт на питьевое молоко, сообщили ведомстве. Также впервые введены ГОСТы на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки, предназначенные для детей старше года. Дагестанская спортсменка Екатерина Чеканова заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе среди девушек до 20 лет, который прошел в Северной Македонии. Под руководством заслуженного тренера России Касума Насрудинова Чеканова успешно справилась с соперницами из Венгрии, Италии и Турции. Однако в решающем поединке она уступила украинке Анастасии Польской с результатом 1-3. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: А ты инструкцию читал? На самом деле, для всего в этой жизни есть инструкция. Все уже испытано и описано. Делай раз, делай два, делай три, и вот результат. Есть даже инструкция, как делать научные открытия и изобретения. Инструкция, как похудеть. Инструкция, как набрать вес. Инструкция, как построить счастливую семью. И инструкция, как всегда быть здоров. Ты можешь найти и в книгах, и в интернете. Есть одна большая инструкция к жизни, которая объединяет все эти инструкции в себе. На все, на каждый вопрос есть понятный, четкий и простой ответ. Чего же нам не хватает? Чтобы добиться любой цели, нужно всего 5 вещей. Карта, ключ, огонь и нож. Карта. Инструкция. Найди карту и проложи маршрут. Без нее ты даже не будешь знать, куда идти. Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться, приговорен к успеху. Ключ. Постоянство. Оно откроет все двери. Делай регулярно, несмотря ни на что. Каждый день, каждый раз. Если ты что-то начал, то должен обязательно закончить. И нельзя останавливаться, пока не будет так, как надо. А если не получается, нужно начинать сначала. И так, пока не добьешься успеха. Огонь. Результативность. Делай, чтобы сделать, а не чтобы поделать. Не останавливайся, пока не достигнешь нужного результата. Доводи каждое действие до конца. Приди к результату любой ценой. Сегодня, сейчас, а завтра повтори снова. Доводи каждое дело до конца, не оставляя хвостов. Каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса. Разделяй процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Иди поэтапно, двигайся поступательно. Слона нужно есть по кусочкам. И нож. Жертва. Только в сказках что-то дается просто так. Если ты хочешь что-то получить, что-то придется принести в жертву. Что-то обязательно придется положить на алтарь твоей цели. Готов ли ты? А какое пятое, спросите вы? Пятое – загадка и ответ на любой вопрос. Пятое – это причина. Это зачем? Это твоя воля к победе. Страстное желание и огонь твоего сердца. То, что заставляет тебя двигаться. То, что заставляет тебя просыпаться по утрам. Это причины, по которой ты все это делаешь. Инструкция есть для всего. Но нужны еще 4 фактора. Если у тебя есть все 5, ты победишь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
3: «Какой красивый!» — прошептал великан.
2: В деревне все уже искали девочку.
3: «Смотрите! По дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
2: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В первом полугодии этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом подсчитали в госкорпорации Дом.РФ. Всего за первое полугодие было предоставлено почти 500 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия прошлого года. В июне банки выдали 107 тысяч кредитов на 500 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%. Качественным 43. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Я в свою очередь напомню, что еще 25 июня директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лепи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перегрузка.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, габхундан цама каучантисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, габхундан цама каучантисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу,

0: и в огонь пойдет. Нину цела эрчахлу, царавунгу хахейсар.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульго и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно,

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: «Потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это». И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: «Власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство». Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги, это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер – значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке.
2: Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят: «Время – деньги». Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал: «Самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег. И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь. Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность.
1: Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
2: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту. Потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое.
1: Макиавелли писал, что люди судят о силе потому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал: «Я не приоритет». И мир принимает его.
2: Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы. Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни вследствие сильных ливней произошло затопление фермы, что привело к гибели примерно 130 голов скота. По предварительным оценкам, владелец потерял около 30 коров и более 100 овец. Удалось спасти лишь 15 животных. Их оперативно переместили в безопасное место. Прокуратура Акушинского района контролирует выполнение аварийно-восстановительных мероприятий на водоводе, пострадавшем от ливней. По данным надзорного органа, из-за повышения уровня воды в реках и селевых потоков произошло повреждение водопровода, снабжающего питьевой водой часть села Акуша. В данный момент на месте активно проводятся ремонтные работы, чтобы обеспечить население водой, организованы регулярные поставки. С января по июнь этого года Дагестан перечислил в федеральный бюджет налоги на сумму более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС. За аналогичный временной отрезок прошлого года налоговые поступления составили 9,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатель увеличился более чем наполовину. Дагестан в этом году планирует продать 390 километров газовых сетей. Об этом сообщили в Министерстве по земельным и имущественным отношениям. Сети находятся на территории 20 муниципальных образований. Ожидается, что все объекты будут переданы в аренду компании «Газпром Межрегионгаз». Банки могут заподозрить мошенничество при выдаче наличных, если клиент в течение суток после получения кредита снимет деньги, переведет через систему СБП сумму свыше 200 тысяч рублей на свой счет или изменит номер телефона для входа в интернет-банк. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на подозрительные действия могут указывать операции в необычное время или выбор банкомата в непривычном месте. Закрепление 31 декабря как официального выходного дня не является необходимым, так как действующее законодательство уже предусматривает возможность переноса выходных в рамках установленных норм. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Напомню, в соответствии с проектом производственного календаря, следующие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Класс. Смотри, дальше как бы происходит интересная история. Во-первых, Behring, у вас все развивается. Такой момент хороший был как бы и на рынке, и хайп вокруг именно темы образования. Вам удалось построить бренд, вы реально полетели и так далее. Значит, ну вот парни там в самом начале тебя спрашивали, мы выйдем на биржу, и что ты будешь делать с деньгами. Значит, все постепенно идет к тому, что, соответственно, вы там выйдете на биржу, планируете IPO. Значит, параллельно у вас есть предложение достаточно хорошее, насколько я там помню, там от Mail.ua, Яндекс интересовался и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, здесь вопрос. Ты в целом на тот момент как бы там и в большой структуре был уже в Яндексе и примерно там понимал, как устроен вообще мир. Вот когда ты понимал, опять же, статистически, да, что там шанс успеха и шанс там успешного IPO, например, это очень реально низковероятная штука, и при этом вы видели на столе какие-то там предложения и возможности продать. Что ты думал об этом? Почему ты не говорил, парни, там, или, не знаю, или, может быть, говорил, давайте продадим, и вот так оно и должно быть?
2: Смотри, во-первых, я всегда говорил, что IPO — это худший из позитивных сценариев.
1: Худший из позитивных сценариев. Так, почему?
2: Ну, потому что это очень больно, очень дорого, очень сложно, малоэффективно. И, ну, это все еще позитивный сценарий, да? Uh-huh. Вот. И дается ужасно тяжелой кровью. Ну, то есть продаться какому-нибудь стратегу намного дешевле и легче. Вот. Другое дело, что стратеги не готовы были заплатить честную цену. То есть, там, первая история, когда к нам пришли, это я помню, там, большой стратег, и там типа прям начал, знаешь, такой 30 миллиардом, то есть, типа, получается, все, на стол кладу миллиард, а типа давайте продавайтесь.
1: Миллиард рублей.
2: Да. Угу. И это были большие деньги очень для парней, очень большие деньги, они были готовы продаться. И я встал колом. А мы, когда я приходил, мы, значит, заключили в юрисдикции слово «пацана», соглашение, что все решения такого рода принимаем единогласно, что любой может его заблокировать. Uh-huh. Для меня это было важно, чтобы не было желания собирать коалицию, кто с кем дружит, против кого. Не, ну, чтобы не было вот этой...
1: Да-да-да, разделились на два лагеря.
2: Да-да-да. Вот. И они неделю меня просто прессовали, чтобы я согласился. Я не соглашался.
1: Это в каком году было?
2: В 16-м.
1: А, то есть совсем рано еще было.
2: Вот. И они, значит... Я прям помню, как они мне сказали, ты очень сильно... Ты сейчас делаешь одну из самых больших ошибок в своей жизни, ты об этом пожалеешь. Я говорю, я готов об этом пожалеть и готов сделать эту ошибку. Возвращаюсь к стратегу, говорю, наш ответ нет. Проходит неделя, он возвращается и удваивает оффер. Угу. Я прихожу, говорю, вот. И они такие на меня смотрят, ну а сейчас ты что делать будешь? Ну типа, у тебя аргументы, ты сейчас какие? Я говорю, подождите, ребят, я был прав. То есть просто потому, что я был прав, мы получили в два раза лучшую оценку. Угу. То есть получается, что мы просто не согласившись, вы говорили, что я ошибусь, но на самом деле я принес вам в два раза лучшего. Я помню, значит, Гоша такой, не Харитон такой, ладно, все, у меня сердечко слабенькое, давай, иди. Все, я понял, иди делай эту штуку. Придешь, скажешь, когда надо продавать, тогда вот надо будет продавать. У меня нервы слабые, потому что реально думать о том, что мне сейчас несколько сотен миллионов рублей прилетят на счет, это слишком слабое, ну, то есть у меня сила воли от этого защищаться. Давай, все, я не хочу больше слушать предложения, кроме тех, в которые ты веришь. И, кстати, это одна была из причин, почему я пошел к Behring, потому что я понял, что моего профессионального уровня, которого не было никакого в инвестициях, не хватает, чтобы разговаривать со стратегами на равных. Вот. И поэтому я быстро договорился с Behring. И когда стратег этот вернулся третий раз, я говорю, а не-не-не, теперь вон туда. Вот, все, я могу только с попкорном сидеть. И это была очень смешная история, потому что еще там через пару лет пришел покупать, ну, значит, еще один стратег. Вот. И такой, знаешь, это была просто забавная встреча. Мы сели на Белой площади в офисе Behring. Вот. И те, значит, начали такие, типа, а что вот... Реально, чувак начинает переговоры, типа, а что вы сделаете, если вот вам сейчас скажут, мы там, типа, положим миллиард долларов в вашу компанию, чтобы вы развивались. Что вы... И Behring такой сидит, ну, и мы можем положить миллиард долларов. И тут, значит, чувак такой... Дословно. Да, так компания еще не покупала.
1: Смешно. Ну да, ну видишь, тут не только шильдик, но еще и компетенция, и капитал, и все вместе. Нет,
2: безусловно, то есть в смысле...
1: Как ты же называл их, да, Нобелевской премией?
2: Да-да, это про то, что мы получили Нобелевскую премию, все так.
1: Ну, возвращаясь к теме, значит, смотри, как бы я просто к чему? Давай проведем такую линию. Значит, растет оценка, к вам приходят какие-то отзывы, какие-то предложения, вы считаете их не до конца справедливыми, все это идет к IPO, к IPO, к IPO, и затем, соответственно, IPO не случается, да, соответственно, оценка там по ряду причин, не сложившаяся IPO, геополитика, и так, там, модель и так далее, все это постепенно там начинает снижаться и снижаться, и офферы уже приходят, соответственно, сильно ниже. Да, вот был ли какой-то момент времени, когда, на твой взгляд, все-таки надо было, как бы, знаешь, как этот, вы должны иметь в голове цену, по которой вы готовы продать в любой день недели, если вам предложат. Был ли какой-то такой момент?
2: Не было такой цены.
1: Не было такой цены?
2: Да. Но, если честно, справедливой цены ни разу не было. Но так, чтобы можно было сказать, что, ну, да, можно разговаривать. Мы искренне верили, что нам удастся сделать, скажем, международной компании, это с другие мультипликаторы, да, вот, это была искренняя вера. То есть, типа, возвращаясь назад, было ли там время, когда можно было продаться? Ну да, было.
1: Но это было бы несправедливо, да? То есть на тот момент времени из той картины мира эта сделка не была возможна, как бы, да, скажем так. Вот дальше происходит, соответственно, следующее. Дальше, значит, у вас там в 2014 году ты присоединился, соответственно, там 8 лет в компании, плотной работы, все ставки на это и так далее. И, соответственно, вот момент, когда ты понимаешь, что, ну, как бы, безусловно, были какие-то сделки, были какие-то там кэш-ауты, еще что-то и так далее, но все равно как бы есть как бы большая... Понятное дело, что бизнес, он не ради денег, но, тем не менее, на горизонте была вот большая финансовая цель в виде IPO, где вы все там, все фаундеры, партнеры должны были заработать большие деньги. Соответственно, ты понимаешь, что этого не происходит. Не с точки зрения политики, а с точки зрения именно бизнеса. Интересно твои личные ощущения, когда ты столько лет жизни посвятил этому?
2: Слушай, ну, давай так, я... Наверное, где-то в марте 22 года списал инвестиции в Skyeng в ноль. Я понял, что в любую секунду у меня этот бизнес заберут, и не спросят, и ничего не... И все, и у меня его нету. Поэтому я погрустил какое-то количество времени по этому поводу, ну, сказал себе, ладно, я еще заработаю.
1: Ну, инвестиции — это одно, это там, условно, $300,000, которые ты инвестировал. Другое дело — время. Или ты все вместе списал?
2: Никто у нас пути прожитого не отберет, как говорил один из классиков советской литературы. У меня, в смысле, нельзя отнять весь мой опыт, нельзя отнять весь все, что я получил в Skyeng. Можно отнять финансовую часть, да, но я очень хорошо, как мне кажется, там вырос за эти там 8 лет в профессиональной сфере, поэтому здесь все ок, я ни секунду ни о чем не жалею. То есть у меня не было истории, вот, блин, зря я в эту историю вписался, вообще все супер. Типа, в смысле, плакать по поводу какого-то количества потерянных денег, ну, не, это не мой способ жизни, короче. Я реально грустил на эту тему там несколько часов. Потом я сказал, ну, хрен с ним, все, короче, нету. Вот.
1: Это поменяло каким-то образом твой подход именно к венчурному бизнесу и вот к
2: это
1: игре
2: нет.
1: в стартапы?
2: Это нет.
1: Нет? А что поменяло? И ты говоришь, это нет.
2: В конце прошлого года ко мне пришло осознание, ну, то есть я начал думать, чем... То есть у меня всего за все это время было 4 инвестиции, включая Skyeng. Вот, нельзя сказать, и Реалитику, вот. Нельзя сказать, что их было много. Я думал, чем отличаются вот эти две от тех двух, да, то есть я понял, что вот эти две инвестиции — это те, которые изменили мою собственную жизнь. То есть я настолько поверил в проект, что ради него изменил свою карьерную перспективу, а значит, в общем, жизнь. Я ушел из Яндекса в Skyeng, я ушел из Skyeng в Реалитику. Вот. Ну, то есть это, в некотором смысле это опять прыжок, потому что ты опять из топов уходишь в гараж.
1: Да.
2: Вот. И я понял, что мне имеет смысл, мне, не кому-то еще, а это только про меня, а мне имеет смысл инвестировать в те проекты, ради которых я готов поменять свою жизнь. То есть тогда они настолько, вот я в них верю, что это не просто очарование людьми, или идеей, или чем-то еще, а на, это в смысле, что вот я ради этого готов, ну, если что-то там будет получаться или не получаться, просто засучить рукава и пойти туда разбираться этой штукой. Если я не готов, не надо мне туда лезть. Вот это для меня прям было осознание, что по-настоящему крутой бизнес, который я хочу проинвестировать, это тот, ради которого я готов уйти туда работать.
1: Угу. Тут понял, с точки зрения, тем не менее, понятное дело, что как бы ты про идею, как раз про изменение жизни, что я готов ради этого поменять, но тем не менее, насколько вообще, там, я не знаю, у тебя же какой-то появился, наверное, ответ по ходу дела, что вот мы выйдем на IPO, я заработаю много денег, и что я буду делать с ними дальше? Во-первых, какой это был ответ у тебя?
2: Слушай, ну, у меня была мечта на тот момент сделать какую-то свою небольшую именно офлайновую школу.
1: Угу.
2: Это так или иначе все вокруг чего там крутилась моя жизнь. Вот. И на тот момент я прям думал, что я прям эту штуку сделаю. Такую маленькую, ламповую, как раз не глобальную. Вот. То есть наиграюсь в глобальный бизнес и пойду делать что-нибудь такое хорошее, понятное. Вот. Потом жизнь показала, что я не наигрался пока в глобальный бизнес, и что мне все еще хочется делать и большие глобальные. Поэтому вот так.
1: Угу. Финансово как-то, не знаю, подорвало тебя, как-то ударило бы тебя?
2: Нет, ну, в смысле, недополученные деньги, ну, да. Это недополученные деньги, это не в смысле...
1: А у тебя на этапе сделок каких-то до этого были какие-то кэш-ауты?
2: Да, небольшие были, да. В смысле, в этом смысле я сами по себе инвестиции, конечно, отбил.
1: Не, ну, я понял, что мы считаем здесь не только вложенные 300 тысяч, а, в смысле, время, силы и вот, собственно, восьмигодовой путь, тут да, это да, понятно. Да. Ты, соответственно, дальше, смотри, дальше происходит тоже интересная ситуация. Соответственно, понимание, то, что как бы там IPO не будет по сделкам, тоже непонятно. Соответственно, вы делали огромную ставку, насколько я понимаю, именно на международное развитие, что будет IPO, соответственно, мы пойдем в мир, там как бы мультипликаторы другие, все совсем по-другому и очень интересно. Значит, это все обрубается, и насколько я понимаю, насколько мы там с Гошей тоже обсуждали, как бы внутри в Skyeng такое напряжение между партнерами повисает, да, то, что как бы когда все много лет ставят ставку, там и бегут, и Гоша, например, у меня тоже в подкасте рассказывал, то, что у него такая, он настолько болел этой идеей там вообще IPO, да, и что он потом осознал, что это была там не до конца правильная вообще цель, и что как бы придавание слишком большой значимости ей сделало свое дело в негативном плане, что ты потерял, по сути, за один день все. А что происходило дальше у тебя, как дальше развивались события, потому что ты ушел из Skyeng, соответственно, как это было?
2: Так получилось, что там, вот, оставшиеся три проекта, которые были проинвестировали, они оказались на Кипре там вместе со мной. Нельзя сказать, что это я там приложил усилия, чтобы это просто так случилось. Вот. И вот я понял, что кажется, что один из этих проектов то, чем мне хочется заниматься дальше, и я так аккуратненько начал туда, в ту сторону переключаться.
1: Угу. Ты вышел сам, тебя выкупили, или ты остался в акционерах?
2: Я вышел сам, вот. В акционерах я не остался.
1: Еще интересный момент, чтобы закончить тему, сейчас перейдем уже дальше, как бы дальнейшее развитие событий, мне интересен твой взгляд именно с точки зрения как бы партнера, человека, который строил, да, то, как, например, сейчас компания развивается, и в целом, как бы там у парней, например, да, фаундеров, по сути, не так много вариантов, как из этого бизнеса выйти, когда над тобой нависли разного рода инвесторы, да, и, собственно, у тебя очень много разных нюансов, и, в общем, и у тебя огромный такой вот Титаник, который, собственно, ты тянешь на себе, и это не маленький бизнес, это не маленькая кофейня, которую ты можешь просто сказать, ну, мы закрываемся, как бы, не пошло. У тебя есть гигантские обязательства, которые, собственно, давят на тебя, и непонятно, что вообще дальше делать. Это такой огромный риск, вообще, мне кажется, любого большого бизнеса, и особенно, если этот бизнес венчурный. На твой взгляд, вообще, каким-то образом инвесторы, там, не инвесторы, а фаундеры, могут себя от этого как-то защитить, или каким вообще образом нужно выстраивать свою жизнь, чтобы следующие 10 лет не заниматься обслуживанием того, что пошло в какой-то момент жизни не по плану? Как вообще действовать?
2: Все, наверное, начинается с каких-то ценностей, да, то есть, собственно говоря, что, какую функцию ты у себя пытаешься оптимизировать. То есть можно оптимизировать количество сил, которые ты на что-то потратишь. Ну, то есть, условно говоря, там, типа, я для себя принял решение, что у меня времени не так много, ну, в смысле, там, не 50 лет активной жизни впереди. Mm-hmm. В смысле, активной. Вот. Поэтому мне проще не пытаться там спасти что-то, а попытаться создать новый проект. Вот. А у кого-то там типа времени в избытке, но там количество денег в дефиците, и поэтому лучше капитализировать то, что есть, и на это потратить еще какое-то количество времени. Поэтому никаких универсальных вещей не существует. Вот. Я искренне убежден, что одно из там сильных ограничений, которые есть у фаундеров, это желание, чтобы проект жил без них. Mm-hmm. Ну, то есть, понимаешь, это, для меня это там... Я больше, чем в Skyeng, нигде не работал по времени, да. Это большой проект, но не единственный. А для них это единственный пока проект в жизни. И поэтому ребенка вот так вот бросить, чтобы непонятно, что с ним дальше было, но, конечно, есть огромное человеческое чувство, что хочется, чтобы он попал в надежные руки. Поэтому кроме того, чтобы желание продать, есть еще большое желание, чтобы после этого проект не умер. И это сильно сужает вообще всю поляну для них, поэтому здесь скорее можно сочувствовать в этой истории, а не то, что там можно посоветовать и сказать, да, вот так делай.
1: Угу. Услышал тебя. А, насколько я знаю, там у тебя в целом такой интересный период жизни, если можно сказать, так сложился, соответственно, ты вышел из Skyeng, и, собственно, мы с Гошей обсуждали, и ты после этого же об этом там писал, что в какой-то момент времени, там, Гоша мне так преподнес историю, что, собственно, ты там всегда кичился тем, что ты здоров как бык, там, чуть ли там немного курил и так далее, а Гоша, так он увлечен биохакингом, он там постоянно сдает эти анализы, ходит по чекапам и так далее, он тебя там то ли надоумил, то ли подарил, то ли как-то он тебя, в общем, заставил сходить.
2: Выпнул.
1: Да, он, по-моему, проинвестировал в какой-то стартап, который там что-то анализирует кровь или что-то такое, и он тебя, собственно, выпнул проанализироваться в его собственном стартапе. И это привело к тому, что ты получил анализы, которые тебя крайне сильно удивили.
2: Да-да-да, ты узнал, обнаружил рак.
1: Да, это, собственно, это, у тебя обнаружили рак. Насколько вообще твой мир в тот момент перевернулся?
2: Слушай, ну, давай честно, не сильно. Ну, в смысле, именно с точки зрения перевернулся. Вот. Меня, наверное, спасает вот какая-то сильная витальность, ну, то есть желание жить. Я помню, что я получил диагноз, это был вечер, ну, там, типа, часов 6 вечера. У меня были гости, вот, и мне надо было, значит, еще там, несколько часов изображать себя радушного хозяина. Вот, а потом я очень горжусь собой, что мне удалось уснуть в ту ночь, что я прям поспал там часа 4. Вот, рано утром я проснулся, пошел себя жалеть, я прям поплакал так вот о своей внезапно закончившейся жизни, и к окончанию этого периода, то есть буквально часа через 2, там, часам к 6 утра, я, значит, пришел к мысли, что я себя зря храню. Вот, что мне пока еще никто смертельный приговор не поставил. Ну, то есть, в смысле, вот. И надо с этим дальше что-то делать. Вот. И там еще 2 часа я потратил на то, чтобы попытаться превратить это в какой-то проект, ну, в какой-то проектный план. То есть, что-то надо с этим делом делать. Вот. Это были 2 самых тяжелых часа, потому что надо было дождаться, пока кто-нибудь проснется, чтобы начать там кому-нибудь клевать мозг со всей этой историей. Вот. Но вот, собственно говоря, к моменту, когда я закончил проектный план, я понял, что у меня там есть шансы, я готов бороться, я готов биться за свою жизнь. И вот с этим настроем я, собственно говоря, прошел лечение. И этот настрой, наверное, там, типа, не знаю, там 50% успеха было. Именно вот настрой, что я управляю этот... Я понимаю, что это иллюзия. Вот. Но мозг этой иллюзии живет, что наличие проектного плана — это то, что тебе дает иллюзию контроля над этим действием.
1: Ты отключился от всего и начал заниматься только этим?
2: Ну, по большому счету, да, это не очень трудно отключиться от всего, потому что, в общем, мало чего у тебя в жизни происходит намного более важного, чем это. Вот. Нельзя сказать, что прям совсем от всего, но первый месяц, наверное, самый тяжелый, потому что месяц этот посвящен там, сбору огромного количества анализов, и ничего не происходит. И ты просто каждый день понимаешь, что время уходит, что каждый день трындец. Потом задним числом понятно, что это не так, Но на тот момент у тебя такой, типа, каждый мой день отнимает у меня, ну, то есть завтра может случиться все кошмар, ужас, ничего не происходит, меня не начали лечить. Все. И вот это вот, конечно, самый тяжелый период. Вот. Потом, когда начинается уже лечение, все становится легче, потому что у тебя ощущение, что оно уже начинается лучше. Просто до этого, то есть каждый день ухудшает твою ситуацию, болезнь прогрессирует, а ты ничего не делаешь. Понятно, что без этого месяца нельзя сделать хороший протокол лечения, потому что там, ну, кстати, раков там десятки тысяч модификаций. Нужно подобрать, как именно у тебя, и в зависимости от этого будет зависеть и лекарство, и протокол. Ну, короче, все будет зависеть от этого. Но это все понимает рациональная часть, которая в этот момент не очень хорошо работает. Вот. А маленький мальчик, который внутри тебя плачет, и маленькая рептилия, которая внутри тебя плачет, они, в общем, про другое.
1: Как поменялись твои взгляды на жизнь в тот момент? Что переоценка чего-то произошла?
2: Слушай, ну, у меня было... То есть, скажем так, я понял, что вот да, то, чем я гордился, что я не хожу, что мне 50 лет, я не хожу по врачам, это глупость, а не доблесть. Вот. Я понял, что я боялся вот этого страшного, что мне кто-нибудь скажет новость, от которой я огорчусь. Вот. Все получилось наоборот. Когда мне сказали эту новость, сказали, что, слушай, тебе повезло, что мы ее сейчас поймали, что это еще не поздно. Вот. И я понял, что это прямо, ну, вот хорошо, когда у тебя в жизни не, ты живешь не иллюзиями. Вот. Но, наверное, одна из самых сильных изменений, а откровений, которое со мной произошло, это когда я уже там еще до операции, но уже после того, как стало понятно, что лечение помогло, и я вот-вот сейчас вот прям все будет хорошо, я написал пост, какое-то значительное количество близких людей ко мне пришли и начали на меня орать, потому что им было за меня страшно. Потому что когда оказывается, я про это вообще не... Я не мог подумать, что признаться в болезни делает тебя уязвимым. То есть в моей голове это не происходило. А дальше случилось два чуда. Первое, это что ко мне пришло какое-то количество, ну, достаточно близких знакомых. Нельзя сказать, что прямо друзей-друзей, но близких знакомых, которые начали рассказывать мне в личку, что у них тоже был рак. И это люди, которых я знал десятилетиями. И я не знал этой детали. И когда я начал спрашивать, почему я про это не знал, он говорит, ну, зачем про это говорить? И ты понимаешь, и я понял, что если бы вокруг меня больше людей говорили про то, что у них есть рак, я бы раньше пошел проверяться. А вот здесь вот это вот... они боялись этой уязвимости, они боялись, что их могут из-за этого уволить, что их детей будут за это дразнить. Вот это... И я подумал, в каком же ужасном обществе я живу, где болезнь — это повод тебя поразить в правах. Ты знаешь, я проходил лечение в израильской клинике, это прям в центре, Тель-Авива, вот прям вот в центре-центре большой комплекс Ахиллов. И граница этого больничного комплекса — это там маленький такой сравнительно торговый центр. Ну и торговый центр, там фудкорт. И вот ты представь себе, ты ходишь по фудкорту, а там люди с капельницами ходят. В буквальном смысле этого слова. То есть люди в халатах, ну, в смысле, в такой одежде, не в смысле там какая-то роба есть, а просто вот люди ходят с капельницами, и они с тобой садятся за стол, за вот такой коммунальный, и едят рядом с тобой. Это сцена, которую там в Советском Союзе невозможно себе представить. Вообще невозможно себе представить. Потому что больные люди, они же заразные, с ними за одним столом садиться вообще никогда нельзя. И это настолько вот кастовая история. А здесь вокруг тебя все люди, никто вообще на них не обращает внимания. И, кстати, не он один такой, их тут десятки тех и сотни других. И вообще все сидят спокойно. И вот то... И вот это для меня было огромным каким-то открытием, что, на что я не обращал внимания, насколько в этом месте ты становишься пораженным в правах, если ты признаешь какую-то слабость в себе. И это было для меня, конечно, очень большим открытием. И сколько людей мне потом написали в личку «Спасибо, мы после твоего поста сходили», и нашли серьезные проблемы, и теперь, ну, то есть, вот ты просто этим примером спас. Я начал думать, почему люди про это не говорят. И у меня подруга рассказывает, что у нее, близкая подруга, что у нее подруга сейчас борется за жизнь, потому что ее отец вылечился от рака и ничего не сказал родной дочери.
1: Угу.
2: Понимаешь, да? То есть у тебя генетически ты понимаешь, что твоего ребенка это может аффектить, и ты будешь молчать, и в результате приведет к тому, что твой ребенок может погибнуть просто потому, что ты не сказал, что этот риск существует. Вот этот кошмар в голову поместить было невозможно.
1: Спасибо тебе большое. Мы с тобой посмеялись перед началом записи, что мы с Гошей разговаривали 3,5 часа. Если бы не самолет, на который нужно было бы бежать, я бы еще с радостью сидел бы еще 2 часа разговаривал. Невероятно интересный опыт, невероятно интересно послушать. И знаешь, всегда для меня всегда самое занимательное, как люди, делающие одно дело вместе, с разных сторон видят его по-разному. Это показывает, насколько мир вообще многогранен, насколько мы разные, насколько вот эти вот успешные комбинации, они собираются из абсолютно разных пазлов вообще во всем. И это невероятно интересно. Я для себя огромное количество пользы на самом деле подчеркнул. Спасибо тебе за это.
2: Спасибо огромное.
1: Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля.

0: 10 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Мысли вслух.
4: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно – значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь – это не просто вещь, это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное –

0: новое. Оно всегда было здесь, просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. Это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни? Что действительно имеет ценность? И что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это? Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, и я цитирую: «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан получит дополнительную финансовую поддержку в размере 3,8 миллиарда рублей для ликвидации последствий наводнения. Средства будут направлены на капремонт пострадавших жилых зданий, а также на покупку или строительство новых домов и квартир, сообщили в правительстве России. В Чародинском районе продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы на дороге Цури-Парчип. Механики трудятся без перерыва, сменяя друг друга, и работают в сложных условиях. Для выполнения работы задействованы 3 единицы техники. Это тяжелый гусеничный экскаватор, бульдозер и автогрейдер. Работники городской администрации Махачкалы организовали субботник на проспекте Петра I. Мероприятие стало подготовительным этапом к будущим работам по благоустройству территории. Участники убрали загрязнения с бетонных ограждений и провели их гидравлическую очистку. В администрации уточнили, что такие работы необходимы для подготовки поверхности к последующим мероприятиям по благоустройству. В 2ГИС появилась карта бензина. Она отображает информацию о наличии топлива, ценах, очередях и лимитах на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Информация поступает от пользователей и транзакций Сбербанка, обновляясь каждые 10 минут. Сервис был запущен в ответ на растущий спрос. В июне количество запросов на поиск топлива увеличилось в 7 раз. Мировые цены на пшеницу выросли более чем на 4% после атак Украины на российские суда в Азовском море, об этом пишет Bloomberg. По данным издания, за последние дни Украина атаковала уже 76 судов, в том числе сухогрузы, перевозившие зерно, что в свою очередь привело к нарушению судоходства в Азовском море. Дагестанский боксер Чейраф Ашалаев одержал 3-ю победу в своей профессиональной карьере, успешно выступив на турнире IBA Melbet «Ночь чемпионов» в Баку. В 8-раундовом поединке во втором среднем весе он победил представителя Беларуси Михаила Долголевца единогласным решением судей. Данный успех стал для Ашалаева 3-м в его 3 профессиональных боях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. Цицерон, древнеримский политик и философ.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей довольствуются средним уровнем, и если вы не опуститесь до их уровня, возникает конфликт. Им не понравится тот факт, что вы преданы своим мечтам, потому что это напоминает им, что они отказались от своих. Одна из самых больших причин, по которой большинство людей не следует своей мечте, это страх, что они останутся в стороне, если достигнут ее. Это может быть сознательно или бессознательно, но большинство людей сдаются не потому, что они не могут этого сделать, не потому, что они не способны, а потому, что их окружают люди, которые уже осели, люди, которые не хотят видеть, как вы преуспеваете, потому что это напомнило бы им, что они этого не сделали. Они могут начать говорить:
2: «Ты изменился
1: с тех пор, как стал успешным», не понимая, что твоя цель всегда была измениться, разрабатывать, изобретать себя заново. Вы услышите нелепые комментарии вроде:
2: «Успешные люди жадны».
1: Или мое любимое:
2: «В жизни есть нечто большее, чем деньги».
1: Конечно, в жизни есть нечто большее, чем деньги. Кроме того, в жизни есть нечто большее, чем борьба за оплату счетов и подачу еды на стол. Успешные люди не жадны. Вполне возможно, что есть некоторые финансово богатые люди, которые жадны. Точно так же, как есть некоторые разоренные люди, которые используют в своих интересах других. Должны ли мы тогда предположить, что все разоренные люди используют в своих интересах других людей? Конечно, нет. Но многие люди, которые не осуществили свои мечты, любят указывать пальцем на тех, кто их осуществил, и предполагают, что им повезло, или они наступили на других, чтобы попасть туда. Так много негатива по отношению к успешным. И самое печальное, что они никогда не добьются успеха с таким менталитетом. Успешные люди не падают с неба и не падают в прекрасную радугу, полную золотых слитков. Вы спросите 99% успешных людей, как они достигли своей мечты. И я могу заверить вас, что история будет такой. Они работали усерднее, чем большинство. Они продолжали идти, когда большинство сдалось. Они страдали от неудач, но убедились, что это не конец, а скорее усвоенный урок. Они прошли через худшее, но всегда были сосредоточены на конечной цели. Только очень небольшой процент людей понимает это. Очень немногие уважают преуспешных. К сожалению, большинство людей предпочли бы аргументировать свои ограничения, чем знать, что никаких ограничений нет. Большинство людей скорее возненавидят успешных, чем будут учиться у них, моделировать их. Большинство людей предпочли бы взять пиво, а не книгу. Затем они жалуются, что у них тупиковая работа, или жалуются, что их уволили с работы. Но если бы они приняли правильное решение на ранней стадии, все было бы иначе. Большинство людей предпочли бы веселиться сейчас, а потом страдать. Может быть, именно поэтому большинство людей не там, где они хотят быть. Может быть, именно поэтому большинство людей жалуются. Может быть, именно поэтому большинство людей живут с сожалением. Если вы большинство людей, то прямо сейчас возьмите на себя обязательство стать меньшинством. Поставьте перед собой цель прямо сейчас. Не теряйте больше ни минуты своей жизни. Найдите себе наставника в книгах или лично и учитесь у них. Смоделируйте их, читайте, развивайте свой ум, заново изобретайте себя. Возьмите на себя обязательство быть другим. Возьмите на себя обязательство никогда не отказываться от своей цели, своей мечты, своего видения.
3: Ваше будущее «Я» умоляет вас взять на себя это обязательство. Ваше будущее «Я» умоляет вас выстоять. Ваше будущее «Я» умоляет вас стать другим.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: 3 года юноша учился в большом городе и не навещал свою мать. Она очень скучала по нему. Наконец пришло письмо с радостной вестью о том, что сын приедет к матери погостить. В назначенный день она прибралась, приготовила угощение для сына и надела праздничное платье. Казалось, женщина помолодела лет на 10. День шел, а сын не появлялся. Наконец пришел его слуга с багажом и рассказал матери, что ее сын заглянул по дороге к другу. Время тянулось медленно. Мать села шить, но нитки путались. Она хотела пересадить цветок, но земля просыпалась. Тогда она решила выпить чаю, но чайник выскользнул из ее рук. Она не могла больше ждать и написала записку, попросив слугу отнести ее сыну. Молодой человек прочел записку, прервал беседу с другом и поспешил домой к матери. В записке было написано: «Тому, кто ждет, и минута кажется годом». Когда сын добрался до дома, он недовольно сказал: «Мама, слуга ведь передал вам, что я приехал. Не надо было зря волноваться». «Сынок, когда тебе придется ждать так же, как мне, ты поймешь мои чувства», — ответила мать и принялась угощать сына.
1: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Магомед Рамазанов провел встречу с представителями правительства Республики Дагестан при торговом представительстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андреем Танаевым. В ходе встречи были рассмотрены результаты проводимой работы по развитию сотрудничества между республиками и определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В том числе обсуждались вопросы, которые касаются деятельности дагестанских автоперевозчиков, которые осуществляют регулярные поставки грузов между Ираном и Дагестаном. Отдельный блок вопросов был посвящен культурному сотрудничеству. В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Решт, это Иран, запланирована организация выставки картин Дагестанского музея изобразительных искусств. А в иранской провинции Гилян запланирована фотовыставка. Помимо этого, планируется организация выставки картин дагестанских музеев в Палестине. В сфере спорта рассмотрены вопросы организации спортивных обменов с Ираном, в том числе для привлечения иранских спортсменов к участию в международных соревнованиях по вольной борьбе, которые пройдут в этом году в Махачкале.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

Защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все время по делу. Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Виктор Алексеевич Ефимов. Советский и российский партийный и государственный.

0: Государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
1: В основе любого суверенного управления лежит понятие о полной функции управления. Суверенно можно управлять только тогда, когда управление идет по всем этапам полной функции управления. Набираете в интернете «полная функция управления», найдете десятки картинок, сотни статей, объяснений. Раньше это была царская информация, она давалась только в узких системах кланового посвящения, а сейчас она открыта. И вот полная функция управления, она 7 этапов имеет, но первый этап, самый важный, это выявление факторов среды, которые давят на психику и мешают жить. Вот то, что мы говорили с нравственностью. Одному главное, чтобы был сыр пармезан и возможность отдыха там, так сказать, где-то в Швейцарии. А другому главное, что вот зарплата у учителя, который учит его ребенка, очень низкая, и он видит, что с такой зарплатой сложно рассчитывать на хорошее качество образования. А когда мы выявляем факторы среды, которые давят на психику, то их миллионы. И вот как их сгруппировать? И вот, собственно, основное научное открытие – это прежде всего понимание полной функции управления. Это самое высшее понимание архитектуры управленческих решений. Это не конкретные решения каких-то проблем, а это архитектура управленческих решений, пригодная для любого процесса управления. Вот чем бы вы ни управляли, или вы управляете по полной функции, тогда вы хозяин этого процесса, или вы ряд этапов просто не замечаете, значит, кто-то их выстроил за вас, а вы просто заложник этого. Так вот, когда вы начинаете выявлять факторы среды, то для того, чтобы их сгруппировать, эти тысячи разного рода факторов, потому что все влияет и на человека, и на жизнь государства, их можно сгруппировать, как нами показано, в 6 групп больших. Это приоритеты обобщенных средств управления общественными системами. И вот эти 6 приоритетов – это просто, говорят, практика критерий истины. Вот я вам буду перечислять, а вы присмотритесь так мысленно к тем процессам, которые происходили на Украине. И вы увидите, как четко там шли перемены на этих 6 приоритетах обобщенных средств управления общественными системами, а значит и человеком. Потому что если меняется общественная система, то человек тоже меняется. Так не бывает, чтобы общественная система изменилась, а люди остались теми же самыми. Итак, 6 приоритетов. Первый, самый мощный, но самый медленно действующий. Это методологический приоритет. Это методология познания и творчества. Это цели и смыслы. Это вопросы нравственности. Это вот то, что в основе всего лежит. И если вы для того или иного народа подменили смыслы, все, вы обрекли этот народ на столетия, если он не разберется жить совершенно другой жизнью. А какие здесь цели? А употребительство, к примеру. Если вы навязали народу, то вы, наверное, знакомы с известным экспериментом «Мышиный рай», да, там, так сказать, или «Вселенная 25», когда мышам создавали райские условия. Вот потребляй все, что хочешь. Живи как в раю. И чем заканчивалось? Они, не выбирая даже половину экологической ниши, начинали заниматься гомосексуализмом, жрать друг друга, и все погибали. Вот это самое страшное, когда вы общество запустили в русло потребительства. Да, одно поколение может покайфовать, а потом просто исчезает такой народ. Второй приоритет – это историко-алгоритмический. Это не просто история и хронология. Это понимание взаимосвязей, что из чего проистекает. И когда вам подменяют вот эти смыслы, что, ну, вот, мол, там во времена Сталина там многое делалось, потому что там заключенные работали. Типа, ну, понимаете, вот подмена вот таких смыслов – это и есть важнейшее. А самое главное, что будущее – оно вырастает из прошлого. Вот как вы себе изобразили прошлое, такое будущее вы и получите. Условно говоря, если Сталин там варвар, преступник и там, так сказать, мучитель народа, у вас одно будет будущее. Если вы поймете, что во времена Сталина создавались лучшие в мире автомобили того времени, я помню эти автомобили, ЗИМ, ЗИС, Победа, Волга. Если вы вспомните сталинские дома, да, и будете это замечать, то тогда у вас будет другое будущее. Третий приоритет – идеологический. Это идеологии, религии, это все то, что работает на концепцию ту или иную. Нам кажется, что вот, ну как, телевизор, он... Нет, там жесткая колея концептуальной определенности. Четвертый приоритет – экономические, мировые деньги. И кто-то думает, что вот здесь все решается. Нет, денежки потекут туда, куда скажут с вышестоящих приоритетов. А не так, как они хотят. Вот. И вот эти приоритеты, как я перечисляю, они так и соподчинены. Вышестоящий, он доминирует и управляет нижестоящим. После экономического приоритета, а деньги – это что? Это информация на бумажных или электронных носителях. И кто этого не понимает, кто фетишизирует деньги и думает, что вот все счастье только в них, ну, такая цивилизация обречена. Пятый приоритет – это генное оружие. Если та или иная цивилизация не различает алкоголь и табак как генное оружие, ну, значит, она на пятом приоритете покорена. Вот. И, наконец, шестой приоритет – это военное оружие. Почему, к примеру, пятый приоритет более грозный? Да потому что, если вы стрельнули в человека, это, конечно, самый быстрый приоритет, но на его место может встать другой, более сильный. А вот если вы выстрелили в родовую генетику алкоголем, табаком, то вы подрубили уже генетику потомства этой семьи. Уже никогда не появятся те дети, которые появились бы в том случае, если бы папа и мама не употребляли алкоголь. И сейчас вот это обилие, значит, призывов скинуться на больных детей, а с чем они это связано вообще, этот процесс? А с тем, что мы стали в одночасье самой курящей страной на земном шаре. А это уничтожение генетики. Вот, собственно, это базовые такие понятия, как я уже сказал, полная функция управления и шесть приоритетов обобщенных средств управления общественными системами.
0: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
2: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалая Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все, что вы делаете, неэффективно, пока вы не найдете свою точку приложения усилий. Поверьте, сколько бы сил вы ни вкладывали, результат всегда будет ниже ваших ожиданий, если вы тратите время и энергию не на точку приложения усилий. А ведь можно же было сделать меньше и достигать большего. Если вы не внедрите в свою жизнь то, о чем я вам сейчас расскажу, то вы всю жизнь будете двигаться по кругу. Давайте начнем с того, что волнует каждого из нас. Все мы заняты, мы перегружены делами, обязательствами, бесконечными задачами. Нас учат, что чем больше мы работаем, тем большего успеха мы добьемся. Но это ловушка. Как часто вы работаете, трудитесь изо дня в день, но замечаете, что результата все равно нет или результаты небольшие. Большинство людей вынуждены признавать, что все их старания приносят лишь незначительный прогресс. А бывают ситуации, когда вы вроде бы сделали так небольшое усилие, а результат превосходит все ваши ожидания. Почему не все наши действия дают одинаковую отдачу? Почему, несмотря на все советы, учебу, книги, подкасты, мы не можем достигнуть того, чего хотим? Почему другие подходы не работают? Давайте разбираться. Причина здесь проста. Дело не в количестве усилий, а в том, куда мы их прилагаем. Вам часто говорят, надо работать больше, работать нужно усерднее. Но мало кто говорит, работай умнее. И это ключевое. Как говорил основатель компании Apple Стив Джобс, работать нужно немного, работать нужно с умом. Я часто вижу, как успешные предприниматели застревают в рутине, пытаясь успеть все и сразу. Но в современном мире выигрывают не те, кто много пашет, а выигрывают те, кто умеет сконцентрироваться на главном и отбросить все ненужное. Заметьте, повторю здесь, кто умеет, во-первых, сконцентрироваться и на главном. В любом деле или процессе есть 20% задач, которые дают 80% результатов. Это принцип Парето. Наверняка вы его слышали или знаете. Так вот, самое важное при выполнении любого дела – понять, где находятся эти 20%. Чем чаще я сталкиваюсь с успешными людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что они интуитивно понимают, где находятся те 20%, которые дают максимальный результат. Как же найти свою точку приложения усилий? Способ первый. Если вы только начинаете какое-то дело, то обязательно выявите ключевой фактор успеха или то, без чего успех в этом деле труден или невозможен. Что такое ключевой фактор успеха? В любом деле или процессе есть ключевой фактор успеха. Это фактор, который прямо влияет на ваши шансы достичь успеха или результата. Заметьте, фактор, который влияет на ваши шансы, потому что между вашим решением и результатом этого решения всегда есть шансы. Так вот, там вам нужно найти ключевой фактор, который максимально увеличивает ваши шансы. Выявление ключевого фактора успеха и будет вашей точкой приложения усилий в начале любого дела. Поверьте мне, это непростое дело. После того, как вы выявили ключевой фактор успеха, вашей точкой приложения усилий будет выполнение ключевого фактора успеха или направление ваших усилий на максимизацию шансов достижения результата или усиление этого ключевого фактора успеха. Если вы, например, открываете магазин, то для него ключевым фактором успеха будет локация с высокой проходимостью. Соответственно, направьте лучше 80% своих усилий на поиск хорошей локации, а 20% на все остальное. В то время как ваша команда может работать наоборот. 20% направлять на поиск локации, а 80% на выстраивание работы самого магазина, кафе или ресторана. Способ второй. Если вы хотите, но не можете вырасти в бизнесе или карьере, то точкой приложения усилий для вас будет выявление и нахождение вашего узкого горлышка или того, что мешает или ограничивает ваш рост. Это тоже непростое дело. Именно поэтому сюда нужно направлять 80% своих усилий. А если вы нашли узкое горлышко, то точкой приложения усилий у вас уже будет загрузка, расшивка или обход этого узкого горлышка. Если вы хотите решить проблему, то направьте 80% усилий на выявление корневой причины и далее уже решайте ее. Выявление корневой причины – это самое сложное, но в то же время самое эффективное в решении любой проблемы. Поэтому направьте все усилия туда. После решения проблемы направьте 80% усилий на то, чтобы такие проблемы больше не повторялись. Как вы видите, точка приложения усилий все время меняется, и нужно четко понимать, где она. Это и называется работать с умом.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я стал делать выступления, рассказывая про сообщество, про та миссия Рыбаков фонда. Про бизнес-сообщество Экиум, которое сейчас, кстати, ведущее бизнес-сообщество на пространстве Великого Севера. Уже более 1000 предпринимателей.
2: Порядка 1000 участников.
1: Да, и не только в России, уже в 7 странах. И он очень стремительно расширяется на другие страны, особенно сейчас, когда русскоговорящие люди везде. Дальше. Сообщество про женщин. 75 тысяч женщин. В России и по всему миру. 75! И это сообщество растет. Дальше. Их 10 движений. 15 тысяч – это сообщество грант-учителей. Учителей, которые говорят, слушайте, мы становимся учителями друг другу и взаимное обучение и поддержку. То есть несколько сообществ. Университет детства, родительское педагогическое сообщество. В общем, я стал об этом рассказывать. Канал рос. В принципе, все. То есть, я стал, кроме того, что медийным, я стал встречаться с другими людьми. И вдруг я понял, что для моей самоактуализации это было самое сильное, что могло, произойти. То есть, по сути, эти встречи, интервью, беседы, как сейчас мы с тобой, они имеют многонаправленную природу. Смотри, с одной стороны, мы создаем вдохновляющее воздействие или просвещающее, или побуждающее ту самую потенциальную мотивацию для людей. С другой стороны, мы взаимообогащаемся, мы обмениваемся нашими практиками. Я стал встречаться с людьми, с которыми я бы никогда по бизнесу не встретился. И это стало для меня университетом.
2: Мне нравится твоя история тем, что, есть история про одного тоже долларового миллиардера, который приехал играть в гольф, его в клуб не пустили. Yeah. Он разозлился и сказал, я построю свой гольф-клуб. Построил прямо над тем гольф-клубом в лучшем месте, более лучший, популярный. И ты создал свою медиа для того, чтобы иметь возможность апеллировать самому к аудитории, коммуницировать с ней, не зависеть от кого-то.
1: Кстати, и эта история, ты ее четко классифицировал, значит, она мне открыла еще другой ход. Я вычитал историю, как родился Стэнфорд. Старик Стэнфорд.
2: Который хотел построить кампус в Гарварде.
1: Кампус, да, в Гарварде. Он пришел, ему сказали, вы что-то не очень хорошо одеты, и у вас вообще бабки есть? Тот такой сказал, а сколько это стоит все? Ему сказали, что этот кампус...
2: 5 миллионов,
1: да, 5 миллионов, да. Что-то фунтов. Он развернулся и уехал, ничего не сказал. А потом история записывает, что он вернулся в Калифорнию и сказал, слушай, если все то, что я видел, стоит 5 миллионов, а 5 миллионов я в год фунтов, условно говоря, зарабатываю, да, то все дети Калифорнии, и не только,
2: будут моими детьми.
1: Да. И он заложил кампус во имя своих, семьи.
2: Все так. Да, у него рано умер сын, и он хотел в честь него.
1: В честь него, он и называется имени сына, простонародье он, Стэнфордский, университет. По сути, смотри, энергия отказа раз, а второе, когда человек, вдруг видит, что, он тоже может сделать, и история с медиа, которая случилась, и она меня, подсветила мне такую штуку, что я очень хочу, и я уже делаю, Global University by Рыбаков сделать. Я уже начал это делать. И очень многие вещи в моей жизни, как открывашки, произошли из-за той истории, которую ты подметил.
2: Давай поговорим про физтех, про нашу альма-матер с тобой. Ты сказал, что у физтехов самое большое представительство в российском списке Forbes.
1: Абсолютно, да. Более 12...
2: Давай попробуем перечислить быстренько.
1: Кривенко.
2: Вкусвилл. Кривенко, Вкусвилл, так.
1: Не знаю, ты входишь, наверное, да?
2: Нет.
1: Я тебя уже зачисляю.
2: Рыбаков-Колесников.
1: Дальше. Слушай, те, кто еще не вошел, но скоро войдут, это Кузнецов.
2: Все инструменты.
1: Да. Они их еще не посчитали, надо, чтобы уже... Дальше. Давид Ян есть там?
2: По-моему, был.
1: В списке,
2: да. Эбби, да?
1: Да. Дальше. Абрамов.
2: Оба, скорее всего. И Мерлеон,
1: Абрамов, да.
2: И Евраз.
1: И Мерлеон, да.
2: Я про физтех знаю первую одну важную метрику, что выпускники физтех больше всего зарабатывают среди выпускников других вузов.
1: Да, абсолютно.
2: Вот. И вот вторая метрика, которой нету, но на самом деле ее делает MIT. Вот я когда был в MIT, там, у меня причем было, я два раза в жизни был в MIT. Первый раз я стажировался после второго курса института. Это очень интересно. Мне был 92-й год, я тогда жил в Бостоне.
3: Нормально.
2: Вот, да, и мне не понравилось. Я решил все-таки остаться в России, да. А уже второй раз я там был в Sloan Management School, уже так все серьезно, там на какой-то двухнедельной программе. И первое, с чего они начинают, вообще рассказ о MIT, они говорят так, что если сложить все бизнесы, основанные выпускниками MIT, то это будет шестая экономика в мире. То есть здесь, мне кажется, еще физтеху есть куда стремиться.
1: Есть,
2: и
1: есть.
2: Ты как раз делаешь много для того, чтобы появлялось...
1: Мы, подожди.
2: Да.
1: Я не отделяю себя от братства физтехов, ну и вообще от братства всех, кто к нам... Ну, подключиться, да? Ну, потому что один человек, ну, точно ничего не делает, даже вот все, что типа я делаю, но на самом деле я ли это, или это конфигурация людей.
2: Окей, давай. Самое великое братство физтеха, да. О котором
1: 40 тысяч, мы, кстати, знаем. Выпускников по всему миру.
2: Вот. 40 тысяч. Не так много, кстати.
1: Не так много, Ну, он небольшой вуз, и вот именно пропорция, смотри, он очень небольшой, но его влияние относительно вот, других значимое. Но нам действительно есть что. Как еще сильнее проявить это? Есть.
2: Расскажи про вот то, что я уже выучил, аббревиатуру ШИР, школу Игоря Рыбакова на физтехе. Что это и вообще какие изменения в современном образовании ты считаешь наиболее важными?
1: Да, ну, известная всем аббревиатура STEM. Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Это вот, ну, техническая ориентация в образовании. И физтех — это... Ну, один из топовых мировых лидеров по STEM. Вот. Теперь, последние 30 лет стало уже очевидным, что когда STEM снабжен arts, ну, то есть креативом и способностью к таким управляемым девиациям, да, то получается, ну, так что называется STEAM, сейчас называется там A добавляется, и получается STEM, ну, такой типа STEAM, аббревиатура. Так вот, на физтехе сейчас, вот в эпоху вот этого, ну, изменений грандиозных, которые в мире, должно, чтобы появилась такая компонента. Физтех подзасушен сегодня именно STEM своей такой ориентации. Тем не менее, да, сколько творческих людей рождает физтех, потому что каждый, кто предприниматель, ну, реально это творчество. Но предпринимательство, это уже давно признано, что это творчество. Так вот, общий вызов такой нам — добавить для обогащения субкультуры физтеха, для вот этой феноменальной субкультуры физтеха, добавить школу, которая бы добавляла вот этого предпринимательских искусств и наук. Угу. У предпринимательства тоже есть свои...
2: На ту фундаментальную базу, которую дает физтех.
1: Конечно. А где частные школы по тому самому пассионарному лидерству, о котором Гумилев говорил, Высоцкий говорил, настоящих буйных мало и так далее? Где они? Вот теперь есть, потому что наша устремленность есть. На физтехе будет такая школа, интернат. С 12 лет по 18 мы будем набирать одаренных людей со всей России. Слушай, и на грантах оплачивать их обучение. Причем кто будет оплачивать? Наши же физтехи. Земляков будут поддерживать и так далее. Да? В результате мы на физтехе будем иметь интернат, школу, 1000 ребят. Будет заниматься по программе вот это вот лидерство, побуждение пассионарного, национально ориентированного лидерства, которые в будущем станут основателями тем самых, ну, удивительных компаний. И наш частный с тобой случай, компания Технониколь, ХОВ, там, Кусвилл, там, все инструменты и так далее. Слушай, это будет массовым явлением. Таким образом, мы субкультуру физтеха, вот эту всемирную субкультуру физтеха, да, мы ее еще больше используем для расширения благоухания и так далее. Вот такой план. Поэтому да здравствует интернат. И если уж вернуться с того, что ты начал про ШИР, это школа Игоря Рыбакова. С одной стороны, мне хочется оставить наследие в виде, ну, я там имел к этому отношение. С другой стороны, знаешь, я отношусь... Знаешь, дело не в том, кто это основал, а дело в том, как будет расширяться это. А расширяться будет только когда люди будут чувствовать ну, себя в этом, ну, то есть свою проявленность и все. Я все делаю для того, чтобы ну, начавшееся как можно быстрее было отчуждено от инициатора и стало ну, частью ну, какого, жизни и проявленности тех, кто будет сотворять это величие.
2: Про Долгопрудный мы поговорили. Теперь открываю какую-то прессу, очередная новость. Игорь Рыбаков строит город будущего. Причем ты третий предприниматель, которого я знаю, который ну, два уже построило. Это Владимир Седов, Доброград, да, владелец Асконы. Под это даже, я знаю, были изменения в российском законодательстве некоторые. И Сергей Солонин, который что-то делает такое на Бали, вот, да, похожее. Вот. И вот ты можешь объяснить, во-первых, ну почему? Явно не потому, что ты вдруг подумал, что ты строишь дома, и типа Технониколь там, не знаю, может все это построить.
1: Слушай, ну, во-первых, вот эта экосистема физтеха, о которой мы уже вот говорим, да, это геном. Это геном, который, ну, видимо, во мне, в тебе, в нас. И Долгопрудный, он, это уже не просто кампус университета. Это и есть городок. Может быть, уже он превращается в город будущего, то есть тот, который дает начало новым людям, ну, новым взрослым людям, которые будут по-другому жить. Слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы это было повсеместно. Чтобы физтех был, ну, или вот эта субкультура превосходящей проявленности везде. Поэтому, ну, я это назвал «Город будущего», а учителем моим стал как раз Володя Седов. Ну, ты знаешь, все в нас проникает от какой-то беседы. И вот мы приехали в Доброград, Володя мне рассказал о том, как он созревал к идее города. Он стал моим учителем. Я замечтал вместе с ним сделать институт урбанистики на физтехе. Потому что я ему спросил: «Володь, ведь то, что ты мне рассказал, это важно, чтобы это было ну, доступно и вдохновляло». Он сказал: «Игорь, я согласен. Если ты, говорит, сделаешь институт, я стану там, ну, как профессором и все». Я ему пообещал: «Володь, я сделаю». Поэтому, смотри, сейчас на физтехе, на базе ШИРа, ФТИ, ну, что является физтехшколой, будет научно-образовательный центр «Города будущего», где профессором будет Володя Седов. Василий Курбацкий, кстати, он тоже основатель одного из городов будущего, Эльтаун, по Челябинскому. Может быть, кстати, Солонин. То есть Андре, это тоже на Бали он строит город. То есть люди, которые создают города, они, конечно же, будут приглашены стать профессорами практики на научно-образовательном центре физтеха по городам будущего. Это раз. Второе. Ну и, конечно же, так как я практик, ну что, я купил землю и говорю: «Ну, пожалуйста».
2: Есть уже параметры, анонсируют, да. Сколько там будет проживать людей. Вот давай, знаешь, просто интересно, вот скажу так, через 10 лет или там 25, мне нравится, как ты мыслишь, большими горизонтами, вот что будет там через 25 лет?
1: Хорошо. В ядре этого городка, ну или центра, будет университет с 5000 студентов. Половина — это с территории Великого Севера, половина — иностранные студенты. То есть в ядре этого, в ядре любого города, города будущего это есть город-университет, прежде всего. Это огромная связанность. Отраслевая, научные центры и так далее. POIS Light Industry — это научно-практические лаборатории, где идут там цеха автоматики. Фактически я вижу следующее, что это 10 тысяч, от 5 до 10 тысяч студентов, это 30 тысяч населения города, не обязательно вот на этой территории, а в так называемом реюнионе, то есть, ну, в неком поясе. И это достаточно классический университетский городок, но классический в том смысле, который есть в мире, в России, таких городков. В Советском Союзе Дубна был похожий пример, но теперь я считаю, мы можем доставить и сделать такие локальные центры, чтобы они стали нашей нормой жизни. И я считаю, ну, может быть, и ты, и другие предприниматели будут вдохновлены этими примерами. И отвечая на вопрос, как нам стать хорошими предками, да, когда-то и ты либо присоединишься, либо там инициируешь там свой город, это уже не важно. Важно то, что мы станем хорошими предками, если создадим поле логических причин для вот этой превосходящей проявленности.
2: Свой квартал в твоем городе.
1: Да, я буду все сделать, чтобы ты получил предвкушение огромной радости. А второе, когда бы ты размышлял, как будет выглядеть твой некролог, что все, что я сделал, это выполнил упражнение своего учителя. Он сказал: слушай, Игорь, вот ты все мечешься, говоришь, какие планы, а я действительно такой метался. Знаешь, до тех пор, пока я не написал свой некролог, который мне понравился. И вот я написал свой некролог, и там есть интернат на физтехе, ШИР, школа Игоря Рыбакова, город будущего. Я все это написал в некрологии. Так этот некролог стал для меня, знаешь, чем? Манифестом бессмертия. А мой учитель так и сказал.
2: Это про наследие.
1: Да, Игорь говорит, напиши некролог, который тебе понравится, что с тобой происходит. Он станет твоим манифестом бессмертия. И тебе вот на вопрос, как стать хорошими предками, так это и есть ответ. Причем ответ, который вышел у тебя изнутри. И вот я так сделал. Я, конечно, когда он сказал, я не поверил, что это так работает, но я сделал. Я каждый раз немножко дописываю там в этом некрологии, чуть-чуть вот дополняю. Но это феноменально действующий инструмент. И я очень буду рад, что если в твоем манифесте бессмертия тоже вот там будут какие-то такие строчки.
2: Супер. Вот какие бы ты дал советы начинающим предпринимателям?
1: Наверное, он выглядел бы так. Первое. Найти конфигурацию людей, в которых проявленность начнет случаться. То есть не служение, некая обусловленность, вот так надо делать, а так не надо, да? А проявленность. Скорее всего, это будет конфигурация предпринимающих людей в любой сфере. Это может быть наука, медицина, там, бизнес и так далее. То есть вот для молодых предпринимающих людей, чтобы рядом были люди, такая называется питающая конфигурация.
2: Среда.
1: Да, именно средовой подход. Собственно, это та самая будет образующая или образовательная среда. То есть это ключ. Дальше на нее можно поставить как apps, какие-то образовательные специалитеты. Это уже, пожалуйста, по желанию. Но образовательная среда из людей, из конфигурации людей, в которых ты сможешь проявляться и узнавать себя в разных ипостасях. Там, может, ты на гитаре играешь, может, ты на вейке, который не будет тебя детерминировать и определять, что ты вот так должен делать, да? Где будет гипердоминация какой-то проявленности. Например, вот спортом ты пошел, со спортсменами живешь, слушай, и вот они, знаешь, вот бегают, а вот другие проявленности в жизни у них подзажаты. Вот будет не очень хорошая среда. Я бы начинающим людям в предпринимательстве, да и вообще тем, кто начинает свою жизнь, бы советовал бы избегать гипердоминации чего-либо, чтобы не впасть в такую обусловленность и стать рабом вот этой обусловленности. Мой вот настоятельный совет — влиять и вкладываться в среду, которая тебя окружает, и видеть, если твое самочувствие рядом с людьми раскрывающий, ты начинаешь проявляться новым, окружение тебя поддерживает, вот на это твоя конфигурация людей. Если тебя подавляет, буллинг какой-то, все, покинуть это. Не оставаться в том месте, где тебя сжимает, где тебя стрессуют и так далее. Неважно, что при этом выдает мозг, слюбится, стерпится, слюбится. Нет. Будет разрушение, подавление и преждевременная смерть.
2: Но не у всех такой стержень, как у тебя.
1: Миш, стержень ты, может, не у всех, но люди, которые вот так проявятся, смотри, например, я, если так проявляюсь, я вокруг себя создаю такое поле, где люди уже с меньшим там стержнем и с менее тугим стержнем, у них есть возможность проявиться. То есть в любом случае, следует получить какую-то информацию, что не надо оправдывать свое, бренное или такое, страдающее существование и, закреплять его на уровне вот жертвенности. Неси свой крест.
2: Понятно.
1: Поэтому вот эти самоуспокоения, где родился, там и пригодился. Вот эти вот самоуспокоения, что счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть. Я немного хочу поколебать уверенность людей в том, что это таблетка. Это таблетка, скорее всего, замедляющая возможность обрести качество жизни, которая может перерасти в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
2: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я ему задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
1: Ну, вот. Жить. Придумывать смысл, ну, короче, то есть не искать, кому присоединиться, иначе пойдешь жертвой вот этой. Все. Поэтому я поддерживаю твоего папу.
2: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих, кого бы ты пригласил?
1: Из ныне живущих? Или...
2: Из ныне живущих.
1: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
2: А сколько ты заплатил в первый раз?
1: Нисколько. Нисколько. Мы просто беседовали на конференции топ 400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
2: То есть это было не то, что ты ужин там с ним
1: купил? Нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Угу. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну, и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей, очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности. Ну, вот ответ. Как? Стать социально преобразующим деятелем. Ну, не в смысле нарисовать это, знаешь, говорить об этом, а на самом деле нет. Да нет, просто, ну, это же все считывается. Ты как живешь? Чем? Вот стать, говорить, беседовать, строить, и тогда становишься интересен людям высокой влиятельности.
2: Игорь, спасибо тебе огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальный

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение, в каком состоянии я их покупал. Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты на выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя 2 лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают. Так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку. Мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только 1 раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0005-00449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься и едва успеваешь открыть глаза, как мир уже начинает требовать от тебя реакций. Сообщения, новости, чужие мнения, взгляды прохожих, раздражающие фразы близких, непредвиденные проблемы – все это словно тянет за невидимые ниточки твоего настроения. День только начался, а ты уже в напряжении. Твоя энергия уходит не на созидание, а на защиту. И вот ты снова реагируешь. Критикуешь в ответ. Возмущаешься. Обижаешься. А потом удивляешься, почему внутри нет покоя. Мы живем в эпоху постоянной перегрузки. Каждый хочет высказаться, каждый требует внимания. Но мало кто задумывается, что реагируя на все без разбора, мы теряем главное – контроль над собственной жизнью. Нас разбрасывает, как лодку без весел, среди волн эмоций и мнений других людей. Мы становимся предсказуемыми, уязвимыми, зависимыми. Но можно иначе. Можно вернуть себе эту власть, научиться не реагировать. Не потому, что все равно, а потому, что ты выбираешь, на что тратить свою душу. Философия стоицизма, проверенная веками, учит нас этой внутренней тишине. Стоики знали, быть спокойным – значит быть сильным. Не в том смысле, чтобы подавлять чувства, а в том, чтобы направлять их. Своей стойкостью они вдохновляли императоров, полководцев, мудрецов. И сегодня их учение становится спасением для тех, кто устал от хаоса. Но с чего начать? Как научиться не терять себя в буре раздражителей? Ответ прост, и его знал еще Эпиктет. Все начинается с различия между тем, что ты контролируешь, и тем, что нет. Именно с этого фундаментального различия начинается путь к спокойствию. Когда ты перестаешь бороться с тем, что вне твоей власти, и направляешь все внимание внутрь, к тому, что действительно зависит от тебя, происходит первый перелом. Перелом в сторону свободы. Стоицизм начинается с простого, но радикального понимания. Ты не властен над миром, ты властен лишь над собой. Это знание не сразу дает облегчение, оно может даже раздражать, ведь современный человек привык к иллюзии тотального контроля. Нам внушают, что все зависит от нас – успех, любовь, здоровье, настроение окружающих. Но стоик говорит иначе – не все подвластно тебе, и в этом освобождение. Ты не управляешь тем, что говорит незнакомец в интернете, ты не контролируешь настроение близких, не можешь остановить дождь, не можешь изменить прошлое. Но у тебя есть нечто большее, выбор, как к этому относиться. Эпиктет сказал, главная задача человека – различать, что в его власти, а что нет. Пока ты не сделаешь этого различия, ты будешь жить в напряжении, ведь твоя психика будет пытаться взять под контроль то, что контролю не поддается. Это все равно, что сжимать песок в кулаке, чем сильнее держишь, тем меньше остается. Но когда ты отпускаешь, удивительно, у тебя появляется сила. Сила выбирать реакцию. Сила наблюдать. Сила не втягиваться. Реакция – это привычка, а выбор – это мастерство. И этому можно учиться. Первый шаг – осознание. Осознание того, что событие само по себе не вызывает боли. Боль вызывает наша интерпретация. Один и тот же взгляд прохожего может быть воспринят как угроза или как случайность. Все зависит от того, кто ты внутри. И здесь рождается главный поворот. Внешние вещи не имеют власти над тобой, пока ты сам не отдашь им эту власть. Это не магия, это психология силы. Когда ты принимаешь, что не обязан реагировать, что можешь просто наблюдать, ты обретаешь свободу. Ты становишься хозяином внутреннего пространства, и в нем воцаряется тишина. В этой тишине рождается следующий вопрос. Если мир не подвластен мне, но я могу управлять собой, как мне укрепить это внутреннее ядро? Как развить в себе такую силу, чтобы никакой шторм не сбивал меня с пути? Ответ лежит в практике разума. И именно об этом следующий шаг. Когда ты перестаешь бросаться на каждый внешний раздражитель, перед тобой открывается возможность заново выстроить свой внутренний мир. Стоики называли это процессом возделывания души, ежедневной работы над разумом, словно над садом, где нужно пропалывать сорняки хаоса и культивировать семена мудрости. Ведь спокойствие не возникает само по себе. Это не врожденное качество, а плод упорной внутренней дисциплины. Реакции быстры, примитивны, они возникают из импульса. А размышления – это зрелость, это глубина, это воля. Марк Аврелий писал, «Сколь многое можно было бы избежать, если бы человек мог замедлиться и подумать». В современном мире редкость – остановиться. Все живут в спешке, как будто каждое мгновение требует моментального ответа. Но стоик делает паузу. Он наблюдает. Он размышляет. И в этой паузе он становится свободным. Потому что, когда ты размышляешь, ты уже не реагируешь. Ты выбираешь. А когда ты выбираешь, ты управляешь собой. Внутренняя крепость – это результат регулярных размышлений. Утром – настрой. Вечером – анализ. Днем – осознанность. Именно так жили стоики. Они не просто писали философские трактаты, они вели дневники. Сенека перед сном анализировал каждый прожитый день, где был гнев, где эгоизм, где пустая суета. Он не осуждал себя, он учился. Он превращал каждый прожитый день в кирпичик внутренней крепости. Сегодня ты можешь делать то же. Заведи привычку задавать себе вопросы, почему я раздражен? Это действительно важно? Могу ли я отпустить это? Эти простые вопросы обнажают суть. Часто мы злимся не потому, что что-то важно, а потому, что мы забыли, кто мы. Размышления – это якорь в мире хаоса. Это способ услышать себя в шуме внешнего. Это как вернуться домой после долгого пути. И чем чаще ты возвращаешься к себе, тем меньше хочется реагировать на то, что не имеет значения. Возникает ощущение спокойной силы, как у мудреца, который сидит у края бурного океана, но не бросается в него. И вот здесь возникает следующий шаг. Чтобы по-настоящему использовать силу размышлений, необходимо научиться делать паузу между раздражителем и реакцией. Потому что именно в этой паузе ты решаешь, будешь ли ты жертвой или хозяином момента. Между тем, что с тобой происходит, и тем, как ты на это реагируешь, всегда существует небольшое пространство. Именно в этом пространстве твоя свобода. Но большинство людей никогда туда не заглядывают. Они действуют на автомате, словно кто-то нажал кнопку, и программа запустилась. Кто-то повысил голос, ты обиделся, кто-то не ответил на сообщение, ты уже злишься, кто-то не одобрил твое мнение, ты чувствуешь тревогу или агрессию. Это и есть жизнь в цепи реакций, где ты не субъект, а марионетка обстоятельств. Стоицизм разрывает эту цепь. Виктор Франкл, психиатр и узник концлагеря, однажды сказал, «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбрать ответ. И в нашем ответе наша свобода и наш рост». Эти слова звучат, как эхо стоиков. Потому что Сенека еще раньше писал, «Ты не обязан сразу отвечать на раздражение. Если ты терпишь, ты уже побеждаешь». Это не призыв к слабости. Это призыв к внутреннему контролю. Чтобы внедрить паузу в повседневную жизнь, нужно начать с малого. Например, перед тем, как что-то сказать, сделай вдох. Перед тем, как ответить на грубость, посмотри на человека и задай себе вопрос, а стоит ли он моей энергии? Перед тем, как вовлечься в спор, спроси себя, к чему приведет моя реакция? Эта пауза, это мгновение осознанности, может полностью изменить исход ситуации. Ты не подавляешь свои чувства, ты их переплавляешь. Ты учишься направлять энергию туда, где она приносит пользу, а не в эмоциональные дыры. Ты не обязан объяснять, оправдываться, защищаться или бороться каждый раз, когда кто-то вторгается в твое пространство. Чем больше ты умеешь удерживать паузу, тем сильнее ты становишься. Пауза – это не молчание. Это активное усилие внутренней силы. Это выбор остаться на своем уровне, а не опускаться до уровня провокации. Это спокойствие, которое ошеломляет больше, чем крик. Именно здесь рождается мудрость. ты перестаешь быть реакцией, ты становишься намерением. И когда ты научился вставать между стимулом и своей первой эмоциональной вспышкой, следующим шагом становится фильтрация. Научиться не впускать в себя все подряд. Потому что даже то, на что ты не реагируешь, может незаметно проникать внутрь. Поэтому следующий шаг – охрана внимания. Ты не обязан реагировать на все, что видишь, слышишь или чувствуешь. Внимание – это твоя валюта, твоя энергия, и то, на что ты ее тратишь, формирует твое внутреннее состояние. Стойки знали, не все достойно ответа, не все требует реакции, не все заслуживает даже мысли. Но даже с сильной избирательностью всегда существует соблазн снова втянуться, снова отреагировать, снова позволить эмоциям взять верх. Чтобы не допустить этого, нужно сделать еще один шаг – добровольно ограничить восприятие и отказаться от избыточного. Именно этому посвящен следующий принцип. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, недостаточно просто фильтровать события, нужно сознательно сокращать количество раздражителей. Стоики практиковали добровольную аскезу не ради страдания, а ради очищения ума. Они понимали, избыток впечатлений, эмоций и информации ослабляет дух, делает человека тревожным, импульсивным и зависимым. Поэтому они учили, то, что ты позволяешь себе видеть и слышать, формирует твое мышление. А твое мышление формирует твою жизнь. Аскеза восприятия – это не отказ от мира, а выбор в пользу глубины. Это значит не слушать лишнего, не смотреть все подряд, не впитывать чужой шум. Это как перестать есть пищу, которая тебя отравляет. Ведь каждый день ты кормишь свой разум новостями, разговорами, видео, комментариями. Но если эта пища полна тревоги, гнева и сплетен, не удивляйся, что внутри нет покоя. Невозможно быть спокойным, когда ты изо дня в день наполняешь себя тревожным. Аскеза начинается с простого. Один день без новостей. Один день без обсуждений, которые выводят из равновесия. Один день без прокрутки ленты чужих жизней. И ты сразу почувствуешь, что-то внутри прояснилось. Освободилось место. Внимание вернулось к себе. Ты снова стал центром своей жизни. Стоики называли это очищением восприятия. Это как смыть пыль с окна, чтобы видеть ясно. Сенека писал, чем меньше тебе нужно, тем труднее тебя потрясти. И это касается не только вещей, но и впечатлений. Чем меньше ты зависишь от постоянного потока информации, тем более устойчив ты становишься. Ты уже не бежишь за новыми стимулами, потому что внутри тебя появилась глубина.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и меня часто спрашивают, какие привычки есть у успешных людей? Что они делают каждый день такого, что позволяет им входить в топ-20% самых высокооплачиваемых людей? Аристотель говорил, что 95% всего, что вы делаете, это результат ваших привычек. Поэтому правило гласит, сформируйте хорошие привычки и сделайте их своими хозяевами. И не формируйте плохие привычки. Другое правило гласит, хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки легко приобрести, но с ними трудно жить. И вот одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях стало открытие, что все привычки приобретенные, и от них можно избавиться. На самом деле, вы не отвыкаете от привычки, вы просто заменяете плохую привычку хорошей, которая приносит вам больше пользы и результатов. Так как же развивать хорошую привычку? С помощью повторений. Почти все, что вы делаете, как проснулись, это привычки. Так что подумайте, какие привычки были бы полезны. Я написал книгу «Привычки на миллион». В ней 12 глав, 12 самых важных сфер жизни, и в каждой главе по 20-30 привычек. Во-первых, выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Это значит, что перед сном подумайте о своих целях на следующий день. Составьте список целей, которых вы хотите достичь в этот день. Куда-то едете, думайте о своих целях. С кем-то разговариваете, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете больше всего, и вы получаете то, о чем чаще всего думаете. Все успешные и богатые люди большую часть времени думают о своих целях. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о том, что конкретно они могут сделать прямо сейчас, чтобы достичь самых важных результатов. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и перед началом устанавливают приоритеты в этом списке. И это отличный способ стать ориентированным на результат. Задайте себе вопрос, если я могу сделать только что-то, одно из этого списка, какую задачу я бы хотел обязательно завершить. Обведите ее кружком и сразу приступайте к ней. Заставьте себя работать, пока не завершите эту задачу. Эта простая техника вытаскивает людей из нищеты и приводит к богатству по всему миру уже сотни лет. Выделите важнейшую задачу, сразу же беритесь за нее и не останавливайтесь, пока она не будет выполнена. Еще одна привычка, которую стоит выработать, это ориентированность на людей. Признайте, что все, что у вас есть в жизни, достигнуто с помощью или с поддержкой других людей. Поэтому всегда думайте, в чем нуждаются и чего хотят от меня другие люди. Как помочь другим, чтобы они захотели помочь мне? Хорошие продавцы всегда думают о своих клиентах. Они думают о том, кто их клиенты, чего хотят их клиенты, как помочь своим клиентам. В отношениях успешные люди сфокусированы на самых важных людях в их личной и профессиональной жизни. Следующая привычка, которую вы можете выработать, это заботиться о здоровье. Почаще думайте о своем здоровье. Думайте о здоровой пище, думайте о зарядке и тренировках, думайте об отдыхе. Помните, чтобы преуспеть в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Одна из важнейших привычек — это честность и порядочность. Всегда говорите правду, какой бы ни была цена. И, наконец, последняя привычка — это самодисциплина. Я писал и говорил об этом многие годы. Самодисциплина остается главной привычкой, которая делает возможным все остальное. Вот лучшее определение самодисциплины. Самодисциплина — это способность заставлять себя делать то, что вы должны сделать. Сделать это вовремя, хотите вы этого или нет. Любой может что-то сделать, если ему хочется. Но когда вам не хочется, а вы все равно делаете, то в итоге вы развиваете самодисциплину, которая и делает все остальное возможным. Спасибо за просмотр. А какую привычку вы хотели бы развить прямо сейчас, которая помогла бы вам больше всего в достижении ваших целей? Какой бы она ни была, начните ежедневно прививать себе эту привычку, пока она не станет автоматической и естественной.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай плавно к Рестору перейдем.
2: Давай.
1: Значит, во-первых, я клиент этого бизнеса. Я на собственном вот опыте могу тебе сказать, ты построил, ну, в моем понимании, уникальную систему продаж. И вот когда я готовился к этому интервью, ну, вообще с любым предпринимателем, когда я общаюсь, я задаю такой традиционный вопрос из бизнес-школы, такая классика. В каком ты бизнесе? Вот пример тебе приведу. Мы, когда общались вот, недавно с Сергеем Румянцевым, который основатель One Price Coffee, мы выяснили, что вообще его бизнес, он не столько про кофе, сколько про аренду. Потому что он абсолютно, вот, абсолютно, не знаю, доминант успеха торговой точки – это вот какое-то место, вот то самое в 10 метрах от метро. И еще как бы постоянно сохранять договор аренды, потому что в силу специфики бизнеса они короткие. Вот если тебе задать вопрос, в каком ты бизнесе, вот твой бизнес, он про что, о чем он?
2: Я прагматичный человек. Я в бизнесе по продаже цифровой техники, по розничной продаже цифровой техники. И ну, мы любим иногда рассказывать, ну не я, но коллеги мои, что вот мы тут продаем эмоции и вот это вот все, потому что продаем порой довольно дорого. Конечно, мы в розничном бизнесе с очень специфическими для этого бизнеса бизнес-процессами.
1: Ну, я бы, кстати, вот с точки зрения холдинга, мне кажется, что все-таки ты в бизнесе по... У тебя такая система продаж для определенной аудитории, и, в принципе, у тебя есть эта система, и тебе все равно, что продавать.
2: Это я в бизнесе специализированной розницы.
1: Да. Специализированную розницу.
2: Это специализированные магазины, это вполне понятный бизнес. Это бизнес с магазинами небольшой площади, где супер важна аренда, супер важен персонал. И в части этих бизнесов, не во всех, но в части супер важна логистическая компонента.
1: Вот есть такую составляющую, которую я уже понял очень важно, и на своем клиентском опыте понимаю, что она очень важна, это продавец.
2: Да.
1: Можешь поделиться рецептом, чем лучшие продавцы отличаются от хороших. Мы книжку «Лучший враг хорошего» убираем в сторону. Вот, и вот, пожалуйста, с тебя вот этот рецепт успеха. Чем лучший продавец отличается от хороших?
2: Послушай, лучшие продавцы, честно говоря, они для бизнеса очень часто плохи, потому что они вне системы, они не идут по скриптам, они потрясающие коммуникаторы.
1: То есть ты все-таки лучший враг хорошего?
2: Абсолютно лучший враг хорошего. И на самом деле вот в этом бизнесе, в бизнесе нашем, во-первых, да, чем больше мы уходим в искусственный интеллект, e-com и так далее, и так далее, и так далее, тем важнее, кажется, становится живое ламповое общение. Ламповым я его называю. И вот что-то мне недавно прислали, какой-то от Сбера отчетик, где супертренды вот текущие. Там два тренда мне запомнились. Первый – это то, что все стареют, да, средний возраст очень сильно растет. Второй – это то, что офлайн – новая роскошь. Вот, мне кажется, что это очень важно, и надо уметь подбирать людей, которые, ну, во-первых, эмпатичны и с большим удовольствием общаются и настроены на то, чтобы решать проблемы покупателя. Ну и, конечно, пытаться хоть как-то встраивать их в систему. Лучшие продавцы, они не про систему, они про сверхпоказатели, они про дикую конкуренцию, они очень часто все вокруг себя ломают. Есть такое. Не всегда нужны лучшие продавцы.
1: Сколько может заработать продавец? Хороший.
2: У нас лучшие продавцы зарабатывают больше, чем директора. И суть бизнеса в том, что я с магазина, с квадратного метра, с продавца должен добиваться существенно больших продаж, нежели другие участники рынка. Это получается. Ну, есть же там торговые центры присылают рейтинги по продажам там, с магазинов, там, с квадратного метра. Мы всегда в топе с квадратного метра, и при этом мы очень часто в топе еще и с магазина. Вот. Ну, Рестор может продавать там, как огромный спортмастер легко, там, со 100 метров площади. И здесь залог успеха...
1: То есть вы, извини, пожалуйста, это очень важно. Вы чемпионы мира по продажам с квадратного метра.
2: Ну, мы одни из. Вообще, я думаю, что чемпион мира по продажам с квадратного метра это или Apple, или Tiffany, одно из двух.
1: Вот. Или Louis Vuitton.
2: Maybe, может быть, может быть.
1: Ну, если смотреть, не брать вот люкс такой сегмент, то, наверное...
2: Я думаю, что у Apple побольше, чем у Louis Vuitton. я знаю немножко цифры Луи Вуитона, также я знаю цифры Apple. У Apple есть магазины с выручкой $1 миллиард в год. У Луи Вуитона, я думаю, нет таких магазинов. 100 миллионов есть, я думаю, 500 миллионов тоже, может быть, есть. А если есть миллиард, то они по площади будут сильно больше, чем магазины Apple. Вот.
1: Это фантастика, честно.
2: Это фантастика. Фантастика. Это как раз про бренд и про нематериальный актив. Но у меня бизнес ломается, если нет возможности платить там чуть выше рынка.
1: Понятно. То есть это важно, что у тебя есть система, которая позволяет в этой системе лучшим зарабатывать больше. Знаешь, это никогда там, типа, не знаю, там, самый, там, не знаю, средний зарабатывает 100, лучше зарабатывает 120. Я так понимаю, у тебя этот спред, он существенно
2: спред
1: больше.
2: Спред большой. Да. И это как спред раз... большой, и вся система вознаграждения, она на самом деле в разных бизнесах разная, потому что это не из центра у меня, это директора устанавливают в каждом бизнесе, какая система вознаграждения.

0: управления конкурентным преимуществом является, и эта модель управления всегда эволюционирует с масштабом бизнеса. И если говорить про модель управления нашу, она на самом деле во многом определяется культурой. Культура во многом определяется основателем компании, которым, к слову, был не я. Да? Я пришел довольно давно, я на нее очень сильно повлиял, но основал компанию Евгений Бутман. Я всегда много делегировал, где-то сильно меньше, чем надо, контролировал. Весь ключевой менеджмент всегда был по системе вознаграждения привязан к прибыли компании и имел сообразные полномочия на эту прибыль влиять. Со временем мы эволюционировали от полной привязки к индивидуальному результату к тому, что вознаграждение... А вознаграждение является отражением культуры. Да? Вот, если ты говоришь про команду, то у тебя не может быть все вознаграждение про индивидуальный результат. Надо что-то привязать к результату команды. Конечно. И мы двигались вот в эту сторону. И, собственно говоря, вот так и описывается эволюция. Ну, в силу этого мне казалось, что у нас интересно работать всегда. Команда стабильна. Угу. Причем она стабильна и в хорошие, и в плохие времена. Это косвенно подтверждает то, что у нас хорошо.
1: Это все-таки вот предпринимательская культура?
0: Ты знаешь, вот тут надо в термины тогда углубиться, что значит предпринимательская культура.
1: Да, давай тогда...
0: У нас взять и что-то сделать, запустить новый проект можно. Вот важнейший элемент культуры – это то, что у каждого есть право на ошибку. Это есть. Ну, то есть, если ты запустишь проект, не обязательно. Просто. Ну, вот что такое предпринимательство? Это понимание того, что каждая инициатива может закончиться провалом. Вот в этом смысле, если предпринимательство – это вот это, и готовность рисковать, то у нас культура предпринимательская, потому что вот мы не прощаемся с людьми, у которых не получилось. Прекрасно получится в следующий раз, они больше знают, больше умеют, больше опыта и так далее, и так далее, и так далее. А вот небрежность мы не прощаем.
1: Я скорее вкладываю чуть другой смысл. Для меня это определенная свобода действий. Да, и,
0: свобода
1: система,
0: действий, да. Она же определяется правом на ошибку. Если у тебя нет права на ошибку, какая у тебя свобода действий?
1: Да, в том числе.
0: Свобода действий нет.
1: В том числе. Но это, знаешь, ну как бы для меня свобода действий, она определяется очень такой, знаешь, системой, которая позволяет очень быстро принимать управленческие решения, в особенности с учетом турбуленции, которая есть. Да? Вот, вот по сути, вот, когда ты смотришь на свои бизнесы, у тебя вот, ну, под тобой, там, не знаю, там, 6-7, да, генеральных директоров, каждый из которых вот этот вот все-таки для тебя типаж вот этого генерального директора, это такой больше вот предприниматель, который...
0: Очень разные, от типа бизнеса зависит. Если у тебя сделает бизнес, боже упаси тебе туда предпринимателя ставить. А там, где надо искать и драйвить, там должен быть предприниматель.
1: Понятно. То есть это зависит... Это, кстати, очень ценное и важное замечание. То есть это зависит, первое, я так понимаю, от жизненного цикла компании.
0: Абсолютно.
1: От конкурентной среды.
0: Абсолютно.
1: От специфики бизнеса.
0: От риска.
1: Okay.
0: От требований к развитию.
1: Okay.
0: Ну, мы вообще внутри, и я апологет методологии Адизиса, вот там же предпринимательство, это там type E, вот это E точно надо дозировать. Компания, где предпринимательство умирает, умирает следом за предпринимательством, но компания, где есть только предпринимательство, ее разносит.
1: 100%.
0: В клочья.
1: Тогда можешь вот по... Очень будет интересно, по из твоего портфеля, какая бы ты сказал, самая такая предпринимательская компания и какая, наоборот, самая вот типа там по Адизису там вот далекая от этого?
0: Вот есть самое разное. У меня в портфеле есть дивизион B2B, вот он самый предпринимательский. Они, ребята, вот когда начался весь этот геополитический кризис, там распознали возможности и вообще быстренько сделали компанию по торговле металлообрабатывающим оборудованием, которую мы, конечно же, из Inventive Retail Group сразу вывели, но, ну, просто, казалось бы, чистая авантюра, но там пока скорее на плюс, они уже там близки к тому, чтобы вернуть все деньги, которые туда были вложены. Вот, вот это вот предпринимательство, и дурацких инициатив они тоже довольно много наделали. Рестор бизнес не предпринимательский, он суперстабильный. А там как раз сейчас надо предпринимательство добавлять. Очень стабильный бизнес «Мир кубиков».
1: Стрит-бит

0: Добавлять почему предпринимательство в Restore? Потому что какие-то надо добавлять новые продукты, правильно?
1: Надо,
0: аудитория же та же остается.
1: Вот для Restore ключевой челлендж – это быть готовым стать мультибрендовым полностью. Uh-huh. Вот, и это требует очень большого риска и очень большого количества идей.
0: Ты говорил, что вы сделали ребрендинг недавно.
1: Да, мы сделали недавно ребрендинг.
0: Это как-то олицетворяет вот то, что вы теперь не монорознь, не монобренд, да, а мультирозница.
1: Ну, мы пока вокруг Apple, а ребрендинг просто связан главным образом с тем, что, ну, Restore образовался как бренд в 2006 году, и с тех пор просто язык аудитории и сама аудитория сильно поменялась.
0: Понятно.
1: И плюс у Restore как у бренда возникло за эти годы наполнение, связанное с цифровым искусством. Вот. И поэтому мы очень сильно трансформировали и логотип, и написание своего названия, мы двоеточие передвинули в конец, и весь визуальный язык вот всех наших маркетинговых коммуникаций. И мы считаем, что это просто больше отвечает той аудитории, которая есть на сегодняшний день. Это про брендинг, это не про мультибрендовость. Мультибрендовый проект в Restore, конечно, появится, но тут же надо тому, что все-таки у Apple в России пока еще огромная аудитория, и она очень лояльна, этому надо не повредить, здесь нужна очень тонкая работа, очень предпринимательская работа.
0: Ты часто в ходе нашего интервью говоришь о том, что меняются потребители, меняются предпочтения, а все-таки вот можем мы с тобой структурировать, какие основные изменения в культуре потребления сейчас ты видишь, какие тренды основные?
1: Очень меняется структура общества, и я думаю, что в этом смысле очень интересно и наверняка очень сложно сказать, что будет через несколько лет. Но ключевое – меняется занятость, меняется распределение доходов по регионам, в регионах становится больше денег, ну, потому что, во-первых, известные события и участие людей в этих известных событиях, они, вот, появилось много людей, которые стали много зарабатывать в моменте, выросла загрузка промышленности радикально, и это тоже в регионах порождает очень большие деньги, а аудитория, где деньги были раньше, это то, что называется креативным классом, и все, что возле этого, она очень сильно пострадала за счет оттока за границу и, в принципе, потери части доходов, потому что, ну, на самом деле, огромная часть экономики взяла и исчезла. Вот все эти западные корпорации, это же там, ну, сколько там, сотни тысяч людей работали, сейчас все они делают что-то радикально другое. Вот, то есть меняется географическое распределение спроса, меняется профиль нашего покупателя, и меняются привычки, трафик в магазинах сокращается довольно существенным образом во всех. Люди становятся сильно рациональнее, потому что денег меньше. Плюс никуда не деваются макротренды.
0: Вот меньше ли денег становится? Я так понимаю, что ты только что сказал, что в регионах покупательская способность растет. Регионы растут быстрее Москвы, правильно?
1: Да, но я говорю про склонность покупать свои товары, а мы про санкционную наценку гораздо, довольно подробно сейчас поговорили. Сейчас же, смотри, курс доллара 100, но эффективно он, вот если отмотать назад, как было бы 120. Вот три года назад, просто потому что все в долларах стало дороже. Не только доллар стал дороже, еще все в долларах стало дороже.
0: Понятно.
1: За счет дополнительных финансовых и логистических издержек. То есть, с одной стороны, рублей в системе становится больше, но покупательская способность относительно импорта, она мало того, что не растет, она перераспределяется в пользу новых клиентских групп. И, соответственно, те, кто у нас покупал раньше, стали покупать у нас меньше. Это есть. Это есть. Но есть и приток новых клиентов. И его еще, честно говоря, предстоит только осознать.
0: Супер. Супер. Очень понятно. Ну, а вот приток новых клиентов как бы ты охарактеризовал?
1: Вот это то, что образуется в регионах. Это новые люди с новыми деньгами. И, кстати, вот вся эта турбулентность с параллельным импортом тоже довольно много новых денег создает. Много кто старые деньги теряет, а много кто зарабатывает. Я вот так, знаешь, лирическое отступление не в мой бизнес. У меня есть друг, у него галерея, он предметы искусства продает довольно дорогие. Ну, прям первые имена художников. И он говорит, что очень много новых клиентов вот в этой даже категории. То есть появляются новые люди с деньгами, это суперинтересно.
0: Ну, то есть у людей всегда была тяга к искусству, но не было денег. Появились деньги.
1: У новых людей появились деньги. Да. Появились новые люди
0: новый,
1: с деньгами.
0: Новый сегмент людей.
1: Да, то есть
0: людей.
1: Очень сильно перераспределяются деньги в экономике, и это интересно.
0: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, как вообще строить конкурентные преимущества. Потому что вы на таком рынке, ну, вроде все что-то продают одинаковое, но, тем не менее, тебе удалось построить каналы продаж, в которых вот что-то ты сделал так, что почему-то именно к тебе приходят покупатели. Вот как строить такие конкурентные преимущества?
1: Ну, во-первых, их надо очень четко сформулировать и быть последовательными. Соответственно, вот любой бизнес наш возьми, и конкурентные преимущества очень понятны. Рестор – это экспертиза, лучший сервис, гарантия. Стритбит – опять-таки экспертиза, очень крутая атмосфера, хорошее обслуживание и причастность к уличной культуре. Samsung – все то же самое, что рестором, только с рестором только про Samsung, гарантия, экспертиза, ассортимент. И так далее. Надо в этом последовательно стараться быть лучшим, не распыляясь на что-то еще. Но фактически в этом бизнесе, в конечном счете, конкурентное преимущество определяется брендом. Потому что бренд – это ведь фактически есть вещь, которая определяет разницу между себестоимостью и ценой на полке. Вот. То есть, нет бренда, нет разницы.
0: Это, кстати, замечательные слова. Нет бренда, нет разницы. То есть фактически ты говоришь о том, что твое конкурентное преимущество – это сформировать бренд. Через вот все те слова, которые ты только что говорил, фактически…
1: Сформировать бренд через какие-то нужные людям атрибуты и, собственно говоря, потом этому обещанию соответствовать.
0: Супер, супер. Я, кстати, вот полностью согласен, что сформировать бренд через какие-то атрибуты – это 10% успеха, а вот 90% успеха – это потом в долгую этим обещаниям соответствовать.
1: Конечно.
0: Замечательно.
1: Конечно.
0: Замечательно. Вот ведь для того, чтобы соответствовать этим обещаниям, нужно постоянно следить за тем, как изменяется предпочтение покупателей. И я так понимаю, что у вас должна быть отлажена какая-то система обратной связи.
1: Конечно.
0: Когда вы постоянно через эту систему смотрите, что еще в вашем бизнесе необходимо улучшить, видоизменить и так далее. Вот можешь немножко про вот эти инструменты обратной связи, может быть, на конкретно каком-то примере, как у вас это работает?
1: Ну, смотри, вообще система обратной связи, ну, скажем так, военным термином, она эшелонированная. Ну, вот есть бизнес-процессы и есть бизнес-метрики. Да? Ты, во-первых, смотришь, насколько исполняются показатели коммерческие, финансовые, и работаешь с отклонениями, и это так работает у всех. Потом надо все время анализировать обратную связь от процесса, как самостоятельно, так и через покупателей. Для того, чтобы это делать, мы делаем следующие вещи. Во-первых, по классике Mystery Shopping. Mystery Shopping в рознице – это инструмент, который позволяет оценивать, насколько работает процесс. Вот относительно того, как он спроектирован. А потом мы постоянно замеряем NPS, Net Promoter Score, и через это делаем вывод о обратной связи наших покупателей. Плюс понятно, что мы все время анализируем фидбэк, спрашиваем людей, реагируем на жалобы и стараемся менять процессы, исходя из этого. Мы в этом, наверное, не идеальны, но, по крайней мере, делаем все, что можем. Плюс мы регулярно делаем исследования, которые приближают нас к пониманию того, почему нас выбирают и как нас оценивают. Плюс мы всегда смотрим на конкурентов, потому что мы же от них должны всегда чем-то отличаться. Вот такая вот система, если попросту.
0: Супер. Не, понятно. Можно, если какой-то конкретный пример, я не знаю, серии там, просто пришли в магазин, там, что-то поговорили с продавцом, он какую-то сказал какую-то важную вещь, и вы как-то это использовали в принятии какого-то управленческого решения?
1: Слушай, ну здесь довольно сложно привести прям пример, потому что это повседневно, но...
0: Это система, да, я понимаю, что она не из частности каких-то сталкивается.
1: Это система. Ну это же, как правило, вот не бывает такого товара, такой-то категории, обратите внимание, и ты начинаешь разбираться и к этому подстраиваться. Плюс, ну я не знаю, там, понимая, что сейчас проблема номер один для покупателя дистора – это гарантия и понимание аутентичности товара, мы соответствуем образом меняем все свои коммуникации. Мы про это начинаем рассказывать. Более того, мы меняем процессы гарантийного обслуживания для того, чтобы они соответствовали реалиям сегодняшнего дня.
0: Угу. Да. Тихон, спасибо тебе огромное. Я желаю удачи тебе, твоей компании, твоим сотрудникам и вашим клиентам, чтобы бизнес процветал. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 12 июля 1590 года был основан город Саратов. Его заложили князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров. Они возвели деревянную крепость на берегу Волги. Изначально Саратов был не столько городом, сколько стратегическим форпостом. Он должен был охранять юго-восточные рубежи русского государства и защищать Волжский торговый путь. Расположение оказалось крайне удачным. На пересечении водной артерии и сухопутной дорог, что со временем превратило Саратов в важный транзитный и торговый узел. Уже в 17 веке город не раз оказывался в гуще исторических событий. Его сжигали, восстанавливали, переносили с места на место, пока в 1674 году по указу царя Алексея Михайловича он окончательно не обосновался на правом берегу Волги, где стоит и поныне. С этого момента начался новый этап в его судьбе. От военной крепости Саратов постепенно становился полноценным городом с собственной экономикой и культурой. В 17 веке Саратов укрепил свое значение как центр торговли солью и рыбой. Добыча соли на озере Эльтон и рыбный промысел на Волге приносили городу немалый доход. А в 1780 году, получив статус губернского города, Саратов обрел административную значимость. Это дало мощный толчок развитию инфраструктуры, появлению каменных зданий, учебных заведений и больниц. Не менее яркой была и культурная история Саратова. В 1885 году здесь открылся первый в провинции общедоступный художественный музей имени Радищева. Событие, ставшее важной вехой в культурной жизни всей России. Позже в городе появилась консерватория, университет, цирк с русской труппой. Саратов уверенно заявлял о себе как о крупном просветительском и творческом центре Поволжья. В 20 веке город прошел через масштабные перемены, индустриализацию, военные испытания, послевоенное восстановление. В годы Великой Отечественной войны Саратов стал надежным тылом, а в послевоенные десятилетия – важным промышленным и научным центром. При этом он сумел сохранить свое историческое лицо – старинные улицы, волжские панорамы и архитектурные памятники, которые напоминают о богатой и непростой судьбе города. Сегодня Саратов – это живой сплав эпохи традиций. Он остается крупным экономическим, образовательным и культурным центром Поволжья, где вековая история органично соседствует с современной жизнью, а каждый уголок хранит отголоски давних времен.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Если у тебя нет автомобиля, желательно иномарки, ты просто никчемный пенек, и звать тебя никак, и вообще. Вот это типичная фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких сообществах. Почему-то записывается ощущение, что если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, кредиты брали, что-то закладывали. То есть они жили на съемной хате, но у них, например, были БМВ, вот эти вот пятерки, там самые там все навороченные, там, каждая из которых стоила 50-60 тысяч долларов минимум. Вроде на первый взгляд это глупо. Но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, если вот в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, минимум в 2 раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве безальтернативный общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет иметь, просто запредельно дорого. Если ты очень богатый человек, и тебе, пофиг, ты имеешь. Но если ты хоть чуть-чуть считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, последние 5-7 лет владели машиной исключительно из, по привычке. Поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя указания великого властелина, общественное мнение, или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Разные мысли.
1: Система управления результативностью – необходимая часть системы управления каждой организации, однако ее нельзя строить по шаблону. Цикл управления результативностью включает 4 этапа – планирование, действие, контроль, рассмотрение. Но не стоит пытаться их выстраивать последовательно. Качественные показатели результативности не менее важны, чем количественные. Низкие результаты часто возникают из-за низкой квалификации и недостаточной мотивации сотрудника. Однако на качество работы также влияет некомпетентность руководства. Планировать результативность можно в 3 этапа. Определение направления деятельности, заключение соглашения о результативности и составление индивидуального плана развития. Для измерения результативности важны такие критерии, как финансовые показатели, результаты деятельности, изменения, отклик, время. Несмотря на то, что система управления результативностью – постоянный, непрерывный процесс, нужна аттестация 1-2 раза в год. Аттестация помогает повысить мотивацию, создать комфортные условия труда, улучшить коммуникацию и объективно ранжировать сотрудников по результативности. Обратная связь должна быть быстрой, встроенной в рабочий процесс, основанной на фактах. Она должна касаться определенных действий и событий, а не личности сотрудника. Оценивая результаты, нужно соотносить их исключительно с согласованными целевыми показателями. Рейтинг помогает оценить вклад сотрудника в общий результат. Лучше использовать 4-уровневую шкалу, где нет абсолютно негативной оценки.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Уоррен Баффет известен своей простой, но глубокой финансовой мудростью. Он убежден, что люди часто тратят свои деньги на абсолютно глупые и ненужные вещи, таким образом сами себе перекрывают путь к богатству. И если искоренить следующие, самые распространенные финансовые ошибки, вы сможете все кардинально изменить и наконец-то стать богатым. Первое, что делают все бедные люди, это пренебрегают личным развитием. Баффет считает, что лучшее вложение, которое можно сегодня сделать, это инвестировать в себя. Повышение квалификации, получение качественного образования – вот что может значительно увеличить ваш доход. Работодатели ищут людей со знаниями, часто им нет времени заниматься обучением. Они хотят найти того человека, который уже будет знать, что нужно делать. И такому человеку готовы платить приличные деньги. А если вам хочется быть самозанятой личностью, компетентность в бизнесе и его процессах никогда не станут лишними в создании своего дела. Ваши знания и способности – это активы, которые никто и никогда не сможет у вас отнять. Постарайтесь собрать их как можно больше. Использование кредитных карт – это вторая ошибка всех бедных людей. Безусловно, кредитки могут быть удобными и полезными, особенно когда есть желание что-то приобрести, а своих средств пока недостаточно. Но процентные ставки кредитных карт затмевают абсолютно любые преимущества, если вы забываете вовремя заплатить по долгам. Просто сядьте и подсчитайте, сколько на самом деле вы можете потратить за год на то, чтобы закрыть все кредитные долги. Уверен, сумма вас удивит. Уоррен Баффет рекомендует обходить стороной подобную часть расходов. Во-первых, таким образом вы перестанете тратить больше, чем зарабатываете, а во-вторых, сбережете кругленькую сумму, которую можно будет потратить, например, на свое образование. Следующая статья расходов бедного человека – погоня за новейшими технологиями. Новые гаджеты – это всегда приятно. Маркетинговые уловки современного мира умеют сделать так, чтобы люди возжелали свеженький продукт. Но если вы точно решили встать на путь обогащения, начните здраво оценивать ваши возможности и надобность нового гаджета. Вполне вероятно, ваш старый все еще отлично работает и пока не требует замены, а соответственно тратить средства на это не имеет никакого смысла. Например, Уоррен Баффет отдает предпочтение функциональным технологиям. Если он видит, что продукт практически не отличается от того, что у него уже имеется, да, богатейший человек планеты не покупает это устройство. Посещение баров, ресторанов и пабов. Это делают все, а особенно бедные люди. Расходы на ужины в ресторанах и выпивку в барах являются одним из самых проблемных зон человека. Если вы решили стать богатым, стоит забыть о подобного рода роскоши. Особенно на этапе, когда вы двигаетесь к финансовой свободе. Поскольку мы все люди живые, общение и веселье – важная часть нашей социальной жизни. Замените посещение заведений на посиделки дома. Ваше эмоциональное состояние не пострадает, а вот финансовая часть обзаведется сэкономленными средствами. Теперь на очереди перерасход на одежду. Замечали, как одеваются самые богатые люди мира? Большая часть из них отдают предпочтение простоте в гардеробе, в том числе и Уоррен Баффет. Это особенно применимо для тех, кто хочет вырваться из бедности. Забудьте о ярких и дорогих брендах. Зачастую вы переплачиваете лишь за то, что на вашей футболке будет красоваться известное имя. Это всего лишь одежда. Магазины полны альтернативных вариантов, которые во многих случаях не уступают качеству брендовых марок. Неиспользованные абонементы в тренажерный зал – еще одна статья расходов бедного человека. Знаете ли вы, что по статистике 80% тех, кто купил абонемент, бросают спортзал? Сейчас очень распространены выгодные предложения от сетей фитнес-клубов. Мол, покупаешь абонемент на год или полгода по очень привлекательной цене. Однако в конечном итоге большая часть людей перестают посещать тренажерные залы. Казалось бы, вы крупно сэкономили, купив выгодные выгодный абонемент. Но на самом деле опять потеряли, ведь просто его не использовали. Баффет пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от подобного рода затрат. Если вы из той категории людей, которые уже покупали годовые абонементы, а потом переставали ходить, попробуйте сначала заниматься сами и абсолютно бесплатно дома или на свежем воздухе. Или рассмотрите вариант брать месячный абонемент, но конкретно в тот месяц вы должны оказаться в зале. Услуги подписок тоже являются финансовой ошибкой бедного человека. Регулярно проверяйте и контролируйте, на что и где вы подписаны. Очень часто, предоставляя выгодное предложение, сервисы требуют указывать данные карт, чтобы после окончания бесплатного периода неожиданным образом снять с вашего счета средства. Об этой подписке вы вспоминаете только после транзакции, обещаете отменить любые автопродления, затем снова об этом забываете, с вас опять списываются средства и все идет по кругу. Денег становится все меньше и меньше, а ведь они могли пойти на благие дела. Контролируйте ваши подписки. Если оформили что-то по выгодному предложению, поставьте себе напоминание отключить продление после окончания акции. А лучше сделайте это за сутки или двое, ведь некоторые сервисы любят списывать деньги заранее. Покупка новых автомобилей. Это, по мнению Уоррена Баффета, является серьезной частью расходов, которые стоит избегать. Машины печально известны своим быстрым износом. Миллиардер рекомендует обращать внимание на поддержанные марки и использовать их до тех пор, пока это возможно. И не забывайте, что любой автомобиль в целом требует постоянного осмотра и ремонта. Когда вы планируете такую довольно серьезную покупку, подумайте о том, как вы в будущем будете обслуживать свой автомобиль. А перед этим хорошенько поразмыслите о том, нужен ли он вам вообще, ввиду вашего финансового состояния. Нередко люди покупают подобный предмет роскоши, потому что хотят быть в комфорте, равняясь на других людей, но на самом деле их финансовое положение не позволяет такого рода затраты. И следующая ошибка звучит так – азартные игры. Хоть это может показаться кратчайшим путем к увеличению благосостояния, но Уоррен Баффет подчеркивает важность понимания вероятности того, что вы преуспеете в азартных играх. Миллиардер призывает людей принимать финансовые решения, которые будут благотворно влиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе, нежели обращать внимание на сиюминутные варианты обогащения. Большое количество людей именно на этом и погорело. Мы склонны спускать крупные суммы денег, надеясь на удачу, и этот процесс может происходить постоянно. Хорошо, если вы можете становиться, но есть и те, кем азарт овладевает целиком и полностью. Знаете, долгосрочная перспектива с продуманными шагами намного важнее заработков здесь и сейчас. И не забуду упомянуть курение. Да, это именно то, что вытягивает деньги из вашего кармана, а еще негативно сказывается на здоровье. Уверен, вы не раз встречали статьи о том, сколько можно сэкономить на курении, не говоря уже о том, что элементарный индивидуальный подсчет может показать вам цифру в $1000, которые определенно могут привести вас к значительному увеличению личного бюджета. Путь к финансовому успеху любого богатого человека закладывается перед сном. Практически все бедные люди этого не делают. Речь идет о планировании. Каждый вечер перед сном запишите список самых важных дел, которые с утра необходимо выполнить, чтобы приблизиться к желаемым вершинам. Каждый вечер анализируйте проделанный путь за день, делайте выводы, корректируйте свое направление, записывайте задачи, ложитесь спать. А на утро в голове и на листе бумаги у вас будет дорожная карта, готовый план, выполняя который вас ждет несокрушимый успех.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас мне интересно твое мнение. Люди, которые работают в компании, они гораздо более толерантны к ошибкам, неправильно принимаемым решениям каким-то,
2: конечно,
1: да?
2: Потому
1: что они не боятся того, что что-то, какая-то кара на них спустится.
2: Одна из как раз больших проблем бюрократии, про это все время говорят, да, это вот типа нулевая терпимость к ошибкам.
1: Да, система штрафов и так далее.
2: Вот, на наш взгляд, это то, что убивает всю инициативу.
1: Угу.
2: Вот. И, конечно, в этом смысле есть вот такая философская история, да, что как бы, а как? Типа, в смысле, нету штрафов. Нет, каждый может попробовать, да. Но при этом мы все понимаем, что все могут ошибиться. Это нормально, да. Понятно, что у нас, естественно, есть система, да, которая, так скажем, у нас одни из самых больших ошибок — это открытие магазинов.
1: Uh-huh.
2: Да, и понятно, что когда спрашивают, там, сколько вы закрываете, ну, конечно, закрываемся. Да, потому что ошибки вместе открылись там неудачно.
1: Статистика вот. Просто.
2: Да, ну, потому что невозможно.
1: Невозможно.
2: Потому
1: что,
2: если ты боишься, что тебя там, не знаю, отрубят там, тебе палец, да, ну, как бы ты, наверное, просто перестанешь открываться. Ну, то есть будешь открываться только в гарантированных местах, да. Естественно, потеряешь кучу мест, которые они не гарантированы, но там было бы выстрело, да. Естественно, что среди тех, кто открывает, да, ну, там по статистике определяется, кто лучше.
1: Uh-huh.
2: Да, в основном говоря, прогнозируют. Если как кто-то открывает, я там 10 открыл, все неудачно, ну, наверное, 11 просто ему не дадут открывать сама команда.
1: Ну, понятно, то, что команда сама посмотрит на статистику и скажет, блин, неэффективно, да, у тебя не получается, давай
2: подойдем. Не получается, просто не твоя работа.
1: Да.
2: Тебя почему-то не получается, да. Поэтому все равно, то есть вот это ошибки, все равно надо за ними следить, да, и все время как бы улучшаться, да. И мы называем это, есть тоже вот такая у нас одна из любимых книжек, «Принцип черного ящика», там... Черный ящик – это как оранжевый ящик самолетный.
1: Uh-huh.
2: То есть идея в том, что если что-то произошло, вот понятно, что там они говорят про падение Боингов, вот, то нужно внимательно разобраться, что было,
1: uh-huh.
2: для того, чтобы стать лучше. И у них есть очень прекрасный образ, что невозможно научиться там, условно, в гольф играть там, в темной комнате.
1: Uh-huh.
2: Да? А по сути бюрократия, там, да, менеджмент, так и звучит. Да? То есть менеджеры, там, условно говоря, бьют клюшкой, но не видят, куда попали. Да? Им только говорят, там, типа, возьми левее, возьми сильнее, там, да, и тому подобное. Да? Мы же говорим просто, а давайте выйдем в открытое поле, да, и вы будете как бы этот мячиком бить. Ну, это идея из книжки ровно. Да?
1: Uh-huh.
2: И там даже буквально столько, что есть профессии, в которых настолько не принято, условно, учиться. Да? Это единственный способ обучения. Да? Выйти и смотреть на результаты своих ударов.
1: Это вот то, что мы с тобой изначально обсуждали, что книжки по менеджменту, они написаны теоретиками, а не практиками,
2: да,
1: которые ни разу не сталкивались, и
2: да,
1: ты понимаешь, что это теория. Но при этом про вот эту вот систему штрафов и так далее, насколько я понимаю, мне очень понравилась идея, это, по-моему, твои прям слова буквально, что если работа выполнена, неважно, как она выполнена, она должна быть оплачена.
2: Да.
1: Это может, если ты ее сделал плохо, это может повлиять на твое будущее, но в моменте ты сделал работу, она должна быть оплачена.
2: Строго,
1: вот это
2: строго.
1: Очень интересная идея.
2: Да, поэтому у нас нету, в системе нет ни одного, и мы прямо категорически против, чтобы система зарплаты, бонус зависел от качественного показателя, только от количественного.
1: Mm.
2: А все KPI от качества.
1: Mm-hmm. Да.
2: Вот, и это как бы...
1: А качество, оно всегда субъективно?
2: Во-первых, всегда субъективно. Во-вторых, действительно, когда человек вот, как бы, там, что-то ну, косякнул, да, то там, то же самое курьер, ну, или там, таксист,
1: да,
2: Яндекс, они же как выстрелили. Да? Если ты плохо обслужил, у тебя снижается
1: балл. Раз, да, в следующий раз меньше
2: ты,
1: получишь.
2: Ты уже наказан.
1: Да.
2: То есть, по сути, и нельзя еще раз наказывать.
1: Угу.
2: То есть, ты за эту поездку должен столько же получить. Да? И это, как бы, в этом смысле, это прям такая большая история, и поэтому у нас как бы наш совет, это то, что мы внедряем, да, то есть зарплата зависит от именно количественного результата.
1: Здорово. Я так понимаю, смотри, все, что вы делаете, по сути, оно проходит через какой-то ценностный вот цензор. Я не помню, к сожалению, как это у вас называется, но я помню прекрасный пример про то, что вы тестируете бесконечное количество гипотез, все эти команды постоянно что-то запускают, и какая-то из команд запустила алкогольное мороженое.
2: Да,
1: и
2: да,
1: это алкогольное мороженое, оно выстрелило. И когда встал вопрос, что давайте раскатаем это на все магазины, вы посмотрели на вот эту ценностную свою картину и сказали, нет, мы магазин здорового питания, к сожалению, алкогольное мороженое, да, дети будут и так далее, ну, то, что это не ложится. Как это называется и как это формируется штука?
2: Это у нас как бы такая двухуровневая система,
1: угу,
2: да, вот именно действительно, что каждая команда может запускать эксперимент.
1: Угу.
2: Да, более серьезное решение принимается, когда нужно масштабировать на всю сеть.
1: Uh-huh.
2: Да, и это прям ну, во многих моментах, да, то есть с самим командам, ну, может быть, конечно, такое бывало, что какие-то мелкие вещи, не очень важные, да, масштабировались, но такие вещи, вот, как вот устроено, у нас есть управление единой концепцией,
1: Вот, вот, «Управление гиденконцепцией».
2: Да, который мы тоже взяли из книжки Яспера Кунде, да, который очень, очень классно описал, да, и вот все время бюрократия об этом говорится, да, как научиться продавать не товар, да, условно говоря, а ценность покупателю. Да. И вот эта гиденконцепция, это есть вот прямо про это. Да. В гиденконцепцию входит отдел продуктологов, которые, по сути, занимаются, ну, обещают, да, покупателям именно ценный состав продуктов. Да. И когда команда поэкспериментировала, да, у них получилось, они пришли в этот отдел продуктологов, а продуктологи – это их, вообще говоря, ну, по сути, ну, как бы в терминах бюрократии, должностная инструкция, то есть чем они занимаются. Да, и они сказали, а мы такой продукт, в основном, масштабировать не можем.
1: Оно не ложится в нашу концепцию.
2: Да, но это не потому, что они, у них не было права вето на это их работа. Угу. Их работа запускать, условно говоря, продукты, вот именно, вот, которые пошли там, массово во всю сеть. Да, и они говорят, мы такой продукт запустить не можем, потому что мы нарушим наше обещание клиенту. Клиент будет расстроен.
1: Еще раз, как единое...
2: Управление единой концепцией.
1: Управление, да, единой концепцией. А вот идеи и, собственно, концепции, которые ложатся в эту единую линию, они каким образом туда приходят, в нее? То есть они же постоянно, я так понимаю, дополняются, докручиваются. Как это происходит?
2: Вот,
1: это как генеральная линия.
2: Как ни странно это звучит, это есть люди, да, у которых это постоянно работает, это их профессиональная деятельность. Угу. И в этом смысле они ездят по выставкам, они читают статьи, да, то есть в этом смысле там действительно получается, одно время эта добавка была, там, условно говоря, вредной, потом прошли исследования, она стала, например, не очень вредной, да. То есть это прям такая отдельная история. Угу. Да? Постоянно проводятся, условно говоря, опросы, да, угу, с покупателями, да, там с тем же самым мороженым, с алкоголем, это тоже, естественно, там, они провели опрос, да, и выяснили, да, что люди там, ну, условно говоря, там, как бы к этому отнеслись очень неоднозначно, да. Ну, то есть это у них, это прямо их профессиональная деятельность. И в этом смысле и нет человека, даже свет управляющий, в общем-то, скажу даже такой типичный разговор, да, там на свет управляющий выносится вопрос, давай, да, с мороженым, да, например, да, давайте решим, как бы, свет управляющих, да, типа, смотри, что с этим делать мороженым, да. Я скажу, мы можем час, как бы, пообсуждать, и решение всегда будет такое. Все решает у века. Мы не профессионалы.
1: Мы можем, да, просто подискутировать.
2: Мы, да, можем подискутировать, да. И в этом смысле вот у нас есть прямо специальные методики, да, и у нас достаточно много записано, как проводить вообще встречу людям, да, которые там 25 человек, как им решать. Вот буквально не обсуждать вот такие вопросы.
1: То есть вы можете обсуждать только то, на что вы влияете, да, конкретно.
2: Да, да, да. Мы никак не влияем на, условно говоря, продукты, да. Никто из нас не запускает продукты, мы это не обсуждаем.
1: Мне очень интересен такой момент. Ты фаундер, ты основатель. Как вот ты, бывает же, наверняка идешь, видишь, вот это надо поменять. Вот как, что у тебя в тот момент происходит? Ты же, по сути, в такой системе ты не можешь...

0: нравится, да, что-то бывает не нравится, да. Самое правильное, да, это, ну, первое, чтобы была построена такая система, что есть кто-то человек, ну, который, условно говоря, в этой теме разбирается. Да? Если никто не разбирается в теме, то это проблема.
1: Это, значит, проблема системная,
0: это системная проблема, да. И тогда совет управляющий должен разбираться, да. Угу. Если же есть человек, да, и это там, условно говоря, там что-то не нравится, да, и это и есть, вот, по сути, это как раз основная задача, да, что, ну, доверять этой команде, считать, что типа, ну, она, ну, так получилось. То есть не всегда бывает идеально. Uh-huh. Да, то есть это, значит, какой-то баланс был. То есть команда пыталась выявить баланс между там, стоимостью, там, качеством, да, и скоростью развития. Да. И в этом смысле это, нахождение этого баланса – это очень сложная тема. И при этом, естественно, будут возникать вещи, которые, ну, скажем, это, знаешь, как есть история, да, никогда не сдавай, никогда показывай работу в середине пути, угу. Да, ну, то есть, это тоже, ну,
1: её заклюют.
0: Заклюют всегда, да. Да, а мы, по сути, всегда в середине пути, да, потому что постоянное экспериментирование, угу. Но всегда приводит к тому, что всегда есть какие-то проблемы, да, и в этом смысле бюрократии, как бы, да, вот считают, что нет проблем, но это же неправда, всегда они есть, но они просто умалчиваются.
1: Ну, да, да, делается, да, все, чтобы создать, да, видимость их отсутствия,
0: да. Отсутствие, да, всегда много проблем.
1: А как же, вот здесь такое уточнение небольшое, а как же вот предпринимательская интуиция, когда, знаешь, снизошло на тебя, ты чувствуешь, сердце тебе говорит на уровне тела, на кончиках пальцев, и ты чувствуешь, что надо так у тебя?
0: Я такого никогда не чувствовал, поэтому, да, я не знаю, что это такое.
1: То есть ты под такой все-таки через разум, логика, через вот эти призмы, ну, принимаешь решение?
0: В чем-то, да.
1: А по поводу вот этого вот концептуального вашего центра, в какой линии по отношению к клиенту он находится?
0: Ну, это прям совет управляющих. Это вообще один из первых людей.
1: А, один из первых, конечно, органов, да, вообще, да? Да,
0: потому что... и там Алена 12 лет, ну, то есть она буквально с основания.
1: А, то есть в ней ДНК вообще прям вообще, пронизана.
0: Так она, по сути, быть, да? Она ДНК свою.
1: Ну, отдала. Да, она и создала этот ДНК. Ну,
0: у нас вообще так получается, да, что у нас эти управляющие сейчас люди, там, 8 человек, про которых мы говорили, да, они там больше 10 лет работают. Угу. То есть, в принципе, они дали ДНК. В этом смысле, там, почему я так, как бы, прям на полном серьезе считаюсь, я себя считаю сооснователем, да, ну, потому что в этом смысле это... Там, если в избенке еще действительно я был один, да, uh-huh. То вкусил, это уже там 12 человек.
1: Я вот прямо сейчас сижу по ощущениям, и мне такое интересное внутри происходит, такие эмоции, потому что я, когда смотрел разные интервью с тобой, у меня всегда было ощущение, что ты как бы не очень хочешь рассказывать что-то, да, и так подзакрываешь, но я сейчас вот чувствую, что это дико интересно, мне кажется, я мог бы еще с тобой 3 часа разговаривать и обсуждать это, потому что это невероятно интересно, но тем не менее, учитывая нашу ограниченность во времени, я хочу подвести вот к... Тебе, мы мало говорили про тебя конкретно, а больше про идеи, которые ты транслируешь, и про тебя как предпринимателя. Вот я слышал много раз, что ты не предприниматель, что ты случайно попал, еще раз вот хочу на этом акцентировать внимание, но тем не менее, сейчас с колокольни своего опыта, с опыта 14-летнего построения компании, вот ты можешь подвести какие-то ключевые идеи и линии, которые тебе помогли прийти к этому? Потому что то, что ты сделал, это то, что вы с командой сделали, это действительно достойно гиперуважения и феноменальные результаты. Что лежит в основе всего этого? Какие идеи, какие принципы?
0: Смотри, мне достаточно легко отвечать, потому что из меня за год, за последний, это вытащили.
1: Навытягивали. Прекрасно. Давай, да, сделаем это общедоступным.
0: Да, по сути, успешно либо только тот бизнес, да, который смог понять, да, в чем ценность для потребителя. Да, и, наверное, вот именно чем-то мне повезло, да, что я там работал в компании, да, которая, как бы, такие идеи были, mm-hmm. да, что бизнес не только про деньги. Вот, и, ну, в каком-то виде, может быть, так достаточно гипертрофировано у нас когда-то это бывало, да, сейчас оно уже оформилось в концепцию, да, потому что вот именно если думаешь только про ценности покупателям, mm-hmm. да, забываешь про финансы и там про развитие, да, на самом деле там... Ну, ничего хорошего не происходит, вот так скажем, да, то есть никогда нет баланса, да, и в этом смысле мы смогли добавить вот к этому ценностному предложению, да, внимание, да, потребителю, еще все-таки, да, что это должно быть экономически оправдано, ну и с развитием, да, поэтому основной бизнес – это именно понять, а что нужно потребителю, то есть не пытаться ему продать там свое какой-то продукт, свою технологию, да, на чем… На мой взгляд, и погорают почти все. Да, почему не получается? Uh-huh. Да, потому что я люблю свою технологию. Я вот,
1: понимаю... Неважно, кто что про нее думает.
0: Да,
1: важно,
0: что я про нее думаю. Да, да. Вот важно понять именно, на самом деле, что нужно людям.
1: Супер, здесь зафиксировали. А если говорить про тебя лично и про твои личные качества, что тебе больше всего помогает? Я не знаю, опыт физтеха. Я слышал, ты где-то сказал, вот этот физик-исследователь, да?
0: Да, это у нас...
1: Физик-экспериментатор, да, ты это назвал, это, да?
0: Да, потому что физтеха там номер один... предпринимательский вуз,
1: да,
0: там,
1: да, по всем параметрам. По, по, да,

0: параметром, как бы, вообще,
1: да,
0: бесспорно.
1: Да, вообще, да. Вот, и мы это, как бы, тоже много раз обсуждали, и это мы, в общем-то, и преподаем в нашей школе, да, действительно, вот этот лин-подход, да?
0: Да.
1: На самом деле, выдвигая гипотезу, ну, как бы это прямо вот, как бы, в бизнес-сообществе, да, этот лин-подход, выдвинь гипотезу, условно, поставь эксперимент, посмотри результат и продолжай дальше, да? Ну, это ровно физики так делают.
0: Ну да, да.
1: Это,
0: да,
1: один,
0: да,
1: к одному, что делать
0: физику. Ты много-много-много, да, раз ставишь эксперименты, да, пока, да, не получишь какой-то, вот, удовлетворяющий результат.
1: Есть вторая тема, которая, на самом деле, тоже вот особенно мне пришла сейчас вот это с трансцендентностью. Вот этот нематериальный мир, да, да, это мир, так скажем, символов, да, который невозможно пощупать. И вот физиков, ну, там, МФТИ, да, очень много предметов, да, которые, ну, теоретик относительно Эйнштейна. Почему он сказал, что Достоевский, да? Ну, потому что это умение понимать то, чего не бывает, да? И вот есть у нас разные предметы, это какие-нибудь там, да, теория функций Кобзевского переменного, да? То есть это вещи, которые не существуют в материальном мире, да? И вот физиков учат, да, как мир, там, условно, представить вот таким, типа, моделями, да? И вот есть такая, как бы, такой, знаете, как, типа наблюдения, да, что физик, там, да, который выучил этот трансцендентный мир, там, ты в КП, да, он элементарно выучит бухучет, что тоже является, да, но тот, кто выучил бухучет, никогда не выучит ты в КП.
0: Здорово.
1: Да? И в этом смысле как раз вот чем хороша вот эта физическая подготовка, да, она позволяет действительно, вот, скажем, погрузиться, да, понять, что существует нематериальный мир, да, и очень много, вот все, что мы говорим, вот эти ценности, как устроена компания, менеджмент, да, это нематериальный мир, да, то есть это вот, там, не знаю, юрлицо даже, это уже нематериальный мир, его не существует,
0: да,
1: да, это надо понимать, да, и в этом смысле это вот, и надо учиться, в основном, рассуждать, да, над теми вещами, которых не существует, это только у нас в головах.
0: В головах, это чистая картинка, которую ты сам себе рисуешь, да, и создаешь.
1: А физиков ему постоянно об этом учат, да, вся физика современная, это только картинки в голове.
0: Супер. Мне очень понравилась эта идея. Пускай она будет финальной. Андрей, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, искренне доволен разговором. Скажу тебе честно, я перед встречей с тобой переживал, потому что я очень хотел, чтобы... Я понимал, насколько ты глубокий и интересный, но я очень переживал найти, как бы, какой-то... Поймать вот эти вибрации. Мне кажется, у нас удалось. Ты как сам оцениваешь?
1: Да.
0: Да.
1: Не, и... мне эта тема просто очень нравится, да.
0: Очень рад был.
1: Все, спасибо.
0: Спасибо. Ребят, пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.